человека заблудившегося, увидевшего огонек в темноте ночной, но стоп своих к огню тому не направившему. И как бы назвали кормчего, увидевшего маяк на берегу и повернувшего в сторону, также назовем непослушных верующих. Ощутил ты жало непослушания моего, прости, любовь моя. С тех пор, как ранила меня любовь твоя, стыд меня жжет от воспоминаний о моем небрежении. Украсил я себя верою, словно цветами, но своими путями ходил, не замечая, как любовь твоя за мной следует. Ныне открылись глаза мои на любовь твою. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Ныне узрел я, что любовь твоя за мной следовала на всех перекрестиях жизни. Смотрю в прошлое и двоих вижу: любовь твою и мое непослушание. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Кому исповедать мне грех свой, если не тебе, которому согрешил? Зачем исповедоваться мне непослушным, которые скажут мне: немного согрешил ты, ибо и мы тоже творили? Своим грехом оправдают грех мой и не принесут мне утешения. Сделают грех мой мерилом правды между тобой и мной и присудят правоту грешнику. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Бесконечна милость твоя, и отверз ты очи мне прежде, чем умер я. Прости, Господи, и повелевай рабом своим. Как кротко ты глядишь, как будто никогда я пред тобой не согрешал. Повелевай, Господи, и хлещи кнутом, и помоги совести моей хлестать меня. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Пусть рана жжет меня, словно три пламени, пока не научусь быть послушным, словно небесный ангел. Пока послушание воли твоей, Господи, не станет единственным утешением дней и ночей моих до скончания веков.

0: Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Самое первое воспоминание. Самое первое воспоминание почти беззвучное. Над родительской кроватью сияет золотой нежный свет –

Блестят стальные шарики на кровати. У потолка висят огромные оленьи рога. Я лежу между горячей мамой и дремлющим, сильным отцом. От постели идут волны умиротворения. На груди у мамы утопает в белизне пелен малюсенький братик. «Сделай шарик», – прошу я проснувшегося отца. Он покорно сгибает руку в локте, отчего вздувается блестящий шар. Я дотрагиваюсь пальцем до упругого шара и ощущаю внутри себя сладкое щекотание. «Бутя! Бутя!» – прошу я маму. Она, чтобы не разбудить братика, дотягивается до бутылочки. И пока я пью морс, гладит меня горячей рукой по голове, и блаженный свет уносит меня в дремоту.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Софьи Снесаревой, духовной дочери епископа Кавказского Игнатия Брянчанинова. «Я родилась в 1816 году в Воронеже. У родителей моих, Руновских, было очень небольшое состояние и очень большое семейство. 6 сыновей и 6 дочерей. Всех нас учила читать мать наша. В награду за грамотность отец благословлял каждого из нас Евангелием. После этого мы переходили на руки старшей сестры, которая с 16-летнего возраста посвятила себя на дело умственного развития детей. Кроме того, у нас в доме постоянно жил один из лучших студентов семинарии до выпуска своего. Сам учась и воспитываясь, он и нас учил, как его учили, передавая нам слышанные лекции и по богословию, и по латыни, и по математике. Как теперь помню, всякое утро поднимались мы не позже 6 часов. До 7 часов вместе с учителем пили чай, а ровно в 7 сидели кругом стола в классной. Перед нами юноша лет 18 ораторствовал, передавая нам этот урок, который в это же утро должен повторить перед своим профессором. Он уходил в семинарию в 8 часов и, возвращаясь после утренних классов в 12 часов, находил нас опять за столом, чтобы до обеда в 2 часа выслушать его свежие впечатления после нового урока. Все это происходило при невообразимой тишине и внимательности никогда не менее полудюжины детей от 10 до 16-летнего возраста. Когда старших братьев отец отвез в Петербург для помещения в учебное заведение, меня отдали в пансион госпожи Депнер, где я училась с 1829 до 1834 года. В те времена Воронеж славился превосходными педагогами как в гимназии, так и в семинарии. Между наставниками и учениками была крепкая связь. У них были одни и те же идеалы – любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к науке.
0: Голоса времени.

Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: Молодой монах Иосиф с самого утра ни разу не присел отдохнуть. В монастыре Оптина-Пустынь он жил уже несколько лет, неся важную, ответственную и очень хлопотливую службу. Помогал знаменитому оптинскому старцу отцу Амвросию. К батюшке Амвросию с утра до вечера шел народ. Отец Иосиф должен был следить за тем, чтобы возле кельи не собиралась толпа, вовремя приглашать и провожать посетителей. Каждый день монах пребывал в людской гуще, в суете, каждую минуту был занят, и часто случалось так, что у отца Иосифа совсем не оставалось времени на уединенную молитву. «Разве это монашеская жизнь?» – часто с досадой думал он. В один из дней, когда наплыв народа был особенно большим, уставший отец Иосиф, снова не успевший совершить свое молитвенное правило по четкам, задумал уйти из Оптиной пустыни. «Пойду на Афон. Там тишина, святость, уединение», — подумал он и решил сегодня же вечером объявить об этом старцу Амвросию. Но едва он ступил за порог кельи старца, как услышал его тихий приветливый голос: «Брат Иосиф, у нас лучше, чем на Афоне. Останься с нами». Отца Иосифа, словно гром среди ясного неба, поразили эти слова старца, почувствовавшего его сомнения. Ему стало неловко и стыдно от того, что хотел сбросить с себя данное ему Богом служение. С тех пор он больше не помышлял об отъезде и нес свои обязанности со смирением и радостью. Через много лет отец Иосиф станет достойным преемником старца Амвросия. И теперь уже к нему, старцу Иосифу Оптинскому, за мудрым духовным советом поедут люди со всей России. А он будет утешать их в невзгодах и горестях, говоря, как устроились обстоятельства, так и должно жить, потому что все происходит не случайно, а совершается с нами промыслом Божиим, непрестанно пекущимся о нашем спасении.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Бывает, что человек годами кается в одном и том же грехе, но снова и снова совершает падение. Так получается, потому что корешки зла продолжают жить в нас даже тогда, когда исповедью мы отсекаем его вершки. Порой только спустя время Господь вознаграждает человека за тяжкий труд борьбы с собственными страстями. Хочу поделиться с вами словами преподобного Симеона Псково-Печерского. «Согрешил. Требуется мужество. Сознай, что виноват. Тотчас кайся, совесть проверяй и страсти. Поди, плачь, убойся Бога, говори. Более не буду, Господи, помилуй. Встань и борись».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем оптинского старца Амвросия к мирянам. Телесные подвиги и труды требуются только от крепких телом. Немощным же более полезно смирение со благодарением. Смирение может заменять труды телесные, которые без смирения не приносят никакой пользы.
0: Голоса

0: верим, надеемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: В 1902 году в Алупке появилась уникальная здравница – детский костно-туберкулезный санаторий, один из первых в Европе. Строили его на деньги благотворителей, а на лечение принимали ребят вне зависимости от того, могут их родители оплатить пребывание в клинике или нет. 30 лет главным врачом Бобровки, так в народе прозвали санаторий, служил Петр Изергин. Выпускник медицинского факультета Казанского университета, Петр Васильевич приехал в Алупку в 1906 и практически сразу возглавил здравницу. По сути, он занимался ее становлением, ведь санаторию тогда было всего 4 года. Изергин изучал способы лечения костного туберкулеза, сам изготавливал корсеты, которые снимали боли у пациентов, открыл новый способ лечения туберкулеза. Его назвали методом Изергина. Больше 100 ребятишек находились на попечении Петра Васильевича. Бобровка жила на средства благотворителей, но денег в медицинских учреждениях никогда не бывает много. Изергин не знал ни минуты покоя, изобретая новые способы добывания средств на закупку лекарств, инструментов, продуктов. Каждый месяц, получая жалование, часть его сразу вносил в кассу санатория. Проводил огромную работу по поиску новых спонсоров. Благодаря Петру Васильевичу Бобровку финансировали семья императора, писатели Толстой, Чехов, Бунин, режиссер Станиславский. На средства, полученные от благотворителей, Изергин строил новые корпуса. Весь медицинский персонал лечебницы жил под девизом, который Петр Васильевич сформулировал так: «Все для ребенка, уважай ребенка». В санатории царила домашняя атмосфера, и любовь доктора к детям побеждала болезнь. Ребята, поначалу не имевшие сил даже для того, чтобы удержать в руке ложку, поднимались на ноги. Лечение было долгим, и дабы ребята не чувствовали себя оторванными от жизни, Петр Васильевич открыл в санатории школу. Часто в гости к детям приезжали известные актеры, писатели. Бобрят каждый год навещал Корней Чуковский. Он даже написал повесть «Солнечная», действие которой происходит именно в Бобровке. В годы гражданской войны Изергину пришлось спасать здравницу. Большую часть детей родители тогда вывезли из Крыма. Спасаясь от голода, уехали и многие врачи. Остались две медсестры, сам Изергин и 25 ребят. Чтобы кормить и лечить их, Петр Васильевич стал устраивать частные приемы, ездил на дом к больным, менял вещи на продукты. Чтобы протопить палаты, рубил на дрова мебель, пустил на растопку печей свою библиотеку. Знакомые советовали доктору оставить ребят, говорили, что их все равно не выходить. Но Изергин не собирался бросать детей на произвол судьбы. И за все время разрухи и голода ни один из его питомцев не умер. Петр Васильевич вылечил всех. К слову, именно во время гражданской войны с Изергиным случилась такая история. Он возвращался в Бобровку из деревни, везя с собой продукты, которые обменял на вещи. На дороге Петра Васильевича остановили трое грабителей. Они отобрали у него все, что он вез для ребят, но скрыться не успели. Подъехал еще один их товарищ и скомандовал: «Ребята, не трогать его, это детский доктор, кладите все обратно». Петра Изергина уважали даже преступники. В 20-е годы санаторий не закрыли только благодаря главврачу. Он доказал властям его полезность и получил финансирование. Лечебница продолжала работать и после крымского землетрясения 1927 года. Корпуса пострадали, но доктор разместил ребят прямо во дворе, под открытым небом. И они не то что не простужались, а наоборот, окрепли. Врача, всю свою жизнь помогавшего больным детям, не стало в 1936 году, а Бобровку до сих пор поддерживает правнучка Петра Васильевича, Ольга. Она живет в Германии. В 2006-м, узнав о том, что санаторий пришел в полный упадок, развернула за него борьбу, создав проект «Спасем Бобровку». Средства собирали по всей Германии. В одной из школ, например, дети отказались от рождественских подарков, а сэкономленные деньги перечислили санаторию. За эти годы Ольга отправила Бобровке 150 тонн гуманитарной помощи и внушительные суммы денег. Легендарный прадед доктор Изергин правнучкой был бы доволен.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновенье. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творения. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В честь Богородицы и Девы Марии в Православной Церкви написано множество проникновенных гимнов. Многие из них возникли благодаря трудам великого поэта древности, святого Иоанна Дамаскина. Стоит сказать, что молитвословия в честь Богоматери писались и до него. Но именно святой Иоанн, живший на рубеже 7-8 веков, составил гимны в честь Девы Марии, ставшие эталоном для последующих поколений церковных поэтов. Дамаскин сочинил молитвословие для всех богородичных праздников. Его перу принадлежат также задостойники, песнопения, которые поются на литургии, вместо молитвы «Достойно есть». К числу задостойников, написанных святым Иоанном, относится, например, тот, что исполняется хором в день крещения Господня. Это произведение было составлено церковным поэтом после перенесенного им непростого испытания. Иоанн Дамаскин был очень образованным, утонченным человеком, но, уйдя в монастырь, попал в послушание к неграмотному старцу. Тот запретил Иоанну сочинять стихи, писать церковные гимны. Однажды Дамаскин нарушил запрет и навлек на себя гнев наставника. Тот, впрочем, вскоре поменял свое мнение. Во сне старцу явилась Богоматерь и призвала его прекратить стеснять талант подопечного. Иоанну вновь было разрешено творить, и он в порыве вдохновения составил несколько проникновенных молитвословий в честь Божией Матери. Одно из этих песнопений звучит в наши дни в праздник Крещения Господня. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Задостойник Крещения Господня восхваляет Богородицу и Деву Марию. Причем Иоанн Дамаскин, рассуждая о подвиге Божией Матери, признается, что человеческий язык на самом деле недостаточно хорош для того, чтобы выразить любовь и почтение православных христиан к личности Девы Марии. Более того, даже святые ангелы не способны сделать этого. Тем не менее, святой Иоанн отваживается на подобный поступок. И вот что у него получается. Послушаем церковнославянский текст задостойника. «Недоумеет всякий язык, благохвалите по достоянию. Изумевает же ум и премирный петите о Богородице. Абаче благая суще, веру прими, яко любовь веси божественную нашу. Ты бы сей христиан предстательница, тя величаем». В переводе на русский язык текст задостойника Крещения Господня выглядит следующим образом. «Никакой язык не в силах достойно восхвалить тебя, Богородица. И даже горний ум недоумевает, как воспеть тебя. Но как благая, прими веру, потому что любовь нашу божественную ты знаешь, ибо ты, предстательница христиан, тебя мы величаем». Главная мысль этого песнопения выглядит так. Православные христиане прославляют Богоматерь за то, что через нее в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Кроме того, мы считаем Деву Марию молитвенницей перед престолом Божиим за все человечество.
2: Задостойник Крещения Господня звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попраздноства. Так называется период из 8 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события Крещения. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. А теперь давайте послушаем задостойник Крещения Господня в исполнении хора Боровецкой Церкви города Набережные Челны.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Счастье жить. Ко дню победы вдруг зашлись хором, застонали лягушки в лесных бочагах. Незаметно зацвела черемуха, сливы и вишни. Легко и светло на душе от их белого кипения. Весенние трели соловьев умиляют среди теплой и звездной ночи. Тихая молитва вместе с высоким дымом костра уносится в звездное небо. Вот оно, несказанное счастье – жить.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прими жертву слова моего, Отче мой. Прими, Отче мой, лепет чада кающегося. Исправи слово мое твоей истиной и прими его к подножию ног твоих приносимое. Окади жертву мою благоуханием молитвы святительской и не отринь ее, трисолнечный владыка светов. Жертву богаче моей приносят тебе круги ангельские, но слово их от тебя к ним струится и от них к тебе возвращается, не смешанное с немилостью тьмы и в горле грехом не сдавленное. Нищ есмь, и другого ничего не имею принести на твой жертвенник, разве слово сие? И когда творение принес бы тебе, слово бы принес. Ибо что есть творение, если не слово? Всю вселенную языков наполнил еси. Обращаются в пламя они, когда возносят хвалу тебе, и в воду, когда твою хвалу себе нашептывают. И если агнца принес бы тебе, слово бы принес. И если птицу принес бы тебе, принес бы слово. Для чего приносить мне чужое слово Господу моему? Для чего чужое, не свое? Кто сотворил меня быть господином чужой жизни и чужой песни, пламени чужого и чужой жертвы? Кто? Мое слово, жизнь моя и песнь моя, пламя мое.

нищего. Прими жертву мою не за меня только, но для того, кто меня бедней. Но найдется ли такой? За того, кто не имеет и того, что имею я, за него прими жертву мою. Но найдется ли такой? В гармонику мир сдавил меня с каждым вздохом стон. Пусть ангелы твои даруют стону моему благозвучие, и тебе принесут его любовь моя. Помню все добро, что сотворил ты для меня в жизни моей, спутник мой неутомимый, и один лишь дар приношу в ответ. Не себя приношу тебе, ибо несмь достоин сгореть на пречистом твоем жертвеннике. Смерти и тлению предназначенное не могу принести в жертву бессмертному. Лишь то несу тебе, что светом твоим осиянное возросло в душе, то, что слово твое спасло от тления. Прими жертву слова моего, триединые цвети, прими лепет чада новорожденного. Когда запоет хор ангельский у престола твоего, когда загремят трубы архангельские, когда зарыдают от радости твои мученики и святители слезы прольют в молитве о спасении церкви твоей, не презри жертву слова моего, Господи и Боже мой. Не презри, но услыши. Тебе поклоняюсь и молюсь ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Радио «Вера». Нина Павлова. Убедительная просьба. Читает Ирина Алферова.

водила мама сына на учебу в семинарию. Молится о нем, любит, тоскует и говорит о своем одиночестве так. Сегодня зашла в комнату сына, а разбросанных вещей там уже нет. Помолчала и снова вздохнула. Как же грустно, когда в доме идеальный порядок. Стоим мы с этой мамой на остановке.

Берем маршрутку. А рядом две женщины говорят о своих домашних. За мужиками сплошная уборка. Вот мой балбес. 16 лет парню, а до сих пор бросает свои вещи, где ни попадя. А мой муж еще хуже. Так расшвыряет свои носки, что потом их вместе не соберешь. Убедительная просьба, обратилась к ним мама-семинарист. Не ругайте своих сыновей и мужей. Хуже, поверьте, тот идеальный порядок, когда вещи разбрасывать некому.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний врача Евгении Дороговой. 1948 год. Москва. К нам переехала жить бабушка Поля. Несмотря на пожилой возраст, она взяла на себя заботу о новорожденной правнучке, моей дочке. Просторное помещение позволило нам оградить для бабушки уголок. Там у нее были кровать, шкафчик и иконы. Молиться она могла когда и сколько хотела. Гениальным изобретением товарища моего мужа, офицеров-технарей, я считала подаренный мне толстый лист фанеры, плотно фиксирующийся на кроватке, превращая его в манеж. Бабушка Поля ребенка на руки не брала, а после пробуждения дочки заменяла подушку и одеяло фанерным щитом. Стоять и прыгать дочка стала с 4 месяцев. Не забаюканная, не зацелованная, она не была капризна, росла крепкой и подвижной. Старая бабушка и младенец хорошо ладили друг с другом. А 10 лет спустя я обнаружила в первой детской подушке зашитый нательный крестик, как весть от любимой бабушки. А возможно, и о неизвестном нам крещении, ею, правнучке.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет. Тоска по-прежнему сжимает грудь мою. И взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю.

0: честь Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: Лесная тропинка, петляя, ныряла в дремучую чащу. Темные ветви елей свисали до самой земли. Таинственно белели стволы берез. Редкий путник забирался в такую глухомань. Но вот на тропинке показалась одинокая фигура. С котомкой за плечами и посохом в руке шел юноша, совсем еще мальчик. Звали его Мишей. Он странствовал по святым местам и путешествовал совсем один. Миша пел молитвы, и лес не пугал его. Вдруг раздался громкий хруст ельника, и перед опешившим от неожиданности юношей на дорогу вышли два человека в грязной оборванной одежде с большими ножами на поясе. «Разбойники», — понял Миша. Один из них, великанского роста, немедленно подскочил к пареньку, схватил его за ворот рубахи и прямо в лицо прокричал: «Это ты, ворюга, у меня на базаре деньги украл! Сейчас я их из тебя вытрясу!» Миша не понимал, о чем говорит великан. Он видел его впервые и не был ни на каком базаре. «Я не брал у вас денег», — пытался объяснить он, но все было бесполезно. Разбойник схватил Мишину котомку и вывернул ее. На землю упало Евангелие в простеньком темном переплете. Больше у Миши ничего не было. С разбойника мигом слетела вся его свирепость. Не сводя глаз со святой книги, он медленно отпустил Мишу, потом махнул рукой напарнику, и оба скрылись в лесной чаще, словно их никогда и не было. Миша перекрестился, поднял Евангелие и тихо прошептал: «Слава тебе, Господи!» После нескольких лет странствий по святым местам Миша поселился в Валаамском монастыре, принял постриг и стал монахом Михаилом. Он вел скромную жизнь, наполненную молитвой и трудом, и в монастыре его стали почтительно величать старцем. «Если Бог с нами, кто против нас?» — говорил старец Михаил Валаамский. «Когда на уме и в сердце Господь, Он ведет нас за руку и хранит от всякого зла».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Ничего случайного не бывает. Все имеет какую-то цель. Без причины ничего не происходит. Без воли Божьей не упадет ни один волос с нашей головы, поэтому не стоит волноваться из-за того, что с нами происходит. Мы расстраиваемся, страдаем и переживаем за ближних, а иногда и терпим от них несправедливости. Но со смирением, перенося скорби, мы растем духовно. Иногда спрашивают, что же хорошего в том, что мы терпим от самых любимых людей? Вот как отвечает на этот вопрос преподобный Порфирий Ковсоколевит своему духовному брату. Хочу поделиться с вами его наставлением из «Цветослова советов». «Этого хочет Бог. Ты очень чувствительный человек, и от переживаний у тебя начинаются боли в желудке, ведь так?» «Да, Геронда. Но неужели быть чувствительным человеком – это плохо?» – спрашивает брат. «Да», – отвечает старец. «Быть таким чрезмерно чувствительным, как ты – это плохо. Своими переживаниями ты провоцируешь у себя развитие различных телесных заболеваний. А ты не знаешь, что все душевные заболевания – это демоны?» «Нет», – отвечает брат. «Ну, теперь ты это узнал от меня», – закончил наш разговор старец.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа Николая Лосского. 1881 год. Город Витебск. Глубокое утешение во всех своих бедах я находил в церкви. Свою детскую религиозность я сохранял в полной мере. Вечером перед сном я становился на колени и молился, что исполняли немногие из моих товарищей. Все православные гимназисты обязаны были являться в праздники в гимназическую церковь имени святого Сергия Радонежского на всеночную и на литургию. Церковь была типично православная, светлая, радостная, с благостными ликами Спасителя, Богоматери и святых. Мы стояли чинно, рядами. Паркет блестел, хорошо натертый. Гимназический хор пел красиво, исполняя песнопения и обиходным напевом, и разучивая иногда произведения современных композиторов. Я внимательно следил за службою и хорошо знал порядок богослужения.
0: Голоса

0: «Верная раба Божия и Пресвятой Богородицы, неусыпная труженица на пользу обителей». Так обращался в письмах к игумене Таисии Леушинской ее духовный наставник, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вся жизнь матушки Таисии была связана со служением Господу. Даже свой незаурядный поэтический дар игуменья использовала для того, чтобы в простых строках изливать собственные духовные переживания, и стихи эти звучали как молитва. Матушка Таисия, в миру Мария Солопова, родилась в 1842 году в петербургской дворянской семье и была вымоленным ребенком. Родители до появления на свет Маши потеряли двух младенцев. Виктория Дмитриевна, мама девочки, ходила в храмы и молилась перед чудотворными иконами о даровании ей малыша, давала обеты всеми силами стараться вложить в сердце ребенка любовь к Богу и ближним. А потому, когда родилась Мария, мать с молодых ногтей приучала крошку к молитве и милосердию. В 10 лет Машу отдали учиться в Павловский институт благородных девиц. Девочка отличалась от своих сверстниц, была не по годам серьезной, молчаливой, не расставалась с духовными книгами, за что ее прозвали монахиней. То, что подруги любят ее, Маша поняла, когда, заболев, попала в лазарет. Дня не проходило, чтобы в палату тайком не пробирался кто-нибудь из одноклассниц и не приносил бы ей гостинцев. На выпускных экзаменах Мария поразила педагогов своим знанием наизусть всего Евангелия. На вопрос, зачем ей это нужно, девушка ответила, что не всегда можно иметь при себе книгу, поэтому она изучила все, и теперь каждое слово Евангелия будет в ее памяти навсегда. Вскоре после выпуска из института Мария стала послушницей Введенского девичьего монастыря в Тихвине. Монашеский постриг она приняла спустя 18 лет. В 1881-м Таисию благословили быть начальницей Леушинской общины. Ей матушка отдала 30 лет своей жизни, дав обет никогда не оставлять Леушина и работать на пользу святой обители. Уже через 4 года община была обращена в монастырь, а матушка получила сан игуменьи. При ней обитель буквально расцвела. Таисия добилась возведения на территории Иоанна Предтеченского Леушинского монастыря двух каменных соборов, открыла две школы – церковно-приходскую и церковно-учительскую, организовала иконописную и золотошвейную мастерские. Ее стараниями в обитель строилось жилье для сестер. Они не знали недостатка в одежде и продуктах. Начиная каждое новое дело, игуменья Таисия всегда советовалась с отцом Иоанном Кронштадтским, который считал ее своей самой верной духовной дочерью. С его благословения матушка возрождала старые монастыри и учреждала новые обители. 10 монастырей и подворий обрели новую жизнь благодаря трудам игумени Таисии. Среди них и монастырское подворье в Череповце, и Антониева Черноезерская пустынь, и древний Ферапонтов монастырь. Последним детищем матушки стала Николаевская церковь в Череповце. В 1913 году игуменья посетила свое подворье в этом городе и обратила внимание на то, как он растет и расширяется, как увеличивается число его жителей. А вот храмов для них строилось мало, в то время как нужда в них была очевидна. И матушка решила возвести в Череповце церковь в честь святителя и чудотворца Николая. Эту инициативу поддержали многие богатые люди. Они так щедро финансировали строительство просторного деревянного храма, что его возвели меньше, чем за год. Император Николай II лично контролировал ход работ. Царская семья вообще относилась к матушке Таисии с большой нежностью. Николай II и его супруга давно следили за добрыми делами игумени. Еще в 1892 году ее наградили золотым крестом с украшениями от кабинета его императорского величества. А в 1911-м матушке Таисии преподнесли портреты царственной четы собственноручными подписями императора и императрицы.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит, и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне сей ток живой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Русская церковь живет по старому стилю, то есть по юлианскому летоисчислению. Между ним и привычным нам календарем существует разница в 13 дней. Поэтому, например, праздник Крещения Господня отмечается по новому стилю 19 января, а по старому – 6, что более соответствует изначальному замыслу церкви. В числе 6 заложено глубокое символическое значение. Оно отсылает нас к первым мгновениям бытия нашего мира, а именно к событию творения человека. Первый человек, Адам, был создан Богом в 6-й день творения. Православная церковь празднует крещение Христово 6 января по старому стилю, тем самым показывает, что Спаситель – это новый Адам, исправивший тяжелейшую ошибку Адама старого. Последний разрушил связь человека с Богом. Христос же эту связь восстановил. Благодаря Спасителю люди не только вновь получили возможность войти в Царство Небесное, но и получили истинное знание о Боге. Обо всем этом нам сообщает Кандак, одно из главных песнопений праздника Крещения. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак праздника Крещения Господня написан святым Романом Сладкопевцем в начале VII века. Перед святым Романом стояла непростая задача создать богослужебные песнопения и для праздника Крещения, и для праздника Рождества Христова. Интересно, что два этих церковных торжества возникли не сразу, а существовали вместе в составе единого праздника Богоявления. Разделение их на два отдельных торжества произошло примерно за век до рождения святого Романа в VI столетии. Кандак, который составил для прославления крещения святой, представляет собой целую поэму, но на богослужении мы слышим только первую ее часть. В церковнославянском варианте она звучит так: «Явился еси днесь вселенней, и свет твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих тя, пришел еси, явился еси, свет неприступный». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом: «Явился ты в сей день вселенной, и свет твой, Господи, запечатлелся на нас. В полноте знания воспевающих тебя пришел, явился ты, свет неприступный». В тексте Кандака святой Роман именует Христа светом, и это, конечно, не случайно. Дело в том, что еще в V-VI веках в Римской империи существовало довольно большое количество язычников, поклонявшихся солнцу как Богу. Святой Роман указывает, что истинного Бога знают только христиане, а учение о нем принес людям Сын Божий, Иисус Христос.
1: Кандак Крещения Христова поется в разные моменты праздничного богослужения. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху, когда Спаситель принял крещение от рук пророка Иоанна в реке Иордан. Исполняется кандак и при освящении воды, которое традиционно совершается в день праздника Крещения. Так Церковь указывает, что через Христа в наш мир пришла благодать Божия, просвещающая каждого человека в отдельности и мир в целом. Давайте послушаем кандак Крещения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии нового учебного года благотворительный фонд «Подари подарок» проводит акцию «Портфель доброты». Она помогает подготовиться к школе детям из семей в трудной жизненной ситуации. Среди участников акции – Наталья и ее дочери Ирина и Полина из Смоленской области. Весной этого года семья потеряла в пожаре дом и все имущество. Сейчас они временно живут в небольшом летнем домике. К началу учебного года девочкам необходимы школьная одежда, обувь, канцелярские принадлежности, письменный стол и стул. Еще одна участница акции – 22-летняя Анна из Самарской области. У девушки детский церебральный паралич, но, несмотря на недуг, она учится на третьем курсе факультета журналистики и увлекается фотографией. Для успешной учебы Ане нужны рабочий стол с регулируемой высотой и оргтехника для сканирования учебных материалов. Поддержка нужна и 7-летнему Алексею. У мальчика проблемы со слухом. Алексей любит рисовать, танцевать и успешно занимается восточными единоборствами. Осенью Леша впервые сядет за школьную парту. Недавно родители приобрели для него дорогостоящие слуховые аппараты, из-за чего семье пришлось взять кредит. Теперь им нужна помощь в покупке письменного стола, стула и школьных принадлежностей. Отдельная мечта – полка, на которой Леша сможет разместить свои спортивные награды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» просто. Перейдите на сайт проекта, выберите семью, которую хотите поддержать, и сделайте любое пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Я книга, изнутри и снаружи исписанная, запечатанная 7 печатями. Пытаются соседи мои читать ее, а прочесть не могут и названия. Соседи мои, как же прочесть вам имя Господа, от пыли меня очистившего, если имени моего прочесть не можете? Я — Твоя книга, Господи, Царю мой. Я — письмо Твое изнутри и извне. Но заморал меня мир неграмотными письменами своими, и стал я неясным и нечитаемым. Я — Твоя книга, Господи, Царю мой, с печатями Твоими. Запечатал Ты меня, словно святыню свою. Под каждой печатью сокрыт дар Духа Святого, дар бессмертной жизни Небесной Троицы. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто другой сможет, кроме Бога Единого? Говорят соседи мои: «Ты книга мира, исписан ты его рукою, и дары твои — дары мира». Так неграмотные прочитывают меня, и вижу, что не знают даже моего имени. Истинно, многое нацарапал мир корявой рукою на сердце моем. Много даров непрошенных натолкал в сердце мое. Но когда сотру все его каракули из сердца своего, не исторгну с ними сердце моего из себя, и пустым оно не останется. И когда сотру все каракули мира из ума моего, и все дары мирские истреблю из него, не отделю ум свой от себя, и пустым он не останется. Знаю, что по плоти моей писал дух мой, и по духу моему плоть моя. И когда изгладишь ты писание духа моего по плоти, и плоти по духу, не останется книга неисписанной. Когда весь мир исторгну из себя, снова увижу в себе книгу на 7 печатей запечатанную. Все Твоя книга, Господи, то Писание Господа моего.

Немного слов в книге той, но каждое словно пламя обжигающее, бесконечное, как вечность, и всех наслаждений земных сладостнее. Семь слов, семь духов и семь жизней, три горних и три дольних, нерасторжимо в единое пламя неумирающее связанные. Святое мужество неба и девственная женственность земли, опоясанные непорочным поясом, украшенным семью звездами. Но кто посмеет сыпать бисер пред теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто посмеет читать тайны твои тем, кто знает лишь грубую мирскую грамоту? Повсюду старается писать рука невидимая, но мир отворачивается от письма небесного и силится мертвой рукой своей писать слова мертвящие. Всемилостивый Господи, презри на тех, кто взирает на Тебя, и управь руку их, чтобы, когда на себе пишут, писали бы имя Твое на сердце и на челе. Всемудрый Господи, обрати очи избранных Твоих на печати книги Твоей, да с молитвою ожидают и читают с разумением, когда тихо и не спеша будешь Ты вскрывать печати тайн Твоих.

0: Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Божья благодать. На старом кладбище тишь да гладь, да Божья благодать. Потрудились славно, прибрали дедову могилку, постояли молча. В небе птицы звенят, соловьи раскатистыми трелями, малиновка тоненьким голоском незатейливую песню выводит. Солнце лучами свежую листву пронзает, и распускаются листочки от тепла и света. Решили отдохнуть на скамейке у часовенки. Присели и услышали, будто курлыканье. Глянули в небо, а там клин журавлиный. Летят птицы на родину. Вожак закликает, а другие подтягивают, откликаются. Купол золоченый на солнце сверкает, а над ним журавли. И впрямь Божья благодать.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марфо-Мариинской обители милосердия Надежды Бреннер. 1925 год. Какая жизнь была, что потеряли. Господи, прости нас. Моя юность была, вы себе представить не можете, какая жизнь. Жили с чувством «мы христиане», а теперь нет этого чувства, потому что этот мир не подлинный, не Божий. Когда Господь царствует открыто везде, это жизнь. А сейчас Господь отошел от этого мира. А Он должен быть первый во всем. Везде Его слышно, видно, в доме, на улице, куда ни пошел. Хочется надеяться, это временное наказание человеку. Жизнь настоящая когда-нибудь проявится. У Господа все возможно. Он может все изменить в один день. Господь жалится. Ладно, потерпели. Пусть теперь живут, как полагаются. Но сейчас люди не могут истинной жизни принять. Как настоящему выучиться людям? Просить, чтобы быть нам к Богу ближе. Господи, помоги жить так, как Ты хочешь. Он нас не оставит.
0: Голоса

Радио «Вера». Люби, надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь. Алексей Хомяков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: 18-летний Миша Питкевич странствовал по святым местам. Его душа жаждала уединенной молитвенной жизни, и он надеялся, что однажды в какой-нибудь тихой обители он останется навсегда. А пока паломнику нужны были деньги, чтобы сменить стоптанные до дыр башмаки и подавать милостыню нищим у ворот монастырей. Чтобы немного заработать, в одном селе Миша нанялся пасти овец. Было раннее солнечное утро. Стадо вело себя послушно, и Миша решил немного вздремнуть. Вдруг его разбудило блеяние овец и неистовый собачий лай. Миша вскочил на ноги и увидел, что на стадо, рыча и скались, бросается неведомо откуда взявшаяся лохматая собака. Миша принялся отгонять ее палкой, но не тут-то было. Собака разозлилась еще больше, повалила наземь одну из овец и стала ее трепать. Миша бросился на помощь животному, но вдруг почувствовал, как чья-то рука крепко схватила его сзади за воротник. «Так вот как ты тут работаешь, пастух!» — раздался грубый окрик. Миша обернулся. Это был хозяин стада. Он проходил мимо, направляясь в церковь на утреннюю службу. Но то, что он увидел, привело хозяина в страшное негодование. Его лицо потемнело. Казалось, еще немного, и он поступит с парнем так же, как та собака с бедной овцой. Но вдруг над селом поплыл, переливаясь, колокольный звон. И с первым же ударом на церковной колокольне исчезла злоба с лица хозяина стада. Он отпустил Мишу и проговорил: «Ну, твое счастье, пастух, что литургия началась. А то бы я тебе задал. Ладно, работай, да впредь будь внимательней». И ушел по направлению к храму. Собачонка тоже присмирела, словно слушая колокольный звон. Миша погрозил ей пальцем, перекрестился на купола храма и стал молиться. Продолжая свое странствие, Миша дошел до далекого Валаамского монастыря. Там он и остался жить, приняв монашеский постриг. «Нет ничего в мире выше и сильнее божественной литургии», говорил старец Михаил Валаамский. «Сам Господь пребывает в это время среди людей, и никакое зло не способно перед Ним устоять».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Когда на человека одна за другой наваливаются неприятности, мало кому удается избежать колебаний и сомнений в вере. Что бы ни случилось, нельзя отчаиваться и оставлять надежду. Хочу поделиться духовным советом святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Дьявол будет отклонять тебя от Бога безверием, безнадежностью или отчаянием, сухостью или холодностью сердечную, помрачением ума. Будет наклонять твое сердце к страстям, которые еще гнездятся в тебе. И ты стой твердо, призывая в помощь Господа Иисуса».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Руфины Шемякиной, племянницы святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Конец XIX века. К своему великому супругу-молитвеннику тетя, как только я себя помню, всегда относилась с благоговейной любовью и почтительностью. Когда отец Иоанн устал и приезжал домой с треп или из храма Божьего, она торопилась помочь ему разуться и заботливо укрывала его, укладывая отдохнуть в постель. Тогда мертвая тишина водворялась в квартире. Так ревниво оберегала тетя кратковременный отдых труженика-пастыря. Будучи вообще слабого здоровья, дядя часто хворал. И тогда тетя превращалась в неутомимую сиделку, проводила все ночи напролет у постели больного, а днем сама приготовляла для него кушанье. Припоминается мне еще следующий случай. Несколько лет тому назад дядя, приняв ванну, зимой вышел в сени в туфлях. Тетя страшно растревожилась и, не имея уже возможности по болезни ног сама быстро двигаться, послала сказать батюшке, что он рискует простудиться, выходя на воздух легко одетым после ванны. Возвращаясь из сеней, дядя прошел в гостиную, где сидела тетя, и сказал ей, ласково хлопая по плечу: «Спасибо тебе, родная, за заботы твои обо мне. Только не беспокойся, ноги у меня тепло одеты». Отец Иоанн глубоко ценил такую заботливость с ее стороны о себе и отвечал ей тем же.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена. Милосердие.
1: В первый день нового 1899 года в Москве на Верхней Красносельской улице открывали благоустроенную богадельню на 100 человек из числа престарелых одиноких москвичей. Ее возвели на деньги купчихи Натальи Гейер. Наталья Петровна и сама одинокая вдова построила приют в память о своем муже Иосифе Гейере. Судьба не баловала Наталью Петровну. Ее единственный внук умер, не прожив и года. Через 3 недели скончалась дочь, тоже единственная. Но несчастья на этом не закончились. В 1876 году ушел из жизни и глава семьи. Наталья Петровна осталась совсем одна. Она была состоятельной женщиной, муж завещал ей огромный капитал и решила вложить деньги в богоугодное дело, увековечив память супруга. Гейер прожила в Москве всю жизнь, любила свой город и его жителей и отправила в городскую думу письмо с предложением передать первопрестольной большую часть своих земельных владений, огромный участок стоимостью в 251 тысячу рублей, с условием, что на нем построят богадельню имени Иосифа Гейера. Дума проект поддержала и взяла на себя обязательство возвести богоугодное заведение, а при нем храм, для чего намеревалась использовать и деньги Гейер, и средства из городской казны. Но Наталья Петровна не стала ждать, пока власти выделят финансы на строительство. Она сама заказала проект богадельни Льву Кекушеву. Архитектор спроектировал удобное невысокое здание. По задумке Льва Николаевича, вестибюль первого этажа соединялся проходом с церковью в честь святого Иосифа Обручника. Церковь же Кекушев, наоборот, построил высокую, большую. В ней могло молиться до 1000 человек сразу. Архитектор учел, что к старикам, проживающим в приюте, будут приходить родственники и знакомые, потому-то и возвел такой просторный храм. И по просьбе Натальи Гейер выделил в богадельне помещение для лазарета и бесплатной аптеки. Такого Москва еще не знала. На втором этаже приюта находились комнаты презреваемых. По широкому коридору можно было свободно прогуливаться, никому не мешая. Все в доме планировалось так, чтобы старикам жилось удобно. Даже в церковь они проходили прямо со своего второго этажа, не спускаясь на первый. Для этого был построен специальный переход. Вообще, все жилые помещения проектировались и строились вокруг храма. Это сделали для тех стариков, которые не могли ходить. Богослужения они слушали, не вставая с кровати. Здания, богадельни и церкви были прекрасно отделаны. Комнаты украшала дорогая мебель, работала воздушная вентиляция. Пол храма выложили мозаикой, во всех остальных помещениях постелили паркет. Проект обошелся в 140 тысяч рублей. Когда стало понятно, что денег на строительство церкви не хватает, Гейер добавила еще 12,5 тысяч. Она сама купила всю церковную утварь, заказала мраморный иконостас, приобрела облачение для священнослужителей. Великолепный персонал, нововведение в виде бесплатной аптеки, лазарет, где старики получали круглосуточную помощь – все это сделало богадельню знаменитой на всю Москву. Презреваемые жили на полном пансионе, отлично питались, спали на удобных кроватях, застеленных накрахмаленным постельным бельем. Гейер позаботилась не только о стариках, но и о детях. При богадельне она открыла приют для сирот, родители которых погибли в 1896 году на Ходынском поле, когда произошла трагедия во время празднования по случаю коронации Николая II. Наталья Петровна финансировала содержание своего богоугодного заведения до конца жизни и в завещании оставила ему 18 тысяч рублей. Богадельня и храм безбедно существовали вплоть до 1917 года. После революции их закрыли. Но в Москве по сей день стоит здание когда-то красивейшей обители милосердия, появившейся на карте города благодаря щедрости Натальи Гейер и ее трепетному отношению к беззащитным старикам и детям.
0: Имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большинство песнопений, звучащих в составе православного богослужения, возникло благодаря авторам греческого происхождения, что неудивительно. Христианские песнотворцы Византии изучали лучшие произведения античных драматургов. Сочиняя церковные гимны, они использовали выверенные принципы древней поэзии. Впрочем, не только греки внесли вклад в развитие богослужения. Нашлось место и для сирийских церковных поэтов. Среди сочиненных ими произведений есть, например, песнопение, названное по первым словам «Сподоби Господи». О значении этой молитвы рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитва «Сподоби Господи» возникла в Сирии примерно в VI веке. В Константинополе ее восприняли значительно позднее, примерно в столетии XII. В наши дни «Сподоби Господи» исполняется ежедневно в составе вечернего богослужения. И первая часть молитвы звучит так: «Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитеся нам». «Благословен иси, Господи, Боже, Отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». В этой части молитвы говорится о том, чтобы Господь дал нам вечер уходящего дня провести без греха. Вторая часть «Сподоби Господи» выглядит так: «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя». Перевести ее на русский можно следующим образом: «Пусть милость Твоя, Господи, пребывает на нас, потому что мы надеемся на Тебя». Иными словами, эта часть молитвы содержит прошение о том, чтобы Божья милость всегда пребывала с нами. И вот третья часть «Сподоби Господи». «Благословен иси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен иси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен иси, Святый, просвети мя оправданием Твоими». В этой части молитвы под особыми именованиями перечисляются лица Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец называется здесь Господом, Бог Сын – Владыкой, а Святой Дух – Святым. Эта часть молитвы содержит просьбу к Богу оправдать нас от тех грехов, которые мы в течение дня совершили. Четвертая часть молитвы «Сподоби Господи» звучит так: «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». В этой части говорится о том, что милость Божия будет с людьми всегда, и что Господь не оставит без опеки творение дел Своих, то есть всех нас. Заканчивается молитва «Сподоби Господи» особым прославлением Бога.
2: Молитва «Сподоби Господи» хорошо известна не только в православной церкви. В составе вечернего богослужения она поется в храмах коптской и эфиопской церквей, которые не находятся в общении с православием, но также имеют древнюю историю. А теперь давайте послушаем молитву «Сподоби Господи» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Элеонора Андреевская. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Учусь любить. Люцей 102-й годок зимой исполнился бы. Никто на хуторе не мог сравняться с ней ни мудростью, ни рассуждением здравым. Так до конца пути Бог миловал, одарил ясным умом и зрением. Помню ее тихий, спокойный нрав. Как любила она притаиться у окошка, занавеску отодвинет и читает вполголоса, иногда подолгу. Отрывая взгляд от книги, задумается о чем-то своем. Было мне в ту пору мало лет, и думалось, что же еще возможно из книги узнать, чему научиться. Сама-то я тогда только в учебниках ответы искала, да по спискам рекомендуемой на летние каникулы литературы. «Бабушка, ты так много читаешь? Неужели все учишься?» — однажды решила спросить я Люцею. «Учусь, детонька, учусь самой главной науке — любить».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить. Евангелие день за днем.
7: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. В Евангелии есть один едва заметный, но при этом очень важный герой – теща апостола Петра. Об ее исцелении Спасителем упоминает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
8: «И объи сонмище исходящее, придоше в дом Симонов и Андреев».
9: Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
8: Пусто место, и ту молитву деяши.
7: Первая глава Евангелия от Марка задает тон всему этому Евангелию. Она чрезвычайно динамична и насыщена событиями. Сразу после крещения в Иордане и пребывания в пустыне Христос вышел на общественное служение, которое началось с призвания первых апостолов. И тут же Спаситель начал свою проповедь в синагогах. Его проповедь подкреплялась делами. Он во множестве исцелял больных и бесноватых. Среди этих людей Евангелие от Марка выделяет лишь одного человека – тещу апостола Петра. С одной стороны, это вполне ожидаемо, ведь во многом повествование апостола Марка основано на свидетельстве Петра. А Петр, конечно же, не мог не упомянуть чудесное исцеление близкого ему человека. С другой же стороны, об исцелении Петровой тещи говорят все три синоптических Евангелия – и Матфей, и Марк, и Лука. Это исцеление существенным образом отличается от других исцелений первых

явление тещи Петра послужить гостям, не обходит вниманием и силу Христову, которая не только вернула здоровье больной женщине, но сделала это мгновенно, так что бывшая больная не нуждалась в каком-либо периоде реабилитации после болезни. Обращает на себя внимание и еще один важный аспект этого исцеления. И он тоже связан с личностью тещи Петра. Если у апостола была теща, значит, у него была и жена. Христос, войдя в жизнь Петра и призвав его к апостольству, не стал рушить его брак. Напротив, Господь укрепил и освятил своим присутствием и совершенным чудом семью Петра. Мы видим, что решение Петра следовать за Христом обернулось мгновенным благом для его семьи. Пока что это благо было лишь физическим. Спаситель вернул временное здоровье. Но это лишь начало, лишь некий залог будущих вечных благ. Подобное происходит всегда, когда в жизнь человека входит Христос. И когда человек отвечает согласием на Господень призыв. Следствием такого согласия становится вхождение Спасителя в жизнь семьи этого человека. Примеров тому масса. Давайте постараемся о них не забывать. И всегда держать в памяти, что Господь благословляет не только самого верующего человека, но и его семью, шаг за шагом приводя к себе и наших близких.

0: Молись, сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Иван Агапов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. В самолете. Раннее утро. Возвращаюсь из командировки домой. Наш самолет идет на посадку, и в иллюминатор хорошо видно, как восходящее солнце озаряет землю. Я разглядываю магистрали, дома вдоль них. Вот виднеется озерцо,

а за ним поля. С высоты птичьего полета все кажется миниатюрным и игрушечным. Постепенно мы снижаемся. Про себя читаю молитву, чтобы посадка была мягкой. Хоть и летаю часто, но всегда волнуюсь, особенно при взлете и посадке. Вскоре шасси самолета касаются посадочной полосы, и мы несемся по ней с большой скоростью. Окончательно проснувшиеся пассажиры радостно хлопают в ладоши, таким образом они благодарят пилотов. Хотя пилоты далеко в закрытой кабине, и вряд ли они слышат аплодисменты. А я потихоньку шепчу слова благодарности. «Слава тебе, Господи! Долетели!» Бог, Он все слышит.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 20 августа, день памяти преподобного Антония Оптинского, который наставлял: брачная жизнь – Богом благословенная жизнь, и иноческая жизнь – святая и ангельская жизнь, и та, и другая – богоугодная жизнь. О выборе земного пути председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии протоиерей Олег Чебанов.
2: Иногда можно услышать о том, что монашеский путь, он более такой предпочтительный в деле спасения своей души, когда человек отказывается от мира, уходит в монастырь, живет отдельно от всей окружающей действительности. А, дескать, те, которые вступают в брак, рожают большое количество детей, ну, это немножко уже какой-то более второй, там, что ли, запасной вариант. Но дело в том, что и в монастыре можно не спасти свою душу, если ты постоянно кого-то осуждаешь, завидуешь, если ты проявляешь какую-то нетерпеливость, какие-то грехи, они могут быть и тайные, и явные. Но это грех в любом случае, это духовная болезнь, это то, что отдаляет от Бога. А можно спастись и будучи мужем или женой, если ты с трепетом, с любовью, благоговением воспринимаешь рождение каждого ребенка и понимаешь, что это дар Божий. Если ты воспитываешь его как истинное чадо Божие, то если они действительно становятся, вырастая настоящими православными христианами, которые готовы и дальше нести свет Христа, веры, то это действительно дорогого стоит в деле спасения. А вот как для себя определить, ты больше к семейной жизни или к монашеству, здесь должна быть, наверное, все-таки изначально некая духовная практика и предрасположенность человека к монашеству либо к семейной жизни. Но я знаю, когда спрашивали у старцев, вот не могу определиться, в монастырь мне идти или семью создавать, старцы говорили о том, что иди создавай семью. И очень важно помнить о том, что в монастырь не уходят, а в монастырь приходят.
0: Актуальная тема. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Есть люди, которые даже после выхода на пенсию живут активно и стараются быть полезными окружающим. Об одном из них мой сегодняшний рассказ. Пермский волонтер Сергей Туснин начал заниматься спортом в 6 лет и в свои 70+ пребывает в отличной форме. Неважно, хоккей или футбол, теннис или волейбол, главное – быть в движении. Говорит он, и его подопечные, так называемые «трудные подростки», ему верят. Во время службы в армии Сергей был физоргом части, на заводе – физоргом цеха. А в 2018 году, выйдя на заслуженный отдых, при участии бывшего вратаря одного из пермских футбольных клубов Евгения Никонова, создал детскую футбольную команду «Гаева» по названию микрорайона и реки. Это слово переводится с коми-пермяцкого языка как «холодная вода», а еще «река с долгим эхом». Мальчишек здесь учат играть в футбол, и не только. В команде не обойтись без дисциплины и уважения к другим участникам. А еще у нас закон – не курить и не пропускать занятия, добавляет Сергей Степанович. Для подопечных просто дядя Сережа. И подчеркивает, что в Гаеве всегда есть место для детей из неблагополучных семей. Бывают случаи, когда взрослые помогают ребятам выходить из сложных ситуаций. Так обычная игра в футбол превращается в школу жизни для юных спортсменов. Грустно видеть, как мальчишки слоняются по городу без дела и смотрят лишь в свои телефоны, говорит Сергей Степанович. А хочется, чтобы они замечали мир вокруг, учились нести за него ответственность. Его главный помощник в работе и надежный тыл – супруга Ольга Александровна. Учительница начальных классов, которая в 2011 году создала в своей школе инклюзивный добровольческий отряд «Свет». В отряде 30 подростков, в том числе ребята с ограниченными физическими возможностями, из неблагополучных семей и те, кто состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Некоторые из них становятся футболистами команды «Гаева». А Ольга и Сергей Туснины всегда поддерживают их в трудную минуту. Наши ребята с виду дикие, хулиганят, ругаются. Но когда узнаешь их изнутри, сердце-то оказывается у них золотое. Понимаете? Доброе, радуется Сергей Степанович. Возраст для него не помеха. «Мои морщины – это не усталость, а опыт. Мне есть чем поделиться с молодыми», – говорит наш герой. И это настоящее счастье. А мне очень хочется, чтобы на пути каждого непростого подростка встретился такой наставник, как Сергей Туснин. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 20 августа, церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского. Чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Святитель Митрофан, епископ Воронежский в миру Михаил, родился в 1623 году в семье потомственных священников. Известно, что до 40 лет он жил в миру, был женат, воспитывал сына, служил приходским священником в селе близ Владимира. Лишившись супруги, священник принял постриг с именем Митрофан. Вскоре он был избран игуменом Яхромской обители, а через 10 лет стал архимандритом знаменитого Макариево-Унжинского монастыря. В то время наиболее остро стоял вопрос борьбы со старообрядческим расколом. Для этого были созданы новые епархии, в том числе Воронежская. Руководить ею стал Митрофан. В 1696 году в Воронеж прибыл царь Петр I. В окрестностях города строился флот для похода на Азов. епископ Митрофан активно помогал строительству средствами, а молодому царю – советами. Скончался святитель в 1703 году. Сам царь Петр нес гроб до усыпальницы. Прощаясь, он сказал: «Не осталось у меня больше такого святого старца. Ему же буди вечная память». 20 августа 1832 года состоялось обретение нетленных мощей владыки Митрофана и причисление его к лику святых. Церковь чтит в лике святителей епископов или архиереев, угодивших Богу своей праведной жизнью. Епископ воронежский Митрофан стал образцом пастыря и христианина для всех, кто знал его лично и читает его житие спустя столетия. Мы обращаемся к святителю за молитвенной помощью. Святитель Митрофан, моли Бога о нас. –

Творчество Валентины Толкуновой – явление особое в истории отечественной популярной музыки. Певица не стремилась соответствовать веяниям моды и неизменно оставалась верна самой себе. Ее манеру исполнения всегда отличали нежность и женственность, а тексты песен отражали радости и переживания простых людей. В 90-х годах прошлого века Валентина Толкунова перенесла тяжелую болезнь и обрела веру в Бога. Она купила небольшой домик в Нижегородской области, неподалеку от Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря, чтобы удаляться иногда от городской суеты и жить, погружаясь в молитву на монашеских службах. Певица занималась благотворительностью, жертвовала гонорары на восстановление храмов, на помощь многодетным семьям. Внутренние изменения отразились и в творчестве Валентины Васильевны. В ее репертуаре появились песни на духовные темы. «Ангел мой» – особое произведение. Музыку на стихи Надежды Дерзновенко написала сама Валентина Васильевна Толкунова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Недавно я прочитал интересную новость. Оказывается, что выбирая между психологом и священником, люди стали чаще выбирать священника, потому что психолог оказывается им не по карману. Но к чему надо быть готовым, когда идешь в храм на беседу? Или тем более на исповедь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сицеваубо, имущее обетование возлюбленные».
3: Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить». Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
2: А сего мира печаль смерть соделывает.
1: Хотя у меня есть немало православных друзей-психологов, я не думаю, что вправе сравнивать их методы ведения беседы с тем, как обычно ведут беседы священники. Впрочем, одна вещь более-менее очевидна. Профессиональный психолог никогда не станет оценивать ваши поступки и, например, квалифицировать их как плохие и уж тем более греховные. Думаю, что причина здесь не столько в самой психологии, сколько в особенности гуманистической этики, которая практически не интересуется темой греха или порока. В свою очередь, для священника, который ориентируется на христианские заповеди, очевидно, что поступки бывают плохими и хорошими. И говорить о них нужно прямо, потому что только честная оценка позволит человеку осознать свои ошибки. Конечно, это ни в коем случае не оценка самого человека, как плохого или хорошего, но оценка позиции, которая может быть, например, легкомысленной или эгоистичной, не позволяющей увидеть себя настоящего и оценить свое поведение в свете заповедей Христовых. В отрывке из 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол обращается к ученикам со словами утешения. Они были опечалены строгой критикой, которая содержалась в его первом послании. И он желает показать им, что его целью было не унижение или, собственно, печаль учеников, но их очищение от скверны и святость их жизни. Вместе с тем, утешая, он не заискивает, но ищет доверие учеников. «Вместите нас», — говорит он, — то есть впустите нас, как апостолов, в свои сердца. Он никого не обижал, никому не вредил, но они были настолько важны для него, что он готов был не только критиковать их поступки, но и жить и умереть с ними, только бы они исправились. И, видимо, они вместе с критикой почувствовали его любовь и искреннюю, буквально отеческую боль, потому что в итоге опечалились правильной печалью. Не той, которая уничтожает, но той, которая ведет к покаянию и обновлению жизни. Приходя в храм, нужно быть готовым к тому, что тебе скажут прямо, что, например, блуд – это не красивая романтическая история про настоящую любовь, а смертный грех, уничтожающий душу, что сплетни – это не невинная болтовня о том о сём, но часто клевета, ведущая к уничтожению, пусть и социальному, другого человека. Услышав призыв не оправдываться и называть вещи своими именами, современный человек может быть опечален. Но в этой кажущейся строгости, сквозь все слова о грехе, важно расслышать ту любовь и заботу, с которой Церковь, по примеру апостола Павла, относится к каждому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полина – домохозяйка из Ярославской области и мама четверых детей. 2 года назад она увидела в интернете сбор в поддержку Ольги, которая одна воспитывает 2 дочерей с инвалидностью. Семье не хватало денег на лекарства, подгузники и пеленки. Средства на это собирала Марфа Мариинская обитель милосердия, которая помогает людям, оказавшимся в беде. Я увидела, что Ольге очень сложно. Ее дети не могут ходить, говорить, есть самостоятельно. Ссылка сбора вела на сайт «Поможем», рассказывает Полина. Женщина перевела небольшое пожертвование. Сбор поддержали еще 175 человек. Нужную сумму удалось собрать и помочь не только Ольге с детьми. Благодаря отклику неравнодушных людей, платформа «Поможем» помогла 84 одиноким матерям приобрести лекарства и уходовые средства, 170 пенсионерам купить продукты, 180 многодетным семьям собрать детей в школу, а более 650 людей с инвалидностью получили подарки на Рождество и Пасху. Теперь Полина регулярно поддерживает сборы на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Девушка жертвует на проекты для детей с церебральным параличом, помощь многодетным и малоимущим семьям, реабилитации для людей с зависимостью и поддержку раненых. Вы тоже можете принять участие в добром деле и поддержать благотворительную площадку Русской Православной Церкви, которая соединяет проверенные фонды с жертвователями. Если вы хотите регулярно помогать сразу всем, подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Для этого переходите на платформу «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет предприниматель, основатель ассоциации «Московский бизнес за семью» Михаил Топеречкин. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, о влиянии христианских ценностей на его отношение к предпринимательству, а также о том, как бизнес-сообщество может поддерживать семью и рождение детей. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, как в Евангелии от Иоанна говорится о знамениях и чудесах.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 20 августа, церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Преподобный Антоний, в миру Александр Путилов, родился в 1795 году в Борисоглебске. В юности он оказался во взятой французами Москве. Пережитое оставило сильный отпечаток в его душе. Сразу после того, как Александру удалось бежать из города, он отправился к старшему брату Тимофею, который жил отшельником. Оба они приняли монашеский постриг с именами Моисей и Антоний. Епископ Калужский благословил их основать при Оптиной пустыне уединенный скит. Спустя некоторое время он поставил Антония игуменом Черноостровского монастыря. Через несколько лет трудов на благо обители Антоний по состоянию здоровья вернулся в Оптину пустынь на покой. Он всем сердцем стремился к уединенной жизни, но его духовные дарования привлекали все больше посетителей. Старец славился своей прозорливостью, любовью и вниманием к людям. К нему шли за благословением, духовным наставничеством. Когда старцу Антонию исполнилось 70 лет, он принял схиму, дал еще более строгие монашеские обеты. В июле подвижник тяжело заболел. Перед кончиной он поступил как истинный монах, главной заповедью которого является послушание. Отец Антоний попросил, чтобы к нему пришел настоятель, чтобы отправиться в последний путь с его благословением. Церковь прославляет одного из великих оптинских старцев. Преподобный Антоний был наделен Господом великим благодатным даром утешения. Мы надеемся, что и в Царстве Небесном он не оставит всех, кто молит его о помощи. Мы просим: преподобный Антоний, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В современной России День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа. А вот до 1917 года дата у этого профессионального праздника была другой – 16 апреля. И назывался он немного иначе – Днем основания железнодорожного транспорта. Именно в тот день, в 1836 году, император Николай I обнародовал указ о сооружении железной дороги от Санкт-Петербурга до Царского села с продолжением до Павловска. Эта небольшая ветка стала первой пассажирской железнодорожной линией в истории России. Впрочем, сама по себе история отечественных железных дорог началась еще раньше. Первые в России рельсы протянулись между Медно-Руднянским рудником и Выйским металлургическим заводом на Урале в 1834 году. Использовался этот участок для промышленных нужд, а построили его крепостные крестьяне заводчика Демидова, отец и сын Ефим и Мирон Черепановы. Черепановы были настоящими изобретателями-самородками. Демидов не раз отправлял их в заграничные командировки набираться полезного опыта. Первопроходцем в железнодорожном деле тогда была Англия. Там побывал Мирон Черепанов. А потом уже в России вместе с отцом сконструировал на руднике железную дорогу и паровоз. Интересно, что первый русский паровоз довольно сильно отличался от тех, что младший Черепанов увидел в Англии. Причем в лучшую сторону. Крепостные изобретатели многое в нем модернизировали и значительно улучшили, а в награду получили вольную. Спустя всего 3 года железная дорога загрохотала и в столице. Торжественный запуск поезда по маршруту Петербург-Царское село-Павловск состоялся 30 октября 1837-го. В газетах тогда чего только не писали, мол, от шума паровозов перестанут нестись куры, а ездить в поездах вредно для здоровья. Однако после первого же рейса пассажиры оценили удобство и быстроту нового транспорта. В 1851 году в России открылась самая протяженная по тем временам железнодорожная линия Санкт-Петербург-Москва. Строительством руководил русский инженер Павел Мельников. Это была работа сродни героизму. Немало времени Мельников провел в поисках подходящего участка для будущей линии. Проводил дни и ночи среди лесов и болот, ночевал на полу в крестьянских избах, помог, по сути, Божий промысел. Однажды к Мельникову подошел крестьянин, поинтересовался, что барин тут ищет, и указал ему дорогу на Москву. Оказывается, Московский тракт существовал еще со времен Петра I, но был заброшен и местами сильно зарос. Это открытие весьма помогло инженеру в его изысканиях. По направлению Московского тракта петровских времен в итоге и прошла железнодорожная ветка Санкт-Петербург-Москва. Важно, что строилась она за счет государственных средств. В своем указе Николай I писал: «Мы положили возвесть железную дорогу от Санкт-Петербурга до Москвы на счет казны, дабы удержать на пользу общую столь важное для всей промышленности и деятельной жизни государства». 19 августа 1851 года император лично оценил преимущества железнодорожного транспорта. Вместе со своей семьей Николай I проехал на поезде из Петербурга в Москву. Железнодорожный транспорт давно уже не роскошь, а средство передвижения – привычное, доступное и удобное. Но не только. Железные дороги недаром называют жизненными артериями страны. По ним движутся стратегически важные грузы. Можно сказать, что на железных дорогах отчасти держится экономика государства. Сегодня протяженность железнодорожных путей в России составляет десятки тысяч километров. Чуть меньше, чем за 200 лет, страна проделала огромный путь.
0: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Сотрудник Православной службы милосердия в Екатеринбурге Ксения Кабанова.
3: Эта история произошла в медицинском центре, где проходят реабилитации дети с ДЦП и другими заболеваниями. Раз в месяц в медицинский центр приезжает священник, чтобы послужить молебен о здравии и побеседовать с родителями детей. И вот однажды родители окружили батюшку и выплеснули на него все, что накопилось на сердце. «За что это нам? За что нас Бог так наказывает? Наши дети ни в чем не виноваты, а у них ДЦП, у них тугоухость, у них задержка в развитии. За что?» В первом ряду сидел 12-летний Миша. У мальчика в силу заболевания искривлены руки, ноги. Живет он с бабушкой, так как мама сильно пьет. Выслушав все возмущения, высказанные мамами других детей, он поднял руку. «А у меня тоже есть вопрос. Можно? Вот у меня есть мама. Она так пьет, что даже не может обо мне позаботиться. Поэтому меня бабушка к себе забрала. Бабушка говорит, что Бога нет, а я знаю, что Он есть. И я каждый день молюсь за маму, чтобы она перестала пить. И мы были вместе. Пусть я с ней буду голодный. Пусть она за мною не так ухаживает. Но она самый мой дорогой человек. Я ее всякую люблю. Скажите, почему она не бросает пить?» Пока батюшка отвечал на этот сложный Мишин вопрос, другие мамы начали тихонько плакать. Слова этого мальчика, прозвучавшие так просто и откровенно, были голосом всех детей, которым нужна мама любая. Худая она, толстая, здоровая или больная, некрасивая или красивая, не так уж и важно, главное, чтобы она была рядом. А они только что жаловались, что Бог дал им каких-то не таких детей, больных и увечных, особенных. После встречи многие родители подошли и попросили батюшку поисповедовать их. Несколько мам сказали, что слова Миши помогли переосмыслить им ситуацию, и что они благодарны Богу за своих особенных детей.
0: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. В Евангелии есть один едва заметный, но при этом очень важный герой – теща апостола Петра. Об ее исцелении спасителем упоминает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И объясон мечи сходящие, придоши в дом Симонов и Андреев».
3: «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился».
2: «Пусто место, и ту молитву деяши».
1: Первая глава Евангелия от Марка задает тон всему этому Евангелию. Она чрезвычайно динамична и насыщена событиями. Сразу после крещения в Иордане и пребывания в пустыне Христос вышел на общественное служение, которое началось с призвания первых апостолов. И тут же Спаситель начал свою проповедь в синагогах. Его проповедь подкреплялась делами. Он во множестве исцелял больных и бесноватых. Среди этих людей Евангелие от Марка выделяет лишь одного человека – тещу апостола Петра. С одной стороны, это вполне ожидаемо, ведь во многом повествование апостола Марка основано на свидетельстве Петра. А Петр, конечно же, не мог не упомянуть чудесное исцеление близкого ему человека. С другой же стороны, об исцелении Петровой тещи говорят все три синоптических Евангелия – и Матфей, и Марк, и Лука. Это исцеление – существенным образом отличается от других исцелений первых дней общественного служения Христа тем, что теща святого апостола, вновь став здоровой, не пошла по своим делам, а начала служить Христу и его спутникам. Да, она должна была так поступить по закону гостеприимства, но она только что была больна, и, несомненно, ей был необходим покой после исцеления. Однако она восприняла свое здоровье как дар, которым необходимо распорядиться на благо другим людям. Впрочем, некоторые комментаторы, к примеру, святитель Иоанн Златоуст, упоминая расположение жены, то есть стремление тещи Петра послужить гостям, не обходят вниманием и силу Христову, которая не только вернула здоровье больной женщине, но сделала это мгновенно, так что бывшая больная не нуждалась в каком-либо периоде реабилитации после болезни. Обращает на себя внимание и еще один важный аспект этого исцеления. И он тоже связан с личностью тещи Петра. Если у апостола была теща, значит, у него была и жена. Христос

призыв. Следствием такого согласия становится вхождение Спасителя в жизнь семьи этого человека. Примеров тому масса. Давайте постараемся о них не забывать и всегда держать в памяти, что Господь благословляет не только самого верующего человека, но и его семью, шаг за шагом приводя к себе и наших близких.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: С замиранием сердца смотришь иногда документальные кадры с альпинистами, которые в связке, вися над пропастью, забивают клинья в породу и медленно карабкаются вверх в абсолютном молчании. Без слов они понимают друг друга, связанные узами дружбы и взаимопомощи, без которых и нечего думать о покорении грозных заоблачных вершин. У этих отважных смельчаков нам, последователям Господа Иисуса, должно учиться мужеству и осторожности, взаимовыручке и доверию старшим, ибо брань наша, по слову апостола Павла, не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесных.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». У православных верующих сейчас время Успенского поста. Он завершится 27 августа. Это один из четырех многодневных постов православной церкви. Он начинается и заканчивается всегда в одно и то же время. Успенский пост длится всего 2 недели, но при этом он такой же строгий, как и великий. Из трапезы исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается всего один раз в праздник Преображения Господня. О церковных традициях, важности, значении Успенского поста и о главном для православных христиан деле на этот период рассказал ключарь Андреевского собора города Ставрополя протоиерей Михаил Моздор.
3: Для человека исполнение поста – важная задача, потому что она вносит духовную вертикаль в нашу жизнь, но при этом человек постящийся, он более полно переживает духовную жизнь, потому что его самоограничение позволяет ему преодолеть какие-то эгоистические наклонности. Исполнение поста вместе с тем вносит большее многообразие в жизнь человека. Человек постящийся, он, как правило, более способен пережить радостные моменты праздника. Всего у нас в течение года 4 поста, и в эти посты необходимо, помимо ограничений в пище, воздержания от всевозможных пустых зрелищ, все-таки участвовать в таинствах, исповедоваться и причащаться. И для человека, который стремится жить по совести, для человека, который стремится любить ближнего, очень важно уметь отказываться от лакомого куска, уметь преодолевать свои какие-то страсти, привязанности. Собственно, пост и молитва – это важные составляющие для каждого человека, который стремится жить по евангельским заповедям и следовать православным традициям. И хотелось бы пожелать каждому человеку, который дорожит православными традициями, каждому человеку, который отзывается на призыв православной церкви к самоограничению в этот период, помощи Божией, самопознания, потому что без самопознания невозможно движение к совершенству.
2: Успенский пост завершается праздником, в честь которого и назван Успением Пресвятой Богородицы. Его отмечают 28 августа. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Екатерина Шефер, руководитель творческой студии для детей, мастер песочной анимации.
2: На самом деле очень хочется, конечно, рассказать что-то о родителях, потому что они для меня самый главный пример в жизни. Для подражания я их безумно уважаю и люблю. И про папу и маму тоже одновременно, наверное, могу рассказать такую историю, ну, характерную для них во всем. Вот они такие. Папа мой плохо водит автомобиль, вернее, сейчас уже ничего, но было время, когда он начинал, и это было очень тяжело для него. И водил он в деревне, в Ростов-на-Дону. Там дороги совершенно безлюдные, во много-много километров тянутся, и машина там раз в несколько часов пройдет. И вот они на одну из таких дорог выехали, дождик стал накрапывать, идет человек по дороге в тапочках, мамка без зонтика, мокрый весь, как же так? Ну, и они так чуть-чуть проехали, потом думаю, ну, надо же спросить, какой-то вид у него растерянный у этого человека. Действительно, там поля-поля, и никого нет. А он говорит, да вот, я тут работал. Ну, а сейчас так бывает, что, да, вот на работу берут без всяких документов, без соглашения, каких-то договоров. И, в общем, его так увезли в какую-то деревню на работу. И буквально вот в рабский труд он попал вот в такое рабское положение. Отняли паспорт, ну, вот как вот бывает. И он оттуда сбежал. И шел он, пытаясь дойти до дома. А до дома, как оказалось, ему километров 60. Ну, мама с папой говорит, ну, давайте, мы вас подвезем. А папа при этом настолько еще и водил плохо, и боялся ехать в районный центр. Но он, нет, тут вот было важнее человеку помочь. И во всем они у меня такие, они помогают. Всегда первые откликаются, если видят, где-то что-то нужно, вот кому-то человеческая помощь нужна, они всегда откликаются.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 20 августа, церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского. Чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Преподобный Пимен Многоболезненный жил на рубеже XI-XII веков в Киеве. Мальчик родился больным и не мог двигаться. С малых лет он стремился в Киево-Печерский монастырь. Родители исполнили просьбу и стали молиться в обители о здоровье сына. Но Пимен просил Господа о продолжении болезни, а также о том, чтобы стать монахом. По преданию, постриг над ним совершили ангелы в виде иноков. Монахи Киево-Печерской лавры услышали пение, пришли к кровати Пимена и обнаружили его облаченным в монашеские одежды. С годами болезнь Пимена становилась все тяжелее. За ним ухаживали послушники и другие монахи. Некоторые не выдерживали, оставляли страдальца без пищи и воды. Но Пимен все терпел с радостью. Он жалел тех, кому приходилось обслуживать его. Однажды, по молитвам Пимена ко Господу, другой монах с таким же недугом получил исцеление. Пимен взял сына ко слову, что он всю жизнь будет помогать больным. Но со временем брат этот обленился, и болезнь вернулась. Тогда Пимен вновь исцелил его. Он напомнил монаху, что больной и ухаживающий за больным получают на небесах равную награду. По преданию, за 3 дня до кончины Пимен выздоровел. Он сам пришел в церковь, отстоял службу и причастился. Затем Пимен отнес гроб к своей будущей могиле. В день кончины праведника случилось чудо. В небе засияли 3 огненных столпа. Чествуя преподобного Пимена Многоболезненного, церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Христос. В этот день мы обращаемся к преподобному Пимену с просьбой. «Святой Пимен Многоболезненный, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1941 году, в самый разгар событий Великой Отечественной войны, советский композитор армянского происхождения Арам Хачатурян в одном из интервью сообщил, что планирует создать балет «Спартак», повествующий об отважном римском гладиаторе, жившем в первом веке до Рождества Христова. «Спартак» организовал восстание рабов, но в одном из сражений был убит. Этот сюжет оказался особенно важен в военное время. Как писал Хачатурян, «нужно, чтобы народы знали и вспоминали имена тех, кто еще на заре человеческой истории смело поднимался за свою свободу и независимость». Однако работа над балетом продвигалась медленно и в конце концов была отложена на несколько лет. Уже после окончания войны, в 1950 году, Арам Ильич побывал в Италии. Величавая древность ее памятников вдохновила композитора вернуться к античной истории. «Спартак» повествует о человеческом героизме, а еще о любви. Музыкальные страницы, раскрывающие глубину взаимоотношений Спартака и его жены Фригии, относятся к наиболее выразительным эпизодам балета. В них в полной мере проявляется особый стиль Хачатуряна, в котором европейские созвучия и формы органично сочетаются с характерными для национальной армянской музыки интонациями. Особенную известность получила «Адажио Спартака» и «Фригии». Это балетная сцена – гимн верности и любви. «Адажио Спартака и Фригии» из балета «Спартак» Арама Хачатуряна прозвучит в исполнении симфонического оркестра Большого театра. Дирижер Александр Лазарев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Недавно я прочитал интересную новость. Оказывается, что выбирая между психологом и священником, люди стали чаще выбирать священника, потому что психолог оказывается им не по карману. Но к чему надо быть готовым, когда идешь в храм на беседу? Или тем более на исповедь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сицева уба, имущие обетования возлюбленные».
3: Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
2: «А сего мира печаль смерть соделывает».
1: Хотя у меня есть немало православных друзей-психологов, я не думаю, что вправе сравнивать их методы ведения беседы с тем, как обычно ведут беседы священники. Впрочем, одна вещь более-менее очевидна. Профессиональный психолог никогда не станет оценивать ваши поступки и, например, квалифицировать их как плохие и уж тем более греховные. Думаю, что причина здесь не столько в самой психологии, сколько в особенности гуманистической этики, которая практически не интересуется темой греха или порока. В свою очередь, для священника, который ориентируется на христианские заповеди, очевидно, что поступки бывают плохими и хорошими, и говорить о них нужно прямо, потому что только честная оценка позволит человеку осознать свои ошибки. Конечно, это ни в коем случае не оценка самого человека, как плохого или хорошего, но оценка позиции, которая может быть, например, легкомысленной или эгоистичной, не позволяющей увидеть себя настоящего и оценить свое поведение в свете заповедей Христовых. В отрывке из 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол обращается к ученикам со словами утешения. Они были опечалены строгой критикой, которая содержалась в его первом послании. И он желает показать им, что его целью было не унижение или, собственно, печаль учеников, но их очищение от скверны и святость их жизни. Вместе с тем, утешая, он не заискивает, но ищет доверие учеников. «Вместите нас», — говорит он, то есть впустите нас, как апостолов, в свои сердца. Он никого не обижал, никому не вредил, но они были настолько важны для него, что он готов был не только критиковать их поступки, но и жить и умереть с ними, только бы они исправились. И, видимо, они вместе с критикой почувствовали его любовь и искреннюю, буквально отеческую боль, потому что в итоге опечалились правильной печалью. Не той, которая уничтожает, но той, к которая ведет к покаянию и обновлению жизни. Приходя в храм, нужно быть готовым к тому, что тебе скажут прямо, что, например, блуд – это не красивая романтическая история про настоящую любовь, а смертный грех, уничтожающий душу, что сплетни – это не невинная болтовня о том о сём, но часто клевета, ведущая к уничтожению, пусть и социальному, другого человека. Услышав призыв не оправдываться и называть вещи своими именами, современный человек может быть опечален. Но в этой кажущейся строгости, сквозь все слова о грехе, важно расслышать ту любовь и заботу, с которой Церковь, по примеру апостола Павла, относится к каждому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Недавно мне довелось общаться с человеком, который в разговоре попытался напасть на православие. То еврейскими сказками называл, то выдумками и бессмыслицей. Избежать общения было невозможно, так что я стал наблюдать. За собой, в первую очередь. Первый мой порыв – немедленно начать переубеждать другого. Разложить все по полочкам, показать непоследовательность его суждений, задавить фактами и логикой, доказать, что так говорить нельзя. Но почти сразу я стал анализировать. А нужно ли это вообще? К чему это приведет? Опыт подсказывает, что чаще всего ни к чему хорошему. Сколько раз я втягивался в похожие споры в комментариях под своими и чужими постами, приводил цитаты, выстраивал аргументацию, стараясь звучать как можно убедительнее. И почти никогда это не заканчивалось тем, что человек хоть немного менял свою позицию. Скорее наоборот. Чем настойчивее я спорил, тем крепче собеседник держался за свое. Будто мои доводы были не аргументами, а атакой, от которой нужно защищаться. Дело в том, что если внимательно последить за собой, то станет очевидно, что мы эмоционально нападаем на что-то не тогда, когда все взвесили и обдумали, а когда у самих внутри эта тема болит, когда мы к ней по какой-то своей, часто скрытой даже от нас самих причине, не безразличны. Просто пока мы не можем этого осознать. И чужие аргументы в такой момент только сыплют соль на больное место, только укрепляют защиту. Услышать же не получится до тех пор, пока не признаешь эту внутреннюю слабость и сам не захочешь услышать. Описанное касается обеих сторон такого разговора. Когда при мне говорят что-то, что я считаю ошибкой, моя реакция тоже о многом свидетельствует. Если я убежден в своей позиции, меня сложно вывести на эмоции. Ну вот, к примеру, не стану же я бурно спорить с человеком, который всерьез утверждает, что Земля плоская. Улыбнусь, скажу, что не согласен, вот и весь возможный максимум. Когда же возникает острое желание защитить свою позицию, очень часто оно продиктовано не ревностью о правде, а собственной неуверенностью в той теме, о которой идет речь, и желанием доказать всем вокруг, а значит и себе, что прав именно я. Конечно, молчание в такие моменты может быть воспринято как поражение, как трусость, как нежелание постоять за правду. Оно и действительно может превратиться в трусливое избегание любого разговора о вере вообще, в вежливое молчание из страха показаться неудобным. Поэтому я в личном общении считаю для себя важным показать несогласие в тех случаях, когда при мне нападают на что-то значимое для меня. Но стараюсь не пускаться в пространные опровержения там, где от меня этого не ждут. К примеру, в том разговоре я сказал что-то вроде этого. «Если тебе интересно услышать мою позицию, то давай спокойно поговорим. Если же хочется просто поспорить, то я в этом участвовать не буду». И на этом беседа мирно закончилась. Апостол Иаков пишет: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Мне кажется, эти слова стоит вспоминать почаще, чтобы действительно слышать, чего именно хочет человек, и не спешить его переубеждать тогда, когда это никому не нужно.
0: Частное мнение.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 20 августа, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Священномученик Александр Хатовицкий родился в 1872 году в Волынском крае. Отец его был ректором местной духовной семинарии. Александр получил духовное образование и был направлен на миссионерское служение в Иллиутскую и североамериканскую епархию. Он служил в Нью-Йорке псаломщиком, вскоре женился и стал священником. Епископ Иллиутский Николай отличал Хатовицкого за особенную порядочность, благородный идеализм. Трудами отца Александра в Нью-Йорке был построен собор святителя Николая. Появились православные общины в больших и малых городах Северной Америки. Он создал православное общество взаимопомощи, выпускал журнал. 18 лет служил отец Александр в Америке. В августе 17 года он вернулся в Россию и стал ключерем храма Христа Спасителя. Еще в Америке началась его совместная работа с будущим патриархом, а в те годы митрополитом Тихоном. В Москве отец Александр стал его помощником по управлению Московской епархией. В 20-е годы Хатовицкого арестовывали 4 раза. Он прошел лагерь и ссылку. В 37-м году последовал новый арест. На сей раз священника ждала мученическая кончина. Место погребения протопресвитера Хатовицкого остается неизвестным. За строками жития мы видим не только незаурядного человека и пастыря. Главный дар священномученика Александра Хатовицкого – самоотречение, стремление помочь ближнему. Он служил Богу всеми силами и талантами и исповедал Христа в минуты смерти. Церковь молится ему. Священномученик Александр, моли Бога о нас –

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В Демидовском лицее города Ярославля давно прозвенел звонок, оповещавший об окончании лекций. Но двери одной из аудиторий по-прежнему оставались закрытыми. Студенты не вскакивали радостно со своих мест и не спешили, как обычно, по домам. Они, кажется, и вовсе не слышали звонка. Затаив дыхание, все слушали преподавателя. Речь профессора Константина Дмитриевича Ушинского была яркой, вдохновенной и увлекательной. Он летит из аудитории под громом аплодисментов очарованных его речью студентов, вспоминал эти лекции Владимир Ермилов, один из учеников Ушинского. Учитель русских учителей, так современники называли Константина Дмитриевича, родился в 1823 году в Туле. Отец Ушинского был военным, поэтому семья довольно часто переезжала. И в конце концов осела в окрестностях городка Новгород-Северский Черниговской губернии. Там родители Константина приобрели небольшое имение. Детство и юность Ушинского прошли среди живописной природы Малороссии, которая стала для мальчика своего рода первой школой. Там он научился ценить красоту окружающего мира, любить родную землю и людей, живущих на ней. Позже в одной из своих работ Ушинский писал: «Я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет огромное воспитательное влияние на развитие молодой души». Будущий основоположник отечественной педагогики стремился к знаниям с юных лет. Начальное образование Константин получил дома. С мальчиком занималась мать и подготовила его настолько хорошо, что в 1835 году Ушинский поступил сразу в третий класс Новгород-Северской гимназии. Ее директор, Илья Федорович Тимковский, стал для Ушинского примером беззаветного служения своему делу и отношения к ученикам уважительного, неравнодушного и доброго. Именно он оказал влияние на жизненный выбор Константина. Ушинский оканчивал гимназию с твердым решением стать учителем. В своем дневнике он записал: «Жертвуя всем, будем трудиться для потомства, отказавшись от почестей, славы, богатства. Не жди награды ни на земле, ни на небе, и отдай жизнь свою ко благу». Этим принципом он руководствовался всюду, где бы не довелось ему трудиться. В Ярославском Демидовском лицее, Гатчинском сиротском институте, Смольном институте благородных девиц в Петербурге. Один из преподавателей Смольного, Виктор Острогорский, восхищался энтузиазмом и педагогическим талантом Константина Дмитриевича Ушинского. Благодаря энергии одного человека совершенно обновилось и зажило полной жизнью огромное учебное заведение, да то ли замкнутое и рутинное. По мере того, как накапливался преподавательский опыт, Ушинский анализировал его в статьях, которые публиковал на страницах известных столичных журналов «Современник» и «Библиотека для чтения». Так зарождалась первая отечественная научная концепция педагогики. Ушинский стал автором знаменитого учебника «Родное слово», в котором ставил во главу угла духовное развитие человека. На книге, пронизанной истинно христианским духом, выросло несколько поколений учеников и учителей. Ушинский – это наш народный педагог, так же, как Пушкин – наш народный поэт, Ломоносов – первый народный ученый, Глинка – народный композитор, а Суворов – народный полководец. Писал про Константина Дмитриевича его друг и соратник Лев Мадзалевский. Правда, Ушинский дифирамбов не любил и славы никогда не искал. «Принести как можно больше пользы своему отечеству – вот единственная цель моей жизни», – говорил великий педагог.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. В Евангелии есть один едва заметный, но при этом очень важный герой – теща апостола Петра. Об ее исцелении Спасителем упоминает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И объи сонмище исходящее, придоше в дом Симонов и Андреев».
3: «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился».
2: «Пусто место и ту молитву деяши».
1: Первая глава Евангелия от Марка задает тон всему этому Евангелию. Она чрезвычайно динамична и насыщена событиями. Сразу после крещения в Иордане и пребывания в пустыне Христос вышел на общественное служение, которое началось с призвания первых апостолов. И тут же Спаситель начал свою проповедь в синагогах. Его проповедь подкреплялась делами. Он во множестве исцелял больных и бесноватых. Среди этих людей Евангелие от Марка выделяет лишь одного человека – тещу апостола Петра. С одной стороны, это вполне ожидаемо, ведь во многом повествование апостола Марка основано на свидетельстве Петра. А Петр, конечно же, не мог не упомянуть чудесное исцеление близкого ему человека. С другой же стороны, об исцелении Петровой тещи говорят все три синоптических Евангелия – и Матфей, и Марк, и Лука. Это исцеление – существенным образом отличается от других исцелений первых дней общественного служения Христа тем, что теща святого апостола, вновь став здоровой, не пошла по своим делам, а начала служить Христу и его спутникам. Да, она должна была так поступить по закону гостеприимства, но она только что была больна, и, несомненно, ей был необходим покой после исцеления. Однако она восприняла свое здоровье как дар, которым необходимо распорядиться на благо другим людям. Впрочем, некоторые комментаторы, к примеру, святитель Иоанн Златоуст, упоминая расположение жены, то есть стремление тещи Петра послужить гостям, не обходят вниманием и силу Христову, которая не только вернула здоровье больной женщине, но сделала это мгновенно, так что бывшая больная не нуждалась в каком-либо периоде реабилитации после болезни. Обращает на себя внимание и еще один важный аспект этого исцеления. И он тоже связан с личностью тещи Петра. Если у апостола была теща, значит, у него была и жена. Христос, войдя в жизнь Петра и призвав его к апостольству, не стал рушить его брак. Напротив, Господь укрепил и освятил своим присутствием и совершенным чудом семью Петра. Мы видим, что решение Петра следовать за Христом обернулось мгновенным благом для его семьи. Пока что это благо было лишь физическим. Спаситель вернул временное здоровье. Но это лишь начало, лишь некий залог будущих вечных благ. Подобное происходит всегда, когда в жизнь человека входит Христос. И когда человек отвечает согласием на Господень призыв. Следствием такого согласия становится вхождение Спасителя в жизнь семьи этого человека. Примеров тому масса. Давайте постараемся о них не забывать и всегда держать в памяти, что Господь благословляет не только самого верующего человека, но и его семью, шаг за шагом, приводя к себе и наших близких.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Робин Бобин Барабек скушал 40 человек. И корову, и быка, и кривого мясника. И этот английский стишок в переводе Корнея Чуковского в моем детстве использовался как дразнилка. Кстати, многие детские поэты писали подобные произведения. Агния Барто, Сергей Михалков, Яков Аким. У Самуила Маршака есть даже такое стихотворение «Дразнилка». Значит ли это, что дразнить и обзывать других правильно? Конечно, нет. Поэты создали свои произведения в воспитательных целях и обозначили в стихах те недостатки, которые стоит исправить. Например, показательное стихотворение Лежебока. Обзывание и дразнилки – часть детского фольклора. Существовали они издревле, но записывать их этнографы стали только в XIX веке. А в 1925 году вышла книга филолога Георгия Виноградова «Сатирическая детская лирика», где мы можем узнать много нового о том, как дразнились мальчишки и девчонки того времени. Как считают исследователи, дразнилки – это социальная детская игра. С их помощью дети учатся прощупывать границы дозволенного, отвечать на агрессию, отвоевывать свое место в компании. Зачастую дразнилки – результат яркого словотворчества и почти всегда являются хлесткими, ритмичными и запоминающимися. Поэтому и реакция на них бывает болезненной. В таком случае мы, взрослые, должны помочь детям справиться с данной ситуацией. Важно понимать, что избежать дразнилок, к сожалению, практически нельзя. Но можно научить ребенка правильно к ним относиться. Во-первых, объясните, что обычно дразнят из чувства

0: соперничества. Научите ребенка игнорировать подобное поведение. Во-вторых, предложите уместные ответы, так называемые отговорки. Умение быстро отговориться – важный социальный навык в детской компании. В моем детстве было много таких фраз-отговорок. Думаю, что вы тоже их знаете и подберете адекватный и неоскорбительный вариант. Я в детстве использовала такой. Если меня обзывали, говорила: «Приятно познакомиться, а меня зовут Нина». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Богословие в красках.
3: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. Это программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
4: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
3: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
4: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
3: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
4: Да, да, Он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии – поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
4: До свидания.
2: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Недавно я случайно встретилась в московском метро со своей знакомой Татьяной Ореховой, и мы разговорились. У Татьяны три дочери. Младшая Маша родилась с синдромом Дауна. Уход за малышкой занимал много времени, поэтому мама оставила работу в должности финансового директора одной из фирм. По первому образованию она преподаватель фортепиано. Это и позволило ей организовать в 2013 году музыкальный кружок для Маши и других особенных детей, который со временем перерос в оркестр «Солнечные нотки». С тех пор прошло много лет. Этот проект стал настоящим центром притяжения не только для самих музыкантов, но и для их родителей и педагогов. На вопрос, как родился оркестр, Татьяна обычно отвечает: «Мы просто пробовали играть». Поначалу инструментов было немного. Звуковые трубочки, бубенцы и треугольник. Поэтому оркестр больше напоминал шумовой. Но дети шумели не просто так, а под музыку, исполняя несложные произведения. Со временем инструментов становилось больше. Ребята учились на них играть, а репертуар пополнялся. В 2015-м, по приглашению столичного департамента культуры, коллектив принял участие в нескольких конкурсах. Так началась концертная деятельность «Солнечных ноток» в Москве, а затем их стали приглашать в другие города и страны. Наши дети осваивают нотную грамоту, сольфеджио и музыкальную литературу. С удовольствием учатся играть на фортепиано, блокфлейте, кларнете, ударных инструментах. А еще петь и танцевать, говорит Татьяна. Педагоги приучают юных артистов не бояться сцены. В нужный момент они умеют собраться и хорошо сыграть свою партию. У детей расширяется кругозор, развивается мелкая моторика и память. Они учатся общаться и доверять друг другу. Мы хотим, чтобы у окружающих изменилась картина восприятия мира, и все бы поняли, что люди с ментальными нарушениями не могут быть изгоями, завершила свой рассказ моя собеседница. Ведь Бог посылает нам таких детей для того, чтобы мы были милосердными. Я от души порадовалась тому, что встретила в большом городе Татьяну Орехову и узнала про ее необыкновенный оркестр. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 20 августа, церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Святитель Митрофан, епископ Воронежский в миру Михаил, родился в 1623 году в семье потомственных священников. Известно, что до 40 лет он жил в миру, был женат, воспитывал сына, служил приходским священником в селе близ Владимира. Лишившись супруги, священник принял постриг с именем Митрофан. Вскоре он был избран игуменом Яхромской обители, а через 10 лет стал архимандритом знаменитого Макариево-Унжинского монастыря. В то время наиболее остро стоял вопрос борьбы со старообрядческим расколом. Для этого были созданы новые епархии, в том числе Воронежская. Руководить ею стал Митрофан. В 1696 году в Воронеж прибыл царь Петр I. В окрестностях города строился флот для похода на Азов. Епископ Митрофан активно помогал строительству средствами, а молодому царю – советами. Скончался святитель в 1703 году. Сам царь Петр нес гроб до усыпальницы. Прощаясь, он сказал: «Не осталось у меня больше такого святого старца. Ему же буди вечная память». 20 августа 1832 года состоялось обретение нетленных мощей владыки Митрофана и причисление его к лику святых. Церковь чтит в лике святителей епископов или архиереев, угодивших Богу своей праведной жизнью. Епископ Воронежский Митрофан стал образцом пастыря и христианина для всех, кто знал его лично и читает его житие спустя столетия.
3: Мы обращаемся к святителю за молитвенной помощью. Святитель Митрофан, моли Бога о нас. –

1973 году композитор Александра Пахмутова была председателем жюри Всесоюзного песенного конкурса, проходившего в Минске. Первое место судейская коллегия единодушно отдала тогда белорусскому ансамблю «Песняры» под управлением Владимира Мулявина. Этот творческий коллектив положительно выделялся среди соперников, настолько, что вторую премию не присудили никому. На конкурсе в качестве почетного гостя присутствовал участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Петр Машеров. Гордый за победу своих земляков, он предложил членам жюри совершить турне по Белоруссии. В путешествии, предпринятом по приглашению Петра Мироновича, Александра Пахмутова и ее супруг-поэт Николай Добронравов не только посетили такие живописные места, как Беловежская пуща и озеро Нарыч, они увидели памятники, которые свидетельствовали о горьких событиях 40-х годов. Поэт и композитор побывали у мемориала, созданного на месте сожженной фашистами деревни Хатынь. Увидели в окрестностях Минска партизанские землянки, уцелевшие с военного времени. Беседовали с участниками народного сопротивления оккупации. Пахмутова и Добронравов были подростками, когда гитлеровская армия вторглась в пределы Родины. Скорбь тех лет они испытали на себе. Прикоснувшись к подвигу братского народа, первым принявшего на себя удар фашистов, поэт и композитор выразили свои чувства песне «Белоруссия». Текст Николая Добронравова с детальной точностью воссоздал картины Полесья, озаренного пламенем войны. В мотиве Александры Пахмутовой прозвучал шелест вереска и ракит на заросших партизанских трупах. А до слушателей произведения правдиво донесли песняры. Тот самый ансамбль, с победы которого во всесоюзном конкурсе началась история песни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Недавно я прочитал интересную новость. Оказывается, что выбирая между психологом и священником, люди стали чаще выбирать священника, потому что психолог оказывается им не по карману. Но к чему надо быть готовым, когда идешь в храм на беседу? Или тем более на исповедь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сицева уба, имущие обетования возлюбленные».
3: Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить». Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
2: А сего мира печаль смерть соделывает.
1: Хотя у меня есть немало православных друзей-психологов, я не думаю, что вправе сравнивать их методы ведения беседы с тем, как обычно ведут беседы священники. Впрочем, одна вещь более-менее очевидна. Профессиональный психолог никогда не станет оценивать ваши поступки и, например, квалифицировать их как плохие и уж тем более греховные. Думаю, что причина здесь не столько в самой психологии, сколько в особенности гуманистической этики, которая практически не интересуется темой греха или порока. В свою очередь, для священника, который ориентируется на христианские заповеди, очевидно, что поступки бывают плохими и хорошими. И говорить о них нужно прямо, потому что только честная оценка позволит человеку осознать свои ошибки. Конечно, это ни в коем случае не оценка самого человека, как плохого или хорошего, но оценка позиции, которая может быть, например, легкомысленной или эгоистичной, не позволяющей увидеть себя настоящего и оценить свое поведение в свете заповедей Христовых. В отрывке из 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол обращается к ученикам со словами утешения. Они были опечалены строгой критикой, которая содержалась в его первом послании. И он желает показать им, что его целью было не унижение или, собственно, печаль учеников, но их очищение от скверны и святость их жизни. Вместе с тем, утешая, он не заискивает, но ищет доверие учеников. «Вместите нас», — говорит он, то есть впустите нас, как апостолов, в свои сердца. Он никого не обижал, никому не вредил, но они были настолько важны для него, что он готов был не только критиковать их поступки, но и жить и умереть с ними, только бы они исправились. И, видимо, они вместе с критикой почувствовали его любовь и искреннюю, буквально отеческую боль, потому что в итоге опечалились правильной печалью. Не той, которая уничтожает, но той, которая ведет к покаянию и обновлению жизни. Приходя в храм, нужно быть готовым к тому, что тебе скажут прямо, что, например, блуд – это не красивая романтическая история про настоящую любовь, а смертный грех, уничтожающий душу, что сплетни – это не невинная болтовня о том о сём, но часто клевета, ведущая к уничтожению, пусть и социальному, другого человека. Услышав призыв не оправдываться и называть вещи своими именами, современный человек может быть опечален. Но в этой кажущейся строгости, сквозь все слова о грехе, важно расслышать ту любовь и заботу, с которой Церковь, по примеру апостола Павла, относится к каждому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Когда-то попалась мне в эфире радио «Вера» интересная передача про храм Преображения Господня в селе Нижние Прыски. Более 50 лет настоятелем этого храма был протоиерей Леонтий Никифоров, мудрый и духоносный батюшка. Запала мне в душу одна история об отце Леонтии. Пришла к нему на исповедь молодая девушка и поделилась, что много молится у иконы Пресвятой Богородицы, но все свои прошения не осмеливается перечислять, только самые важные. На это отец Леонтий ответил: «Нет-нет, милая, ты проси всего, да побольше, побольше». Конечно, батюшка ответил с юмором, но я призадумалась. Как часто мы, наделяя Господа нашей человеческой природой, говорим сами себе: «Богу не до меня, у Него и так много дел. Зачем я буду отвлекать Его своими просьбами и проблемами?» Боимся лишний раз обратиться к Богу, словно Он не отец наш любящий, а какой-то высокопоставленный чиновник, к которому мы прорвались на прием, и вот отнимаем ценное рабочее время своими глупостями. Из-за таких неверно выстроенных отношений с Богом мы, как итог, перестаем просить и даже молиться. А самое главное – перестаем быть искренними с Богом. Это духовное состояние – первое из трех, которые проходит человек на пути сближения с Творцом. Называются они «раб», «наемник» и «сын». Описал их преподобный Авва Дорофей в «Душеполезных поучениях». Раб служит Богу из страха, наемник – ради выгоды, сын – из любви. В его отношении к Небесному Отцу – доверие, честность. В детстве в разговоре с родителями я без устали перечисляла свои желания, без стеснения просила заветные подарки. Когда немного подросла, делилась, кем хочу быть, когда вырасту. Нет, никто не удовлетворял мои желания по первому требованию. Мне дарили ровно то, что меня радовало, но не пресыщало. Родители с улыбкой выслушивали громадье моих планов. К такому же доверительному диалогу, как мне кажется, нас призывает Господь. И я убеждена, не нужно бояться просить. Не нужно бояться искренне и честно говорить Богу о своих желаниях, надеждах, чаяниях.
0: Частное мнение.

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 20 августа, церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Священномученик Дмитрий Миловидов родился в 1879 году в Рязанской губернии. Он получил духовное образование, женился. В семье родилось 9 детей. В 1911 году Дмитрий стал священником. Он был назначен в село Троицкие Барки и прослужил там до своей мученической кончины в 1937 году. Местные жители вспоминают, что богослужения проходили очень торжественно. Священника они ценили за простоту, отзывчивость, горение в вере. Он также славился знанием целебных трав и охотно лечил односельчан. В 30-м году его судили в первый раз. Тогда отца Дмитрия обвинили в неуплате налогов. Из ссылки он вернулся только через 3 года. К этому времени запуганные односельчане реже стали бывать в церкви. Храм не отапливался. Представители власти открыто заявляли Миловидову, что ему лучше покинуть село. Священник отказался выполнить их требования. В 1937-м отца Дмитрия снова арестовали. Его обвинили в контрреволюционной деятельности и террористических настроениях. Тройка приговорила Миловидова к расстрелу. Место его погребения неизвестно. Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам святейшего патриарха Кирилла, в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Церковь чествует священномученика Дмитрия Миловидова и просит его: «Святой мученик Дмитрий, моли Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Павловск, тихий уютный дачный городок под Петербургом, с начала лета съезжались из шумной столицы на отдых любители загородной жизни. Полуденных чаепитий на террасе, неспешных прогулок по густо заросшему парку и звуков оркестра по вечерам. В 1895 году среди них оказался молодой художник Николай Никанорович Дубовской. Совсем недавно к нему пришел большой творческий успех. Пейзаж Дубовского «Зима» стал главным событием 23-й выставки художников-передвижников. Картину приобрел для своей галереи Павел Третьяков. Гонорар за нее был внушительным. Николай мог позволить себе снять на лето дачу. Правда, окончательного решения на этот счет он еще не принял. И для начала приехал просто осмотреться. Дубовской шагал по центральной улице городка, а навстречу ему шла девушка, хрупкая, в светлом шелковом платье. В руках зонтик от солнца. Незнакомка подняла на художника большие, немного печальные черные глаза. От этого взгляда сердце у Николая едва не выпрыгнуло из груди. «Вот та, которую я искал всю жизнь», — подумал он. Сомнений больше не было. Художник твердо решил снимать дачу в Павловске. Каждый вечер он выходил на прогулку в надежде снова встретить прекрасную незнакомку. И однажды это произошло. Состоялось знакомство. Девушку звали Фаина Николаевна Терская. Она приехала отдыхать в Павловск с матерью и сестрами. Фаина увлекалась живописью, и когда узнала, что новый знакомый – известный художник, смущаясь, попросила его дать ей несколько уроков. Николай и Фаина почти все время стали проводить вместе. С мольбертом и красками они исходили весь Павловск. Дубовской был очень доволен успехами ученицы, а главное, с каждым днем все больше понимал, что любит девушку и не сможет без нее жить. Когда Фаина сообщила, что скоро они с матерью отправляются в поездку по Италии, Николай без раздумий решил последовать за любимой. Во время этого путешествия Дубовской написал портрет Фаины Терской. Он назвал картину «Девушка на фоне моря». Фаина Николаевна запечатлена в соломенной шляпке канотье с биноклем в руках. Ее глаза светятся радостью и любовью. В Италии Дубовской сделал девушке предложение. Фаина с радостью его приняла. Осенью 1895 года молодые люди обвенчались в православном храме Флоренции. Супруга художника вспоминала, как в день свадьбы с волнением ожидала жениха. Подходило время ехать в церковь, а Николая все не было. Наконец он прибежал, запыхавшийся, с букетом прекрасных белых цветов. Дубовской умолял простить его за опоздание. Утром он сел писать этюд и так увлекся, что совсем забыл о времени. Невеста не обиделась. Она глубоко понимала творческую душу гениального художника. «Мой муж должен служить искусству, а я буду служить ему», — сказала себе накануне свадьбы Фаина Николаевна. Когда молодожены вернулись в Петербург, она взяла на себя все основные бытовые вопросы, предоставив мужу возможность не отвлекаться от творчества. Дубовской, в свою очередь, ценил тонкий художественный вкус жены и часто в процессе работы советовался с нею, всегда прислушивался к мнению супруги. Коллега Николая Никаноровича и друг семьи, художник Яков Менченков, говорил о Дубовских: «Я не знаю более счастливого супружества в смысле совместного служения общей идее и взаимной поддержки на жизненном пути». Он вспоминал, что часто встречал чету Дубовских, вместе идущих в магазин за покупками. И в том, как они шли рука об руку, как смотрели друг на друга, чувствовалась глубокая одухотворенность их семейного союза. За житейской суетой скрывалось нечто, питающее их как жизненный эликсир, писал Минченков о любви Николая Никаноровича и Фаины Николаевны, которую они пронесли через всю жизнь до самой смерти художника в 1918 году. Супруга надолго пережила живописца. Все это время Фаина Дубовская посвятила сохранению памяти о муже. Участвовала в устроении его выставок, писала воспоминания, составляла каталог картин. Одним из полотен своего супруга Фаина Николаевна особенно дорожила. Оно называется «На Лаго Маджоре». На нем изображено живописное горное озеро. Когда-то на берегу этого озера Николай впервые признался Фаине в любви.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. В Евангелии есть и один едва заметный, но при этом очень важный герой – теща апостола Петра. Об ее исцелении Спасителем упоминает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И объяв сонмище исходящее, придоше в дом Симонов и Андреев».
3: «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился».
2: «Пусто место и ту молитву деяши».
1: Первая глава Евангелия от Марка задает тон всему этому Евангелию. Она чрезвычайно динамична и насыщена событиями. Сразу после крещения в Иордане и пребывания в пустыне Христос вышел на общественное служение, которое началось с призвания первых апостолов. И тут же Спаситель начал свою проповедь в синагогах. Его проповедь подкреплялась делами. Он во множестве исцелял больных и бесноватых. Среди этих людей Евангелие от Марка выделяет лишь одного человека – тещу апостола Петра. С одной стороны, это вполне ожидаемо, ведь во многом повествование апостола Марка основано на свидетельстве Петра. А Петр, конечно же, не мог не упомянуть чудесное исцеление близкого ему человека. С другой же стороны, об исцелении Петровой тещи говорят все три синоптических Евангелия – и Матфей, и Марк, и Лука. Это исцеление – существенным образом отличается от других исцелений первых дней общественного служения Христа тем, что теща святого апостола, вновь став здоровой, не пошла по своим делам, а начала служить Христу и его спутникам. Да, она должна была так поступить по закону гостеприимства, но она только что была больна, и, несомненно, ей был необходим покой после исцеления. Однако она восприняла свое здоровье как дар, которым необходимо распорядиться на благо другим людям. Впрочем, некоторые комментаторы, к примеру, святитель Иоанн Златоуст, упоминая расположение жены, то есть стремление тещи Петра послужить гостям, не обходят вниманием и силу Христову, которая не только вернула здоровье больной женщине, но сделала это мгновенно, так что бывшая больная не нуждалась в каком-либо периоде реабилитации после болезни. Обращает на себя внимание и еще один важный аспект этого исцеления. И он тоже связан с личностью тещи Петра. Если у апостола была теща, значит, у него была и жена. Христос, войдя в жизнь Петра и призвав его к апостольству, не стал рушить его брак. Напротив, Господь укрепил и освятил своим присутствием и совершенным чудом семью Петра. Мы видим, что решение Петра следовать за Христом обернулось мгновенным благом для его семьи. Пока что это благо было лишь физическим. Спаситель вернул временное здоровье. Но это лишь начало, лишь некий залог будущих вечных благ. Подобное происходит всегда, когда в жизнь человека входит Христос. И когда человек отвечает согласием на Господень призыв. Следствием такого согласия становится вхождение Спасителя в жизнь семьи этого человека. Примеров тому масса. Давайте постараемся о них не забывать и всегда держать в памяти, что Господь благословляет не только самого верующего человека, но и его семью, шаг за шагом, приводя к себе и наших близких.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Виктория Каушанская. Литературные эскизы. Волшебство утра. Волшебство утра. Первые минуты тишины после пробуждения звучат как главный аккорд наступающего дня. Первые мысли – как камертон грядущих поступков. Первые чувства – как торжественная мелодия дальнейших решений. Утро в нашей семье словно начинается с игры оркестра, где каждый музыкант к вечеру сыграет еще одну свою неповторимую партию. Вечером мы встретимся, выслушаем друг друга после ужина, поделимся впечатлениями, и наш многоголосый оркестр исполнит удивительную симфонию, наполняющую каждый уголок дома счастьем и смыслом, начало которых в волшебстве утра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом.

0: заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 20 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Рассказ Василия Кимыча Никифорова Волгина «Яблоки». И рассказ Николая Семеновича Лескова «Лев старца Герасима». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио. Добрые истории.
1: Рассказывает сценарист, драматург Илья Бацаев.
2: Летом 2001 года со мной произошла важная для меня история. Я был на каникулах в деревне и во время игры в салки с двоюродным братом сильно порезал ногу, разбив ей окно теплицы. Рана оказалась глубокой, но вовремя сориентировался мой дед и сделал мне жгут из бинтов. Это остановило кровь, но было понятно, что рану нужно зашивать. И, конечно, зашить мог только хирург в больнице. Но чтобы попасть в больницу, меня нужно было туда доставить. Деревня Токарёво, Смоленская область, до ближайшего травмпункта 30 километров. А автобус ходит раз в 4 часа. Машины у нас нет, поэтому мы с мамой идем просить по соседям, у которых есть машина. В 2001 году в деревне мало у кого был автомобиль. Но он был в тот момент мне очень нужен. И вот я помню, как мы идем по деревенской проселочной дороге. Я ковыляю с перевязанной ногой, а мама держит меня за руку. В одном доме машина сломалась, в другом водитель отмечает день рождения. В общем, ситуация патовая, а решения нет. И я помню, как в какой-то момент я начинаю молиться. Нет, у меня не было тогда понимания, что если я помолюсь, то Бог все решит. Я начал молиться скорее просто от страха. Я помню, как сначала тихо, а потом все громче и громче, я стал повторять строчки из «Отче наш». Сначала я почему-то боялся, что меня мама будет ругать за это. Но потом я перестал бояться. Я увидел, что и ей от моей молитвы становится легче. В итоге через какое-то время находится водитель, который может меня отвезти в травмпункт. Помню, когда мы доехали до больницы, он взял меня на руки из своего желтого москвича и сам отнес в хирургическое отделение. Там врач осмотрел меня, под местным наркозом зашил рану и сказал, что мне очень повезло. Порез прошел всего в сантиметре от артерии, а артериальное кровотечение самим было бы остановить сложнее. Прошло 25 лет, а я до сих пор вспоминаю эту историю. О ней мне не дает забыть шрам. Большой шрам, который остался на всю жизнь у меня на правой ноге. Я по-прежнему вспоминаю уже почившего деда, который перевязал мне рану в деревенской бане. По-прежнему вспоминаю водителя желтого москвича, который согласился нам помочь. Но самое главное, что я вспоминаю, это молитву 6-летнего ребенка, ковыляющего вслед за мамой по сельской улице и читающего «Отче наш, иже еси на небесех».
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 20 августа, церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского. Чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Преподобный Антоний, в миру Александр Путилов, родился в 1795 году в Борисоглебске. В юности он оказался во взятой французами Москве. Пережитое оставило сильный отпечаток в его душе. Сразу после того, как Александру удалось бежать из города, он отправился к старшему брату Тимофею, который жил отшельником. Оба они приняли монашеский постриг с именами Моисей и Антоний. Епископ Калужский благословил их основать при Оптиной пустыне уединенный скит. Спустя некоторое время он поставил Антония игуменом Черноостровского монастыря. Через несколько лет трудов на благо обители Антоний по состоянию здоровья вернулся в Оптину пустынь на покой. Он всем сердцем стремился к уединенной жизни, но его духовные дарования привлекали все больше посетителей. Старец славился своей прозорливостью, любовью и вниманием к людям. К нему шли за благословением, духовным наставничеством. Когда старцу Антонию исполнилось 70 лет, он принял схиму, дал еще более строгие монашеские обеты. В июле подвижник тяжело заболел. Перед кончиной он поступил как истинный монах, главной заповедью которого является послушание. Отец Антоний попросил, чтобы к нему пришел настоятель, чтобы отправиться в последний путь с его благословением. Церковь прославляет одного из великих оптинских старцев. Преподобный Антоний был наделен Господом великим благодатным даром утешения. Мы надеемся, что и в Царстве Небесном он не оставит всех, кто молит его о помощи. Мы просим, преподобный Антоний. Моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В мае 1877 года Петр Ильич Чайковский приступил к созданию оперы «Евгений Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина. Друзья и коллеги были удивлены выбором сюжета. В операх в основном изображались исторические события, которые могли привлечь внимание публики зрелищными костюмами и декорациями. А в романе Пушкина описывалась повседневная жизнь героев. Кроме того, в завершении оперы не предполагалось ни эффектных событий, ни массовых сцен, а всего лишь диалог двух действующих лиц, что также было весьма необычно. В ответ на критику Чайковский отвечал так: «Пусть опера моя будет не сценична, пусть в ней мало действия, но я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку. Те слушатели, которые способны искать обыденные, простые, общечеловеческие чувствования, могут, я надеюсь, остаться довольны моей работой». Несмотря на то, что в заглавии и романа, и оперы фигурирует Евгений Онегин, именно Татьяна Ларина является ключевым персонажем для обоих произведений. Поэтому уже вступление к опере является ее музыкальной характеристикой. Здесь нет бравурных и блестящих звучаний, свойственных многим оперным увертюрам, но есть мягкая лирика, душевное тепло. Музыка призвана отобразить красоту и благородство души героини. Вступление к опере «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Российского государственного симфонического оркестра. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Недавно я прочитал интересную новость. Оказывается, что выбирая между психологом и священником, люди стали чаще выбирать священника, потому что психолог оказывается им не по карману. Но к чему надо быть готовым, когда идешь в храм на беседу? Или тем более на исповедь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сицева уба, имущие обетования возлюбленные».
3: Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
2: «А сего мира печаль смерть соделывает».
1: Хотя у меня есть немало православных друзей-психологов, я не думаю, что вправе сравнивать их методы ведения беседы с тем, как обычно ведут беседы священники. Впрочем, одна вещь более-менее очевидна. Профессиональный психолог никогда не станет оценивать ваши поступки и, например, квалифицировать их как плохие и уж тем более греховные. Думаю, что причина здесь не столько в самой психологии, сколько в особенности гуманистической этики, которая практически не интересуется темой греха или порока. В свою очередь, для священника, который ориентируется на христианские заповеди, очевидно, что поступки бывают плохими и хорошими. И говорить о них нужно прямо, потому что только честная оценка позволит человеку осознать свои ошибки. Конечно, это ни в коем случае не оценка самого человека, как плохого или хорошего, но оценка позиции, которая может быть, например, легкомысленной или эгоистичной, не позволяющей увидеть себя настоящего и оценить свое поведение в свете заповедей Христовых. В отрывке из 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол обращается к ученикам со словами утешения. Они были опечалены строгой критикой, которая содержалась в его первом послании. И он желает показать им, что его целью было не унижение или, собственно, печаль учеников, но их очищение от скверны и святость их жизни. Вместе с тем, утешая, он не заискивает, но ищет доверие учеников. «Вместите нас», — говорит он, то есть впустите нас, как апостолов, в свои сердца. Он никого не обижал, никому не вредил, но они были настолько важны для него, что он готов был не только критиковать их поступки, но и жить и умереть с ними, только бы они исправились. И, видимо, они вместе с критикой почувствовали его любовь и искреннюю, буквально отеческую боль, потому что в итоге опечалились правильной печалью. Не той, которая уничтожает, но той, которая ведет к покаянию и обновлению жизни. Приходя в храм, нужно быть готовым к тому, что тебе скажут прямо, что, например, блуд – это не красивая романтическая история про настоящую любовь, а смертный грех, уничтожающий душу, что сплетни – это не невинная болтовня о том о сём, но часто клевета, ведущая к уничтожению, пусть и социальному, другого человека. Услышав призыв не оправдываться и называть вещи своими именами, современный человек может быть опечален. Но в этой кажущейся строгости, сквозь все слова о грехе, важно расслышать ту любовь и заботу, с которой Церковь, по примеру апостола Павла, относится к каждому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Антон Атрошенко. Африканист, специалист по культурной дипломатии и религиозной философии.
0: Частное мнение.
2: В прошлом году на майские праздники мы, прихожане храма Александра Невского при МГИМО, отправились в Донецкую Народную Республику восстанавливать разрушенные храмы. Я был в предвкушении. Казалось, раз мы приехали восстанавливать разрушенный монастырь, что-то чудесное наверняка должно с нами произойти. Группу от нашего храма возглавлял настоятель, отец Игорь Фомин. На месте предстоящей работы к нашей компании присоединилась группа таких же добровольцев, во главе которой стоял иностранец Жоао Кварежма из Португалии. Мы разбирали завалы, сметали пыль, убирали мелкие камни, находили и передавали братьям монастыря, расположенного неподалеку, иконы и церковную утварь. Бывало, трудились с восхода до заката, а перерывы на обед проводили прямо на ступенях разрушенной церкви в селе Никольском. Когда же работа подошла к концу, то есть в храм можно было свободно войти и даже провести службу, наш португальский друг обратился к отцу Игорю с просьбой. Жоао, в прошлом активист коммунистической партии Португалии, решил принять крещение. Настолько образ возрождающегося храма тронул его сердце. В крещении Жоао получил имя Иоанн, а его святым покровителем стал Иоанн Воин. После совершения таинства мы вернулись к работе. И через час обнаружили, что в нескольких метрах от места, где еще не успела высохнуть крещальная вода, где святой Иоанн Воин стал покровителем нашего португальского друга Жоао, под оставшимися завалами камней лежала икона Иоанна Воина. Конечно, икону отдали новокрещенному рабу Божию Иоанну. Вот оно, чудо. Вечером того же дня мы рассказали обо всем случившемся отцу Иоанну, монаху из Свято-Успенского Никола-Васильевского монастыря, где нам предоставили комнаты на время экспедиции. Вопреки моим ожиданиям, отец Иоанн ничуть не изменился в лице. Напротив, довольно буднично заключил, что случившееся совсем не удивительно, ведь он сам эту икону в тот храм и принес несколько месяцев назад. Я задумался. С легкой руки монаха наше чудо превратилось в стечение обстоятельств. Даже, признаюсь, я внутренне негодовал. Зачем было разрушать красивую историю? Ведь отец Иоанн мог просто порадоваться с нами и не рассказывать о своем участии. Понимание, что такое подлинное чудо, пришло ко мне позже, когда, посвятив больше времени изучению священного писания и церковного предания, я понял, что был до смешного наивен в своей жажде чуда. Да и к тому же зря огорчался. Ведь чудо-то свершилось. Коммунист из Португалии принял православие, сделал важный шаг ко спасению. Насельники монастыря получили гуманитарную помощь, а разрушенный храм был восстановлен настолько, что уже через несколько недель жители соседних деревень прошли вокруг него крестным ходом. Это ли не победа жизни над смертью? Это ли не настоящее чудо? Встретить чудо не значит увидеть магическое шоу и удовлетворить праздное любопытство. Чудеса происходят, когда Господь решает совершить их. Поэтому не стоит требовать чуда, и тем более расстраиваться, когда чудо не явилось по запросу. Нужно довериться Богу и работать над тем, чтобы сделать свое сердце достаточно чутким, дабы оно могло видеть чудеса.
0: Частное мнение.

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 20 августа, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Преподобный Пимен Многоболезненный жил на рубеже XI-XII веков в Киеве. Мальчик родился больным и не мог двигаться. С малых лет он стремился в Киево-Печерский монастырь. Родители исполнили просьбу и стали молиться в обители о здоровье сына. Но Пимен просил Господа о продолжении болезни, а также о том, чтобы стать монахом. По преданию, постриг над ним совершили ангелы в виде иноков. Монахи Киево-Печерской лавры услышали пение, пришли к кровати Пимена и обнаружили его облаченным в монашеские одежды. С годами болезнь Пимена становилась все тяжелее. За ним ухаживали послушники и другие монахи. Некоторые не выдерживали, оставляли страдальца без пищи и воды. Но Пимен все терпел с радостью. Он жалел тех, кому приходилось обслуживать его. Однажды, по молитвам Пимена ко Господу, другой монах с таким же недугом получил исцеление. Пимен взял сына ко слову, что он всю жизнь будет помогать больным. Но со временем брат этот обленился, и болезнь вернулась. Тогда Пимен вновь исцелил его. Он напомнил монаху, что больной и ухаживающий за больным получают на небесах равную награду. По преданию, за 3 дня до кончины Пимен выздоровел. Он сам пришел в церковь, отстоял службу и причастился. Затем Пимен отнес гроб к своей будущей могиле. В день кончины праведника случилось чудо. В небе засияли 3 огненных столпа. Чествуя преподобного Пимена Многоболезненного, церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Христос. В этот день мы обращаемся к преподобному Пимену с просьбой. «Святой Пимен Многоболезненный, моли Бога о нас».

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1912 году в Москве на улице Волхонки, недалеко от храма Христа Спасителя, был открыт музей изящных искусств имени императора Александра III. Идея его создания появилась еще в XIX веке. В нем хотели разместить коллекцию шедевров мирового искусства с древнейших времен до XVI века в целях просвещения и обучения студентов Московского университета. Реализовать замысел смог преподаватель университета профессор Иван Цветаев. Здание в стиле античного храма с прозрачным стеклянным куполом для естественного освещения экспонатов возвели по проекту молодого архитектора Романа Клейна. Фасад украшала колоннада, изготовленная в Норвегии на средства одного из главных меценатов строительства Юрия Нечаева-Мальцова. Именно он приобрел и подарил музею подлинные памятники древнеегипетского искусства. Интерьеры выставочных залов соответствовали историческому периоду предметов искусства, которые там выставлялись. Так, в зале, посвященном Египту, колонны были выполнены в древнеегипетском стиле в виде связок стеблей папируса. Музей был торжественно открыт 31 мая 1912 года в присутствии императора Николая II, который стал также одним из жертвователей. Журнал «Огонек» писал об открытии. «Музей создан исключительно на пожертвование, что придает ему особую народную ценность. Фасад его выдержан в великолепном греческом стиле. Содержание музея составляют произведения искусств, начиная с древнейших эпох Ассирии, Египта, Греции и Рима, первых веков христианства, Средневековья и эпохи Возрождения. Впечатление от экспозиции создавалось настолько потрясающее, что, по воспоминаниям Ивана Цветаева, император предрек: народ будет массово посещать музей. Так и случилось. Спустя месяц после открытия Цветаев записал: «Стоит такой гомон от лавины экскурсантов. За экскурсантами являются проезжие Москвою, так как они, пользуясь случаем, желали бы осмотреть музей». Кроме экскурсий для посетителей, в тематических залах стали проводить занятия для студентов, чтобы наглядно рассказывать об истории мирового искусства. После революции 1917 года музей не утратил свою популярность, однако стал самостоятельным и больше не подчинялся Московскому университету. А еще туда начали передавать полотна западных художников из различных собраний и музеев. Так, к памятникам древнего и средневекового искусства прибавилась собственная картинная галерея. В 1932 году музей переименовали, а затем присвоили имя Александра Пушкина. Серьезным испытанием для сокровищницы истории стала Великая Отечественная война. Многие экспонаты были эвакуированы, а само здание сильно пострадало от бомбежек. К 1946 году музей был восстановлен и вновь открыт для посетителей. Сейчас Пушкинский музей является одним из самых больших хранилищ искусства в Москве. В нем проводят интереснейшие экскурсии для детей и взрослых, читают лекции. Кроме шедевров, скульптуры, картин и других предметов, там находится собрание старинных византийских и средневековых итальянских икон, которые можно увидеть в зале номер 7. Как и хотел профессор Иван Цветаев, в Пушкинском музее каждый может прикоснуться к шедеврам мирового искусства и истории.
1: сюжеты.
0: Сотрудник Православной службы милосердия в Екатеринбурге Ксения Кабанова.
3: Эта история произошла в медицинском центре, где проходят реабилитации дети с ДЦП и другими заболеваниями. Раз в месяц в медицинский центр приезжает священник, чтобы послужить молебен о здравии и побеседовать с родителями детей. И вот однажды родители окружили батюшку и выплеснули на него все, что накопилось на сердце. «За что это нам? За что нас Бог так наказывает? Наши дети ни в чем не виноваты, а у них ДЦП, у них тугоухость, у них задержки в развитии. За что?» В первом ряду сидел 12-летний Миша. У мальчика в силу заболевания искривлены руки, ноги. Живет он с бабушкой, так как мама сильно пьет. Выслушав все возмущения, высказанные мамами других детей, он поднял руку. «А у меня тоже есть вопрос, можно? Вот у меня есть мама. Она так пьет, что даже не может обо мне позаботиться. Поэтому меня бабушка к себе забрала. Бабушка говорит, что Бога нет, а я знаю, что Он есть. И я каждый день молюсь за маму, чтобы она перестала пить. И мы были вместе. Пусть я с ней буду голодный. Пусть она за мною не так ухаживает. Но она самый мой дорогой человек. Я ее всякую люблю. Скажите, почему она не бросает пить?» Пока батюшка отвечал на этот сложный Мишин вопрос, другие мамы начали тихонько плакать. Слова этого мальчика, прозвучавшие так просто и откровенно, были голосом всех детей, которым нужна мама, любая. Худая она, толстая, здоровая или больная, некрасивая или красивая, не так уж и важно. Главное, чтобы она была рядом. А они только что жаловались, что Бог дал им каких-то не таких детей, больных и увечных, особенных. После встречи многие родители подошли и попросили батюшку поисповедовать их. Несколько мам сказали, что слова Миши помогли переосмыслить им ситуацию и что они благодарны Богу за своих особенных детей.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. В Евангелии есть один едва заметный, но при этом очень важный герой – теща апостола Петра. Об ее исцелении Спасителем упоминает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И объясон мещи сходящее, придоше в дом Симонов и Андреев».
3: «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился».
2: «Пусто место, и ту молитву деяши».
1: Первая глава Евангелия от Марка задает тон всему этому Евангелию. Она чрезвычайно динамична и насыщена событиями. Сразу после крещения в Иордане и пребывания в пустыне Христос вышел на общественное служение, которое началось с призвания первых апостолов. И тут же Спаситель начал свою проповедь в синагогах. Его проповедь подкреплялась делами. Он во множестве исцелял больных и бесноватых. Среди этих людей Евангелие от Марка выделяет лишь одного человека – тещу апостола Петра. С одной стороны, это вполне ожидаемо, ведь во многом повествование апостола Марка основано на свидетельстве Петра. А Петр, конечно же, не мог не упомянуть чудесное исцеление близкого ему человека. С другой же стороны, об исцелении Петровой тещи говорят все три синоптических Евангелия – и Матфей, и Марк, и Лука. Это исцеление – существенным образом отличается от других исцелений первых дней общественного служения Христа тем, что теща святого апостола, вновь став здоровой, не пошла по своим делам, а начала служить Христу и его спутникам. Да, она должна была так поступить по закону гостеприимства, но она только что была больна, и, несомненно, ей был необходим покой после исцеления. Однако она восприняла свое здоровье как дар, которым необходимо распорядиться на благо другим людям. Впрочем, некоторые комментаторы, к примеру, святитель Иоанн Златоуст, упоминая расположение жены, то есть стремление тещи Петра послужить гостям, не обходят вниманием и силу Христову, которая не только вернула здоровье больной женщине, но сделала это мгновенно, так что бывшая больная не нуждалась в каком-либо периоде реабилитации после болезни. Обращает на себя внимание и еще один важный аспект этого исцеления. И он тоже связан с личностью тещи Петра. Если у апостола была теща, значит, у него была и жена. Христос, войдя в жизнь Петра и призвав его к апостольству, не стал рушить его брак. Напротив, Господь укрепил и освятил своим присутствием и совершенным чудом семью Петра. Мы видим, что решение Петра следовать за Христом обернулось мгновенным благом для его семьи. Пока что это благо было лишь физическим. Спаситель вернул временное здоровье. Но это лишь начало, лишь некий залог будущих вечных благ. Подобное происходит всегда, когда в жизнь человека входит Христос. И когда человек отвечает согласием на Господень призыв. Следствием такого согласия становится вхождение Спасителя в жизнь семьи этого человека. Примеров тому масса. Давайте постараемся о них не забывать и всегда держать в памяти, что Господь благословляет не только самого верующего человека, но и его семью, шаг за шагом приводя к себе и наших близких.

0: Утреннее чтение Евангелия, вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: С замиранием сердца смотришь иногда документальные кадры с альпинистами, которые в связке, вися над пропастью, забивают клинья в породу и медленно карабкаются вверх в абсолютном молчании. Без слов они понимают друг друга, связанные узами дружбы и взаимопомощи, без которых и нечего думать о покорении грозных заоблачных вершин. У этих отважных смельчаков нам, последователям Господа Иисуса, должно учиться мужеству и осторожности, взаимовыручке и доверию старшим, ибо брань наша, по слову апостола Павла, не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесных.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние.

0: Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Понять настоящее.
1: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Кого мы называем семьей, помимо родных? Кто-то свою спортивную команду, кто-то коллектив на работе. А однажды я узнала из интернета о Валентине Гулицыной, для которой семья – это подопечные ее собственного приюта для бездомных инвалидов. Меня очень вдохновила история этой женщины, жительницы Челябинска. Оказалось, идея создания приюта возникла у Валентины еще в 9-летнем возрасте. Тогда ей самой очень помогли люди, лишенные крова. Она росла в неблагополучной семье и часто уходила из дома, чтобы избежать побоев отчима. Бездомные же кормили ее и поили горячим чаем в подъезде. В благодарность за такую поддержку Валентина дала обещание, что когда вырастет, откроет приют для тех, кому негде жить. К своей цели Валентина шла более 20 лет. Как только появилась финансовая возможность и нашелся подходящий дом в небольшом поселке, она реализовала задуманное. Свой приют назвала «пристанищем для бездомных». Там живут 5 человек, лечатся и занимаются хозяйством. Питание и проживание для них бесплатное. Валентина приобретает для подопечных нужные медикаменты, а также помогает в восстановлении паспортов. В доме есть всего 2 правила – не употреблять алкоголь и помогать другому. Постояльцы приюта также стараются делать добрые дела для других. Например, на один из праздников решили порадовать детей из своего поселка. Раздавали ребятам конфеты в подарочных мешочках. Статья о Валентине побудила меня вспомнить слова апостола Павла: «Побеждай зло добром». Думаю, хозяйка приюта и ее подопечные показали хороший пример того, как это может быть. Когда лишаешься крова и средств к существованию, очень легко озлобиться на весь мир. А спасти человека, я уверена, может только доброта. Как дом согревает тело человека в период холодов, так доброта согревает сердце, попавшее в лютую стужу. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 20 августа, церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Священномученик Александр Хатовицкий родился в 1872 году в Волынском крае. Отец его был ректором местной духовной семинарии. Александр получил духовное образование и был направлен на миссионерское служение в Иллиутскую и североамериканскую епархию. Он служил в Нью-Йорке псаломщиком, вскоре женился и стал священником. Епископ Иллиутский Николай отличал Хатовицкого за особенную порядочность, благородный идеализм. Трудами отца Александра в Нью-Йорке был построен собор святителя Николая. Появились православные общины в больших и малых городах Северной Америки. Он создал православное общество взаимопомощи, выпускал журнал. 18 лет служил отец Александр в Америке. В августе 17 года он вернулся в Россию и стал ключерем храма Христа Спасителя. Еще в Америке началась его совместная работа с будущим патриархом, а в те годы митрополитом Тихоном. В Москве отец Александр стал его помощником по управлению Московской епархией. В 20-е годы Хатовицкого арестовывали 4 раза. Он прошел лагерь и ссылку. В 37-м году последовал новый арест. На сей раз священника ждала мученическая кончина. Место погребения протопресвитера Хатовицкого остается неизвестным. За строками жития мы видим не только незаурядного человека и пастыря. Главный дар священномученика Александра Хатовицкого – самоотречение, стремление помочь ближнему. Он служил Богу всеми силами и талантами и исповедал Христа в минуты смерти. Церковь молится ему. Священномученик Александр, моли Бога о нас –

Сегодня, наверное, мало кто помнит детский фильм «Пассажир с экватора», снятый в 1968 году режиссером Александром Курочкиным. Эта лента не лишена определенных достоинств. Например, планы, снятые на южном побережье Крыма, в окрестностях знаменитого Артека, неизменно радуют глаз. Да и сценарий, написанный в жанре «шпионский детектив», нельзя назвать скучным. Но вот излишняя пропагандистская поучительность, к сожалению, вывела этот фильм за рамки подлинного искусства. Однако во время съемок этой картины произошло рождение шедевра. Для музыкального оформления ленты Александр Курочкин пригласил Микаэла Таривердиева. Предполагалось, что кроме саундтрека композитор напишет детскую песню. И Таривердиев выполнил заказ. Он положил на музыку стихи Николая Добронравова. Вот только посвящены они были не пионерам, обезвредившим иностранного диверсанта, а маленькому принцу, герою повести сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Произведение получилось вне времени. Оно не принадлежало картине. Решительно выбивалось из искусственных рамок, предлагаемых режиссером обстоятельств. А особую мощь песни придал голос Елены Камбуровой. Она была первой и по сей день осталась лучшей исполнительницей «Маленького принца».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Недавно я прочитал интересную новость. Оказывается, что выбирая между психологом и священником, люди стали чаще выбирать священника, потому что психолог оказывается им не по карману. Но к чему надо быть готовым, когда идешь в храм на беседу? Или тем более на исповедь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сицева уба, имуще обетование возлюбленни».
3: Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить». Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
2: А сего мира печаль смерть соделывает.
1: Хотя у меня есть немало православных друзей-психологов, я не думаю, что вправе сравнивать их методы ведения беседы с тем, как обычно ведут беседы священники. Впрочем, одна вещь более-менее очевидна. Профессиональный психолог никогда не станет оценивать ваши поступки и, например, квалифицировать их как плохие и уж тем более греховные. Думаю, что причина здесь не столько в самой психологии, сколько в особенности гуманистической этики, которая практически не интересуется темой греха или порока. В свою очередь, для священника, который ориентируется на христианские заповеди, очевидно, что поступки бывают плохими и хорошими. И говорить о них нужно прямо, потому что только честная оценка позволит человеку осознать свои ошибки. Конечно, это ни в коем случае не оценка самого человека, как плохого или хорошего, но оценка позиции, которая может быть, например, легкомысленной или эгоистичной, не позволяющей увидеть себя настоящего и оценить свое поведение в свете заповедей Христовых. В отрывке из 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол обращается к ученикам со словами утешения. Они были опечалены строгой критикой, которая содержалась в его первом послании. И он желает показать им, что его целью было не унижение или, собственно, печаль учеников, но их очищение от скверны и святость их жизни. Вместе с тем, утешая, он не заискивает, но ищет доверие учеников. «Вместите нас», — говорит он, — то есть впустите нас, как апостолов, в свои сердца. Он никого не обижал, никому не вредил, но они были настолько важны для него, что он готов был не только критиковать их поступки, но и жить и умереть с ними, только бы они исправились. И, видимо, они вместе с критикой почувствовали его любовь и искреннюю, буквально отеческую боль, потому что в итоге опечалились правильной печалью. Не той, которая уничтожает, но той, которая ведет к покаянию и обновлению жизни. Приходя в храм, нужно быть готовым к тому, что тебе скажут прямо, что, например, блуд – это не красивая романтическая история про настоящую любовь, а смертный грех, уничтожающий душу, что сплетни – это не невинная болтовня о том о сём, но часто клевета, ведущая к уничтожению, пусть и социальному, другого человека. Услышав призыв не оправдываться и называть вещи своими именами, современный человек может быть опечален. Но в этой кажущейся строгости, сквозь все слова о грехе, важно расслышать ту любовь и заботу, с которой Церковь, по примеру апостола Павла, относится к каждому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: общаемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Герман Бондин, теолог, руководитель молодежного движения при храме.
0: Частное мнение.
2: Однажды я был свидетелем ситуации, которая произвела на меня сильное впечатление. Мы с группой паломников сидели в монастырском кафе перед всеночным бдением и общались с игуменом. Среди участников беседы – люди разной степени воцерковленности. Беседа текла спокойно и непринужденно. Голубые глаза игумена вдумчиво наблюдали за собеседниками. Постепенно разговор подошел к теме таинства покаяния. «А зачем нужна исповедь?» – спросил мой приятель, мужчина средних лет. Этот внезапный вопрос застал опытных верующих врасплох. И вовсе не потому, что нечего сказать, а потому, что сказано уже очень много. Первым неловкую паузу прервал игумен. Он ответил: «Вот ты и вот Бог. Между вами есть пространство для диалога. Ты к нему можешь обратиться и сказать о том, что видишь в себе несовершенным, требующим исправления. Священник при этом является свидетелем покаяния, слушателем, который при необходимости может дать совет». «Но я не вижу в себе недостатков», – возразил мужчина. Беседа оживилась. Участники соглашались, возражали, искали некий правильный ответ. Мой приятель внимательно следил за ходом мысли и в конце сказал: «И все-таки я не понимаю, зачем мне идти на исповедь. Как я могу говорить с Богом, которого не знаю? Вот я приду, а сказать мне нечего». Тогда я предложил ему сделать следующее. «Попробуй отнестись к этому как к эксперименту. Хорошо, мои близкие советуют мне поисповедаться, хотя мне нелегко на это решиться. Откажусь от сомнений и просто сделаю так, как рекомендовали. Приди в храм на исповедь и скажи: я пришел сюда, потому что меня попросили об этом мои близкие. Я не знаю, о чем говорить. Не умею я обращаться к Богу. Просто сделай первый шаг». Его взгляд выражал сомнение. Тут прозвучал благовест перед всенощной, прервавший чаепитие. Игумен, откланившись, спешно направился в алтарь. За ним в храм прошли остальные паломники. Служба проходила под сводами монастырского собора XVI века, в котором так же, как и сотни лет назад, звучит протяжное монастырское пение, читаются кафизмы. Тянется вереница людей на исповедь. Среди них, в своей очереди к священнику, ожидал и мой приятель. Он исповедовался более 40 минут. Позже мой друг признался, что вышел из храма другим человеком. Он сказал, что слова священника прозвучали настолько сильно и глубоко, что он почувствовал тягу к переменам. С тех пор мой товарищ стал чаще ходить на литургию. Потом поехал трудником пожить в монастырь на несколько дней. Его жена рассказала, что после этой поездки в семейных отношениях он стал вести себя иначе. Где-то сдержаннее, где-то теплее. Для меня эта история оказалась наглядной иллюстрацией того, как Господь может коснуться сердца человека, если тот решается сделать первый шаг в сторону добра, вопреки своим сомнениям. Вспоминая свои первые годы в церкви, я понимаю, что каждый раз перед исповедью приходилось себя преодолевать, ведь я постоянно торговался с совестью, искал повод избежать исповеди. Господь в конечном счете привел меня в церковь, за что я ему безмерно благодарен. Именно исповедь для меня оказалась тем самым первым шагом в сторону Бога.
0: Частное мнение.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 20 августа, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Священномученик Дмитрий Миловидов родился в 1879 году в Рязанской губернии. Он получил духовное образование, женился. В семье родилось 9 детей. В 1911 году Дмитрий стал священником. Он был назначен в село Троицкие Барки и прослужил там до своей мученической кончины в 1937 году. Местные жители вспоминают, что богослужения проходили очень торжественно. Священника они ценили за простоту, отзывчивость, горение в вере. Он также славился знанием целебных трав и охотно лечил односельчан. В 30-м году его судили в первый раз. Тогда отца Дмитрия обвинили в неуплате налогов. Из ссылки он вернулся только через 3 года. К этому времени запуганные односельчане реже стали бывать в церкви. Храм не отапливался. Представители власти открыто заявляли Миловидову, что ему лучше покинуть село. Священник отказался выполнить их требования. В 1937-м отца Дмитрия снова арестовали. Его обвинили в контрреволюционной деятельности и террористических настроениях. Тройка приговорила Миловидова к расстрелу. Место его погребения неизвестно. Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам святейшего патриарха Кирилла, в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Церковь чествует священномученика Дмитрия Миловидова и просит его: «Святой мученик Дмитрий, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: На золотоконетельной фабрике купца Алексеева давно закончился рабочий день. Народ разошелся по домам. Лишь один человек ходил от станка к станку, что-то измерял рулеткой, делал записи в блокнот. Это был 18-летний сын владельца фабрики Константин. Несмотря на юный возраст, отец доверил ему пост директора производства. Конетель – тонкая, витая золотая проволока, широко использовалась в швейном деле. Ею расшивались церковные облачения для духовенства, военные мундиры, а иногда и светская нарядная одежда. Использовалась конетель и при изготовлении музыкальных инструментов, для обмотки струн у фортепиано, гитар, скрипок, виолончелей. Процесс ее изготовления был долгим и трудоемким. Получив пост директора, Константин задумал коренным образом модернизировать производственный цикл. Ведь на дворе был конец 19 века. Технический прогресс шел семимильными шагами, а на фабрике все еще работали по старинке. Прошло несколько лет, и на знаменитой всемирной выставке в Париже Константин получил гран-при за новый вид тонких золототканных нитей. Это было первое международное признание Константина Сергеевича Станиславского, человека, который вскоре прославится на весь мир. Но совсем не в качестве успешного предпринимателя, а как реформатор театрального искусства, основатель Московского художественного театра и создатель знаменитой теории сценического мастерства, названной в его честь – актерской системы Станиславского. Трудно поверить, но в детстве Станиславский панически боялся публики. В его семье любили устраивать домашние концерты и театрализованные представления. Костя прекрасно играл на рояле и знал наизусть множество стихов. Но когда родители просили его выступить перед гостями, мальчик убегал и прятался. Сидя в укромном уголке, он горько плакал, потому что на самом деле очень хотел выступать на сцене. В своих детских мечтах Костя был директором цирка с клоунами и укротителями зверей. Дебют в домашнем театральном кружке состоялся в 1877 году, когда мальчику исполнилось 14 лет. «Я не мог ни сидеть, ни стоять на месте. Сердце билось и минутами подкатывало внутри. Но вот поднялся занавес, я вышел на сцену и почувствовал себя превосходно. Что-то внутри толкало, горячило, вдохновляло», — вспоминал Станиславский о своем первом выступлении. Ровно через 11 лет после этого события Константин Сергеевич организовал театральную труппу под собственным руководством. Именно она и стала той основой, на которой впоследствии возникло главное детище Станиславского – Московский художественный театр. Стремление к совершенствованию и новаторству, которое обнаружилось у Константина Сергеевича еще во время работы на отцовской фабрике, проявилось и в театре. Существовавшая едва ли не с 17 века актерская сценическая манера поведения казалась Станиславскому неестественным лицедейством. Ему хотелось, по его собственным словам, отойти от расы навсегда установленных сценических штампов и внести на сцену жизнь. Так родилась знаменитая система Станиславского. В ее основе лежало искусство переживания, когда в процессе игры актер испытывает подлинные чувства и эмоции, из которых и рождается сценический образ. «Что такое талант? Это душа», — говорил Станиславский. И учил актеров раскрывать на сцене свой внутренний мир. Так, чтобы, глядя на их игру, не приходило на ум воскликнуть «не верю». «Мое гражданское служение России». Так называл Константин Сергеевич свою театральную деятельность. Впрочем, разработанная им система актерского мастерства шагнула далеко за пределы своей родины. Самые известные голливудские актеры играют по Станиславскому, руководствуясь принципом Константина Сергеевича. искусство есть отражение и познание жизни. Не зная жизни, творить нельзя.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. В Евангелии есть один едва заметный, но при этом очень важный герой – теща апостола Петра. Об ее исцелении спасителем упоминает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И объясон мечи сходящее, придоша в дом Симонов и Андреев».
3: «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился».
2: «Пусто место, и ту молитву деяши».
1: Первая глава Евангелия от Марка задает тон всему этому Евангелию. Она чрезвычайно динамична и насыщена событиями. Сразу после крещения в Иордане и пребывания в пустыне Христос вышел на общественное служение, которое началось с призвания первых апостолов. И тут же Спаситель начал свою проповедь в синагогах. Его проповедь подкреплялась делами. Он во множестве исцелял больных и бесноватых. Среди этих людей Евангелие от Марка выделяет лишь одного человека – тещу апостола Петра. С одной стороны, это вполне ожидаемо, ведь во многом повествование апостола Марка основано на свидетельстве Петра. А Петр, конечно же, не мог не упомянуть чудесное исцеление близкого ему человека. С другой же стороны, об исцелении Петровой тещи говорят все три синоптических Евангелия – и Матфей, и Марк, и Лука. Это исцеление – существенным образом отличается от других исцелений первых дней общественного служения Христа тем, что теща святого апостола, вновь став здоровой, не пошла по своим делам, а начала служить Христу и его спутникам. Да, она должна была так поступить по закону гостеприимства, но она только что была больна, и, несомненно, ей был необходим покой после исцеления. Однако она восприняла свое здоровье как дар, которым необходимо распорядиться на благо другим людям. Впрочем, некоторые комментаторы, к примеру, святитель Иоанн Златоуст, упоминая расположение жены, то есть стремление тещи Петра послужить гостям, не обходят вниманием и силу Христову, которая не только вернула здоровье больной женщине, но сделала это мгновенно, так что бывшая больная не нуждалась в каком-либо периоде реабилитации после болезни. Обращает на себя внимание и еще один важный аспект этого исцеления. И он тоже связан с личностью тещи Петра. Если у апостола была теща, значит, у него была и жена. Христос, войдя в жизнь Петра и призвав его к апостольству, не стал рушить его брак. Напротив, Господь укрепил и освятил своим присутствием и совершенным чудом семью Петра. Мы видим, что решение Петра следовать за Христом обернулось мгновенным благом для его семьи. Пока что это благо было лишь физическим. Спаситель вернул временное здоровье. Но это лишь начало, лишь некий залог будущих вечных благ. Подобное происходит всегда, когда в жизнь человека входит Христос. И когда человек отвечает согласием на Господень призыв. Следствием такого согласия становится вхождение Спасителя в жизнь семьи этого человека. Примеров тому масса. Давайте постараемся о них не забывать и всегда держать в памяти, что Господь благословляет не только самого верующего человека, но и его семью, шаг за шагом приводя к себе и наших близких.

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Повелительное наклонение или императив встречается в нашей речи постоянно. По данным исследований, в русском языке около трети высказываний включают глаголы в повелительной форме. В поликлинике мы слышим «проходите», «садитесь», «дышите», «не дышите», «возьмите рецепт», «узнайте в регистратуре», «назовите фамилию». В школе «садитесь», «решите задачу», «сотрите с доски», «закройте учебники», «пишите четко». Дома «погуляй с собакой», «вымой посуду», «запри дверь». Можно ли сделать вывод, что мы или с нами излишне властны? Нет, скорее мы используем императив для получения быстрого результата. К тому же иногда без императива уж точно не обойтись. Например, в обучении. Но во многих случаях мы используем императив не очень деликатно. Даже слово «пожалуйста» подчас не может смягчить повелительный тон сообщения. Если вы хотите, чтобы повелительное наклонение не звучало категорично, попробуйте заменить другими вариантами. Вместо «убери в комнате» можно сказать «мне кажется, уже пора убрать в комнате». Или «мне будет очень приятно, если ты сделаешь уборку». Для деликатного выражения требования можно использовать слова «давай», «хорошо бы», «мне кажется, стоит сделать то-то». Руководитель вместо императива может употреблять в разговоре мягкие конструкции. Например, «есть решение сдать проект к такому-то числу». «Как полагаете, мы успеем, Иван Иванович?» Вполне эффективны такие фразы, как «предлагаю», «давайте вместе постараемся», «очень прошу сделать». И, конечно, большое значение имеет интонация. Ведь можно и просьбу высказать так, что она будет похожа на приказ. Словом, согласитесь, друзья, что императив сам по себе никого не обижает. Это всего лишь инструмент, которым мы можем пользоваться эффективно и не задевая ничьих чувств. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». У православных верующих сейчас время Успенского поста. Он завершится 27 августа. Это один из четырех многодневных постов православной церкви. Он начинается и заканчивается всегда в одно и то же время – Успенский пост длится всего 2 недели, но при этом он такой же строгий, как и Великий. Из трапезы исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается всего 1 раз – в праздник Преображения Господня. О церковных традициях, важности, значении Успенского поста и о главном для православных христиан деле на этот период рассказал ключарь Андреевского собора города Ставрополя протоиерей Михаил Маздор.
6: Для человека исполнение поста – важная задача, потому что она вносит духовную вертикаль в нашу жизнь, но при этом человек…

0: Век постящийся, он более полно переживает духовную жизнь, потому что его самоограничение позволяет ему преодолеть какие-то эгоистические наклонности. Исполнение поста вместе с тем вносит большее многообразие в жизнь человека. Человек постящийся, он, как правило, более способен пережить радостные моменты праздника. Всего у нас в течение года 4 поста, и в эти посты необходимо, помимо ограничений в пище, воздержания от всевозможных пустых зрелищ, все-таки участвовать в таинствах, исповедоваться и причащаться. И для человека, который стремится жить по совести, для человека, который стремится любить ближнего, очень важно уметь отказываться от лакомого куска, уметь преодолевать свои какие-то страсти, привязанности. Собственно, пост и молитва – это важные составляющие для каждого человека, который стремится жить по евангельским заповедям и следовать православным традициям. И хотелось бы пожелать каждому человеку, который дорожит православными традициями, каждому человеку, который отзывается на призыв православной церкви к самоограничению в этот период, помощи Божией, самопознания, потому что без самопознания невозможно движение к совершенству.
1: Успенский пост завершается праздником, в честь которого и назван Успением Пресвятой Богородицы. Его отмечают 28 августа. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: О его пути к вере, о влиянии христианских ценностей на его отношение к предпринимательству, а также о том, как бизнес-сообщество может поддерживать семью и рождение детей. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, как в Евангелии от Иоанна говорится о знамениях и чудесах.
2: Светлый вечер на Светлом радио.

0: истории.
1: Рассказывает поэтесса, руководитель благотворительных проектов Лариса Безвербная.
2: Подруга у меня есть, у нее полная слепота. Человек родился с нормальным зрением, который потом со временем стал прогрессировать, и вот в подростковом возрасте она полностью его потеряла. При этом этот человек просто невероятной силы и энергии жизни. У нее есть семья, у нее есть ребенок свой. Она хорошая хозяйка, она работает на дому массажистом. И ты к ней приходишь действительно, наверное, как к психологу и психотерапевту. И поражаешься, как она может в такой ситуации, несмотря на все, иметь столько вот света внутри. Ее оставил муж, и у нее умерла мать. При этом она уже полностью не видела. И она говорит, я, говорит, понимала в момент, когда я осталась одна с ребенком, я поняла, что у меня не осталось никого, на кого я могу рассчитывать, кроме Бога. И я, говорит, с тех пор и живу действительно у Бога за пазухой. То есть, когда мне что-то нужно, когда у меня заканчиваются деньги, она сама зарабатывает, сын в первом классе учится. Бог мне всегда это дает. А если он не дает, ну, значит, мне это не нужно. И значит, найдется другой путь. И видя ее, и понимая, что действительно человек живет всю свою жизнь с расчетом на Бога. А, естественно, через Бога к нему приходит очень много людей других. И, естественно, через них происходят разные хорошие дела. Вот, в частности, в этом году кто-то подарил им билеты на елку, кто-то оплатил секции для ее сына, кто-то просто там сделал подарки для самой Даши. Зовут девушку Даша. И это, наверное, главное, чему ты учишься у этого человека, потому что мы все же пытаемся надеяться на себя, и нам кажется, что зависит все от нас. Но лично я для себя, наверное, выработала такую максиму. Конечно, от нас многое зависит. Делай все, что ты можешь, все, что зависит от тебя, а остальное в руки Божьи. И будет так, как лучше.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 20 августа, церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Преподобный Антоний, в миру Александр Путилов, родился в 1795 году в Борисоглебске. В юности он оказался во взятой французами Москве. Пережитое оставило сильный отпечаток в его душе. Сразу после того, как Александру удалось бежать из города, он отправился к старшему брату Тимофею, который жил отшельником. Оба они приняли монашеский постриг с именами Моисей и Антоний. Епископ Калужский благословил их основать при Оптиной пустыне уединенный скит. Спустя некоторое время он поставил Антония игуменом Черноостровского монастыря. Через несколько лет трудов на благо обители Антоний по состоянию здоровья вернулся в Оптину пустынь на покой. Он всем сердцем стремился к уединенной жизни, но его духовные дарования привлекали все больше посетителей. Старец славился своей прозорливостью, любовью и вниманием к людям. К нему шли за благословением, духовным наставничеством. Когда старцу Антонию исполнилось 70 лет, он принял схиму, дал еще более строгие монашеские обеты. В июле подвижник тяжело заболел. Перед кончиной он поступил как истинный монах, главной заповедью которого является послушание. Отец Антоний попросил, чтобы к нему пришел настоятель, чтобы отправиться в последний путь с его благословением. Церковь прославляет одного из великих оптинских старцев. Преподобный Антоний был наделен Господом великим благодатным даром утешения. Мы надеемся, что и в Царстве Небесном он не оставит всех, кто молит его о помощи. Мы просим, преподобный Антоний, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1722 году немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах создал цикл из 24 прелюдий и фуг, который получил название «Хорошо темперированный клавир», или, говоря современным языком, «Хорошо настроенная фортепиано». Дело в том, что на старинных клавишных инструментах приятно звучали только те произведения, в которых почти не использовались диезы или бемоли, то есть повышенные или пониженные ноты. Но как раз во времена Баха клавиры стали настраиваться по-другому, благодаря чему любые сочетания звуков оказались возможны. Бах отметил это событие тем, что написал цикл пьес во всех тональностях, то есть в мажоре и миноре от каждого из 12 звуков. В 1744 году был издан второй том сборника. Несмотря на то, что хорошо темперированный клавир задумывался как светское сочинение, он насквозь пронизан религиозными символами. В баховскую эпоху определенные мелодические обороты имели совершенно конкретное значение, как правило, связанное с библейскими событиями. Такие обороты назывались риторическими фигурами. Например, прелюдия «Фа диез мажор» из второго тома построена на риторической фигуре «циркуляцио», то есть «вращение», которое символизирует кружение ангелов. Эта прелюдия интересна еще и тем, что она не могла бы прозвучать благозвучно на инструментах старой настройки, так как в ней целых 6 диезов. Но хорошо темперированный клавир был задуман как раз для того, чтобы показать красоту каждой тональности. Прелюдия «Фа диез мажор» из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении Татьяны Николаевой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Недавно я прочитал интересную новость. Оказывается, что выбирая между психологом и священником, люди стали чаще выбирать священника, потому что психолог оказывается им не по карману. Но к чему надо быть готовым, когда идешь в храм на беседу? Или тем более на исповедь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сицева уба, имущие обетования возлюбленные».
3: Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить». Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
2: «А сего мира печаль смерть соделывает».
1: Хотя у меня есть немало православных друзей-психологов, я не думаю, что вправе сравнивать их методы ведения беседы с тем, как обычно ведут беседы священники. Впрочем, одна вещь более-менее очевидна. Профессиональный психолог никогда не станет оценивать ваши поступки и, например, квалифицировать их как плохие и уж тем более греховные. Думаю, что причина здесь не столько в самой психологии, сколько в особенности гуманистической этики, которая практически не интересуется темой греха или порока. В свою очередь, для священника, который ориентируется на христианские заповеди, очевидно, что поступки бывают плохими и хорошими. И говорить о них нужно прямо, потому что только честная оценка позволит человеку осознать свои ошибки. Конечно, это ни в коем случае не оценка самого человека, как плохого или хорошего, но оценка позиции, которая может быть, например, легкомысленной или эгоистичной, не позволяющей увидеть себя настоящего и оценить свое поведение в свете заповедей Христовых. В отрывке из 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол обращается к ученикам со словами утешения. Они были опечалены строгой критикой, которая содержалась в его первом послании. И он желает показать им, что его целью было не унижение или, собственно, печаль учеников, но их очищение от скверны и святость их жизни. Вместе с тем, утешая, он не заискивает, но ищет доверие учеников. «Вместите нас», — говорит он, — то есть впустите нас, как апостолов, в свои сердца. Он никого не обижал, никому не вредил, но они были настолько важны для него, что он готов был не только критиковать их поступки, но и жить и умереть с ними, только бы они исправились. И, видимо, они вместе с критикой почувствовали его любовь и искреннюю, буквально отеческую боль, потому что в итоге опечалились правильной печалью. Не той, которая уничтожает, но той, к которая ведет к покаянию и обновлению жизни. Приходя в храм, нужно быть готовым к тому, что тебе скажут прямо, что, например, блуд – это не красивая романтическая история про настоящую любовь, а смертный грех, уничтожающий душу, что сплетни – это не невинная болтовня о том о сём, но часто клевета, ведущая к уничтожению, пусть и социальному, другого человека. Услышав призыв не оправдываться и называть вещи своими именами, современный человек может быть опечален. Но в этой кажущейся строгости, сквозь все слова о грехе, важно расслышать ту любовь и заботу, с которой Церковь, по примеру апостола Павла, относится к каждому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Битиева, специалист по рекламе, звонарь в одном из московских храмов.
0: Частное мнение.
2: Возле дома моей бабушки рос тутовник. Она посадила его много лет назад, когда только переехала в свой дом с небольшим огородом. 40 лет спустя тутовник возвышался над всей улицей, привлекая взоры соседей и прохожих густой кроной. Я очень любила тутовник и большую часть летних каникул проводила на нем. Бабушка никогда не запрещала мне забираться на дерево, только просила быть осторожнее. А когда я спускалась, ждала меня внизу с горбушкой хлеба и стаканом молока или компота. На тутовнике я читала книги, наблюдала за жизнью улицы, мечтала и даже смотрела кино. По выходным на нашу улицу приезжал выездной кинотеатр. Экран разворачивался прямо посередине улицы, а с тутовника открывался самый лучший вид. Но больше всего мне нравилось в ветреную погоду взбираться высоко-высоко на самую верхушку тутовника, обнимать ветви и раскачиваться вместе с ними на ветру, слушая шум листвы, который то напоминал бушующее море, то превращался в музыку. Это было настоящее волшебство. Казалось, что так будет всегда. Когда мне исполнилось 14 лет, бабушка тяжело заболела и умерла. Через год маме пришлось продать дом. Мы жили на другом конце города, следить за ним должным образом не получалось. Новые хозяева очень скоро тутовник срубили, а дом снесли. И вместе с ним словно исчез мой чудесный и счастливый мир. Но чем больше проходило времени, тем отчетливее я становилась. Самое важное осталось со мной. Любовь бабушки, ощущение тепла и радость, с которой я когда-то смотрела на мир с ветвей тутовника. Память о счастливом детстве, любовь близких, родной дом – все это делает человека настоящим, помогает не потерять самого себя во взрослой жизни, поверить в свои силы. Митрополит Антоний Сурожский говорил, что подлинная вера в себя – это не самоуверенность, а доверие той глубине, которую Бог вложил в каждого человека. Мне кажется, именно в детстве, когда нас просто любят, эта глубина впервые открывается. Мы еще ничего не знаем о Боге, но уже учимся узнавать Его любовь. «Любовь никогда не перестает», – пишет апостол Павел в своем послании к Коринфянам. Поэтому все, что было дорого в детстве, тоже не исчезает бесследно. Оно просто меняет форму, превращаясь в невидимую, но прочную опору внутри. Подобно семенам, упавшим в землю, которые однажды обязательно прорастут вновь. Мой тутовник тоже никуда не исчез. Потому что главным в нем была любовь бабушки, которая привела меня туда, где она открывается во всей своей полноте. Сегодня я звонарь в храме Воскресения Славущего и минимум раз в неделю поднимаюсь высоко-высоко на колокольню храма и звоню в колокола. И иногда, особенно в ветреную погоду, в звоне колоколов слышится шум листьев моего тутовника и голос бабушки, которые возвращают меня в детство, когда она была рядом. И тогда я особенно ясно понимаю, что любовь действительно не перестает. Все, что было подарено любовью, однажды помогает нам узнать того, кто сам есть любовь.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Кем была праматерь многих русских князей и царей? Родоначальница более 100 известных родов. Чешской княжной или осетинской принцессой? Ученые спорят об этом до сих пор. О благоверной княгине Марии Ясени узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Сегодня, 20 августа, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Святитель Митрофан, епископ Воронежский в миру Михаил, родился в 1623 году в семье потомственных священников. Известно, что до 40 лет он жил в миру, был женат, воспитывал сына, служил приходским священником в селе близ Владимира. Лишившись супруги, священник принял постриг с именем Митрофан. Вскоре он был избран игуменом Яхромской обители, а через 10 лет стал архимандритом знаменитого Макариево-Унжинского монастыря. В то время наиболее остро стоял вопрос борьбы со старообрядческим расколом. Для этого были созданы новые епархии, в том числе Воронежская. Руководить ею стал Митрофан. В 1696 году в Воронеж прибыл царь Петр I. В окрестностях города строился флот для похода на Азов. Епископ Митрофан активно помогал строительству средствами, а молодому царю – советами. Скончался святитель в 1703 году. Сам царь Петр нес гроб до усыпальницы. Прощаясь, он сказал: «Не осталось у меня больше такого святого старца. Ему же буди вечная память». 20 августа 1832 года состоялось обретение нетленных мощей владыки Митрофана и причисление его к лику святых. Церковь чтит в лике святителей епископов или архиереев, угодивших Богу своей праведной жизнью. Епископ Воронежский Митрофан стал образцом пастыря и христианина для всех, кто знал его лично и читает его житие спустя столетия. Мы обращаемся к святителю за молитвенной помощью. Святитель Митрофан, моли Бога о нас. –

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Счастливы супруги, которые с первых минут знакомства поняли, что хотели бы провести друг с другом всю жизнь. О таких людях говорят, что их свело божественное провидение. И что, как не оно, сделало встречу Николая Муравьева и Катрин де Ришемон судьбоносной? В 1844 году генерал Муравьев, ветеран трех войн, проходил лечение за границей. В Париже 35-летний Николай встретил Катрин де Ришемон. Французская аристократка поразила Муравьева. Генерал понял, что сражен навсегда. Энергичный и обаятельный, он тоже пленил сердце Катрин. Кажется, тогда она ответила себе на вопрос, почему в 28 лет все еще не замужем. Впрочем, до свадьбы было далеко. Муравьев вернулся в Россию, не сделав Катрин предложение. Николая смущало его скромное материальное положение и отсутствие собственного дома. А без этого предлагать руку и сердце владелице замка он считал неприличным. Вскоре Муравьев стал губернатором Тулы. Должность предполагала и высокую зарплату, и особняк. Катрин тут же полетело письмо «Будьте моей женой». В ответ пришло всего одно слово «Да». После венчания принявшая православие Катрин стала Екатериной Николаевной Муравьевой. Когда Николая назначили генерал-губернатором Восточной Сибири, самой большой и неосвоенной части России, Екатерина поехала с мужем. Ее пугали снегами и морозами, но она дала обещание безропотно переносить все трудности, а слезы, если они и бывали, скрывала. В первый раз это случилось, когда Муравьев с женой отправился на Камчатку. Начало пути, 25 верст верхом по бездорожью, Катя преодолела с трудом и поняла, что дальше ехать не может. Муравьев требовал, чтобы жена прервала путешествие, но она, не желая оставлять супруга, заставила себя продолжить путь. Восхищенный Николай назвал этот поступок героическим. Муравьев любил свою Катеньку за легкий характер и оптимизм, а еще за то, что она обладала даром укрощать его непростой характер. Генерал-губернатор был человеком вспыльчивым. Екатерина улаживала конфликты и не раз спасала подчиненных супруга от его не всегда справедливого гнева. Дом Муравьевых был одним из самых красивых в Иркутске. В нем имелась даже оранжерея, где в морозы цвели розы, зрели лимоны и ананасы. Супруги устраивали в своем особняке балы и были на них самой красивой танцующей парой. Но танцевать приходилось нечасто. За 14 лет службы в Восточной Сибири Муравьев провел в Иркутске всего 2,5 года. Екатерина немногим больше. Супруги не любили расставаться, и Катя ездила вместе с мужем. На лошадях, на собачьих упряжках, на оленях, на плотах по Амуру. А сплавы иногда длились по полгода и были опасны для жизни. В одном из своих докладов Муравьев писал, что ему лично ничего не нужно. Но в случае своей смерти просил окружить вниманием жену. Волновался он не зря. Суровый климат подорвал здоровье Екатерины Николаевны. Ей пришлось уехать во Францию. Не желая жить порознь, Николай Николаевич подал в отставку. Ее не приняли, и семейную разлуку Муравьев перенес, лишь загрузив себя работой. В 1858 году он подписал Айгунский договор с Китаем, установивший русско-китайскую границу по реке Амур и закрепивший за Россией права на Сахалин. За заслуги перед страной Муравьеву удостоили графского титула и приставки «Амурский» к фамилии. Это было триумфальное завершение карьеры. И вскоре сибирский Петр Великий, как его называли, вышел в отставку. Поселились супруги во Франции. Когда Николая Николаевича не стало, его вдова передала скульптору Аникушину портрет супруга. По нему создавался памятник графу в Хабаровске, городе, который заложил Николай Николаевич. На монументе закреплены 5 досок с именами людей, помогавших присоединить Приамурье к России. В их числе и Екатерина Николаевна, верная жена, бесстрашная помощница и ангел-хранитель Муравьева-Амурского.
1: Семейные истории. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера.
12: Надежда.
11: Любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем архимандрита Вениамина Милова семье Пелехов. 20 августа 1950 года. Казахстанская ссылка. Дорогие Тихон Тихонович и Татьяна Борисовна, я все получил в целости посланное. От глубин сердечных спаси Христос. О себе коротко скажу. Я ежедневно просил Пресвятую Троицу вырвать меня из этой обстановки. И вот, неожиданно для меня, дано разрешение на выезд в Джамбул. Квартиру свою только что изолировал устройством стены глухой и отдельного хода. Приходится все это бросить, но без сожаления. Поеду в пространство, так как в городе не имею лица, знакомого для остановки. Должно быть, остановлюсь в доме колхозника. А дальше что Господь даст? Вещи частично раздам, еды ничего не возьму, так как с большими вещами не пустят в грузовик. Благословение Божие призываю на всех вас и шлю пожелание всего потребного свыше ко спасению души. Простите и помолитесь.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Машенька, доктор должен был мне оставить направление на МРТ.
2: Ой, простите, я, кажется, разбудил вас.
3: Ой, господи, стыд-то какой. Медсестра средь бела дня на посту уснула. Я ж в медицинском на заочном учусь. Днем зубрю, ночью зубрю, на ходу засыпаю.
2: Вам можно позавидовать, Маша. Трудное, но счастливое время открытий. День дню изрекает слово, ночь ночи возвращает мудрость.
3: Ой, это из псалма отрывок. Угадала я?
2: Действительно. Это из 18-го псалма строки. Вы читали псалтырь?
3: Да нет, что вы. Мне просто ваш сосед по палате, Витя, рассказал, что вы столько интересного про псалтырь знаете. Он мне еще ссылку на фильм про царя Давида прислал. Такое классное кино. Андрей Борисович, а у царя Давида тоже было счастливое время открытий, когда он 18-й псалом написал?
2: Из фильма вы, Маш, помните, наверное, насколько непростой была судьба Давида.
3: Да уж, натерпелся он за всю жизнь.
2: Однако при любых, даже самых скорбных обстоятельствах он не терял способности удивляться и радоваться. Наверное, такое отношение – залог человеческого счастья.
3: Отношение к чему?
2: Да буквально ко всему, Маша. К жизни. Самые обыденные вещи вызывали у него неподдельный детский восторг. Вот вы, например, замечаете восходы и закаты?
3: Ну, иногда, если обстановка романтическая.
2: А послушайте, как псалмопевец описывает восход солнца. В небе для солнца раскинут шатер. Выходит радостное оно, как из-под свадебного балдахина жених. И как атлет начинает свой бег, пускается в путь от края небес, добежит до края и вспять повернет. От его жара не скрыться нигде.
3: Да, сегодня нечасто встретишь умение замечать красоту.
2: Царь Давид в этом не просто видит прекрасно. Для него природа – свидетельство о величии Бога. Небеса проповедуют славу Божью, и о творениях рук его восвещает вселенная. День дню изрекает слово, и ночь ночи возвещает мудрость.

0: Нет наречий и нет языков, на каких бы ни слышались голоса их. Разнеслись по всей земле вещания их, и до пределов вселенной речи их.
1: Я не очень поняла, Андрей Борисович, о чьих голосах здесь говорится?
0: Это образ, Маш. Сотворенные Богом небеса своим великолепием, невероятной премудростью своего устроения красноречиво рассказывают о своем Создателе. Познанию, которое открывается человеку в этом безмолвном повествовании, нет конца. Один день открывает другому все новые удивительные вещи. И голоса дней и ночей, дарящих нам открытие, понятны на языке любого народа.
1: И ведь это не только про солнце и звезды, правда же? Любой цветок, наверное, может свидетельствовать о Боге. Я вот сейчас почему-то вспомнила стихотворение Константина Бальмонта про золотую рыбку в пруду, от которой музыка звучала. Наверное, эта музыка, о которой пишет поэт, тоже мудрость, передаваемая дню ото дня.
0: Вполне возможно. И вы очень кстати Бальмонта упомянули. Напомнили мне, а он ведь написал стих по мотивам 18-го псалма. «Ночь ночи открывает знания, дню ото дня передается речь, чтоб славу Господа не попрано изберечь. Вославить Господа должны его создания, все от него и жизнь, и смерть. У ног легли, простерлись бездны, о помыслах его вещает громко твердь. Во славу дел его сияет светоч звездный».
1: Надо же, как просто и величественно. А я думала, что здесь какой-то скрытый смысл.
0: Действительно, толкователи псалтыри видят в этих словах псалмопевца и скрытый, пророческий посыл. Считается, что здесь говорится еще и об апостолах. Вы только вдумайтесь, Машенька. Изначально у Христа было всего 12 учеников. Потом их стало 70, что тоже немного. Вот для примера, в больнице у нас сейчас в 2 раза больше народу. И столь малое число людей смогло донести свидетельство о Христе во все уголки земного шара. Нет наречий и нет языков, на каких бы ни слышались голоса их. Это ли не чудо?
1: Чудо, правда. И ведь что получается, Андрей Борисович? Что Бог открывает себя не только в Библии, но буквально во всем, что происходит с нами и вокруг нас.
0: Какая вы, Маша, умница. Самую суть ухватили. Даже хорошо зная Священное Писание, важно чутко прислушиваться к происходящему вокруг. И тогда сможешь повторить вслед за Давидом. Закон Господень непорочен, наставляет душ. Свидетельство Господне верно, умудряет младенцев. Повеления Господни праведны, веселят сердце заповедь Господня светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовеки, суды Господни истин, праведны во всем, вожделение золота и камня драгоценного, слаще меда в сотах.
1: Удивительный все-таки человек царь Давид. Даже если по фильму судить, он как будто каждую минуту своей жизни помнил о Боге. И это помогало ему жить правильней, чище, воспринимать все острее. А мы в суете барахтаемся, в своих желаниях тонем. А они все какие-то мелкие.
0: И опять вы, Маша, в десятку попали. Царь Давид говорит о заповедях. Велико воздаяние тому, кто соблюдает их. А потом просит Бога избавить его от страстей, которые погружают в суету, застят свет, не дают видеть чудес, творящихся вокруг. Мы можем даже каких-то своих пороков не осознавать, не замечать. А они смыкаются в цепочку и уводят нас все дальше от Творца. И Давид, зная это, взывает: «От тайных грехов моих очисти меня, от чуждых естеству огради раба твоего. Если не овладеют они мною, непорочен буду, очищусь от греха великого, и будут угодны тебе слова уст моих и помышления сердца моего всегда перед тобою, Господи, податель помощи и избавитель мой».
2: Маша, ты не увлеклась разговорами? Займись своими обязанностями.
0: Простите великодушно, Альбина Петровна. Это я Машеньку отвлекаю. Заболтался по-стариковски.
2: А вы, Андрей Борисович, собирайтесь на МРТ. Вот направление. Я вас провожу. А по дороге заодно мне расскажете, что это вы такое интересное сейчас Маше говорили.
3: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать.

0: Сегодня, 20 августа, церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Преподобный Пимен Многоболезненный жил на рубеже XI-XII веков в Киеве. Мальчик родился больным и не мог двигаться. С малых лет он стремился в Киево-Печерский монастырь. Родители исполнили просьбу и стали молиться в обители о здоровье сына. Но Пимен просил Господа о продолжении болезни, а также о том, чтобы стать монахом. По преданию, постриг над ним совершили ангелы в виде иноков. Монахи Киево-Печерской лавры услышали пение, пришли к кровати Пимена и обнаружили его облаченным в монашеские одежды. С годами болезнь Пимена становилась все тяжелее. За ним ухаживали послушники и другие монахи. Некоторые не выдерживали, оставляли страдальца без пищи и воды. Но Пимен все терпел с радостью. Он жалел тех, кому приходилось обслуживать его. Однажды, по молитвам Пимена ко Господу, другой монах с таким же недугом получил исцеление. Пимен взял сына ко слову, что он всю жизнь будет помогать больным. Но со временем брат этот обленился, и болезнь вернулась. Тогда Пимен вновь исцелил его. Он напомнил монаху, что больной и ухаживающий за больным получают на небесах равную награду. По преданию, за 3 дня до кончины Пимен выздоровел. Он сам пришел в церковь, отстоял службу и причастился. Затем Пимен отнес гроб к своей будущей могиле. В день кончины праведника случилось чудо. В небе засияли 3 огненных столпа. Чествуя преподобного Пимена Многоболезненного, церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Христос. В этот день мы обращаемся к преподобному Пимену с просьбой. «Святой Пимен Многоболезненный, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
8: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
9: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
10: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
11: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
12: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. апостолы, ну, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, ну, как бы изменились гораздо, а так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
13: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла. Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
14: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
15: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
16: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Над вечным покоем.
18: Есть, Ваня. Почти 80 лет холм пустовал. А в 1982 году в Плёс перевезли деревянную церковь 17 века из Ивановской области. Храм Воскресения Христова. Он очень похож на сгоревший Петропавловский. Те же бревенчатые стены, остроконечная двускатная кровля, маленький купол Луковка.
17: Если доведется побывать в Плёсе, непременно схожу в Воскресенскую церковь. Должно быть под ее сводами так же красиво, как в храме на полотне Исаака Левитана. Спасибо вам, Маргарита Константиновна, что открыли мне еще один шедевр Третьяковской галереи. Картину «Внутри Петропавловской церкви в Плёсе на Волге».
1: Свидание с шедевром.

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Смирение есть единственное состояние духа, через которое входят в человека духовные дарования.
1: Эти слова принадлежат подвижнице XIX века игумени Арсении Сибряковой. Ее мысли о смирении актуальны и для монашествующих, и для мирян. Мать Арсения оставила духовные наставления, в которых особенно подчеркивала: «Только в сердце, свободном от гордыни, может действовать благодать». Что же такое смирение? И какие дарования смиренный человек получает от Бога? Смирение – это осознание своей зависимости от Бога, доверие Его воле и готовность принимать все с благодарением. Без смирения человек остается замкнутым в себе. Со смирением его душа открывается. Тогда Господь наполняет ее своими дарами. Апостол Павел в послании к Галатам перечисляет эти дары: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все они помогают человеку преодолеть трудности земной жизни и обрести Царство Небесное. А ключ к вратам вечной жизни – смирение.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Преподобный исповедник Митрофан Серебрянский, сподвижник великой княгини Елизаветы Федоровны, духовник Марфы Мариинской обители Милосердия в Москве, оставил заметный след в русской литературе. Он не был писателем в привычном понимании этого слова. Отец Митрофан на протяжении 2 лет просто вел дневник. Записки свои он начал в 1904-м, когда вместе с 51-м драгунским Черниговским полком отправился в качестве полкового священника на русско-японскую войну. Отец Митрофан Серебрянский не планировал издавать свои записи. Однако на этом настояли его родные и близкие. Ведь дневник стал уникальным историческим материалом. Он отражал ход военных действий, в которых участвовал Черниговский полк. Из него можно было узнать о быте русских солдат и офицеров во время маньчжурской кампании, а главное – о величии духа русского народа. Произведение преподобно-исповедника Митрофана Серебрянского много раз переиздавалось, поскольку читательский интерес к нему всегда был велик. В наши дни книга известна под заголовком «Дневник полкового священника» из русско-японской войны. Отец Митрофан действительно описывает такие детали, которых, пожалуй, не найти в учебниках истории. К примеру, рассказывает, как во время марша под китайским городом Ляояном в расположении полка пришел местный житель. На ломаном русском он объяснил: кто-то из солдат похозяйничал у него в саду, без спроса набрал груш. Командир и священник стали разбираться и быстро нашли виновного. Солдат каялся, говорил, что больше никогда не сделает подобного. Однако военная дисциплина превыше всего. Китайцу сказали, что сейчас солдата накажут. И тут случилось неожиданное. Услышав о наказании, китаец стал умолять не делать этого. Теперь, мол, война, мы понимаем. При этом он даже плакал. Отец Митрофан Серебрянский пишет: «Меня эта сцена поразила. Да, верно слово апостола, что в каждом народе есть люди, угодные Богу по делам своим». Рассказывает отец Митрофан и о своих военных пастырских буднях. Как однажды во время перехода проезжали с полком мимо какой-то деревни. Вдруг он увидел палатку Красного Креста. Это оказался лазарет 35-й дивизии. «Не выдержала душа моя, повернул лошадь и поехал к лазарету. Спрашиваю, есть ли священник? Доктор говорит: нет, а очень нужен бывает. Я предложил свои услуги. Доктор был рад, а сестра Милосердия уже бежит ко мне со словами: батюшка, пожалуйста, останьтесь, сейчас принесут много раненых. С радостью остался на время, всех благословил, утешал как мог, даже старался шутить». Духовный стержень, который давала людям вера в Бога, поддерживал их подчас в тяжелых условиях, давал силы и надежду. Об этом живо и ярко свидетельствует дневник полкового священника, преподобно-исповедника Митрофана Серебрянского. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии нового учебного года благотворительный фонд «Подари подарок» проводит акцию «Портфель доброты». Она помогает подготовиться к школе детям из семей в трудной жизненной ситуации. Среди участников акции Наталья и ее дочери Ирина и Полина из Смоленской области. Весной этого года семья потеряла в пожаре дом и все имущество. Сейчас они временно живут в небольшом летнем домике. К началу учебного года девочкам необходимы школьная одежда, обувь, канцелярские принадлежности, письменный стол и стул. Еще одна участница акции – 22-летняя Анна из Самарской области. У девушки детский церебральный паралич, но, несмотря на недуг, она учится на третьем курсе факультета журналистики и увлекается фотографией. Для успешной учебы Ане нужны рабочий стол с регулируемой высотой и оргтехника для сканирования учебных материалов. Поддержка нужна и 7-летнему Алексею. У мальчика проблемы со слухом. Алексей любит рисовать, танцевать и успешно занимается восточными единоборствами. Осенью Леша впервые сядет за школьную парту. Недавно родители приобрели для него дорогостоящие слуховые аппараты, из-за чего семье пришлось взять кредит. Теперь им нужна помощь в покупке письменного стола, стула и школьных принадлежностей. Отдельная мечта – полка, на которой Леша сможет разместить свои спортивные награды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» просто. Перейдите на сайт проекта, выберите семью, которую хотите поддержать, и сделайте любое пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры. Свято-Троицкий собор расположен в самом центре Екатеринбурга. Величественное здание украшено колоннадами, увенчано мощным центральным куполом и четырьмя небольшими изящными главками. Храм построен в 1814 году на средства екатеринбургского купца Якима Рязанова. Благочестивый торговец был из старообрядцев, которые строго придерживались богослужебных правил, существовавших до церковной реформы XVII века. Это религиозное сообщество не подчинялось православному священноначалию и потому вызвало неодобрение со стороны царского правительства. Император Николай I много лет не давал разрешения на открытие храма, построенного Рязановым. Только в 1834 году, когда Яким Меркуриевич и его собратья воссоединились с Русской Православной Церковью, Троицкий собор был освящен. Богослужения в нем продолжались до 1930 года. Советская власть закрыла храм. Под его сводами поочередно размещались кинотеатр, ткацкая фабрика, дом культуры. В 1996 году церковь вернули верующим. Сегодня собор Святой Троицы имеет статус кафедрального, то есть главного в Екатеринбургской епархии.
1: Радио «Вера» в Екатеринбурге можно слушать на частоте 93,7 FM. Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 20 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Рассказ Василия Кимыча Никифорова Волгина «Яблоки» и рассказ Николая Семеновича Лескова «Лев старца Герасима». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Недавно я прочитал интересную новость. Оказывается, что выбирая между психологом и священником, люди стали чаще выбирать священника, потому что психолог оказывается им не по карману. Но к чему надо быть готовым, когда идешь в храм на беседу? Или тем более на исповедь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «Сице ваубо, имуще обетование возлюбленни».
5: Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. «Вместите нас». Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
4: А сего мира печаль смерть соделывает.
3: Хотя у меня есть немало православных друзей-психологов, я не думаю, что вправе сравнивать их методы ведения беседы с тем, как обычно ведут беседы священники. Впрочем, одна вещь более-менее очевидна. Профессиональный психолог никогда не станет оценивать ваши поступки и, например, квалифицировать их как плохие, и уж тем более греховные. Думаю, что причина здесь не столько в самой психологии, сколько в особенности гуманистической этики, которая практически не интересуется темой греха или порока. В свою очередь, для священника, который ориентируется на христианские заповеди, очевидно, что поступки бывают плохими и хорошими. И говорить о них нужно прямо, потому что только честная оценка позволит человеку осознать свои ошибки. Конечно, это ни в коем случае не оценка самого человека, как плохого или хорошего, но оценка позиции, которая может быть, например, легкомысленной или эгоистичной, не позволяющей увидеть себя настоящего и оценить свое поведение в свете заповедей Христовых. В отрывке из второго послания апостола Павла к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол обращается к ученикам со словами утешения. Они были опечалены строгой критикой, которая содержалась в его первом послании. И он желает показать им, что его целью было не унижение или, собственно, печаль учеников, но их очищение от скверны и святость их жизни. Вместе с тем, утешая, он не заискивает, но ищет доверие учеников. «Вместите нас», — говорит он, то есть впустите нас, как апостолов, в свои сердца. Он никого не обижал, никому не вредил, но они были настолько важны для него, что он готов был не только критиковать их поступки, но и жить и умереть с ними, только бы они исправились. И, видимо, они вместе с критикой почувствовали его любовь и искреннюю, буквально отеческую боль, потому что в итоге опечалились правильной печалью. Не той, которая уничтожает, но той, которая ведет к покаянию и обновлению жизни. Приходя в храм, нужно быть готовым к тому, что тебе скажут прямо, что, например, блуд – это не красивая романтическая история про настоящую любовь, а смертный грех, уничтожающий душу, что сплетни – это не невинная болтовня о том о сём, но часто клевета, ведущая к уничтожению, пусть и социальному, другого человека. Услышав призыв не оправдываться и называть вещи своими именами, современный человек может быть опечален. Но в этой кажущейся строгости, сквозь все слова о грехе, важно расслышать ту любовь и заботу, с которой Церковь, по примеру апостола Павла, относится к каждому из нас.
2: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Шар такой чудесной выточки, а висит на чем не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем, между слабостью и силою, и висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Вера. Светлое радио. Подлинная любовь дает силы другому. Николай Бердяев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки». Повесть о детстве. 1971 год. Крещеная ли я? Как мне это узнать? Я решила, раз мне ничего не известно, я пойду и крещусь сама. А зачем вообще это надо, креститься? Я не знала. Даже много позже, когда я поняла, что я верующая, я еще думала так. Если я наконец узнала достоверно для себя, что Бог есть, что Он меня любит, если почувствовала, что я Его люблю, то зачем креститься? Я же с Ним разговариваю в молитвах, а Он мне отвечает. Он знает, что я к Нему привязываюсь все больше и больше, и только о Нем и думаю. Я как тот человек из евангельской притчи, который нашел жемчужину, радуюсь, потому что обрела настоящее сокровище моей жизни. И ведь Он, конечно, знает, что я за каждый знак Его внимания благодарна Ему всем сердцем. Но люди крестятся 2000 лет. А главное, Христос Сам попросил Иоанна Его крестить. Сам. Попросил. Решено. Я сделаю так, а потом узнаю когда-нибудь, для чего это нужно. И еще, ведь если наши власти так преследуют тех, кто крестится, венчается, ходит в церковь, значит, боятся этого, значит, в этом истинное.
0: Голоса.

Иерусалим. К Святой Земле принадлежат другие, значимые с точки зрения библейской истории, города – Назарет, Вифлеем, Иерихон. Христиане с древних времен старались строить храмы в местах, связанных со служением Спасителя. В первую очередь церковь была построена там, где Христос воскрес из мертвых. Так в IV веке появился храм Гроба Господня, который в течение своей истории несколько раз перестраивался, расширялся и теперь под своей крышей объединяет пещеру Воскресения, Голгофу и место первого явления воскресшего Спасителя. В храме Гроба Господня служат христиане разных конфессий – православные, католики, армяне, копты. Однако именно православные христиане приложили больше всех усилий, чтобы святыни Святой Земли находились в порядке и были доступны для посещения паломниками. Уже в III веке в Иерусалиме появилась группа священнослужителей и благочестивых мирян, которые решили заботиться о местах, связанных с жизнью и служением Иисуса Христа. Со временем группа преобразовалась в «Братство Знамения», задачей которого было совершать ежедневное богослужение в храме Святого Гроба и помогать паломникам. Вскоре под попечением братства оказались другие храмы и монастыри Святой Земли. В VII веке «Братство Знамения» поменяло свое название. Оно стало именоваться «Братством Святого Гроба». Причина состояла в следующем. В начале VII столетия Святая Земля, которая до того входила в границы Византии, была завоевана арабами. Арабский халиф пожелал, чтобы храм Гроба Господня имел постоянного попечителя. Им стала Иерусалимская православная церковь, которая, в свою очередь, перепоручила эту обязанность братству Святого Гроба. Измененное название указывало, что главным объектом попечения является как раз храм Гроба Господня. Однако члены братства продолжали заботиться и о других значимых местах Святой Земли. Со временем братство стало объединять наиболее деятельных священнослужителей Иерусалимской православной церкви. В XIX веке после изменения устава главой организации стал сам Иерусалимский патриарх. Таковым он является и сегодня. Кроме патриарха, братством управляет совет из 18 наиболее авторитетных священников Иерусалимской церкви. Все они по национальности греки. В наши дни к Иерусалимской церкви принадлежат примерно 130 тысяч человек. Это в разы меньше того количества православных паломников, которые ежедневно прибывают на Святую Землю для поклонения ее святыням. Поэтому деятельность братства Гроба Господня не теряет своей актуальности. Члены братства по-прежнему совершают богослужения в наиболее значимых храмах и монастырях, представляют интересы православной церкви перед лицом государства. Иными словами, выполняют свою изначальную миссию. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о братстве Святого Гроба в городе Иерусалиме.

0: Сегодня, 20 августа, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Священномученик Александр Хатовицкий родился в 1872 году в Волынском крае. Отец его был ректором местной духовной семинарии. Александр получил духовное образование и был направлен на миссионерское служение в Иллиутскую и североамериканскую епархию. Он служил в Нью-Йорке псаломщиком, вскоре женился и стал священником. Епископ Иллиутский Николай отличал Хатовицкого за особенную порядочность, благородный идеализм. Трудами отца Александра в Нью-Йорке был построен собор святителя Николая. Появились православные общины в больших и малых городах Северной Америки. Он создал православное общество взаимопомощи, выпускал журнал. 18 лет служил отец Александр в Америке. В августе 17 года он вернулся в Россию и стал ключерем храма Христа Спасителя. Еще в Америке началась его совместная работа с будущим патриархом, а в те годы митрополитом Тихоном. В Москве отец Александр стал его помощником по управлению Московской епархией. В 20-е годы Хатовицкого арестовывали 4 раза. Он прошел лагерь и ссылку. В 37-м году последовал новый арест. На сей раз священника ждала мученическая кончина. Место погребения протопресвитера Хатовицкого остается неизвестным. За строками жития мы видим не только незаурядного человека и пастыря. Главный дар священномученика Александра Хатовицкого – самоотречение, стремление помочь ближнему. Он служил Богу всеми силами и талантами и исповедал Христа в минуты смерти. Церковь молится ему. Священномученик Александр, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
0: Святые в литературе.
5: Никто Никто не знает имен авторов народных баллад и песен, но в текстах нашли отражение свойства души и черты характера их творцов, и сохранились имена тех, кого они по-настоящему всем сердцем любили. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Мартине Турском и немецкой народной балладе о святом Мартине. Место действия – Римская империя. Время действия – 4 век по Рождестве Христовом. Мартин Турский или Мартин Милостивый – один из самых почитаемых святых во Франции и в Германии. Он жил в IV веке, когда почти вся территория современной Европы была частью необъятной Римской империи. Мартин с ранней юности мечтал о монашестве, но его отец слышать об этом не хотел и настоял, чтобы сын избрал военную службу. Мартин стал военачальником и был направлен на службу в Галлию, западную римскую провинцию, на территории нынешних Франции и Германии. По преданию, однажды зимой Мартин встретил на дороге дрожащего от холода нищего. Римский военачальник разорвал пополам свой плащ и отдал его половину незнакомцу. Вот как об этом случае рассказано в немецкой народной балладе о святом Мартине.
6: «Рано проснулся, рано встал добрый святой Мартин. Сел на коня и поскакал добрый святой Мартин. Вдруг видит добрый святой Мартин старика, борода по грудь. Стоит у дороги и говорит: «Дай мне хоть что-нибудь». Снял с себя рваный дырявый плащ добрый святой Мартин. «Возьми, мне больше нечего дать, только вот плащ один».
5: В народной балладе, где реальность переплетена с вымыслом, святой Мартин отдает нищему весь свой плащ целиком. Да и плащ-то этот рваный, дырявый. Такой плащ святой Мартин будет носить гораздо позднее, когда навсегда оставит военную службу и станет монахом-отшельником. Святой Мартин прославился в веках как великий христианский подвижник и основатель монашеской жизни в Европе. В Евангелии от Матфея есть притча о праведниках, которым дано унаследовать Царствие Небесное за то, что они пришли на помощь Христу, когда Он был голоден, мучился от жажды и холода. Праведники удивленно спрашивают: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И услышали в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Вот и бравый офицер Мартин однажды отдал нищему свой единственный плащ и встретился с Богом. Это показано в финале немецкой народной баллады о святом Мартине.
6: «И молвит нищий седой старик: «Ты отдал мне все, что мог. Но я не старик, святой Мартин, я твой милосердный Бог».
5: Позднее святой Мартин стал епископом города Тур в центре современной Франции. До конца дней он усердно заботился о больных, нищих, голодных, получив в народе прозвание «Милостивый». По преданию, на его похороны в 397 году собрались тысячи бедняков и монахи из всех окрестных монастырей. Святому Мартину Турскому посвящено множество стихов, баллад, народных песен, которые пели во время праздников на площадях. Даже маленькие дети знали, кто это такой – добрый святой Мартин из песни. Немецкая народная баллада про святого Мартина в нашей программе прозвучала в переводе Льва Гинзбурга. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: образом. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Якорь – надежда кораблю, а вера – якорь человеку на земле и на море. Архимандрит Павел Груздев.

0: вера. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Можно ли построить счастье на грехе?» Александр Сергеевич Пушкин в рассказе «Станционный смотритель» предлагает свой вариант ответа на этот вопрос. Сюжет рассказа несложен. Дуня, единственная дочь бедного станционного смотрителя Самсона Вырина, покидает отцовский дом в обществе заезжего гусара. Потрясенный отец мчится в Петербург, чтобы спасти дочь, но гусар не позволяет Самсону увидеться с Дуней. Самсон в горе уезжает домой и вскоре умирает. Важен следующий момент. В доме Вырина висят картины, посвященные евангельскому сюжету о блудном сыне. Изображены его уход, жизнь вдали от отца, нищета, возвращение, отцовское прощение. Это описание вводит евангельскую притчу в текст Пушкина. Но каким образом? С одной стороны, кажется, что Пушкин идет вразрез с евангельским текстом. Ведь Дуня в его рассказе вполне счастлива. Она обеспечена, любима. Да, она покинула отчий дом, но в Петербурге ее не ждут ни голод, ни лишения. Но с другой стороны, Дуня теряет отца. А когда после его смерти она приезжает на кладбище, то падает на отцовскую могилу и долго безмолвно лежит. Что это? Только ли горе от потери? Или же Пушкин показывает, живущая в роскоши Дуня не менее несчастна, чем вернувшийся домой в обносках блудный сын из евангельской притчи. Нельзя построить дом без фундамента. Также нельзя основать счастливой жизни на грехе, говорил философ и писатель Иван Ильин. Финал рассказа Пушкина «Станционный смотритель» именно об этом.
0: Чтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио «Вера».

0: где руки мамы к моим рукам, я буду там.
1: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
2: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
1: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
2: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
1: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
2: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: И пусть лето будет радостным и светлым.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
4: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. В Евангелии есть один едва заметный, но при этом очень важный герой – теща апостола Петра. Об ее исцелении Спасителем упоминает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
5: И объясон мечи сходящее, придоше в дом Симонов и Андреев.
6: Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
5: Пусто место и ту молитву деяши.
4: Первая глава Евангелия от Марка задает тон всему этому Евангелию. Она чрезвычайно динамична и насыщена событиями. Сразу после крещения в Иордане и пребывания в пустыне Христос вышел на общественное служение, которое началось с призвания первых апостолов. И тут же Спаситель начал свою проповедь в синагогах. Его проповедь подкреплялась делами. Он во множестве исцелял больных и бесноватых. Среди этих людей Евангелие от Марка выделяет лишь одного человека – тещу апостола Петра. С одной стороны, это вполне ожидаемо, ведь во многом повествование апостола Марка основано на свидетельстве Петра. А Петр, конечно же, не мог не упомянуть чудесное исцеление близкого ему человека. С другой же стороны, об исцелении Петровой тещи говорят все три синоптических Евангелия – и Матфей, и Марк, и Лука. Это исцеление – существенным образом отличается от других исцелений первых дней общественного служения Христа тем, что теща святого апостола, вновь став здоровой, не пошла по своим делам, а начала служить Христу и его спутникам. Да, она должна была так поступить по закону гостеприимства, но она только что была больна, и, несомненно, ей был необходим покой после исцеления. Однако она восприняла свое здоровье как дар, которым необходимо распорядиться на благо другим людям. Впрочем, некоторые комментаторы, к примеру, святитель Иоанн Златоуст, упоминая расположение жены, то есть стремление тещи Петра послужить гостям, не обходят вниманием и силу Христову, которая не только вернула здоровье больной женщине, но сделала это мгновенно, так что бывшая больная не нуждалась в каком-либо периоде реабилитации после болезни. Обращает на себя внимание и еще один важный аспект этого исцеления. И он тоже связан с личностью тещи Петра. Если у апостола была теща, значит, у него была и жена. Христос, войдя в жизнь Петра и призвав его к апостольству, не стал рушить его брак. Напротив, Господь укрепил и освятил своим присутствием и совершенным чудом семью Петра. Мы видим, что решение Петра следовать за Христом обернулось мгновенным благом для его семьи. Пока что это благо было лишь физическим. Спаситель вернул временное здоровье. Но это лишь начало, лишь некий залог будущих вечных благ. Подобное происходит всегда, когда в жизнь человека входит Христос, и когда человек отвечает согласием на Господень призыв. Следствием такого согласия становится вхождение Спасителя в жизнь семьи этого человека. Примеров тому масса. Давайте постараемся о них не забывать и всегда держать в памяти, что Господь благословляет не только самого верующего человека, но и его семью, шаг за шагом приводя к себе и наших близких.
3: День за днем. Радио.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Сисой Савченко.
1: На Афон опустились вечерние сумерки. Закрылись на засовы до самого утра ворота монастырей. Монах Сисой, живший в уединенной пустынной местности на юго-западном склоне Святой Горы, тоже запер на щеколду дверцу своей маленькой хижины-кельи. В последнее время все чаще появлялись слухи о разбойниках, пробравшихся на Афон и нападавших по ночам на уединенные кельи. Что они хотели там найти, отец Сисой не понимал. Поживиться у отшельников было нечем. У самого отца Сисоя все богатство, жестяная кружка да старое одеяло. За окном уже совсем стемнело, когда отец Сисой встал на вечернюю молитву. Ни один звук, кроме негромкого голоса монаха, не нарушал безмолвия. И вдруг кто-то громко постучал в дверь кельи, а потом стал дергать ее так, что она едва не слетела с петель. Отец Сисой испуганно перекрестился. «Отворяй!» – услышал он грубый окрик. Монах подошел к окну и осторожно выглянул. У двери стоял огромного роста человек в мирской одежде. В руках он держал большой нож. «Разбойник!» – сжалось у отца Сисоя от страха сердца. Но он, поборов испуг, в уме стал молиться, одновременно из-за двери увещевая незваного гостя уйти. Разбойник продолжал трясти дверь, но в какой-то момент вдруг насторожился. То ли ему почудилось, то ли действительно он услышал какой-то звук, однако что-то спугнуло злодея, и он быстро убрался, пообещав, однако, скоро вернуться. Отец Сисой упал на колени и возблагодарил Господа за спасение. Но что будет дальше? Завтра разбойник придет снова, и тогда уж точно ворвется в келью. Монах стал горячо молиться, прося у Бога избавления. До самого утра отец Сисой не сомкнул глаз. Только когда горизонт начал светлеть, он забылся тревожным сном. Проснулся он от стука в дверь. На улице ярко светило солнце, пели птицы. «Неужели разбойник дерзнул явиться сейчас?» – подумал отец Сисой и снова осторожно посмотрел в окно. На сей раз у двери он увидел монаха. Ростом ничуть не меньше вчерашнего ночного гостя, он был, в отличие от него, кроток лицом, а в руках держал не нож, а какой-то конверт. Отец Сисой открыл. Гость, увидев его, тут же упал на колени и стал слезно просить отца Сисоя принять его в духовные ученики. Он протянул отшельнику конверт. Там оказалась рекомендация от духовника. Отец Сисой поднял монаха с земли и начал было объяснять, что не берет учеников, что затем и поселился здесь, в глуши, чтобы жить в уединении. Но вдруг в его голове в красках всплыло ночное происшествие. «Да ведь это сам Господь мне тебя послал!» — воскликнул вдруг отец Сисой, радушно обнял изумленного гостя и разрешил ему поселиться у себя. Монах был уверен, что вдвоем они будут в безопасности. Действительно, на следующую ночь разбойник не вернулся. И больше уже никогда не тревожил отца Сисоя, наверняка узнав, что тот теперь живет не один. А отец Сисой каждый день благодарил Бога за помощь. Вскоре об этой истории стало известно в других афонских монастырях. Монахи благоговейно дивились силе молитвы отшельника и стали часто приходить к нему за советом и наставлением, называя старцем. «Помощь Божия всегда приходит», — говорил афонский старец Сисой Савченко, «умея ее только различить и принять».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Сисой Савченко.

0: вера.
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил. –

Радио «Вера». Светлое радио. Тяжело жить в бедности, но еще хуже – разбогатеть неправедно. Святитель Григорий Богослов.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника протоиерея Павла Устинова. 20 августа 1915 год. «Еду на пароходе с Клавдией в Вятку. Везу свою мечту, свою радость, свою звездочку, свое счастье. Теперь она уже моя». Венчание было 29 июня 1915 года в 5 часов вечера. С того счастливого дня, когда сбылась моя мечта, я стал еще сильнее верить в Бога, в Его любовь к человеку, в Его милосердие. Сейчас, когда я сел за столик, чтобы писать дневник, у меня зародилось одно только желание — воспеть гимн тому, кто сделал меня счастливым, кто дал мне и друга, и мать, и девушку, и жену, милую голубку.
0: Голоса

0: Вот моя молитва.
1: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
2: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. В православных храмах в начале литургии, когда нет большого церковного праздника, исполняются особые песнопения, изобразительные антифоны или просто изобразительные. Поэтичное название, не правда?

То есть песнопения эти буквально изображали для них литургию. Всего изобразительных антифона три. Первый и второй строятся на строчках из Псалтыри, книги ветхозаветного пророка Давида. А вот третий основан на евангельском тексте. Девяти заповедях блаженства, данных самим Христом во время Нагорной проповеди. Давайте поразмышляем над текстом третьего изобразительного антифона и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Началом антифона служит фраза, основанная на словах благоразумного разбойника, распятого справа от Христа. «Во царствии Твоем помяни нас, Господи!» Далее следуют две заповеди блаженства, которые в переводе на русский язык звучат так. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Эти строчки говорят о нищих духом, то есть людях смиренных, тех, которые всей душой надеются на помощь Бога. Они будут счастливы, потому что им будет дано Царствие Небесное. А плачущие – это те, кто искренне, со слезами, раскаиваются в своих грехах. Послушаем первую часть антифона на церковно-славянском языке.

Вторая часть антифона содержит еще три заповеди блаженства. В переводе на русский язык они звучат так: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Послушаем вторую часть антифона.

Вот как звучит в переводе на русский язык третий фрагмент песнопения. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное». Послушаем третий фрагмент изобразительного антифона.

0: Четвертая часть песнопения обращена к тем верующим, которых ругают и проклинают за имя Христово. Вот как в переводе на русский язык звучит последний фрагмент третьего изобразительного антифона. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Послушаем четвертый фрагмент.
1: Да.

Во время исполнения третьего изобразительного антифона открыты царские врата, то есть центральные двери алтаря, и совершается так называемый «малый вход». Из левой алтарной двери выходят священник и диакон, который держит над головой Евангелие. Их сопровождают алтарники со свечами. Если

священник служит без диакона, то он сам несет Евангелие. Священнослужитель проходит вдоль алтаря и вносит Евангелие через царские врата. Этот момент символически показывает, что вход в Царствие Небесное теперь открыт для тех, кто идет за Христом, то есть для всех кротких и смиренных, плачущих о своих грехах, претерпевающих страдания за имя Господа и живущих по Его заповедям, для всех раскаявшихся, как благоразумный разбойник. Давайте послушаем третий изобразительный антифон полностью в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

0: Сегодня, 20 августа, церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Священномученик Дмитрий Миловидов родился в 1879 году в Рязанской губернии. Он получил духовное образование, женился. В семье родилось 9 детей. В 1911 году Дмитрий стал священником. Он был назначен в село Троицкие Барки и прослужил там до своей мученической кончины в 1937 году. Местные жители вспоминают, что богослужения проходили очень торжественно. Священника они ценили за простоту, отзывчивость, горение в вере. Он также славился знанием целебных трав и охотно лечил односельчан. В 30-м году его судили в первый раз. Тогда отца Дмитрия обвинили в неуплате налогов. Из ссылки он вернулся только через 3 года. К этому времени запуганные односельчане реже стали бывать в церкви. Храм не отапливался. Представители власти открыто заявляли Миловидову, что ему лучше покинуть село. Священник отказался выполнить их требования. В 1937-м отца Дмитрия снова арестовали. Его обвинили в контрреволюционной деятельности и террористических настроениях. Тройка приговорила Миловидова к расстрелу. Место его погребения неизвестно. Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам святейшего патриарха Кирилла, в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Церковь чествует священномученика Дмитрия Миловидова и просит его: «Святой мученик Дмитрий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». У православных верующих сейчас время Успенского поста. Он завершится 27 августа. Это один из 4 многодневных постов православной церкви. Он начинается и заканчивается всегда в одно и то же время. Успенский пост длится всего 2 недели, но при этом он такой же строгий, как и Великий. Из трапезы исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается всего 1 раз – в праздник Преображения Господня. О церковных традициях, важности, значении Успенского поста и о главном для православных христиан деле на этот период рассказал ключарь Андреевского собора города Ставрополя протоиерей Михаил Моздор.
4: Для человека исполнение поста – важная задача, потому что она вносит духовную вертикаль в нашу жизнь, но при этом человек постящийся, он более полно переживает духовную жизнь, потому что его самоограничение позволяет ему преодолеть какие-то эгоистические наклонности. Исполнение поста вместе с тем вносит большее многообразие в жизнь человека. Человек постящийся, он, как правило, более способен пережить радостные моменты праздника. Всего у нас в течение года 4 поста, и в эти посты необходимо, помимо ограничений в пище, воздержания от всевозможных пустых зрелищ, все-таки участвовать в таинствах, исповедоваться и причащаться. И для человека, который стремится жить по совести, для человека, который стремится любить ближнего, очень важно уметь отказываться от лакомого куска, уметь преодолевать свои какие-то страсти, привязанности. Собственно, пост и молитва – это важные составляющие для каждого человека, который стремится жить по евангельским заповедям и следовать православным традициям. И хотелось бы пожелать каждому человеку, который дорожит православными традициями, каждому человеку, который отзывается на призыв православной церкви к самоограничению в этот период, помощи Божией, самопознания, потому что без самопознания невозможно движение к совершенству.
3: Успенский пост завершается праздником, в честь которого и назван Успением Пресвятой Богородицы. Его отмечают 28 августа. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 12 до 18 часов. Краски России.
6: Саш, смотри. Оказывается, в нашем художественном музее Алтайского края есть полотно знаменитого Саврасова. Ну, того самого, который картину «Грачи прилетели» написал.
7: Точно, Алексей Саврасов. Как полотно называется? Угу, «Могила над Волгой». Вот, вижу в центре картины покосившийся крест на горе. Интересно, чье это захоронение?
6: Не знаю. Может быть, какого-нибудь известного человека? Попробуй в интернете найти.
7: А что в поисковике набрать? Чью могилу нарисовал Саврасов?
6: Может, лучше старое захоронение над Волгой?
8: Позвольте вам помочь, молодые люди. У меня есть ответ на ваш вопрос. Я как раз недавно изучил историю этой работы Алексея Саврасова.
6: Ой, расскажите, пожалуйста.
7: Да, было бы интересно узнать.
8: С удовольствием поделюсь тем, что знаю. Картина Алексея Саврасова «Могила над Волгой» – это пейзаж настроения. Через него художник передал свое отношение к смерти. И старое захоронение здесь – символ, не имеющий отношения к какому-то конкретному человеку.
6: А почему у Саврасова возникла идея нарисовать такое печальное полотно? У него что-то случилось?
8: Да, художник пережил трагедию, которая произошла внезапно, посреди благополучия. Саврасов получил от мецената Павла Третьякова заказ на серию волжских пейзажей. Алексей Кондратьевич любил непросткую красоту Поволжья и с удовольствием отправился с женой в творческую командировку в Ярославль. Супруги сняли квартиру и какое-то время жили, по выражению художника, тихо и сосредоточенно. У Саврасовых родилась дочь, но вскоре она умерла. И спокойная, размеренная жизнь рухнула.
7: Вот почему художник нарисовал такую мрачную картину.
8: Я бы не назвал ее мрачной. На меня пейзаж не производит гнетущего впечатления, несмотря на свои темные тона. Изогнутая береза, сухие травы, деревянный сруб одинокой могилы на берегу реки. Это только передний план картины. И он, обратите внимание, погружен в тень. А заднее пространство изображения совсем иное.
6: А ведь точно. Картина как будто поделена по диагонали. Нижняя левая часть темная и скорбная. Она вызывает сильные эмоции и приковывает внимание. Так что сразу и не заметишь, что правая верхняя половина полотна светлая.
8: Верно. Сочный закат заливает горизонт. Небо и река золотятся в лучах заходящего солнца. И от темного берега, от заброшенного кладбища, стремится в этот радостный поток света одинокая птица.
7: Как будто душа покинула тело и улетает в небо.
8: Этот образ Саврасов использовал, чтобы передать. Жизнь не заканчивается земным существованием. Ему на смену приходит нечто более возвышенное, значительное, прекрасное.
6: А на момент создания картины сколько времени прошло со смерти девочки?
8: Полотно написано в 1874 году, то есть с похорон прошло 3 года. Для Саврасова это был непростой период осмысления человеческих страданий и смерти. Плод мучительных раздумий воплотился в полотне «Могила над Волгой». Художник смог преодолеть отчаяние, обрел светлую надежду, и с каждым внимательным зрителем он сквозь века делится своей верой в то,
7: что жизнь сильнее смерти.
3: Картину Алексея Саврасова «Могила над Волгой» можно увидеть в Государственном художественном музее Алтайского края.
5: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Бывает такое, что слышишь от людей, что в храмах все не так, как надо. И мрачно там, и батюшки, дескать, далеки от святости, и прихожане – простецы. Такие люди, хотя и являются частью церкви, но из-за гордыни не могут ощутить подлинную радость во Христе. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Если хочешь помочь церкви, то старайся лучше исправить себя самого, а не других. Если ты исправишь самого себя, то сразу же исправится частичка церкви».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Православного философа и публициста Сергея Фуделя называют иногда духовным писателем Серебряного века. Его ранняя юность прошла в окружении известных и талантливых личностей той эпохи. Он был знаком с Андреем Белым, Николаем Бердяевым, Мариной Цветаевой. Однако влияние на Сергея Иосифовича и как на писателя, и как на человека оказали все-таки не они, а его отец – священник. Именно поэтому одна из главных тем, над которой размышляет Сергей Фудель в своих трудах, это современный человек в церкви. Здесь писатель касается в первую очередь проблемы человеческих взаимоотношений, которые внутри церковной среды, как, впрочем, и везде, складываются зачастую непросто. В одной из своих самых известных книг «У стен церкви» он приводит такой классический пример – реакцию церковных бабушек на девушку, зашедшую в храм без косынки. Сергей Фудель сравнивает таких бабуль с ястребами, которые кидаются на жертву. Как правило, в такой ситуации девушка просто-напросто уходит. «А если она больше не придет?» – спрашивает автор. И с его стороны это отнюдь не риторический вопрос, а взывание к человеческой совести, здравому смыслу, христианской любви, наконец. Это волновало писателя гораздо сильнее, чем, например, его собственные отношения с советской действительностью, которые, понятно, складывались не лучшим образом. Не только как сын священника, но и как человек, не считающий нужным скрывать свою веру в Бога, он постоянно подвергался арестам и ссылкам. Лучшие годы жизни он провел в лагерях. Книга «У стен церкви» стала последним произведением Сергея Фуделя, и писатель вложил в нее все, над чем размышлял в течение своей долгой и нелегкой жизни. Однако книга удивительно светлая. Мысли автора далеки от невзгод и страданий. В одном из фрагментов он, например, проводит неожиданную параллель между святыми отцами церкви и Рэем Брэдбери. Оказывается, и отцы, и знаменитый писатель-фантаст в разные эпохи и независимо друг от друга открыли самый доступный и полезный способ сохранения евангельского слова на случай, к примеру, атомной войны или другого глобального катаклизма, заучивать текст священного писания наизусть. А еще автор считает, что самое лучшее место для молитвы – московское метро. Правда, писал он эти строки в 70-е годы 20 века. При нынешнем многолюдии молиться в метро, возможно, будет сложновато. Но зато там всегда можно почитать книгу. Например, Сергея Фуделя «У стен церкви». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Часть речи.
1: Митрополит Вениамин Фетченков. Отрывок из книги «Небо на земле». В богослужении проводится главным образом та мысль, что Бог в Троице есть и Творец, и Промыслитель мира, и что Христос – наш Искупитель.
2: Искупитель – Бога-человек Иисус Христос, совершивший своим добровольным распятием и воскресением искупление человека из плена греха и смерти. Искупление было необходимо, чтобы восстановить способность человека воспринимать божественную благодать и вернуть ему утраченное в грехопадении единство с Богом как источником жизни. В православном богословии искупление понимается не как юридический выкуп, а как благодатное, сверхъестественное устранение преград, отделяющих человека от Бога.

0: Радио «Вера». География веры.
1: Богородицкий монастырь был основан в Казани в 1579 году. Его построили по указу царя Ивана Грозного на том самом месте, где произошло обретение чудотворного казанского образа Божьей Матери. Девочка Матрёна Анучина, которая нашла святыню, стала первой монахиней, а позднее – настоятельницей обители. В 1594 году на монастырской территории возвели храм, посвященный Казанской иконе Богородицы. К концу XVIII века обветшавшее здание сменил великолепный каменный собор. Святыня хранилась под его сводами. К чудотворному образу стекались паломники со всей России. На пожертвование богомольцев в монастыре возвели архитектурный комплекс, которому не было равных в Поволжье. После революции 1917 года эту красоту разорили безбожники. Обитель упразднили, храм Казанской иконы Божьей Матери разрушили. Но в 2004 году Богородицкий монастырь вновь стал действующим, на этот раз как мужской. А через несколько лет в столице Татарстана был заново отстроен Казанский собор. Воссозданный по проекту 18 века, он открыл свои двери 21 июля 2021 года в праздник Казанской иконы Божьей Матери. Возвращение из небытия исторически значимого храма стало важным событием не только для Казани, но и для всей России.
2: Радио «Вера» в Казани можно слушать на частоте 95,5 FM.
3: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет предприниматель, основатель ассоциации «Московский бизнес за семью» Михаил Топеречкин. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, о влиянии христианских ценностей на его отношение к предпринимательству, а также о том, как бизнес-сообщество может поддерживать семью и рождение детей. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, как в Евангелии от Иоанна говорится о знамениях и чудесах.
3: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Недавно я прочитал интересную новость. Оказывается, что выбирая между психологом и священником, люди стали чаще выбирать священника, потому что психолог оказывается им не по карману. Но к чему надо быть готовым, когда идешь в храм на беседу? Или тем более на исповедь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
6: «Сицева уба, имущие обетования возлюбленные».
7: Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас! Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
6: А сего мира печаль смерть соделывает.
5: Хотя у меня есть немало православных друзей-психологов, я не думаю, что вправе сравнивать их методы ведения беседы с тем, как обычно ведут беседы священники. Впрочем, одна вещь более-менее очевидна. Профессиональный психолог никогда не станет оценивать ваши поступки и, например, квалифицировать их как плохие и уж тем более греховные. Думаю, что причина здесь не столько в самой психологии, сколько в особенности гуманистической этики, которая практически не интересуется темой греха или порока. В свою очередь, для священника, который ориентируется на христианские заповеди, очевидно, что поступки бывают плохими и хорошими, и говорить о них нужно прямо, потому что только честная оценка позволит человеку осознать свои ошибки. Конечно, это ни в коем случае не оценка самого человека, как плохого или хорошего, но оценка позиции, которая может быть, например, легкомысленной или эгоистичной, не позволяющей увидеть себя настоящего и оценить свое поведение в свете заповедей Христовых. В отрывке из второго послания апостола Павла к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол обращается к ученикам со словами утешения. Они были опечалены строгой критикой, которая содержалась в его первом послании. И он желает показать им, что его целью было не унижение или, собственно, печаль учеников, но их очищение от скверны и святость их жизни. Вместе с тем, утешая, он не заискивает, но ищет доверие учеников. «Вместите нас», — говорит он, то есть впустите нас, как апостолов, в свои сердца. Он никого не обижал, никому не вредил, но они были настолько важны для него, что он готов был не только критиковать их поступки, но и жить и умереть с ними, только бы они исправились. И, видимо, они вместе с критикой почувствовали его любовь и искреннюю, буквально отеческую боль, потому что в итоге опечалились правильной печалью. Не той, которая уничтожает, но той, которая ведет к покаянию и обновлению жизни. Приходя в храм, нужно быть готовым к тому, что тебе скажут прямо, что, например, блуд – это не красивая романтическая история про настоящую любовь, а смертный грех, уничтожающий душу, что сплетни – это не невинная болтовня о том о сём, но часто клевета, ведущая к уничтожению, пусть и социальному, другого человека. Услышав призыв не оправдываться и называть вещи своими именами, современный человек может быть опечален. Но в этой кажущейся строгости, сквозь все слова о грехе, важно расслышать ту любовь и заботу, с которой Церковь, по примеру апостола Павла, относится к каждому из нас.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев Мей.

Радио «Вера». Светлое радио. Правда – это значит победа совести в человеке. Михаил Пришвин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I. 1844 год. У моей сестры Адени скоротечная чахотка. Мы жили в царском селе. За несколько дней до ее 19-летия положение ухудшилось. Она была точно выжжена жаром. Мне было поручено предложить ей причаститься. «Я слишком слаба, чтобы приготовиться», — возразила она мне. Отец Бажанов написал ей: «Ваша длительная болезнь – это лучшая подготовка. Если он считает меня достойной, я хочу причаститься завтра», – было ее ответом. На следующий день было рождение Адени. Обедню служили в наскоро устроенной часовне в Александровском дворце. Оттуда мы все шли за священником, который нес святые дары к больной. Мы все опустились на колени у ее кровати, в то время как священник читал молитву. Ясным голосом она повторяла слова молитвы и, принимая святое причастие, скрестила руки на груди. В глазах ее было какое-то особое сияние. Она протянула всем нам руку с улыбкой, в которой уже не было почти ничего земного. Затем она молча попросила нас удалиться. Ей нужен был покой. Когда через несколько часов она позвала меня к себе, ее лицо все еще светилось неземным светом.
0: Голоса.

0: вавилонских образцов письменности, обнаруженные несколькими годами ранее археологом Остином Генри Лейердом на раскопках древней Ниневии. Среди табличек с текстами ученый нашел глиняную доску с рисунком, в точности отражающим библейский рассказ о грехопадении Адама и Евы.
1: В центре глиняной таблички, датированной 7 веком до Рождества Христова, изображено раскидистое плодоносящее дерево, справа от которого стоит мужчина, а слева женщина, срывающая плод. За спиной у женщины виден змей, приникший головой к ее уху и словно что-то вкрадчиво нашептывающий. Сюжет рисунка словно взят из библейской книги Бытия. Благодаря этой параллели ученые дали глиняной вавилонской табличке имя «Искушение». Под этим названием она и сейчас хранится в главном историко-археологическом музее Британской империи.
0: Однако глиняная табличка искушения, найденная во время раскопок в Ниневии, не стала доказательством, что описанное в Библии изгнание из рая – это начало истории человечества, равно относящееся ко всем земным племенам. Скептики возразили, что клинописная библиотека, обнаруженная доктором Лейердом, была создана во время царствования Ашурбанапала, того самого ассирийского императора, который покорил многие соседние государства в 7 веке до Рождества Христова. Вассалом Ассирии считался и иудейский царь Манассия. И нет ничего удивительного в том, что в ассирийских клинописных документах нашло отражение наследия подчиненных народов. Но 1930 год подарил археологам еще один артефакт, отсылающий научную мысль к истокам земной истории. Профессор Пенсильванского университета США Ефрем Спейсер при раскопках на холме Тепе-Гавра обнаружил каменный перстень, датированный серединой 4-го тысячелетия до Рождества Христова.
1: Тепе-Гавра в буквальном переводе «Великий холм». Это древнее поселение в Месопотамии, расположенное неподалеку от ассирийской столицы Ниневии. Сейчас это территория Ирака. В ходе раскопок, произведенных археологами Пенсильванского университета, было установлено, что город Тепе-Гавра существовал с 6-го тысячелетия до Рождества Христова. Находки профессора Спейсера и его коллег доказали, что Месопотамия, долина пересечения рек Тигра и Евфрата, была родиной одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. Одним из научных трофеев американской экспедиции стал каменный перстень, на щитке которого явственно различимы две человеческие фигурки – мужчины и женщины, за которыми следует змей. Сагбенность обнаженных тел подчеркивает удрученное состояние изображенных людей. Они как будто устыдились своей наготы и в смущении отвернулись друг от друга. Художник древности словно старался графически запечатлеть информацию, изложенную в 3 главе книги Бытия.
0: Рисунок, который вполне может служить иллюстрацией к библейскому повествованию об Адаме и Еве, был вырезан неизвестным мастером за 35 веков до Рождества Христова и за много столетий до рождения родоначальника еврейского народа, праотца Авраама. Это безыскусное древнее изображение убедительно демонстрирует, что рассказ книги Бытия нельзя считать только лишь частью иудейской летописи. Некогда он входил в наследие всякого народа. Однако, утратив связь с Творцом, большинство племен потеряли и память о своих истоках. Иудеи же, оставаясь единственными носителями веры в единого Бога, сберегли в Священном Писании историю утраченного рая.

0: Сегодня, 20 августа, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Святитель Митрофан, епископ Воронежский в миру Михаил, родился в 1623 году в семье потомственных священников. Известно, что до 40 лет он жил в миру, был женат, воспитывал сына, служил приходским священником в селе близ Владимира. Лишившись супруги, священник принял постриг с именем Митрофан. Вскоре он был избран игуменом Яхромской обители, а через 10 лет стал архимандритом знаменитого Макариево-Унжинского монастыря. В то время наиболее остро стоял вопрос борьбы со старообрядческим расколом. Для этого были созданы новые епархии, в том числе Воронежская. Руководить ею стал Митрофан. В 1696 году в Воронеж прибыл царь Петр I. В окрестностях города строился флот для похода на Азов. Епископ Митрофан активно помогал строительству средствами, а молодому царю – советами. Скончался святитель в 1703 году. Сам царь Петр нес гроб до усыпальницы. Прощаясь, он сказал: «Не осталось у меня больше такого святого старца. Ему же буди вечная память». 20 августа 1832 года состоялось обретение нетленных мощей владыки Митрофана и причисление его к лику святых. Церковь чтит в лике святителей епископов или архиереев, угодивших Богу своей праведной жизнью. Епископ Воронежский Митрофан стал образцом пастыря и христианина для всех, кто знал его лично и читает его житие спустя столетия. Мы обращаемся к святителю за молитвенной помощью. Святитель Митрофан, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: грустная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Страницы летописи. Павел Иванович Плеханков, 30-летний полковник штаба Казанского военного округа, был на прекрасном счету у начальства. Его карьера началась при Александре III и стремительно шла в гору. Поговаривали уже и о генеральском чине. Оставалось только жену хорошую найти и зажить своим домом. Но с некоторых пор что-то в поведении Павла стало удивлять сослуживцев. На балы ходить перестал, в театр тоже. Зато начал устраивать за городом какие-то пиры для детей-оборванцев. А все потому шептались за его спиной, что с монахами связался. Приемная мать, воспитывавшая Павла после смерти его родной матери, забеспокоилась о будущем любимого пасынка.
1: «Что ж ты, Павлуша, невесту себе не ищешь? Скоро и молодость твоя пройдет. Никто за тебя идти не захочет».
2: «Матушка, только за послушание вам решил я на прошлом званом обеде, что так и быть. Заговорю с той, что окажется рядом за столом. А рядом оказался священник. Весь обед мы с ним проговорили об Иисусовой молитве. Знаете, матушка, я долго думал о своем будущем и твердо решил, что не надо мне жениться».
1: «Павлуша, неужто ты о монашестве думаешь? Боялась я тебе говорить, но больше всего я хочу, чтобы ты посвятил свою жизнь Господу. С тех самых пор, как ты 5-летним мальчонкой начал в алтаре прислуживать».
2: «Все к тому складывается, матушка. И потом, этот случай в Москве. Кажется, я вам не рассказывал. Когда был там по службе, узнал, что приехал отец Иоанн Кронштадтский и служит обедню в одном из военных корпусов. Я тотчас отправился туда, да успел к самому концу. Прошел в алтарь, вижу, отец Иоанн переносит святые дары с престола на жертвенник. Вдруг он ставит чашу, подходит ко мне, целует мою руку и, не сказав ни слова, опять отходит к престолу».
1: «Отец Иоанн – великий подвижник. Он знает то, чего мы не знаем. Не иначе, Павлуша, быть тебе священником».
0: С тех пор Павел Иванович всей душой устремился к монастырской жизни, стал жить скромно и обособленно. Как-то раз в коридорах штаба на глаза ему попался журнал. Перелистав его, Павел Иванович прочел: «В Калужской губернии, недалеко от города Козельска, находится Оптина пустынь. В ней есть великий старец отец Амвросий, которому ежедневно со всех концов России стекаются тысячи богомольцев. Вот кто мне укажет, в какой монастырь поступить», — подумал Павел Иванович, взял отпуск на службе и отправился к знаменитому старцу за советом. Преподобный Амвросий благословил его через 2 года снова приехать в Оптину пустынь. Ровно через 2 года 46-летнего Павла Ивановича произвели в генералы. И в том же 1891 году он, оставив все, приехал под Козельск, в знаменитый на всю Россию монастырь под начало оптинских старцев. На этом заканчивается биография Павла Ивановича Плеханкова и начинается житие монаха Варсонофия. Прошло 13 лет. Трудно было узнать в кротком немолодом монахе прежнего блестящего красавца-офицера. Не так давно стал отец Варсонофий иеромонахом и начал исповедовать прихожан, а к нему уже ехали духовные чада со всех концов страны. Многие называли его прозорливым старцем. Рассказывали и о чудесных исцелениях, происходящих по его молитвам. Преподобный хотел бы так и прожить остаток своих дней в Оптиной пустыне, никогда не покидая ее. Но жизнь распорядилась иначе. В 1904 году, когда началась русско-японская война, 60-летний старец неожиданно для всех был послан духовным начальством на фронт исповедовать, причащать раненых и умирающих, отпевать усопших. Только через 3 года вернулся он в обитель. А в 1910 году отец Варсонофий отправился на станцию Остапова для напутствия умиравшего Льва Толстого. Встреча эта так и не состоялась. Позднее старец с грустью вспоминал:
2: «Приезжаю в Остапово, меня к Толстому не пускают. Я обращался к старшей его дочери. Она отвечает мне письмом, правда, вежливым, но с отказом. Обращаюсь к другой. Та приезжает ко мне взволнованная и сообщает, что пустить меня к графу нельзя, так как, увидя меня, он непременно умрет. Напрасно я уверял, что не заведу с Толстым богословских споров, просил только допустить меня хотя бы издали благословить умирающего. Нет, ничего не слушают. Помню, в самый день смерти графа утром пришла ко мне мысль, не допустят ли меня сегодня к нему. Быть может, он покается и будет спасен. В это самое время пришли ко мне сказать, что граф умер. Так и погибла душа. А между тем, как легко было ему спастись. Я нес ему тело и кровь Христовы и шел простить и разрешить все его согрешения, вольные и невольные.
3: Последний отъезд из Оптиной был для отца Варсонофия самым тяжелым. Несмотря на великие духовные дарования старца, нашлись недовольные его деятельностью. По наветам и доносам преподобный был переведен в другой монастырь, но изгнание было недолгим. Меньше чем через год преподобный Варсонофий почил и вернулся в любимую Оптину пустынь. Здесь, во Владимирском храме, покоятся его мощи и по сей день.
0: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Если человек постоянно стремится к Богу, то и по смерти он, как ракета, понесется к Богу. Старец Сафроний Сахаров –

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи». Так говорит в Псалме 56-м царь и пророк Давид. Возможно, под гуслями Давид имеет в виду не только и не столько музыкальный инструмент, сколько собственную душу. Существует ли музыка души? Антон Павлович Чехов в пьесе «Три сестры» вкладывает в уста одной из героинь слова, заставляющие задуматься над этим. Вспомним сюжет. Сестры Ольга, Мария и Ирина родились и выросли в Москве, но сейчас, в силу обстоятельств, живут в провинциальном городке, всей душой мечтая о возвращении в столицу. Все трое несчастны. Ольга через силу преподает в гимназии, Маша неудачно вышла замуж, а Ирина томится бесцельностью и работает на телеграфе, пытаясь найти в труде отраду и полноту жизни. К Ирине сватается сосед, барон Тузенбах. Ирина соглашается на брак. В последнем акте пьесы героиня с горечью говорит жениху: «Душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян». Преподобный Варсонофий Оптинский говорил, что человек может всей жизнью воспеть песнь святую, песнь божественную. В душе Ирины, как и ее сестер, скрыт этот источник музыки. Они чувствуют его присутствие, но их рояль заперт, а ключ потерян. Ключ они ищут, да только не там. Его не найти ни в Москве, ни в телеграфной конторе. Как его найти? Чехов не дает прямых ответов, но христианам хорошо известно: отпереть рояль, вызволить музыку души можно только в присутствии Творца. Когда мы позволяем Ему войти в нашу жизнь, когда берем из Его рук этот ключ, то из души, каковы бы ни были внешние обстоятельства, изливается та музыка, о которой писал святой Варсонофий: радостная песнь бытия.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Программа создана при поддержке группы компаний «Югстроинвест».
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
5: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Далеко не все местные жители знают об этой церкви, хотя ей уже более 130 лет. Расположена она в центре Ставрополя, на улице Партизанской. Храм Преображения Господня построили в 1894 году. Изначально это была так называемая домовая церковь. Она действовала при епархиальном свечном заводике. Позднее при храме стала работать церковно-приходская школа. Точной информации о том, что происходило с храмом после прихода к власти большевиков, нет. Очевидно, что ничего хорошего. По одной из версий, по соседству с храмом на территории бывшего свечного завода располагался концентрационный лагерь, а к середине 1920-х – солдатские казармы. Тем не менее, Духовная жизнь здесь не угасала. По праздникам в храме собиралось до 1000 верующих. Некоторые архивные документы свидетельствуют о том, что службы в храме, пусть нерегулярно, но все же велись вплоть до 1961 года. За несколько лет до этого основное здание храма превратили в военный госпиталь. Церковь переехала в маленький одноэтажный дом. А в начале 1960-х закрыли и этот храм. Уже в 2000-х Минобороны переместила госпиталь в другое здание, а территорию постепенно вернули в ведение РПЦ. К лету 2001 года госпиталь полностью закончил перебазировку на новое место, освободив все помещения церкви. С приходом в феврале 2004 года нового настоятеля, священника Владимира Сафонова, в Спасо-Преображенской церкви была открыта воскресная школа. В канун Великого Поста увидел свет первый номер Преображенского листка, храмового периодического печатного издания. Благодаря материальной поддержке заметно активизировалась работа по ремонту и благоустройству зданий и территории Спасо-Преображенского комплекса. Храм восстановили. На территории храма очень тихо, никакой городской суеты. Отличное место для тех, кто хочет подумать о вечном. Есть детская площадка, беседка с иорданом. Следует отметить, что в течение последних лет новейшей истории Спасо-Преображенской церкви здесь образовалась небольшая, но крепкая община, состоящая из добрых и отзывчивых людей. В настоящее время промыслом Божьим церковь продолжает преображаться как духом, так и внешним убранством, тем самым как бы подтверждая соответствие своему названию. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
4: А как по-украински колобок?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
5: для детей
4: и взрослых.
6: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. В Евангелии есть один едва заметный, но при этом очень важный герой – теща апостола Петра. Об ее исцелении Спасителем упоминает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
7: «И объясон мещи сходящее, придоше в дом Симонов и Андреев».
8: «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился».
7: «Пусто место, и ту молитву деяши».
6: Первая глава Евангелия от Марка задает тон всему этому Евангелию. Она чрезвычайно динамична и насыщена событиями. Сразу после крещения в Иордане и пребывания в пустыне Христос вышел на общественное служение, которое началось с призвания первых апостолов. И тут же Спаситель начал свою проповедь в синагогах. Его проповедь подкреплялась делами. Он во множестве исцелял больных и бесноватых. Среди этих людей Евангелие от Марка выделяет лишь одного человека – тещу апостола Петра. С одной стороны, это вполне ожидаемо, ведь во многом повествование апостола Марка основано на свидетельстве Петра. А Петр, конечно же, не мог не упомянуть чудесное исцеление близкого ему человека. С другой же стороны, об исцелении Петровой тещи говорят все три синоптических Евангелия – и Матфей, и Марк, и Лука. Это исцеление – существенным образом отличается от других исцелений первых дней общественного служения Христа тем, что теща святого апостола, вновь став здоровой, не пошла по своим делам, а начала служить Христу и его спутникам. Да, она должна была так поступить по закону гостеприимства, но она только что была больна, и, несомненно, ей был необходим покой после исцеления. Однако она восприняла свое здоровье как дар, которым необходимо распорядиться на благо другим людям. Впрочем, некоторые комментаторы, к примеру, святитель Иоанн Златоуст, упоминая расположение жены, то есть стремление тещи Петра послужить гостям, не обходят вниманием и силу Христову, которая не только вернула здоровье больной женщине, но сделала это мгновенно, так что бывшая больная не нуждалась в каком-либо периоде реабилитации после болезни. Обращает на себя внимание и еще один важный аспект этого исцеления. И он тоже связан с личностью тещи Петра. Если у апостола была теща, значит, у него была и жена. Христос, войдя в жизнь Петра и призвав его к апостольству, не стал рушить его брак. Напротив, Господь укрепил и освятил своим присутствием и совершенным чудом семью Петра. Мы видим, что решение Петра следовать за Христом обернулось мгновенным благом для его семьи. Пока что это благо было лишь физическим. Спаситель вернул временное здоровье. Но это лишь начало, лишь некий залог будущих вечных благ. Подобное происходит всегда, когда в жизнь человека входит Христос, и когда человек отвечает согласием на Господень призыв. Следствием такого согласия становится вхождение Спасителя в жизнь семьи этого человека. Примеров тому масса. Давайте постараемся о них не забывать и всегда держать в памяти, что Господь благословляет не только самого верующего человека, но и его семью, шаг за шагом приводя к себе и наших близких.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Блаженная Варвара Скворчихинская.
1: В селе Скворчиха, что под Уфой, в ветхом сарайчике жила Варвара Васильевна Архангельская. До революции она была сельской учительницей. Когда после 1917 года большевики добрались до Скворчихи и установили здесь свою власть, Варваре Васильевне сказали, что теперь на уроках она должна рассказывать детям о том, что Бога нет и в церковь ходить не нужно. Согласиться на такое верующая учительница не могла. Она уволилась из школы и стала вести уединенную жизнь, постепенно превратившись в затворницу. Так она жила уже долгие годы. О том, что Варвара Васильевна усердная молитвенница, знала все село. И хотя сама она из своего сарайчика почти не выходила, люди часто заглядывали к ней, зная, что она всегда утешит добрым словом и даст мудрый совет. Жители Скворчихи любили и уважали затворницу и старались ей помогать. Варвара Васильевна получала небольшую пенсию, но почти всю ее раздавала бедным. И люди платили ей добром. Кто воды принесет, кто продуктов, кто дырявую крышу сарайчика подлатает. Как-то раз к Варваре Васильевне зашел один из ее бывших учеников и принес керосина для печки. «Спасибо тебе, родной!» – обрадовалась женщина. «Вот, денег за керосин возьми. Он ведь теперь не дешевый». «Да вы что?» – стал отказываться мужчина. «Не возьму». Варваре Васильевне не хотелось обижать доброго человека. «Ну хорошо, тогда Господь тебя за твою доброту вознаградит», – сказала она и перекрестила уходящего гостя. На следующее утро мужчина на машине поехал в сельсовет, который находился в соседней деревне. Стояла глубокая осень. Шел то дождь, то снег. Возвращаясь домой, мужчина заметил на обочине дороги в глубокой луже поросенка. Животное замерзало и никак не могло выбраться. Пожалев поросенка, водитель остановил машину и взял его с собой. Нужно было искать хозяина спасенного животного. Мужчина несколько раз давал объявление в районную газету, но шло время, а никто не откликался. Стало понятно, что владелец не отыщется. Так поросенок остался в хозяйстве бывшего ученика Варвары Васильевны. Тут-то и вспомнил мужчина ее слова о Божьей награде. «Добро людям сделанное Господь возвращает», говорила Варвара Васильевна, прославленная Уфимской епархией Русской Православной Церкви как местно чтимая святая, блаженная Варвара Скворчихинская.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Блаженная Варвара Скворчихинская.

0: Радио «Вера».
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту. Дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

Радио «Вера». Светлое радио. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Послание апостола Павла к филиппийцам.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем архимандрита Вениамина Милова семье Пелехов. 20 августа 1950 года. Казахстанская ссылка. Дорогие Тихон Тихонович и Татьяна Борисовна, я все получил в целости посланное. От глубин сердечных спаси Христос. О себе коротко скажу. Я ежедневно просил Пресвятую Троицу вырвать меня из этой обстановки. И вот, неожиданно для меня, дано разрешение на выезд в Джамбул. Квартиру свою только что изолировал устройством стены глухой и отдельного хода. Приходится все это бросить, но без сожаления. Поеду в пространство, так как в городе не имею лица, знакомого для остановки. Должно быть, остановлюсь в доме колхозника. А дальше что Господь даст? Вещи частично раздам, еды ничего не возьму, так как с большими вещами не пустят в грузовик. Благословение Божие призываю на всех вас и шлю пожелание всего потребного свыше ко спасению души. Простите и помолитесь.
0: Голоса времени.

0: Молчал, он дверью хлопнул, ушел. Что с ним делать, ума не приложу. А знаешь, иной раз хочется взять и уехать куда-нибудь подальше. Сбежать от этих проблем.
1: Бежать? Интересно. Знаешь, что ты мне напомнил? Надписание третьего псалма. В псалтере каждую песнь предваряет надпись. Что-то вроде аннотации. По какому случаю написан псалом, на каких музыкальных инструментах его следует исполнять. Так вот, про третий псалом сказано, что он написан Давидом, когда тот сбежал от сына своего Авессалома.
0: Они-то что, тоже ссорились?
1: Да не просто ссорились. Там ситуация была гораздо драматичнее. Авессалом поднял против отца восстание, и практически весь израильский народ пошел за ним. А с царем осталась совсем небольшая кучка верных друзей.
0: И Давид спасался бегством.
1: Ну, можно и так сказать. Хотя распространена версия, что он, как разумный правитель, не захотел вступать в открытый бой. Ну, чтобы не подвергнуть Иерусалим напрасному опустошению. Просто удалился с семьей, детьми и немногими соратниками за Кедрон. К тому же больше, чем собственной смерти. Он боялся в сражении убить своего сына.
0: Убил?
1: Не сам Давид, его сподвижники. А царь горько плакал потом. «Кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой?»
0: Это тоже из третьего псалма слова?
1: Нет, это из второй книги царств.
0: Точно. Давид же писал этот псалом, когда Авессалом был жив, здоров и считал себя победителем. Наверное, в этом тексте отец ругает сына, на чем свет стоит.
1: Вовсе нет. В третьем псалме Давид про сына вообще не упоминает. И только надписание рассказывает нам о грозных обстоятельствах, в которых из уст пророка излилась эта горячая молитва.
0: То есть, гонимый сыном, он просто молится?
1: Нет, брат, не просто. Такую искреннюю и несомненную уверенность в помощи Божьей редко встретишь. Он адресует к Создателю и горькое удивление. Надо же, как умножились враги мои! И жалоба о том, что многие говорят, что нет спасения в Боге. И свою уверенность, что это спасение несомненно. Ты, Господи, заступник мой, слава моя, ты возносишь голову мою. Как ребенок, Давид радуется тому, что накануне он уснул усталый в непосредственной близости от своих врагов. Если бы Господь не оберегал его, то гибель была бы неминуемой. А он проснулся, целый и невредимый, и воскликнул, что с такой защитой не станет бояться тьмы людей, отовсюду нападающих на него. А ты говоришь просто.
0: А чем псалом кончается? Что там в финале?
1: Ты не представляешь, насколько твой вопрос важен. Потому как финал в третьем псалме удивительный. Давид просит у Бога благословения для своего народа. То есть для тех самых людей, которые на него восстали и пытаются убить. В этом явно виден прообраз Христа, который на кресте молился за своих врагов. Однако нужно понимать, что во времена Давида такая самоотверженность была немыслима.
0: И все-таки, Андрюх, Давид знал, за что терпел. У них с сыном конфликт произошел из-за трона. А мне-то за что все эти неприятности с Пашкой?
1: За что? Тоже вопрос замечательный. Давид, например, считал, что Авессалом восстал на него, потому что он сам в свое время ввел в дом беззаконие, посягнул на чужую жену Версавию. Именно свой грех он считал главной причиной постигших его несчастий.
0: Но я-то на чужих жен не посягал?
1: Каждому из нас есть в чем каяться. Мало ли в каком виде мы вводим в дом неправду. Врем, злобимся, ленимся. Список можно до бесконечности продолжать. А грех он как вирус. Глазом не моргнешь, уже вражда в доме царит. А уж когда у нас с детьми бесконечные ссоры, мы, родители, так или иначе виноваты.
0: Ты прав, конечно. Я и сам это понимал, только не хотел себе в этом признаться. Всегда удобнее кого-то считать виноватым, даже если это твой сын. Слушай, Андрюх, я знаю, у тебя плеер с псалмами всегда при себе. Включи, пожалуйста, третий. Мне сейчас так не хватает той светлой уверенности Давида в том, что все будет хорошо.
1: Пожалуйста, слушай и не сомневайся. Все с Божьей помощью обойдется.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Кем была праматерь многих русских князей и царей? Родоначальница более 100 известных родов. Чешской княжной или осетинской принцессой? Ученые спорят об этом до сих пор. О благоверной княгине Марии Ясени узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Папа, и все-таки здорово, что мы пришли в Третьяковскую галерею. Хоть я сначала и ленился. Тут так много интересного. Вот, к примеру, «Лунная ночь на Днепре». Выглядит так, будто создано при помощи компьютерной графики.
2: Да, лунный свет на картине Архипа Куинджи выглядит эффектно, Сережа.
3: Михаил Викторович, какая приятная встреча. Здравствуйте.
2: Глазам не верю. Сергей, нам с тобой невероятно повезло. Знакомься, Маргарита Константиновна, искусствовед, преподаватель. Сейчас трудится смотрительницей Третьяковской галереи. Мы с ней вместе преподавали в ВУЗе.
1: Добрый день. Рад знакомству.
3: Взаимно, Сережа. Всегда радуюсь, когда вижу искренний интерес к искусству, особенно у молодого поколения. Могу подробнее рассказать о картине, если есть желание.
1: Еще бы. Конечно, есть.
3: Осенью 1880 года Куинджи представил картину «Лунная ночь» в Санкт-Петербурге. Полотно было выставлено в затемненном помещении зала. На него был направлен единственный луч искусственного света.
2: Художник явно умел произвести впечатление на зрителя.
3: Еще как, Михаил Викторович. Главным источником света на полотне является, конечно, луна. Она освещает мягкую воду Днепра и его берег своим серебристо-зеленоватым светом.
1: Видны также редкие дома, заросли травы, деревья. Пространство картины будто уходит вглубь. Людей нет. Интересно, как картину приняла публика?
3: Люди выстаивали длинные очереди, чтобы посмотреть на нее. Эффект светящейся луны произвел абсолютный фурор. Некоторые скептики даже заглядывали за раму, проверяли, нет ли там лампочки.
1: Неудивительно. Я бы тоже проверил.
2: Я когда-то давно читал, что Архипа Куинджи называли художником света. Всю жизнь он оттачивал мастерство светопередачи.
3: Это мастерство оценил великий князь Константин Константинович Романов и приобрел «Лунную ночь на Днепре» для личной коллекции.
1: Ничего себе! Наверное, это стоило ему больших денег.
3: Больших, Сережа. Для картины эта покупка имела губительные последствия. Князь везде возил ее с собой, в морских поездках. И от влажного соленого воздуха краски заметно потускнели.
1: Очень жаль. Представить сложно, как полотно выглядело в первоначальном варианте. Если даже сейчас оно настолько сильно поражает воображение.
2: Этот задумчивый, мистический гоголевский пейзаж правда затрагивает тонкие струны души.
3: Художник Илья Репин о «Лунной ночи на Днепре» говорил, что зрители застывали перед картиной в молитвенной тишине, а потом уходили в слезах. Дословно его слова звучат так. «Некоторые верующие в минуты нахождения перед картиной жили своими лучшими чувствами». Поэтому всегда радуюсь, когда появляется возможность здесь, в Третьяковской галерее, полюбоваться шедевром с такой интересной историей.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Наверное, каждый из нас слышал от собеседника слова «Все пропало, это конец». Когда у человека случаются крупные неприятности, такая реакция кажется естественной. Но с духовной точки зрения она ошибочна и приводит к тому, что человек опускает руки и отчаивается. Между тем, христианин должен помнить, что сила Божия проявляет себя именно в немощи. Также мы помним слова Христа в Евангелии от Луки: «То, что невозможно для людей, возможно для Бога». Поэтому, что бы с вами ни случилось плохого, обратитесь к Богу с молитвой, и Он успокоит и утешит вас. И только Бог в состоянии обернуть зло добром. Часто бывает так, что скорби заставляют людей обращаться к Богу, а в счастье человек забывает Бога благодарить. Значение скорбей в спасении человека настолько велико, что даже свою мать Господь не избавил от страданий. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Павла Груздева. «Где человеку кажется, что все кончено, у Бога только начинается».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Сказки Ушинского, да ведь это из программы начальной школы. Так, наверное, скажут многие взрослые, если предложить им перечитать эти произведения выдающегося русского педагога и писателя. Спору нет, свои сказки и маленькие поучительные рассказы Константин Дмитриевич действительно писал прежде всего для самых маленьких. И когда-то давно все мы их уже читали. Но какое необыкновенное впечатление оставляют эти тексты, если прочесть их сейчас, когда за плечами уже не один десяток лет. Афористичные, мудрые, простые по форме и глубокие по смыслу, маленькие произведения Константина Ушинского как будто заново открывают нам глаза на жизнь. Почти все они собраны под обложкой книги, которая так и называется «Рассказы и сказки». Ушинский любил и высоко ценил народные сказки. Педагог видел в них мощную воспитательную силу. Может быть, поэтому и авторские сказки Константина Дмитриевича так явно тяготеют к народному творчеству. С помощью простых, житейских, всем понятных примеров они показывают, как мудро действуют задуманные самим Богом законы бытия. К примеру, именно это мы видим в двух, пожалуй, самых известных сказках Ушинского – «Четыре желания» и «Бодливая корова». В первой мальчику Мите зимой нравится кататься с горки, и он желает, чтобы всегда была зима. Весной, набегавшись за бабочками, хочет, чтобы весна никогда не кончалась. То же самое говорит он и летом, и осенью. Сам автор сказки не делает в финале никакого вывода. Итог напрашивается сам собой. «Красота Божьего мира всегда удивительна». Похожий мотив звучит и в рассказе про бодливую корову. Досталась одной семье своенравная буренка. Со стадом пастись не желает, молока дает мало, а чуть что грозится острыми рогами. Хозяева решили отпилить корове рога. Но пока собирались это сделать, корова спасла от волка их маленькую дочку этими самыми своими острыми рогами. И читатель понимает, у Бога нет ничего лишнего или ненужного. Его замысел всегда совершенен, а промысл непостижим. Такие рассказы и сказки Константина Ушинского, как «Ветер и солнце», «Вместе тесно, а врозь скучно», «Дедушка» напоминают нам о том, как важны в жизни доброта, взаимопомощь, сочувствие и забота. Что нужно бережно относиться к ближним, а доброта и ласка сильнее хитрости и злобы. «Сделать как можно больше пользы – вот единственная цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способности», – писал Константин Ушинский. Его рассказы и сказки без всякого сомнения принесли и еще принесут пользу и детям, и взрослым. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил — это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на пятый год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, встанет в полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 20 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Рассказ Василия Кимыча Никифорова Волгина «Яблоки». И рассказ Николая Семеновича Лескова «Лев старца Герасима». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Ларец слов.
2: Недаром Пушкин называл Жуковского своим учителем в поэзии, наперсником. Так описывал Григорий Белинский отношения между двумя русскими поэтами. При помощи слова «наперсник» здесь подчеркивается особая близкая связь между Пушкиным и Жуковским. Остается выяснить, почему именно понятие «наперсник» было в данной ситуации использовано. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «наперсник». Церковнославянское слово «наперсник» было образовано от также славянского понятия «персия», то есть «грудь». Наперсник имеет два значения. Первое – библейское. Наперсником в Ветхом Завете назывался элемент одеяния иудейского первосвященника. Он представлял собой четырехугольный плат, на котором было закреплено 12 драгоценных камней по числу колен народа израильского. Наперсником данный предмет именовался так, как первосвященник носил его на своих персиях, то есть на груди. У наперсника имеется и второе значение, которое появилось у нас благодаря Византии. Византии наперсником, епистесиосом, называлось доверенное лицо, особенно близкий человек. Причина этому проста. Достаточно вспомнить крылатое выражение «плакаться в жилетку». Наперсник есть тот, кому можно прийти. Условно говоря, уткнуться в грудь и рассказать о своем горе. Итак, запомним, что церковнославянское слово «наперсник» имеет два значения. Первое – элемент богослужебного облачения ветхозаветного первосвященника. Второе значение наперсника – доверенное лицо, особенно близкий человек.
0: Ларец слов.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Ярославской области есть село Богослов. Находится оно всего в паре километров к юго-западу от Ростова-Великого. При желании из города туда можно совершить пешую прогулку, но можно добраться на автомобиле или общественном транспорте. Так или иначе, побывать там стоит. В селе находится самый древний в Ярославской области деревянный храм – церковь Иоанна Богослова на Ишне. Ишня – это река, на берегу которой в 17 столетии появился богословский храм. Существует легенда о том, что он чудесным образом приплыл и стал посреди зеленого луга. Церковь и в самом деле напоминает величественный деревянный корабль с высоким и тонким, словно мачта, шатром колокольни. Историки же полагают, что основал ее архимандрит ростовского Авраамиевского монастыря Герасим. Построен храм в 1687 году на том месте, где по преданию покровителю обители, святому Авраамию Ростовскому, явился апостол Иоанн Богослов. Срубили церковь без единого гвоздя, работая лишь топорами, два монаха-плотника. Да так искусно, что стоит она вот уже три с лишним века. Внутри храма поблескивают позолотой деревянные резные царские врата. Тончайшая, поразительная работа. И все же это художественная и очень точная копия. Оригинал работы мастера по имени Исаия находится в экспозиции музея-заповедника «Ростовский Кремль». Богословский храм во всем строгом великолепии своего внутреннего убранства мы теперь увидим разве что на картине Василия Верещагина под названием «Иконостас церкви Иоанна Богослова на Ишне близ Ростова-Ярославского», которую художник написал в 1888 году, или на цветных фотографиях Сергея Прокудина-Горского, сделанных в 1911. А сегодня можно просто помолиться под деревянными сводами храма и поразиться искусству древних храмостроителей. Бревна сруба подогнаны так плотно, что за века между ними не образовалось ни единого зазора. Стены выровнены идеально и кажутся полированными, а потолок, выложенный особым узором, выглядит объемным. В советские годы богословский храм на Ишне пережил благополучно, поскольку стал филиалом Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». Выстоял он и во время природных катаклизмов. В августе 1953 года над Ростовом один за другим прошли два сильнейших смерча. Они опрокидывали и разбивали в щепки вагоны на железной дороге и даже разрушили башни Ростовского Кремля. Но маленький деревянный храм обошли стороной. А спустя 5 лет, в 1958-м, в открытое окно храма залетела шаровая молния. Деревянная церковь могла вспыхнуть, как спичка. Однако молния лишь слегка оплавила краску на одной из икон и улетела. Об этих случаях и других интересных фактах из истории богословского храма на Ишне местные жители с радостью рассказывают всем, кто приезжает в село Богослов. В одной из семей уже много лет хранятся ключи от церкви. Несмотря на то, что храм на сегодняшний день не является действующим, смотрители радушно отпирают его двери тем, кто приходит сюда помолиться.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной рабею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я.

Радио «Вера». Светлое радио. Лучше краска на лице, чем пятно на сердце. Мигель де Сервантес.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки». Повесть о детстве. 1971 год. Крещеная ли я? Как мне это узнать? Я решила, раз мне ничего не известно, я пойду и крещусь сама. А зачем вообще это надо, креститься? Я не знала. Даже много позже, когда я поняла, что я верующая, я еще думала так. Если я наконец узнала достоверно для себя, что Бог есть, что Он меня любит, если почувствовала, что я Его люблю, то зачем креститься? Я же с Ним разговариваю в молитвах, а Он мне отвечает. Он знает, что я к Нему привязываюсь все больше и больше, и только о Нем и думаю. Я как тот человек из евангельской притчи, который нашел жемчужину, радуюсь, потому что обрела настоящее сокровище моей жизни. И ведь Он, конечно, знает, что я за каждый знак Его внимания благодарна Ему всем сердцем. Но люди крестятся 2000 лет. А главное, Христос Сам попросил Иоанна Его крестить. Сам. Попросил. Решено. Я сделаю так, а потом узнаю когда-нибудь, для чего это нужно. И еще, ведь если наши власти так преследуют тех, кто крестится, венчается, ходит в церковь, значит, боятся этого? Значит, в этом истинное.
0: Голоса времени.

Если вы приедете в православную Грецию и надумаете посетить там богослужение, то сразу же заметите отличие между нашими прихожанками и прихожанками-гречанками. Гречанки, что называется, рушат российские представления о том, как должна выглядеть женщина, пришедшая в храм. Во-первых, гречанки почти никогда не носят в храме платков на голове, чем очень бывает смущают российских паломников. Если в греческом храме вы увидите женскую голову, покрытую платком, знайте, это либо россиянка, либо престарелая гречанка-вдова. Еще одним ярким отличием православных гречанок является то, что почти все они приходят в храм в брюках. Не в юбке, как это принято в русской церкви, а в брюках, чем, надо сказать, совершенно не смущают греческих священников. Что же это такое, воскликнет слушатель? Греки попирают благочестивые традиции? В каком-то смысле это действительно так. Современные православные греки к некоторым вопросам церковной жизни подходят, мягко говоря, безразлично. Могут в самые важные моменты богослужения сидеть, в течение службы обсудить немало новостей. На моих глазах как-то один мужчина решил у священника что-то спросить и просто вошел в алтарь, потому что, видите ли, другого времени у него не было. Но, как мне кажется, греки не в полной мере виноваты в сложившейся ситуации. Просто некоторые моменты их церковной жизни созданы не ими. Взять хотя бы внешний облик греческой прихожанки. В храм она приходит в брюках, потому что убеждена в приличности такого вида одежды. А все потому, что Греция давным-давно уже стала частью европейского пространства, и православные гречанки просто переняли у европеек, католичек или протестанток их манеру одеваться на богослужение. Современные гречанки думают на самом деле очень просто. В современной моде есть мужские брюки, а есть женские. Если женские брюки выглядят прилично, то что же их в храм не надеть? С отсутствием платка на голове дело обстоит несколько иначе. Гречанки в этом случае смотрят не на запад, а скорее на восток. Православные гречанки к платкам испытывают настоящую аллергию еще со времен турецкого владычества. 400 лет исламские власти пытались заставить греческих женщин покрывать голову подобно мусульманкам. И сегодня, когда Греция наконец избавилась от турецкого ига, никто и ничто не может православных гречанок заставить надеть платок. Уж очень им не хочется быть похожими на мусульманок. Гречанки, в принципе, считают, что это очень красиво – приходить в храм с уложенной симпатичной прической. Вот почему в греческих храмах вы увидите женщин с непокрытой головой. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, почему православные гречанки не носят в храме платков на голове.

Радио «Вера».

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: вера. Житие святых. Страницы летописи.
1: В конце 17 века небольшой городок в центре Руси был разбужен стуком топоров и невиданным ранее многолюдством. Здесь, в Воронеже, на берегу Воронеж-реки, волею Петра I было положено начало российскому флоту. В этом великом начинании молодого императора поддержал епископ воронежский Митрофан, которого Петр почитал святым старцем и пользовался его советами в духовной жизни и в государевых указах. После взятия русским флотом крепости Азов, государь повелел епископу Митрофану, который жертвовал на строительство военного флота немалые денежные средства, именоваться впредь титулом «Азовский» за неоценимые заслуги перед державой. Как-то раз, будучи в Воронеже, молодой царь пригласил к себе во дворец архипастыря. Тот с готовностью поспешил, но, подойдя ко дворцу, увидел статуи обнаженных языческих богов и богинь, украшавших царский двор по моде того времени. Святитель Митрофан развернулся и со скорбью пошел домой. Пробыв 20 лет на Воронежской кафедре и много потрудившись для утверждения святого православия, святитель Митрофан не разделял свободного отношения государя к вопросам веры. Дважды упрямый царь посылал к епископу своего гонца.
2: «Приказ, государев, явиться тебе, владыка, в царский дворец, и немедля».
3: «Передай царю, пока не прикажет он снять идолов, соблазняющих весь народ православный, не могу я войти во дворец».
1: Во второй раз гонец принес святителю Митрофану угрозы разгневанного Петра.
2: «Государь говорит, если не явишься, то ослушанием придержащей власти подвергнешь себя смертной казни».
3: «Тело мое в руках царских, но на душу мою никакая власть человеческая не простирается. Неприлично государю христианскому ставить языческих идолов и тем соблазнять простые сердца».
1: Зная вспыльчивый нрав Петра, епископ Митрофан стал готовиться к смерти и велел бить в колокол. Видя мужество и самоотверженность в делах веры епископа Митрофана, государь, будучи сам человеком мужественным и самоотверженным, уступил и повелел истребить языческие статуи. После этого владыка явился во дворец благодарить государя. С того времени и до самого конца дней святого угодника Божия государь Петр Великий возымел к нему глубокое душевное уважение и чувство, которое при всяком случае обнаруживал перед всеми. Во всякий свой приезд в Воронеж в первую очередь посещал он святитель Божия, подолгу беседовал с ним, отходя всякий раз от него с духовным назиданием и утешением. Святитель Митрофан скончался 23 ноября 1703 года. При его погребении присутствовал царь Петр, который, узнав о кончине епископа, поспешил в Воронеж. После заупокойного богослужения Петр I сказал всем присутствующим:
4: «Не осталось у меня такого святого старца. Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности благодетельному сему пастырю отданием ему последней почести. Итак, вынесем его тело сами».
1: Царь лично нес гроб владыки до Благовещенского собора, где и поныне покоятся святые мощи первого воронежского архипастыря. Святитель Митрофан даровал нам не только образ христианина, любящего свое отечество и стремящегося к его благу, но и пример духовной жизни. За несколько лет до своей кончины святитель составил духовное завещание, в котором дает пастырские наставления для всех христиан. «Употреби труд, храни мерность, богат будешь. Воздержно пей, мало ешь, здрав будешь. Твори благо, бегай злаго, спасен будешь».
0: Житие святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Христиане – это воистину новый народ, и в нем есть божественное присутствие.
1: Автор этого высказывания – Арестит Афинский, философ и апологет, защитник христианской веры перед язычниками. Сам Арестит принял новую веру, прочитав Евангелие. После крещения он продолжал ходить в темном плаще, своего рода униформе, отличительном атрибуте античного философа. Многие из мыслителей древности, такие, например, как Иустин, Афиногор, Климент Александрийский, Тертуллиан, перейдя из язычества в христианство, носили философский плащ, внешним видом как бы свидетельствуя о том, что христианство и есть подлинная философия. В 125 году Арестит подал римскому императору Адриану свою апологию. В тексте «В защиту христианской истины» он изложил основы вероисповедания, все шире распространявшегося в государстве, и призвал не опасаться христиан. Философ писал, что они не религиозная секта, не еще один этнос, но люди, обогащенные нравственным преображением и божественной благодатью.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как быть, если не знаешь, как правильно поступить? И бывают ли обстоятельства, оправдывающие нарушение заповедей Христа? Американская писательница Гарриет Бичер Стоу в одном из эпизодов романа «Хижина дяди Тома» размышляет над этими вопросами. Действие в романе происходит в середине XIX века. В США существуют южные рабовладельческие и северные свободные штаты. Штат Огайо, несмотря на то, что внутри штата рабство запрещено, только что принял закон, согласно которому любая помощь, оказанная сбежавшему из соседнего штата рабу, будет караться. Узнав о новом законе, миссис Бёрд, супруга одного из сенаторов, голосовавших за этот закон, возмущается. Разве нельзя вынести несчастным поесть, снабдить их теплой одеждой и отправить дальше? Ведь это, говорит она, заповедь Христа, сказавшего: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Сенатор объясняет, что это может спровоцировать общественное возмущение и повлечь за собой зло. «Послушание Богу не может повлечь никакого зла», уверенно говорит миссис Бёрд. «Надежнее и безопаснее всего поступать так, как Он нам велит». Сенатор остается при своем мнении, пока в его дверь не стучится молодая женщина, негритянка по имени Элиза. Она спасается от погони. Накануне ее годовалого сына продали в другой штат, и мать отчаянно пытается спасти малыша. Мистер Бёрд колеблется. Что предпочесть? Закон, одобренный самим же сенатором, или заповедь Христа? Герой выбирает второе. Вдвоем с женой они снаряжают Элизу в дальний путь. Годы спустя Элиза, ее муж и дети смогли обрести безопасную жизнь, переселившись в Канаду. Они, конечно, не раз вспоминают всех, кто им помог, в том числе мистера и миссис Бёрд, которые поступили так, как велит Христос.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». У православных верующих сейчас время Успенского поста. Он завершится 27 августа. Это один из четырех многодневных постов православной церкви. Он начинается и заканчивается всегда в одно и то же время – Успенский пост длится всего 2 недели, но при этом он такой же строгий, как и Великий. Из трапезы исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается всего 1 раз – в праздник Преображения Господня. О церковных традициях, важности, значении Успенского поста и о главном для православных христиан деле на этот период рассказал ключарь Андреевского собора города Ставрополя протоиерей Михаил Маздор.
5: Для человека исполнение поста – важная задача, потому что она вносит духовную вертикаль в нашу жизнь, но при этом человек, постящийся, он более полно переживает духовную жизнь, потому что его самоограничение позволяет ему преодолеть какие-то эгоистические наклонности. Исполнение поста вместе с тем вносит большее многообразие в жизнь человека. Человек постящийся, он, как правило, более способен пережить радостные моменты праздника. Всего у нас в течение года 4 поста, и в эти посты необходимо, помимо ограничений в пище, воздержания от всевозможных пустых зрелищ, все-таки участвовать в таинствах, исповедоваться и причащаться. И для человека, который стремится жить по совести, для человека, который стремится любить ближнего, очень важно уметь отказываться от лакомого куска, уметь преодолевать свои какие-то страсти, привязанности. Собственно, пост и молитва – это важные составляющие для каждого человека, который стремится жить по евангельским заповедям и следовать православным традициям. И хотелось бы пожелать каждому человеку, который дорожит православными традициями, каждому человеку, который отзывается на призыв православной церкви к самоограничению в этот период, помощи Божией, самопознания, потому что без самопознания невозможно движение к совершенству.
4: Успенский пост завершается праздником, в честь которого и назван Успением Пресвятой Богородицы. Его отмечают 28 августа. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес за семью. Михаил Топеречкин. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, о влиянии христианских ценностей на его отношение к предпринимательству, а также о том, как бизнес-сообщество может поддерживать семью и рождение детей. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, как в Евангелии от Иоанна говорится о знамениях и чудесах.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Источник.
7: Маша, ты взяла билеты?
8: Ну да, я же говорила, кажется. И еще, мы летим эконом-классом.
7: Ну что ж, смирение паче гордости.
8: Ты о чем?
7: О том же, только другими словами. Готовь чай, расскажу.
9: Выражение «смирение паче гордости» звучит на церковнославянском и буквально означает следующее – «смирение лучше» или «выше гордости». По смыслу оно совпадает со многими изречениями, которые содержатся в Библии. Приведем некоторые из них. Вот пример из книги «Притчи Соломоновых». «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Премудрый автор учит быть смиренным. Такой человек, по его словам, отличается большей мудростью по сравнению с грешником, который глупец. Процитируем другой фрагмент из этой же книги. «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». Хорошей иллюстрацией выражения смирения паче гордости являются и слова, которые мы читаем в Евангелии от Луки. «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Так говорит Христос, собравшимся на обед у одного фарисея. Видя, как званные выбирают себе места поближе к хозяину, Спаситель сказал: «Придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою». В этих словах Спасителя толкование усматривает не обычную жизненную ситуацию, а указание на участие людей в Царствии Божьем. Фарисеи заранее намечали себе места в этом царстве, но Христос дает им понять, что они могут ошибаться. Эту же мысль подтверждает Христос и общаясь с учениками, призывая выбирать последнее место, избегать первенства и претензий на господство, как, например, это делали, опять же, фарисеи. Вот цитата из Евангелия от Матфея. «Больший из вас, да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». И напоследок приведем слова апостола Петра, обращенные к пастырям и старшим, и младшим. «Подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А не о том, что все должны подчиняться друг другу по долгу христианской любви, кротости и смирения, потому что гордость гибельная, а смирение ведет к спасению. Сегодня выражение «смирение паче гордости» считается пословицей. Оно существует с двумя значениями. Первое значение, основанное на библейском понимании – самоуничижение лучше возвышения себя. Второе появилось в результате семантической трансформации и означает напускное или неискреннее самоуничижение, излишнюю или чрезмерную скромность, имеющую источником гордыню.
10: Первый источник –

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Есть под Воронежем городок Лиски, небольшой районный центр. А буквально в 10 километрах от него, в западном направлении, на правом берегу реки Дон, находится плато Дивногорье. Имя свое местность получила от слова «дивы». Так называются меловые скалы или столпы, внутри которых в 17 столетии появился пещерный монастырь. До наших дней дошли два храма – церковь в честь иконы Божией Матери Сицилийской и храм Рождества Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Первый находится на территории природного музея-заповедника, в так называемых «Больших Дивах». Второй – в «Малых Дивах» на возвышенности неподалеку от Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря. По преданию, начало пещерному монастырю в Дивногорье положили греческие монахи Иоасаф и Ксенофонт. Они были выходцами с острова Сицилия, и в 1653 году гонимые католиками бежали оттуда на Русь. С собой монахи привезли чудотворный образ Богородицы, который стал именоваться Сицилийским. В одной из меловых скал монахи вручную выдолбили церковь, где долгое время и находилась чудотворная икона. Со временем к монахам присоединились последователи, и вскоре в Дивногорье появилась довольно большая пещерная обитель с кельями, хозяйственными постройками и еще одним храмом – церковью Рождества Иоанна Предтечи. Сегодня попасть в храмы, выдолбленные в Дивах, можно с экскурсией или индивидуально. Церковь Сицилийской иконы Божией Матери находится в ведении музея-заповедника. Расписание и нюансы посещения нужно уточнять там. А вот перед походом в Предтеченскую церковь необходимо получить благословение настоятеля Свято-Успенского Дивногорского монастыря. Этот пещерный храм был передан Русской Православной Церкви, и несколько раз в год там совершаются богослужения. Интерьеры обоих храмов отреставрированы и весьма схожи. Узкие коридоры со сводчатыми нишами особым образом вырублены вокруг алтаря, чтобы монахи могли обходить его крестным ходом. Здесь тишина, полумрак и даже летом прохладно, не больше плюс 10 градусов. Белоснежные стены когда-то были расписаны фресками, однако сырость, к сожалению, привела к их полной утрате. Несмотря на это, в пещерных храмах Дивногорья царит особая молитвенная атмосфера. Сюда не долетает посторонний шум, и мысли невольно устремляются к Богу. Когда выходишь на улицу, глазам приходится снова привыкать к яркому свету, а ушам – к повседневным будничным звукам. Под ногами белая от мела почва. Высокие меловые столпы дивы словно провожают тебя внимательным взглядом, и кажется, что они тихонько и торжественно поют хвалу Господу.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Былые радости, как ныне я вас далеких назову? Напев родимый на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Места и люди.
1: Родительский дом, семейный очаг. Под вечер вся семья часто собиралась в просторной угловой гостиной. Николай Александрович читал вслух классику. Ольга и Мария играли на рояле. Анастасия смешила Алексея. А Татьяна, сидя на коленях у ног своей мамы, царица, занималась вместе с ней рукоделием. Они жили как большая семья, каких было много на Руси. Дети всецело вручали себя в послушание родителям. Но и всегда помнили, что они – великие княжны, цесаревич, царские дети. Их отец – государь, император великой державы Российской империи Николай II. В 1913 году венценосная семья совершала путешествие по древним русским городам. 300-летний юбилей царственного рода Романовых был ознаменован торжествами невиданного размаха по всей стране. Но эти торжества, всероссийские события, прежде всего демонстрировали всему миру, каких высот, каких успехов, какого благосостояния достигла Россия к 1913 году. Можно сказать только об одних показателях. С 1897 по 1913 год население России увеличилось на 50 миллионов человек. И все эти люди с такой же радостью и упованием готовились к великому юбилею своего монарха. Династия, которая, несмотря на все войны, эпидемии, пожары, в которых погибало столько созданных предыдущими поколениями земных благ, документов, домов и дворцов, восставала, сохраняя свое главное богатство – православную веру и верность правящему дому. 300 лет Россия шла своим самобытным, красивым и великим царским путем под домофором правящего дома Романовых, стараясь не впадать в крайности и держась за основы, переданные ей предками. Государь Николай Александрович стремился во всем быть верным заветам своих предшественников, которые старались возвеличить страну, отдав себя на служение своему Отечеству, во всем уповая на помощь Божию. При нем Россия занимала второе место после Англии по владению территорией земного шара. Протяженность железных дорог уступала только Соединенным Штатам. Россия выходила на самые передовые позиции по всем показателям промышленности, опережая Европу. И только Первая мировая война, в которую наша страна была втянута, совершила то, что не могли осуществить никакие усилия великих держав. Страна, в которой нам посчастливилось родиться, из империи превратилась сначала в республику, а затем в союз республик, потеряв объединяющий центр, ядро, основу, но устояв перед всем тем, что обрушилось на нее в 20 веке. Что же увидели в своей прекрасной матушке России, в своей колыбели, все представители дома Романовых, которые отправились в путешествие по русским городам? Несказанную радость людей, невиданное единение народа вокруг своего царя и прекрасную, мощную державу, в которой расширяется охват многих отраслей промышленности, промыслов и ремесел, развивается наука и образование, медицина и культура, и свято хранятся основы православной веры. Духовный путь России вел ее только к свету, к Богу. В правлении Николая II было прославлено 13 святых угодников Божьих, молитвенников за Святую Русь. Приезд в город Кострому для Романовых был особенным визитом. Этот город с 1613 года стали называть «колыбелью дома Романовых». А вернее было бы сказать, его академии. Ведь род Романовых к тому времени прошел уже многие этапы своего становления. Вступил на царский трон прекрасным юношей с отличными оценками и самыми высокими баллами. Бояр Романовых при дворе любили за их открытый радостный нрав, добросердечность, умение помогать друг другу, верность и служение своим государям, ум, красоту. Но накануне смуты их род впал в опалу, и многим из них не суждено было дожить до выпускного экзамена Михаила Романова, который был сдан им в стенах Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря 14 марта 1613 года. И мы, как множество туристов-паломников, войдем под своды этой обители, чтобы сдать свой экзамен по истории России, на котором сможем показать и свои знания, и свою любовь и верность родному Отечеству. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы постараемся увидеть Ипатьевский монастырь вместе с царственной семьей последнего русского императора Николая II. И как каждый человек, попавший в дом своих далеких предков, постараемся быть просто очень внимательными, потому что они нам оставили. Мне посчастливилось пройти по Ипатию, как его называют в Костроме, с удивительным экскурсоводом, человеком, которому чем больше задаешь вопросов, тем полнее и радостнее слышишь ответ и желание поделиться и рассказать о своей любимой обители. Мы встретились с Людмилой Александровной Борисовой, научным сотрудником, хранителем фондов древнерусского искусства, церковного, историко-археологического музея при Ипатьевском монастыре, в Романовском фонде, где собираются святыни и реликвии, артефакты и вещи, сохранившиеся от семьи, ставшие символом, еще одним небесным покровителем этого монастыря.
2: Вот опять-таки роковые совпадения. Смотрите, Борис Годунов зашел на престол, великолепно знает своих соперников. А это были Никитычи. Но в начале царствования Борис был связан клятвой. Клятву он дал Никите. Никита слабеет, заботясь о детях, он просит Бориса: «Родей о моих чадях». И Борис не просто пообещал, он крест целовал. Связан крестоцелованием, он вынужденно, так скажем, дружил с Никитычами. Но он заболел, Борис, и готовили заговор. Он выздоровел, не оправдал надежд. И стали искать заговорщиков, к Романовым пошли с обыском. И в одного из братьев, у Александра, обнаружат зловредное коренье, ядовитые травы. Обвиняют: вы их заготовили, чтобы Бориса со свету жить. Может, они лечились травами. Но якобы за травы наказывают всех. Но по логике, для кого должно быть самое суровое наказание? У кого травы найдены? А Александра и всех, кроме Федора, отправили в ссылку. А поскольку главным и первоочередным был Федор, его заставили принять постриг. Монах не имел права престола наследования. Именно заставили. У Миру это был очень светский человек. Красавец, щеголь, лихой наездник, первостатейный модник, удачно сшитый костюм, портной говорил: «О, батенька, да ты, как Федор Никитович». То есть сам и добровольно этот человек в монастырь вряд ли бы ушел. Длинная такая предыстория. В разные места разбросали на север всех. Мать Михаила, Ксению Ивановну, в Занежье, по госту Толвуй отвезли. Федор Никитич, многие исследователи говорят, что урядник его отвез в Антоний-Васильский монастырь Архангельской губернии. Урядник же за него и слова пострига произнес. А Михаилу не было и 6 лет. Сестрой Татьяной и Белозерова в пальную тюрьму их посадили. И братьев Федора Никитича тоже по разным местам разбросали. И вот Михаила, брата Федора, в Неробе посадили в сырую землянку и, экспериментируя, долго наблюдали, сколько он выдержит. Не кормили. Богатырь был. Долго продержался он там. И первый Михаил из Романовых погиб на Пермской земле, да? И брата Николая II, Михаила Александровича, где-то тоже в районе то ли Мотовилихинского завода. Вот уже несколько лет Сарандинаки занимается поисками останков Михаила, но пока безрезультатно. Но первый Михаил погиб на Пермской земле, и последний. Вот у нас еще одно роковое совпадение. Как Ипатьевский монастырь, Ипатьевский дом. Начало и конец династии.
1: Одной из замечательных реликвий Романовского фонда являются подсвечники, вырезанные насельником Ипатьевского монастыря, монахом Серафимом, из дуба, которому было более 300 лет. Кто знает, может быть, этот дуб видел первых Романовых, перешагнувших порог обители. Но вот последних государей из рода Романовых он точно застал. Дважды в Костроме были Александр III и Николай II, и царевич Алексей тоже поднимался и спускался по тем заветным ступеням в палаты бояр Романовых, куда устремляются взоры всех туристов, пребывающих в несмерном количестве посетить колыбель царственного дома. Хотя комнатки эти столь малы, что сразу целой группе в ней вряд ли можно разместиться. А мы с Людмилой Александровной остановились у древа московских государей, где она показала и первоначальника Романовых Андрея Кобылу, служившего при дворе великого князя Иоанна Калиты, и связующее звено между Рюриковичами и Романовыми царицу Анастасию, первую жену царя Иоанна Грозного, брат которой был Никита Романович, дед царя Михаила Федоровича.
2: Рюриковичу, вот ее последний яркий представитель, Иван IV Грозный, назван так он народом. Вот его сын Федор, который был правителем. Вот в Угличе погибший Дмитрий. И вот он налицо династический кризис. Умирает Федор. Жена его Ирина могла бы быть правительницей, но она уйдет в монастырь. Этим она покажет, что править она не будет. И начнется доселе непривычный процесс выборы. Рюриковичей не выбирали. Там престол переходил от умершего правителя либо к сыну, либо к брату. Выборные. Борис Годунов, Василий Шуйский параллельно с самозванцами в конце концов правят всеми боярщину. В это же время экономический кризис, в это же время и Карл Филипп, и Порций Владислав претендуют, не просто претендуют, земли наши уже захватывают. Вот все эти явления назвали смутой. И тогда на Земском соборе решено было назвать на царство именно Михаила Романова. Дворянин города Галича, опять Костромская земля, он предлагает кандидатуру. Ее дружно поддержат казаки. Хотя на первом заседании они не предлагали Михаила, а потом дружно взялись. Вряд ли они знали Михаила, но они хорошо знали его отца по отряду, за Дмитрия. И вот они сыграли ту важную роль, в выборе именно Романовых.
1: Рассматривая совсем крохотные комнаты романовских палат, которые находились на настоятельских покоях Ипатьевского монастыря, мне хотелось представить, как жили здесь инокиня Марфа и ее сын Михаил до пришествия в Кострому Великого посольства, призвавшего Михаила на царский престол. Спасенные из польского пленения в Кремле, они сразу же уехали из Москвы в свои родовые земли, село Домнино, расположенное сотни верст от Костромы. И для Михаила казалось совсем небезопасно пребывать в то время, когда Земский собор избрал его стать государем российским. Крестьянин села деревеньки Иван Сусанин был старостой домнинским, по другим сведениям управляющим имение бояр Шестовых,

0: возвышался на величественной гранитной колонне, которая находится сейчас как мощный артефакт рядом с восстановленным Богоявленским собором Костромского Кремля. А у подножия колонны стояла к колену преклоненная фигура Ивана Сысонина. В наши дни ведется работа по возможности восстановления этого памятника на историческом месте, на центральной Сусанинской площади города. Об этом я узнала из беседы с правящим архиереем Костромской митрополии, его высокопреосвященством митрополитом Костромским и Нерехским Ферапонтом. Я попросила многоуважаемого владыку сказать о значении подвига Ивана Сусанина.
1: А в чем подвиг Сусанина-то заключался? Помните, опера как называется?
0: «Жизнь за царя».
1: «Жизнь за царя», да. И даже не за отечество. Почему? Потому что, ну, царь – глава отечества, да, и поэтому в каком-то смысле за отечество, а посредственно через государя. Конечно, исторически вот эти польские отряды искали именно Михаила Федоровича как претендента на русский престол, чтобы не дать объединиться вокруг этой фигуры русскому народу. И, собственно, от Сусанина требовали, чтобы он указал место, где находится именно Михаил Романов. Но по древней, так сказать, легенде, или как она представлена как раз в опере Глинки, Сусанин заводит их в болото, они там гибнут. Но более современная версия, поскольку археологи нашли останки Сусанина, как они предполагают, что это все-таки Сусанин, то это человек со следами насильственной смерти, то есть что он просто отказался указывать им место, за что он был там, видимо, его, может быть, и пытали, и вот был убит. Поэтому и подвиг Сусанина, он все-таки направлен лично в сторону Михаила Федоровича Романова. Все так. Ну, а последовательно, конечно, это человек, пострадавший за Россию, потому что мы не знаем, как пошла бы наша история, если бы, допустим, поляки нашего Михаила Федоровича нашли бы и не дали бы ему занять престол. Поскольку ведь вопрос, кто должен был занять престол, он серьезный. Хорошо, что Земский собор все-таки принял решение, то есть не было каких-то распри, вот давай не этого, а этого. Представляете, если бы не было вот фигуры, которая всех устроила, то могли долго разбираться, кто же будет царем-то.
0: Когда последний русский император приехал к Кострому на торжества в честь 300-летия дома Романовых после посещения Ипатьевского монастыря, палат бояр Романовых, где хранились реликвии, связанные с пребыванием Михаила Федоровича и инокини Марфы в обители, дары первых Романовых монастырю, копия жалованных грамот потомкам Ивана Сусанина. После посещения в Костроме первого и единственного в то время Романовского музея, построенного исключительно на пожертвования подданных, на следующий день император был приглашен в дом губернатора, где ему были представлены все главы костромского руководства и представители волостных старшин, которым был устроен обед в честь приезда государя. Мне запомнилось, как один из старшин так разволновался, что трижды, начиная свою речь, умолкал. Николай Александрович обнял его, поцеловал и сказал, что его сердечное чувство сильнее всех слов. А еще мне запомнились слова многих из этих простых людей, которые говорили царю о готовности пожертвовать жизнью ради него и Отечества. Например, один из них сказал: «Верь, государь, что как 300 лет тому назад, так и нынче союз его верного тебе русского народа готов костьми лечь за веру православную, царя самодержавного и за свою многострадальную матушку Россию». Как всего лишь через 4 года могло так измениться общественное мнение, чтобы люди искренне радовались свержению монархии и наступлению республики, которая привела к Октябрьскому перевороту. За 300 лет до этого страшного народного безумия тот же русский народ на коленях умолял юного боярина вступить на царский престол. «Воля Божья, повеление Царицы Небесной», — такими словами уговаривал епископ Рязанский Феодорит Михаила Федоровича, указывая на чудотворный образ Федоровской иконы Божией Матери.
1: Конечно, как мы знаем исторически, по тем документам, которые сохранились, сомнения, епископ Феодорит, который возглавлял посольство, вот он говорил, что нужно нести этот крест, нужно принять это служение России. Конечно, мать юного Михаила очень боялась. Мальчику было то ли 13, то ли 14 лет, там, по-моему, спорят немножко в возрасте. Это совершенно непосильный труд. Обычно во всех государствах, если вдруг в это время принц становится государем, ну, там умирает фицкороль, да, то обычно это регенство, то есть управляет не отрок, а управляет некий человек, который является регентом при государе до его совершеннолетия. В данном случае мы понимаем, что все-таки все смотрели именно на самого Михаила, как на царя. Понятно, что любой государь управляет с помощью помощника, в данном случае у нас были бояре, приближенные государи, которые конкретно работу проводили по управлению государством. Но, тем не менее, вот этот весь груз ответственности, потому что первое лицо есть первое лицо, он все равно принимает решения, он определяет политику государства и так далее. И это была страна разоренная. Очень много было, скорее всего, противников у нового государя. То есть здесь

0: Не только надо было делать огромные труды по восстановлению вот всей этой управленческой системы, а был риск просто, что его убьют, и все, какие-нибудь недруги. Тем более, что вот когда началось смутное время, ведь там менялась власть несколько раз. Поэтому это был подвиг и для Михаила Федоровича, и для его матери. Конечно, она это действительно не хотела, но все-таки убеждаемая и архиереем, который возглавил посольство, самим посольством, благословил Николая Федоровича Романова. И мы уже знаем, что она благословила именно федоровским образом. Самым главным, так сказать, доказательством это является то огромное почтение, которое к федоровской иконе стали испытывать молодая царская семья. Сударь, его мать и их потомки. Потому что сразу после этого федоровская икона была окружена их заботой. Они заказывают список в Кремль, они присылают сюда реставраторов, ну и так далее. Тут тоже много таких моментов, которые говорят, что вот это событие навсегда связало образ федоровской иконы Божьей Матери с царской династией.
1: В палатах бояр Романовых есть очень ценный список федоровской иконы Божьей Матери, пред которым боярин Михаил Федорович Романов принял наречение в государе в Свято-Троицком соборе Ипатьевского монастыря. Сам чудотворный образ сейчас находится в Богоявленском соборе Костромского Кремля, где икона пребывала до революции. В 2023 году, снесенный большевистской властью, собор был восстановлен трудами губернатора Костромской области Сергея Константиновича Ситникова, митрополита Костромского и Нерекского Ферапонта, на средства и трудами заслуженного строителя Российской Федерации, генерального директора корпорации «ВИД» Виктора Ивановича Тырышкина. И сейчас перед чудотворным образом Царицы Небесной ежедневно, с утра и до вечера, народ русский, как издревле, черпает помощь, утешение и духовную радость.
0: Это, знаете, происходит не сразу. Интересно, что первые десятилетия все-таки вот это почитание федоровской иконы в царской семье было таким кулуарным, домашним, семейным. Не сказать, что сразу Кострома стала вдруг таким центром духовного притяжения. И, слава Богу, мы очень благодарны всем нашим царям, что они не тронули нашу икону, не увезли ее в Москву или в Петербург, она осталась в Костроме. Кто-то сами к ней приезжали. Сказать, что были специальные паломничества к Федоровской, такого мы не знаем. Но уж, конечно, если государи приезжали в Кострому, то к Федоровской ходили, само собой. Некоторые цари очень равнодушно к этому относились. Ну, то есть, разве же были государи? Очень сильно почитание Федоровской было, конечно, в семье Николая II. Потому что если мы возьмем какую-то вот середину, там, 18 век, начало 19-го, мы такого не видим, чтобы цари прямо вот Федоровскую икону как-то так почитали. Хотя, наверное, вот эта идея, как вы правильно сказали, Палладиума, да, что эта икона является таким вот кровителем, символом династии, она как-то, наверное, незримо присутствовала. Ну, а Николай II возводит почитание иконы на большой уровень, строит Федоровский городок в царском селе, то есть целый большой собор. Нет, конечно, почитание иконы после 1013 года сильно возрастает, появляются храмы в честь Федоровской иконы Божьей Матери. Вот, например, храм до сих пор стоит, слава Богу, большой красивый собор в соседнем Ярославле. Ну и не только, в разных городах.
1: А еще в романовских палатах сохранились иконы, которые были очень ценными реликвиями для Михаила Федоровича и его сына Алексея Михайловича. И они не случайно передали их в Ипатьевский монастырь. С благодарностью Господу, что именно это место стало для них родным домом, малой родиной. И все, что им было дорого, они захотели здесь оставить.
2: Вот та Казанская, которой Ксения Ивановна благословила детей перед ссылкой. Но, естественно, икона была без оклада, без киота.
3: А, то есть это та самая
2: та
3: икона?
2: Та самая икона.
3: Да вы что, как же она до вас дошла?
2: А да вот как-то чудесным образом. Благодаря тому, что у нас свои реставраторы есть. Вот, конечно, ее не раз реставрировали. А когда Михаил вернулся, вырос, стал царем, а икона стала его дорожной.
1: Наверное, каждый русский человек, попадая в Ипатьевский монастырь, родовое гнездо, колыбель дома Романовых, может спросить и себя, а что ему особенно ценно в этом доме? Есть здесь и богатые пелены к иконам, и дорогие сосуды, и портреты государей российских. Но что царь Михаил хотел объяснить своим потомкам этим подарком, детской иконой, которой его мама Иннокения Марфа благословила мальчика в 5 лет при разлуке? Какую хотел передать боль и любовь, веру и надежду? Какую помощь? Ведь по молитвам к этим иконам семья воссоединилась, и Пресвятая Богородица возвысила почитающих ее и ее сына Господа Иисуса Христа, бояр до царского рода. Это в полной мере восприняли все потомки Романовых. Император Николай I отправил из оружейной палаты обратно в Ипатий посох царя Михаила. И в особой витрине в палатах Романовых выставлены процессуальные фонари, с которыми шло Великое посольство из Москвы в город Кострому. Людмила Александровна поделилась, что можно много мест стараться посетить в этом древнем русском городе. Но побывать в Ипатии нужно обязательно.
2: Больше, конечно, акцентировал внимание на Ипатьевском монастыре. Но оно и по сути, согласитесь, это верно. Я для туристов привожу сравнение. Говорю, у нас более 20 частных музеев. Леса, сыра, льна, бересты. Но если вы их все обошли, приехав первый раз в Кострому, они приходили в Ипатии, это примерно то же, что приехать первый раз в Москву, изучить досконально район Южно-Бутово, а Кремль не увидеть. Вы Москву не видели. Поэтому, естественно, что главное. И так случилось, что обычно монастыри мы знаем как. А по именам тех, кто их основал. Я скажу вам, труд Сергиева Лавра, вы сразу же вспомните батюшку Сергия. А нас не было ни Серафима Саровского, ни Сергия Радонежского. Подобных тоже не было. Наш связан именно с историей. Здесь принималось, можно сказать, судьбоносное решение. Здесь призывали на царство юного боярина Михаила Романова. А во времена, которые историки не зря назвали смутные времена, там и династический кризис, и политический, и экономический, все это назвали смута. А желающих всегда было много, а выбрали именно Михаила. Но Михаил у нас москвич. А что он делал в Костроме? Аминин Пожарский освободили от поляков и литовцев Кремль. Москва представляла печальное зрелище. Дома без крыш, казна пуста, голод, людоедство. И все из Москвы уходили, кому было куда. Куда они уходили? В родовые имения. А мама Михаила, выходя замуж, приданное получила на Костромской земле несколько населенных пунктов. Поэтому, забрав сына, она привела его сюда, на Костромскую землю. А в это время на Земском соборе в Москве решили звать на царство Михаила, и к Романовым было отправлено Великое Московское посольство. Но встречали Романовы посольство в нашем монастыре, а он не единственный был. Но на тот период он, пожалуй, был самый безопасный. Плюсы его. Не было моста, который мы сегодня проезжаем. Значит, он за чертой города. Следовательно, ни войск, ни народа тут нету. Второй плюс – стены были каменные, надежные. На территории Костромского Кремля у Романовых тоже был осадный дом. Но там стены деревянные, ветхие. И третий был плюс. Рядом в то время шла старая Луговая Ярославская дорога. По ней в Москву и далее можно было уехать. Вот пришли сюда, здесь. А что у нас происходило? Еще такой интересный вопрос. Ведь выбрали в Москве, да. А короновали, да тем более. А Кострома как-то стала колыбелью. Не выбирали, не короновали. А в то время между этими двумя событиями, избранием и коронованием, была очень важная церемония. И называлась она «Чин наречения», «Чин поставления на царство». По сути, уговоры.
1: Какие великие события произошли в Костроме, провинциальном русском городе, который после смуты стал стремительно развиваться? Уже в первой половине 17 века при царе Михаиле Федоровиче Кострома по числу жителей, населявших посад, была на третьем месте. Особое внимание царей, чудотворная святыня, Федоровская икона Пресвятой Богородицы оберегали свой город особенным молитвенным покровом. Люди здесь много трудились, перестраивался в камне Костромской Кремль, возводились торговые ряды, приукрашалась центральная площадь. К началу 20 века, к 1913 году, Кострома преобразилась. Было разбито множество парков, приведено в порядок водопровод. Благоустроилась набережная, на которой были выстроены павильоны для Костромской губернской земской выставки. Но самое главное, здесь ждали своего царя. Из века в век под домофором царской власти Костромская земля развивала свое хозяйство. К царю пришла депутация крестьян благодарить за наделение крестьян землей. Развивалось фабричное, мануфактурное производство. Серебряные изделия из Костромы славились далеко за ее пределами, в России и за рубежом. К столу царя отправляли волжскую рыбу. А уж про лен и ткацкое производство и говорить не приходится. Костромские мастера, каменщики, иконописцы приглашали строить самые значимые царские объекты. Вот какие плоды принесла Костроме царская династия. А главное, что и вся Россия обрела в этом очень русском городе себе надежную опору. Ведь во времена смуты именно на Костромской, Галической земле создавались отряды повстанцев, которые боролись с польскими интервентами, сопротивлялись боярам, перешедшим на сторону самозванцев. Настоятель Свято-Троицкого и Ипатьевского мужского монастыря игумен Петр Ярошалов отметил очень большое смысловое значение того, что здесь происходило. И каждый человек может это почувствовать, даже за непродолжительное время экскурсии с теплохода. наши дни здесь, россияне, открывают для себя Россию.
4: Здесь совершилось событие, которое вообще в мировой истории, в истории человечества является уникальным. Русский народ без внешнего воздействия, без каких-то средств, без денег, без всяких, да, знаете, как этот, пригласили там, помогите нам, сам русский народ собрался и защитил русское отечество. Собрался, посоветовался и решили, нам нужен государь. Выбрали государя, да, и принесли ему клятву в этот верности ему и его потомкам. И эти события совершились в этих стенах. Великое мужество, великая осознанность, великое вот для русского народа, да, вот его уже русских как только не костерят, да вы рабы и сервилизм русских, никогда. Русский народ – самый свободный народ вообще в мировой истории. Просто обманываются, когда видят, как русские люди, да, по необходимости свою шкуру отдают на истязание, но никого не допускают до своего сердца. И здесь это все совершилось. У нас вот в музее есть врата. Это врата Троицкого собора, первоначального. Нынешний Троицкий собор был уже построен при Алексее Михайловиче Тишайшем. А эти врата, в которые юный боярин Михаил Федорович со своей матерью Иннокене Марфой зашел отроком боярином, а вышел всероссийским государем. Такие исторические события, они не могут исчезнуть бесследно. Они живут здесь, как источник. И поэтому русское сердце в нашем монастыре должно черпать для себя вдохновение, наслаждаться, получать силы и энергию для дальнейшей жизни и обретать веру в Россию, веру в силы русского народа, что русский народ – это народ-миссионер, который на своих плечах понесет все человечество.
3: Не только все человечество, но сначала свою страну огромную.
4: Чтобы это произошло, мы должны вернуться в Россию.
1: С чего начинается Родина? Для каждого человека с особенной пронзительной мелодией твоего сердца. Когда глаза ребенка зададут тебе вопрос, что ты смог для меня сделать? Когда рядом с твоим домом будут благоухать прекрасные сады? Когда каждое радостное и печальное событие русской истории будет переживаться вместе с большим числом твоих близких людей, друзей, единомышленников? Когда ты будешь гордиться всем тем, что происходит на твоей земле, как она будет смело идти вперед, не забывая о том, а как это было в прошлом. Когда государь Российской империи, император великой страны Николай II прибыл в Кострому с праздничным визитом на 2 дня, за всей торжественностью и блеском событий, встреч, часовым фейерверком и праздничными гуляниями до утра, он увидел, как много за эти 300 лет было сделано в России – как она выросла, украсилась, окрепла. И его трудами вся эта огромная страна покрывалась сетью железных дорог, которые обеспечат будущему победу России в Великой Отечественной войне. И люди понимали, что царь может многое. Благочестивый, прекрасный царь, несущий народу идеалы любви и веры. И они в него верили. И громко кричали «Ура!». Начальник царской охраны Владимир Федорович Джунковский, расстрелянный большевиками на Бутовском полигоне в Москве, февраля 1938 года. В своих воспоминаниях оставят такие слова. «Как только царь показался на высоте павильона, то грянуло такое «Ура!», которого я никогда не забуду. Гудели колокола, народ, восторженно крича, бросал вверх шапки. Буквально море народа под ярким солнцем представляло картину, которая, казалось, никогда не изгладится из памяти. До сих пор я вспоминаю эту картину не без волнения». Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Свято-Троицком Ипатьевском мужском монастыре, колыбели дома Романовых.

0: места и люди.
1: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера». Места

0: Медленно шла вдоль берегов реки царская флотилия. Приближаясь к стенам Ипатьевского монастыря, вся семья императора, государь, царица, наследник цесаревич, великие княжны находились на палубе. И многотысячный народ, заполнивший все спуски к реке, весь берег, прилежащие луга и дороги, смотрел, как царственные особы благоговейно крестились и кланялись костромским святыням своего родного города. Приветствовали народ, подхвативший гром выстрелов и многоголосие колоколов своим беззаветным восторженным «Ура!», встречавшим своего монарха. Государь спустился на берег, а вслед за ним царица с юным цесаревичем и дочерями вступили на землю, где обрел свое рождение царственный дом Романовых. В воротах монастыря, как и 300 лет назад, их встречало великое посольство теми же святынями. За престольным крестом, Федоровской иконой Божьей Матери, в руках у потомков тех людей, кто шел из Москвы звать на царство Михаила Федоровича, находился и громадный выносной церковный фонарь из слюды, и посох царя Михаила. Государь, а вслед за ним и вся семья, спокойно и торжественно приложились к святыням. Путь в 300 лет вернул Романовых в свой дом. Какими чувствами были переполнены их сердца, какими переживаниями. За всеми грандиозными по размаху событиями они увидели такое множество русских людей, которые живут далеко от столиц, но свято чтут царя-батюшку, знают, что у них есть государь, и любят его, как человек может любить родную землю и все, что с ней связано, свою родину. Какое ностальгическое чувство охватывает русского человека, который приезжает в наши дни в Ипатьевский монастырь, в Кострому. Как будто он попадает в дом своих родителей, бабушек и дедушек, в котором никогда не был. Он начинает понимать, представлять, что здесь они жили, трудились, молились, мечтали и что-то для тебя оставили. Нужно только найти это письмо, послание, подарок сквозь века. Настоятель Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря игумен Петр Ярошалов говорит о том, что Ипатий многое раскрывает для нас такого, о чем мы должны помнить.
1: У русского человека, у нашего великого и прекрасного народа сейчас серьезная задача. Русский человек должен вернуться к себе домой. Потому что то, что произошло в 1917 году, это не просто катастрофа. Это когда перерубили нашу пуповину с матерью Родины, с Россией. Сейчас задача русских людей вернуть себе свою родину, увидеть свой дом, увидеть то великолепие, то могущество, ту славу, которая почивала на этой прекрасной, любимой нашей отчизне. И Ипатьевский монастырь в этом отношении играет особую роль. Наша обитель, она имеет три важнейших составляющих, которые являются величайшими ценностями. То есть три ценности находятся в нашей обители. Это духовное, это историческое, это культурное. Вот такое-то единство.
0: В Ипатьевском монастыре, который готовится к великому юбилею, в 2030 году будет праздноваться 700-летие основания обители, в здании, где расположены палаты Романовых, в том самом месте, где пребывал юный боярин Михаил Федорович со своей матерью Иннокене Марфой, на первом этаже проходит выставка, которая посвящена празднованию 300-летия дома Романова в Костроме и 100-летия со дня гибели царской семьи. Соединив эти две даты, перед нами предстоит картина, схожая с евангельскими событиями верного воскресения. Когда, встречая Спасителя в Иерусалиме, народ восторженно кричал: «Осанна в вышних, благословен гряды во имя Господне!» А через несколько дней тот же народ неистово требовал распять Спасителя. И запомнилось одно из писем государя, процитированное на этой выставке, отправленное министру иностранных дел Сазонову накануне Первой мировой войны, которое проливает свет на то, в каком ожидании проходил для царя уже 301 год правления дома Романовых. Научный сотрудник, хранитель фонда древнерусского искусства, церковный историк археологического музея при Ипатьевском монастыре Людмила Александровна Борисова знакомит нас с экспонатами этой выставки.
2: Может быть, минута еще не потеряна до наступления уже неотвратимых событий. Попробуйте сделать это так сегодня, до доклада для выигрыша времени. Во мне надежда на мир пока не угасла. До свидания, Николай. Так это по поводу начала Первой мировой войны?
3: Скорее всего.
2: Может быть, минута еще не потеряна до наступление уже неотвратимых событий. Попробуйте сделать это так сегодня, до доклада, для выигрыша времени. Во мне надежда на мир пока не угасла. До свидания, Николай.
3: Вот Божья Матерь Знамени. Каждый род и каждая семья имели свою родовую святыню. У Романовых их было несколько, и среди них была Божья Матерь Знамени. Первую икону византийский патриарх подарил Алексею Михайловичу. Алексей Михайлович этой иконой благословил сына. Сын благословил дочь Елизавету. И на утвержденной грамоте три печати было с изображением Божьей Матери Знамени. Больше всего, когда по описи Соколова икона была спаса нерукотворного. Ну, собственно, это как бы икона-портрет. На всех иконах мы спасителя видим в каком-то действии. Благословляет царь царям, то есть как главный царь над всеми царями. Спас великий архиерей, спас в силах. Это все образы. А это, ну, вы знаете, как она появилась, от соприкосновения ткани и лика Господа.
0: Икона «Спас нерукотворный», образ Пресвятой Богородицы Знамени и Фёдоровская икона Божьей Матери находились во всех комнатах царского дворца неизменно. И в Ливадии, и в заключении в Тобольске, и в Ипатьевском доме. Людмила Александровна показывала мне награды и царские подарки, медали, жетоны, памятные рубли, наградные кресты, которые вручали на торжественных мероприятиях, посвященных 300-летию царского дома. После отбытия императора из Костромы за подготовку города к празднованию этого события многие должностные лица получили от государя дорогие подарки – золотые часы, портсигары, запонки, броши, перстни, украшенные бриллиантами. А для населения царь пожаловал 10 тысяч рублей для раздачи бедным. Поднимаясь в первый день визита на корабль, государь произнес губернатору: «Какая масса народа, и как все это хорошо!» Цесаревича поразило, как народ, провожая корабль «Межень» с царственной семьей на противоположный берег для ночлега, заходил по пояс в Волгу и непрерывно размахивал шапками и платками. Вот это пристань, где, может быть,
3: там царская ставка была, пароход стоял. Дальше вот это встреча по старым мечам царской семьи 15 мая.
0: Там они приплыли на пароходе?
3: Межень.
0: Значит, они приехали на пароходе там, где сейчас пароходы прибывают?
3: Да.
0: И была пристань, да, всегда
3: была пристань. Сходят на берег депутаты от города Костроме во главе с городским главой Шевалдышевым ходят. Художник руководил построением вот этих павильонов, то есть это не Времянки, это солидно было построено, но, естественно, потом все это убрали. В городе они встречаются с нашими представителями власти, тоже в Ипатьевском монастыре наш храм, и выходят они. Дочери здесь из Романовских палат выходит Николай II. И тогда здание было расписано, действительно напоминало граненую поверхность камня. Это роспись, но она имитировала камни.
0: Пароход «Межень» прибыл в Кострому из Нижнего Новгорода, где на торжествах, посвященных празднованию 300-летия дома Романовых, Николай Александрович с семьей познакомились с Нижегородской ярмаркой. «Город в городе», так ее называли. Но то, что предстало монарху и гостям Костромы на Костромской, губернской земской выставке, поражало даже постоянных участников торговли на Волге. Вдоль побережья были выстроены деревянные терема в виде палат 17 века. Каждое здание было особым павильоном какой-нибудь мануфактуры, фабрики, банка, строительной компании. Все как и в наши дни. Но исполнено это было с такой любовью к России, как будто устроители этой выставки поставили себе задачу не удивить всех достижениями современности, а показать, чем по-настоящему богата Россия и как она умеет использовать дарованные ей от Бога ресурсы. И лесные павильоны, где были представлены образцы пород деревьев и чучел животных и птиц, рыболовные сети, охотничьи снаряжения и лесопильные, деревообрабатывающие, печатные станки, все виды ткани, вплоть до производства не только льняных и шерстяных, но и шелковых и парчевых. Разнообразие продуктов и говорить не приходится, а также лина, краски, смолы, олифы. Чего только не увидел царь среди этого буйства даров русских. Костромские серебряники щедро жертвовали царю украшения и серебряные образки для раздачи. Только Федоровской икону Божьей Матери было пожаловано 3000 образков. Кожевенники и скорняжники вручали цесаревичу малаха и тулупы, рукодельницы, кружевные накидки государыне и царевным. Один мальчик попросил подарить наследнику саблю. А колокольные мастера пожаловали государю многопудовый колокол. После отъезда царственных особ все лето Кострому наполняло множество гостей, которые, как на празднике, гуляли по выставке, посещали уютные рестораны и раскупали выставочные товары. Вся страна отмечала 300-летие династии. Уже через год наступила война. И образки Федоровской иконы Пресвятой Богородицы раздавали каждому солдату, уходящему из Костромы на фронт. Людмила Александровна сказала, что почитание чудотворного образа Федоровской иконы Божией Матери было в Костроме всегда. И в наши дни туристы и паломники спешат в Костромской Кремль приложиться к этой святыне. А также в Ипатьевском монастыре есть еще один чудотворный образ – Тихвинская икона Пресвятой Богородицы.
3: В основном все понимают, что это, потому как, приезжая сюда в Ипатии, хотя она не в Ипатии находится теперь, родная, она всегда находилась в кафедральных соборах. Хотя вот после богоборческие времена тоже это было очень так показательно. Романовское все уничтожали. А это связано с Романовым, ее не тронули. Икону отдали в храм обновленческого раскола, то есть тот храм, где позволялось вести службу. Почему позволяли? Потому как во время службы славили не Бога, а советскую власть. Но в годы войны произошел перелом в отношении государства и церкви. Икону вернули православных, и с тех пор она всегда в наших кафедральных соборах. Теперь она вновь построена на территории бывшего Кремля Костромского, в Богоявленском соборе. Родная, чудотворная, явленная. Трепетное отношение у всех костромичей, я думаю, к ней. И гости, часто приезжая, приехали в Ипатии, а все спрашивают, а где Федоровская? А где Федоровская? Но есть те, кто и благоговейно относится к Тихвинской иконе. Она у нас находится. Один из древних списков, чудотворная, тоже явленная, только не в Костроме, а на реке Тихвинке. Спор идет только, когда она была подарена. Но однозначно она подарена Михаилом, либо когда его призвали здесь на царство, либо когда они с паломническим благодарственным визитом приезжали на Костромскую землю с матерью в 1619 году после возвращения из польского плена отца Филарета.
0: Государь Михаил Федорович и его мама Иннокения Марфа в 1619 году совершали паломничество в Макарьевский, Желтоводский, Унжинский монастырь. Святой преподобный Макарий, Унжинский чудотворец, икону которого мы можем увидеть в палатах Романова, сам переживший в своей жизни плен, является молитвенником о плененных, и государь ходил к преподобному Макарию благодарить за возвращение отца, будущего патриарха Московской всея Руси Филарета, из польского плена. И, конечно, и за свое чудесное спасение на Костромской земле. Потомкам Ивана Сусанина в этот год тоже была выдана грамота, которая освобождала их от всех налогов и повинностей на все времена вперед и жаловала особые земли.
3: Легендарная личность Иван Сусанин, да. Вопросов к ней много, много. Информации о нем мало, мало. Но право говорить, что это реальная личность. Более того, он очень важное что-то сделал для Романовых, нам дает документ. Копия из него помещена на экспозиции. Жалованная грамота. Первую такую грамоту зятю и дочери Ивана Сусанина выдает Михаил Романов. По этой грамоте они станут, по сути, неприкосновенны. Они больше не платили налоги, не платили пошлины, не несли повинности, даже воинскую. Более того, совершив любой проступок, они отвечали перед царем, а правоохранительные органы в их дела права вмешиваться не имели. Простому человеку ни за что могли такое дать. Ну, говорят, Михаил по молодости дал, по неопытности. Неправда. В грамоте читаем «по совету с нашей матушкой». А матушка, ой, как строга была, она, пожалуй, крепче, чем папа была. И поэтому, ну, беда грамот. Потомки потомкам тоже подтверждают эту грамоту. Но никто конкретно не написал, за что ее дают. Примерно так пишут. За то, что живота своего, за нас, за царя, не жалели. И люди сами стали строить версии, догадки, предположения. Кто, говорит, в лес завел. Но вот теорию с лесом опровергает священник этого села. Он говорит, в лесу в такую пору столько снега, что там лошадь головой провалится. Человеку там не пройти. Поэтому, наверное, победила версия с болотом, потому как в грамоте уже более позднего времени увел, спасая царя, в село Исуповку. Кратчайший путь в эту Исуповку был только по болоту. И там изрублен был, еще такие детали добавляют.
0: Сколько же интересных исторических подробностей можно узнать на экскурсии по такому монастырю, как Ипатьевский. Войдя под мощные стены Троицкого собора, невольно хочется склонить голову перед величием не только его убранства, но и перед воспоминаниями того события, которое произошло в обители. Как совершалось здесь более 400 лет назад, наречение юного государя на царство. На Михаила был возложен наперстный животворящий крест. Ему был поднесен царский скипетр и предложен трон. Регалии, которые принесли с собой из Москвы участники Великого посольства. Уже на троне царь Михаил выслушал божественную литургию и молебен о даровании, здравии и многолетии Бога избранному великому государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичу, самодержцу всея России, правящий архиерей Костромской митрополии, его высокопреосвященство митрополит Костромской и Нерекский Ферапонт, сказал о значении того великого события, которое происходило в стенах Ипатьевского монастыря.
4: Вот это событие, оно прославило Ипатьевский монастырь, оно прославило Федоровскую икону. И мы очень рады, что сейчас принимается решение о праздновании юбилея. Уже принципиально это решение принято. Ну, сейчас готовятся соответствующие документы правительства о праздновании в 1330 году 703-й Ипатьевской обители. Надеемся, что это празднование принесет большую пользу всему нашему государству. Мы вспомним о смутном времени, о его преодолении, о том, как наш народ тогда нашел себе силы восстановить русскую государственность. Прекрасный был эпизод этого времени. Это, конечно, ополчение Минны-Пожарского, которое как раз говорит о том, что народ своими силами вот сумел восстановить вот это государство. Да, ведь государь нужен был, но сначала ополчение освободило Москву, а потом уже проходит Зевский собор, который выбирает царя. Вот поэтому здесь очень много всего интересных событий связанных, и подвиг Сусанина связан с этим. Поэтому хотим и надеемся, что это событие действительно напомнить всему нашему народу вот о таком очень важном элементе истории, где русский народ показался самой лучшей стороны.
0: В 1913 году на торжествах в честь 300-летия Дома Романовых на территории Костромского Кремля состоялась закладка памятника, посвященного этому событию. Еще в 1910 году Академия художеств провела конкурс на лучший проект этого памятника. И несмотря на то, что проект академика Адамсона получил вторую премию, он был утвержден большинством голосов. На этом памятнике должны были быть отлиты все государи Романовы. Но рядом с фигурой царя Михаила Федоровича на троне, поддерживая его за руки, стояли патриарх Московский всея Руси Филарет и инокиня Марфа, родители первого царя из рода Романовых. Как символично изобразил скульптор идею вошествия на престол всего рода. Царская династия. Многие ее представители прибыли на торжества в Кострому и принимали участие в закладке этого памятника, который не успели создать к юбилею. Не успели осуществить этот проект и до февральской революции, которая отделила дом Романовых от участия в исторических судьбах России. А тогда, в 1913-м, государь с семьей после божественной литургии в Успенском соборе Костромского Кремля, приложившись к чудотворному образу Федоровской иконы Божией Матери, проследовал к месту возведения памятника. Ему был поднесен особый серебряный рубль, положенный в основание этого монумента, и вручен первый кирпич, который сам царь положил фундаментом будущего пьедестала, где должны были встать все отлитые в бронзе образы Романовых. И начинание это не осуществилось. Но сакральное пространство – древний Костромской Кремль, снесенный теми людьми, которым этот памятник оказался ненужным, в наши дни возрождается. Его высокопреосвященство митрополит Костромской и Нерекский Ферапонт, губернатор Костромской области Сергей Константинович Ситников и Виктор Иванович Тырышкин, возглавляющий корпорацию ВИД, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, совершают на наших глазах великое дело, сравнимое с трудами наших великих государей. Вот уже восстановлен Богоявленский собор. Высится над Костромским берегом неповторимая колокольня. И все туристы, наверное, прибывая в Кострому, разделяются на два потока. Одни сначала спешат в Кремль, а потом в Ипатий, а другие сначала в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Конечно, первое ошеломляющее впечатление в обители производит на человека Троицкий собор. Мощное крыльцо, величественные стены, древние, сохранившиеся с 17 века росписи производят неизгладимое впечатление. И все это связано непосредственно с родом Романовых.
4: Сердцем Ипатьевского монастыря является, конечно, кафедральный Троицкий собор. Конкретно вот этот собор, как он сейчас выглядит, он построен уже после событий 1613 года. Он построен в 1652-58 годах. Но поскольку собор, где произошло вот это событие, он был разрушен. Разрушен, скажем, в результате катаклизма. Но этот собор содержит в себе фрески знаменитых иконописцев Гурия Никитина, Сивы Савина, вот, а они действительно прекрасны, эти фрески, слава Богу, это милость Божия, что они сохранились в очень хорошем виде сегодня. Там великолепный иконостас, и этот собор, получается, имеет как бы историческое значение, но поскольку он все-таки построен прямо там, и как является продолжителем того собора, где вот эти события происходили. Ну и потом он, конечно, прекрасен в архитектурном плане, и вот эти великолепные фрески, они, наверное, много лет еще будут нас радовать, дай-то Бог. Вот поэтому Ипатий – это красивый архитектурный комплекс, и Ипатия – это место русской истории. Там были и другие интересные моменты, кроме событий 1613 года. Там, например, жили сосланные братья Лихуда, которые составили первую русскую азбуку. То есть такие вот моменты были. Потому что этот монастырь, он считался монастырем таким ученым. Помните, даже одна из сводов русских летописей называется «Ипатьевская летопись» по имени Ипатьевского монастыря, да. Это важнейший свод документов о русской истории. Поэтому Ипатий – вот несколько таких моментов.
0: Когда мы с Людмилой Александровной вошли в Троицкий собор, там находилась многочисленная группа туристов. Все терпеливо стояли в ожидании того, чтобы приложиться к чудотворному образу – Тихвинской иконе Пресвятой Богородицы. А в центре на аналое лежала икона с частицей мощей священномученика Ипатия Гангарского, святого, которому посвящен монастырь. О его основании, о боярах Годуновых, отстроивших эту обитель, об их усыпальнице и вкладах в монастырь, представленных в ее музейных пространствах, мы расскажем в нашей следующей программе. Но мне стало интересно понять, почему татарскому вельможе, принявшему решение служить русскому князю, по дороге в Москву явились эти два святителя. Епископ из города Гангры, погибший от рук еретиков, священномученик Ипатий Гангрский и святитель Филипп, митрополит московский всей Руси, погибшие в результате опалы государя за критику его правления. И стояли они в видении, которое изображено на посвященной этому событию иконе, рядом с троном, где восседала Пресвятая Богородица вместе с Богом-младенцем. Нет ли в этом видении особого духовного смысла, послания правителям российским, которые станут покровителями этой обители, ее ктиторами? Его высокопреосвященство митрополит Ферапон сказал, что Ипатий соединил две фамилии – Годуновых и Романовых.
4: Этот монастырь, видите, у него такая тоже интересная судьба. Считается, что он был основан Четом Захарией. Это татарский вельможа, да, который приехал служить к Ивану Калите. Кстати, тогда была целая тенденция, что ехали вот эти вот знатные татары служить на Русь. Возможно, там не все было хорошо в Орде самой. И вот этот человек принимает крещение, и после смерти его хоронят в монастыре, а его потомки Годуновы, был знатный боярский род, который, к тому же, потом уже стал и царским родом. Он благодаря этим потомкам, богатым людям, монастырь хорошо развивается все годы. И я просто хочу сказать, что монастырь связан с такими вот знатными родами, Годуновы-Сабуровы. И интересно происходит, что, несмотря на то, что Годуновы с Романовым были в очень сложных отношениях, мягко говоря, и боялись, конечно, ну, так сказать, нужно было ожидать, что после смерти Годунова монастырь придет за Кустенье. Но получается так, что именно там Михаил Федорович Романов призывается на царство, и Романовы также продолжают покровительствовать монастырю. Хотя не во все годы 300-летнего их управления сито монастырь процветал. Опять-таки, не все государи вспоминали эту историю, что про Федоровскую икону, что про Ипатьевский монастырь. И бывало время, когда монастырь пребывал прямо в таком запустении. Но опять-таки, вот к 300-летию династии, к приезду Николая II, монастырь, конечно, находится в полном благолепии. И есть очень известная фотография, как царь вместе со свитой идет по Ипатьевскому монастырю. То есть фотография на фоне Троицкого собора. Поэтому, да, монастырь связан именно с историей России. Да, пусть через царя, тем не менее. Плюс там были и свои интересные моменты. Поэтому этот монастырь, конечно, один из таких, ну вот, который на слуху, который известен всей стране.
0: Настоятель Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря игумен Петр Ярошавов часто повторяет слова о государственнообразующем значении Ипатьевского монастыря. Но, конечно, прежде всего, это действующий мужской монастырь, в котором совершаются ежедневные богослужения, молитва. Пока город еще спит, в обители начинается служба. Каждый год, накануне гибели царственных страстотерпцев, которые так радостно и счастливо побывали в Костроме и молились в Троицком соборе Ипатьевского монастыря, проходит ночной крестный ход. Через весь город, из Костромского Кремля, с чудотворным образом Федоровской иконы Божьей Матери, все духовенство в праздничных облачениях, с хоругвями и крестами, со множеством паломников, проходят тем же путем, которым шли русские люди встречать своего царя в 1913 году. Потом в Троицком соборе совершается ночная божественная литургия, и все паломники прикладываются к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, благословившей на царство Михаила Федоровича Романова и его потомков. великое событие. Раньше такие крестные ходы в Костроме назывались генеральными. В 1913 году это шествие через реку Кострома, на берегу которой стоит Ипатий, проходило по наплавному мосту. Государь прибыл в город 19 мая 1913 года, а в 1613 в марте крестный ход из Успенского собора Костромского Кремля шел по замерзшему льду реки Волги. Какими бы путями ни спешили мы к встрече с Костромой и ее святынями, мы всегда можем помнить, что среди костромских святых в их сонме навеки остались царственные гости Костромы: царь-мученик, страстотерпец Николай, государыня, страстотерпец Александра, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей. Когда они уезжали с Костромы, в городе начался довольно сильный дождь. 2 дня были солнечные, ясные, праздничные, но как уезжать царской семье, даже небо заплакало. Княжны вместе с некоторыми членами свиты стояли на палубе и пристально смотрели на берег, на котором их провожала вся костромская земля. По берегу пронеслась весть, что наследник заснул, и не надо кричать «Ура!». И они отплывали в совершенной тишине. Корабль с государем уходил от своего родного дома в вечность. Княжна Ольга еле сдерживала слезы, как будто предчувствуя, что в последний раз видит свой город. Княжна Анастасия удивленно всматривалась в этих людей. Кто-то из них всего через 5 лет будет закалывать ее штыками. Цесаревич проснулся и приподнялся с кресла в напряженном внимании. Почему так тихо? Как смогла Россия перечеркнуть этот праздник? Забыть эту радость, снести эти храмы и поставить на царский пьедестал других вождей? Куда она захотела направить свой ход истории? С этим вопросом эти прекрасные люди будут обращаться к нам всегда, из века в век. И какое великое посольство вернется на эти берега. Дай Бог, что оно вернется, чтобы служить божественную литургию в этом прекрасном храме, посвященном Пресвятой Троице, соединившей всех нас в любви и вере. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас.

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
2: «Радио Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
1: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
2: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
1: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
2: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: И пусть лето будет радостным и светлым.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» в студии Мария Сушенцова. В этом часе с нами Михаил Топеречкин, предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью». Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Мы в нашей программе, которая называется «Вера и дело», рассуждаем о христианских смыслах экономики и пытаемся понять вообще, насколько христианские принципы, принципы веры совместимы с предпринимательским делом или с любым другим, которым занимается наш гость. Михаил, не могли бы вы нам немного рассказать о том, как ваш путь в предпринимательстве или к предпринимательству начинался, с чего?
2: Могу. Он начался, на самом деле, еще во время прохождения учебы в институте. Там познакомился благодаря университету большое количество с разными людьми. У нас было большое количество разных конференций, разных круглых столов, проектов, в которых можно было участвовать. И приходили менеджеры, топ-менеджеры из разных компаний, которые приходили. И вот, наверное, в разных знакомствах, еще не закончив институт, я приобрел, скажем так, не только компетенции, но и связи. И не получив еще диплом, меня пригласили как раз заниматься развитием бренда, который на тот момент в России был еще неизвестен. Сейчас вы его все, скорее всего, знаете. Мы были первые, кто привезли бренд Xiaomi в России. Это китайский бренд, входящий в топ-3 в категории электроники. Думаю, что у многих слушателей есть и бытовая техника, и телефоны. Это вот как раз бренд Xiaomi. На тот момент он был совершенно неизвестным, небольшой китайской компанией. И развивал, соответственно, данный бренд в России, вошел в топ-4 монобрендовых проектов в России, там уступая Apple, Samsung, таким крупным брендам, и развивал монобрендовую розницу, открывал магазины и так далее, и так далее. Если дальше смотреть, как путь предпринимателя, в какой-то момент понял, что продукт, если предприниматель не может влиять на продукт, то бизнес часто закрывается, потому что знаем мы там Nokia, Siemens, такие крупные бренды, которые существовали, но вскоре ушли, и вот всегда не хватало желания развивать собственный продукт, и вот сейчас, на данный момент, я совладелец нескольких товарных знаков, марок, брендов, бренды бытовой техники, бренды бьюти-гаджетов, совладелец автомоек, в общем, уже такой серийный предприниматель. Вот. Но начиналось все с института, начиналось вот как раз с встречи с людьми, с обучения у этих людей, и после которого мне позвонили и сказали: «Миш, что планируешь после защиты диплома?» Я говорю: «Планов нет». Говорит: «Ничего не планируй».
1: А почему, как вы почувствовали, что вы хотите именно стать предпринимателем? Ведь очевидно, что это человек, который берет на себя риски повышенные, да, перед которым открываются более широкие горизонты, чем перед любым наемным сотрудником, но в то же время, да, который вот спать спокойно с этой минуты уже не будет.
2: Слушайте, я на самом деле никогда не хотел стать предпринимателем, да и сейчас, не знаю, нет такого, что я хочу быть предпринимателем. Есть особенность, наверное, в том, что первое, мне скучно. Вот предпринимательство тем, кому скучно. Вот именно вот эта скука, на самом деле, она и позволила в университете тоже получать большое количество контактов, потому что если идет какое-то мероприятие, конференция, я всегда участвовал. Потому что, ну, а что, почему сидеть? Да, почему сидеть на месте? И вообще, я считаю, честно, что предпринимательство во многом переоценено, потому что у всех очень такая красивая картинка предпринимателя, но предприниматель это постоянно, который работает с различными разочарованиями. Я вот сегодня поделился своим утром. Да, и это постоянная борьба с вызовами, это постоянная борьба с самим собой, со своими страхами и с огромной ответственностью, которая у нас есть и перед сотрудниками, и перед внешним миром вообще, и так далее. Но, наверное, в основе есть не то, что я к этому стремился, а, наверное, ответственность, которую привык, наверное, с детства брать за себя. Нас воспитывала мама, у меня не было отца, вот была только мама, и вот, наверное, вот оттуда идет ответственность, в принципе, за свою собственную жизнь, за то, как она будет развиваться. Да и скука. И скука, что нужно что-то делать. Ну, почему сидеть на месте?
1: Мне сейчас вспомнились приключения Робинзона Круза. Мы с дочкой слушаем. Ей нужно по школьной программе, когда едем в машине. И вот он всякий раз тоже, значит, вот там отец благоразумный призывал. Останься, пожалуйста, зачем вот это, значит, твоя страсть к дальним путешествиям до добра не доведет. Значит, там тебя съедят голодные звери, либо ты будешь нищим там выбираться. Он вот все время ищет новых приключений.
2: У меня так же было. Да. У меня было так же. Я помню, вот, особенно с такой сложный возраст у юноши пубертатного периода, особенно который растет без отца, и мама просто хотя бы просила давать информацию, в принципе, я где.
1: Вот, где жив?
2: Жив, здоров, да, где, потому что, да, в каких-то приключениях чем-то занимаюсь.
1: Вот я здесь полностью согласна. Мне тоже кажется, что предприниматель – это человек особого склада, который именно исследователь во многом. Потому что исследователь – это тот человек, которого любопытство к миру, к его устройству, к людям, оно превышает все остальное, в том числе разумные и порой какие-то рациональные аргументы, которые, может быть, бы сказали бы нет, не стоит игра свеч, но тем не менее, да, вот эта страсть к новому, она пересиливает. А расскажите, пожалуйста, если не возражаете, как состоялся ваш приход к вере? Потому что, знаете, у нас в программе разные бывают гости из разных эпох, и вот как бы люди постарше, они, как правило, уже в сознательном возрасте приходят к вере, особенно те, кто были рождены в Советском Союзе, ну, по понятным причинам. Вот кому-то довелось, значит, быть воспитанным в христианской, да, в церковленной семье. Вот как у вас это складывалось?
2: Слушайте, мне, наверное, здесь очень сильно повезло, потому что с самого рождения, с малых лет я был в храме. Вы знаете, я удивился, потом уже когда подрос, что оказывается, Бог в жизни присутствует не у всех. А у нас он всегда был, всегда было на кого опереться, и есть на кого опереться. Да, и для меня было удивление, что так вообще, в принципе, не у всех. И мне в этом плане повезло, потому что у меня воскрешенная мама, и, безусловно, так получилось, что она многодетная, но осталась без супруга, но все равно на все службы, даже на электричке, мы ездили всегда в храм, и вот здесь она для меня большой вообще пример. Вообще, мама для меня огромный пример, в принципе, в существовании, в жизни, чтобы что-то достигать, что-то делать. И с детства мы ходили в храм, в воскресную школу, и в целом, скажем так, присутствие Бога, оно было с ранних лет. Был этап времени, наверное, когда осознанно я вернулся в храм, то есть я в какой-то возрасте, наверное, лет 14-15, когда подросток начинает себе задавать вопросы, а мой ли это выбор и вообще, в принципе, какое у меня отношение, потому что когда с самых ранних лет ребенок в храме, он это принимает как истину. Но потом происходит некое задавание вопросов себе, это абсолютно адекватно, в которых я стал сильно реже ходить в храм и вообще, в принципе, сам себе стал задавать вопросы. Это продлилось, мне кажется, около полутора лет, может быть, двух лет. Но после этого я вернулся в храм гораздо более вовлеченный и осознанный, когда понял, что такое присутствие и отсутствие Бога, когда ответил на себе на многие такие фундаментальные вопросы, связанные именно с религией, с выбором религии, почему именно православие, потому что мы приходим в православие, и в чем, в принципе, православие отличается. Наверное, то, что у меня было вложено пытливый ум попытаться разобраться, вот я тоже себе на этот вопрос отвечал. И вот то, что рядом, дай бог, все-таки это вера в человека – это путь, да, мы все его проходим. Мы идем долгий период времени, иногда дальше, иногда ближе, и я не знаю, как будет еще развиваться мой путь. Но в том, что изначально мне семья показала, что такое

0: Нет добра, это первый кризис и переоценки. На самом деле, это достаточно тяжелая тема, когда фактически ты всегда имеешь такого бога, который является абсолютным представлением добра, справедливости, мира, но в какой-то момент ты это теряешь. Ну, ты теряешь именно собственную веру. Ну, не то, что теряешь, а ты начинаешь это переосмысливать, потому что ты начинаешь задавать себе эти вопросы более осмысленно. И это такой достаточно сильный удар, потому что то, что для тебя было сначала незыблемо, теряется, но потом возрастает с новыми красками. И для меня это было, я вот как сейчас помню, как я вставал в 6 утра, ехал к Матронушке, тогда ездил молиться. Не знаю почему, просто у меня в памяти это отложилось. Об этом не знали ни родители, сейчас, наверное, не знают. Туда просто едешь, и ты ищешь себе ответы, потому что которые ты себе задаешь, внутренние, духовные, она не совсем правильно сейчас в эфире их озвучивать, но ты их задаешь, ищешь, и постепенно у тебя начинают приходить ответы, постепенно ты находишь то, что ищешь, и то это возвращение, оно происходит, на мой взгляд, гораздо глубже, чем человек, который... Но люди, которые изначально были в церкви, это тоже огромный, скажу таким предпринимательским языком, буст по жизни, потому что для меня было... Вот сейчас у меня есть несколько друзей, они воцерковились, надеюсь, что благодаря моему примеру, и я понимаю, как много у них не было в детстве, что было у меня. Ну, в принципе, вообще образ жизни гораздо сложнее, не то, что сложнее так жить, а жизнь более пуста происходит, потому что ты живешь без Бога. И со временем, ну, у каждого свой путь. Вот у меня, как человека, он был и происходит вот таким образом. То есть он всегда был. И почему сейчас мы стараемся помогать батюшкам, церквям и так далее, насколько есть возможность? С теми священниками, с которыми я знаком, это люди, которые отдают себя полностью церкви, отдают себя полностью приходу. Вот там, знаете, есть набор клише про священников и так далее. Я этого в жизни не встречал. Бог не дал мне такой возможности. Я видел только прекрасных священников. Вот только прекрасных священников видел. Догматически сильных и эмоционально сильных. И, в принципе, как раз это 90-е года, когда, в принципе, тоже всем тяжело. И то они старались всегда помогать приходу, помогать жителю и так далее. То есть вот это я все увидел, и это повлияло, наверное, тоже в том числе сейчас на какие-то мои качества, которые стараюсь не растерять.
1: Спасибо, что поделились. Ваш В вашем случае любопытно, что вы на вот эти свои вопрошания подростковые искали ответ все равно в храме, да? То есть,
0: это пример родителей,
1: вот это, да. Вот да. Это удивительно, потому что, ну, не знаю, к сожалению или к счастью, ответы часто ищутся не там, а через даже порой какие-то драматические или даже трагические события находятся.
0: Да, я искал везде. Тут тоже правильно сказать, что я искал везде. И на этом периоде я тоже, наверное, немножко чуть больше погрузился с точки зрения изучения и в другие религии, и, в принципе, вообще христианство, и Евангелие отдельно прочитал, прям уже осознанно, не когда мы просто читаем как молитву, а когда мы пытаемся разобраться с какой-то сутевой части. Это что, я не только обратился обратно, нет, я искал, ищу, наверное, мы люди. Ну, слава Богу, Бог мне помог не найти лишнее, надеюсь.
1: А расскажите, пожалуйста, как возникла семейная тема, да, как ваше основное сейчас, я так понимаю, поприще профессиональное, помимо собственного бизнеса, да, вы вот продвигаете тему поддержки семьи среди московского бизнеса. Так и звучит название ассоциации, которую вы возглавляете.
0: Немножко поправлю, да, мы далеко уже не московский бизнес, у нас вот сейчас активно приглашают в разные регионы, и, в принципе, мы подписываем и внедряем семейные стычные меры по всей России, но название действительно еще сохранено — «Ассоциация предпринимателей «Московский бизнес за семью». Тут, наверное, важно сделать большой акцент на демографию, но, наверное, мы о ней чуть позже поговорим, но сейчас расскажу, как именно появилась ассоциация. Учитывая, что я там из многодетной семьи, у меня супруга из многодетной семьи, у меня партнеры многодетные, и у нас достаточно сильный матч, совпадение по ценностям. И по мере росту развития нас как предприниматели тоже подходят разные стадии. Там, я тоже максимально адекватно это понимаю. Бывает совсем еще ранняя стадия, сложная стадия, когда стоит задача просто выжить. Дальше уже идет, происходит развитие и так далее. И на этапе развития себя как предпринимателя мы все больше, наверное, смотрели и обращали на свою ответственность перед сотрудниками или перед той средой, или той мыслью, которую мы отдаем своему окружению. И на фоне этого появлялся некий первый комплекс мер, внутренний и внешний. Внутренний — это для сотрудников различные сначала, недорогие инициативы,

0: внешние тоже. Если приходит там клиент многодетный, то мы старались проявить свою какую-то позицию к этому. После поняли, что, во-первых, это можно упаковывать, чтобы это было выгодно предпринимателю. Вот здесь слово «выгода» я хочу применять здравый смысл, потому что все, что невыгодно у предпринимателя, оно все равно, чтобы не уничтожить бизнес, оно убирается, да, то есть, потому что бизнес должен существовать. И мы поняли, что многие меры, они, в принципе, являются далеко вин-вин историей. Это не статья расходов, а, в принципе, вообще потенциальная статья укрепления бизнеса и статья доходов. И после первых каких-то практик, или когда мы начали транслировать друзьям, знакомым и так далее, поняли, что такой пример вдохновляет, он воодушевляет. Я помню свой диалог с другим предпринимателем. Я говорю, а у нас так, он такой здорово записывает, а у нас вот так. Я думаю, вау, здорово записываем. И тогда поняли, что, в принципе, в принципе, предприниматель – человек, который берет ответственность за себя и свое окружение, и здорово было бы вдохновлять и помогать другим. И есть большое количество предпринимателей, которые действуют лучше нас и больше нас, прям огромные меценаты, и даже маленькие бывают, что действуют лучше нас, я тоже отдельно потом расскажу. Но вот никто об этом не рассказывает. Вот этот пример должен быть заразительным. Знаете, у нас очень часто предприниматель, он ассоциируется с чем-то с таким алчным, исключительно алчным и для себя, но на самом деле далеко не так. Вот огромное окружение, и, наверное, вы тоже встречаетесь на подкастах с предпринимателями, которые, в принципе, делают большое количество, и об этом нужно рассказывать, нужно делать. И вот была создана ассоциация. Поэтому, если говорить, что когда зародилась ассоциация, наверное, в наших компаниях она зародилась лет 7 назад, как именно ассоциация, как объединение, полтора года назад зародилась, и мы подписываем большое количество партнеров.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Я напомню, что у нас в гостях сегодня Михаил Топеречкин, предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью», которая, как сказал Михаил, уже вышла далеко за пределы только московского региона. Михаил, спасибо, что поделились, как возникла вообще вот эта семейная повестка. Может быть, мы могли бы сейчас перейти к тому, какие конкретные примеры, практики успешные или готовые решения ваша ассоциация продвигает в бизнес.
0: Но если позволите, я чуть-чуть затрону демографию, потому что это важный контекст для перехода к мерам.
2: Да, конечно.
0: Сейчас текущая ситуация, это коэффициент рождаемости, коэффициент суммарной рождаемости на семью. При таргетных значениях, когда мы, скажем так, не вымираем, а стоим на месте, это 2,2 ребенка на семью. 2,2 с учетом детской смертности, с учетом репродукционных проблем и так далее.
2: Да, я поясню, что это, как экономист, что это называется простое воспроизводство. То есть, когда семья, пара воспроизводит себя с небольшой закладкой рисков.
0: Вот на детскую смертность, на репродуктивные проблемы.
2: 2, то есть 2 человека взрослых воспроизводят 2 ребенка плюс небольшой дополнительный коэффициент.
0: Да. Сейчас мы находимся с вами на значении 1,27. Там много еще, но потому что у нас большие молодцы некоторые регионы, в основном южные регионы, у них хорошая рождаемость и так далее. То есть этот коэффициент, он разнится по регионам России, и в целом вот значение на 1,27 сейчас находится. И многие к демографии относятся как к чему-то социальному, что это что-то про что-то хорошее. Но фактически рождаемость в стране, демография – это рождаемость, смертность, иммиграция, но мы с вами больше будем говорить про рождаемость. У меня здесь больше понимания и больше, как на это можно влиять. Демография в нашей стране – это экономика в чистом виде, потому что сейчас у нас 140 миллионов человек, при таком коэффициенте рождаемости мы там будем сокращаться в течение 100 лет почти в 2 раза. А это говорит о чем? О падении внутреннего спроса примерно в 2 раза в течение 100 лет. То есть страну, которую мы с вами передадим, оставим, у нее, в принципе, будет емкость рынка уже в 2 раза меньше. Вот любого возьмем предпринимателя, скажем, 100 лет, емкость такая же проблема, например, сейчас у Китая. Китай сократится в 2 раза в течение 100 лет. И это проблема у многих стран, но не у всех. И помимо того, что у нас внутренний рынок сильно падает, у нас еще огромная проблема с кадровым потенциалом. Да, людей, которые работают все меньше. Нулевая безработица – это огромная проблема. Нулевая безработица приводит к инфляции, приводит к замедлению развития продукта, потому что если работу можно найти любому, то, в принципе, его способность что-то творить, она будет не конкурент, но они будут стараться что-то сильно сделать. Это очень важный контекст, почему ассоциация, в принципе, должна существует. И важнейшая задача, которая занимается ассоциация предпринимателей, это формирование среды. Вот здесь бы я тоже хотел пояснить и поговорить. А сейчас такая политика или способы – это попытка купить деторождение. Вот взять, дать денежные средства и так далее. Но фактически, если мы будем... И даже когда я разговариваю с людьми, я говорю, как дорожаем, что делаем, говорят, ну, денег не хватает. Но фактически мы видим, что все страны с растущим ВВП имеют падение деторождения. То есть вопрос не в экономике. Да, влияют сильно квадратные метры, квартира сильно влияет, но фактически на наше отношение, будет ли семья многодетная, влияет среда. Вот почему в храмах так много многодетных, потому что многодетность в церкви, в приходе, это норма, обычно это, mm-hmm. это просто обычная семья. Я часто люблю приводить свой пример, что вот я из многодетной семьи, жена из многодетной семьи, их 6 детей, у меня 2 сестры уже обе многодетные, партнеры многодетные, у меня 2 детей, и моя среда говорит о том, что многодетность – это полноценная картина мира. Вот как раз этим и занимается ассоциация. Она пытается сделать так, чтобы человек, когда выходя из своего дома, а когда человек, обычный житель, выходит из дома, он попадает все-таки в окружение малого среднего бизнеса. Мы с государством, на самом деле, очень мало коммуницируем. Вот та среда, которая будет обволакивать, как мы будем подчеркивать принципы вот, многодетности, как будем это проецировать, такое у него отношение будет складываться. А попытка просто разово дать денег, оно не формирует ценности. То есть вот ему всегда, ну, деньги имеют свойство, их всегда мало. Вот кто сколько не зарабатывает, достаточно? Ну, не совсем достаточно, хотелось бы еще. И это не, ну, так работает человек, так работают, наверное, деньги, что их всегда недостаточно. Ну, вот, и ассоциация, как раз ключевая роль ее задачи, это формирование вот, просемейной среды, в которых семья является привилегированной частью общества. Я недостаточно...
2: Мне кажется, вы очень так логично, простроено объяснили. Да, то есть я бы даже, знаете, такой термин добавила к вашему концепту. То есть вы переносите центр тяжести с денежных каких-то материальных угу. бонусов или поощрений угу. на фактор среды. Я бы просто еще добавила к этому, что мне кажется, что здесь даже... Среда не как самоцель, а как место, где транслируются и создаются определенные ценности.
0: Все верно.
2: Да? То есть на самом деле я здесь с вами точно соглашусь, что какими бы ни были материальные факторы, если нет ценности угу. многодетности, да, внутри семьи, которая планирует, да, детей, ну, в детородном вообще возрасте находится, то вряд ли какое-либо количество денег ее к этому сподвигнет. Ведь количество денег, да, это возможность какие-то там свои потребности реализовывать. Человек может решить, о, прекрасно, я теперь буду больше путешествовать, или я куплю себе машину получше, или я куплю себе квартиру попросторнее. И совершенно не обязательно, что в этой просторной квартире он захочет, чтобы бегали дети, да? Может быть, это нужно для его каких-то иных амбиций, потребностей и так далее. Вот. И поэтому действительно интересно, церковь как пример среды, в которой понятно, какие ценности, и понятно, почему многодетные чувствуют себя хорошо, но у вас действительно поставлена очень амбициозная задача сделать, по сути, малый и средний бизнес таким вот ретранслятором вот этих ценностей, да, где семья на пьедестале. Угу. Потому что часто я сама, как мама 4 детей, могу сказать, что сталкиваешься в обществе с разным отношением. Угу. Где-то ситуативно, да, то есть где-то ты чувствуешь себя привилегированной частью общества, но в большинстве случаев пока ты сталкиваешься с очень большим количеством сложностей, на угу. самом деле, связанных просто с тем, что вот как бы среда не приспособлена для большого количества детей, и ты как бы ищешь какие-то варианты, да, какие-то механизмы адаптации. Как правило, это происходит за счет либо наработанного опыта, да, либо каких-то, ну, не знаю, нашей сверхадаптивности русского человека, mm-hmm. да, и так далее, изобретательности собственной. А хотелось бы, конечно, чтобы как бы была продумана инфраструктура или да, какая-то среда для многодетной семьи, чтобы она не чувствовала себя вынужденной постоянно чего-то придумывать, да, как-то на равных условиях находиться с другими.
0: Да, давайте я чуть-чуть еще раскрою в нашем понимании, что такое среда. Вы верно все открыли, что это на самом деле пространство, которое формирует, помогает формировать ценности. Мы же создаем различные поддерживающие эти ценности механизмы. У малого и среднего бизнеса, на самом деле, крупного у нас тоже присутствует в ассоциации, большое количество и у нас 7,5 миллионов малого и среднего предпринимательства, это миллионы сотрудников и миллионы, десятки миллионов покупателей, которые происходят. Любой бизнес, даже не исходя из его классификации, к чему он относится, способен выработать такой мер комплекс поддержки, в котором семья будет чувствовать особое отношение, полное отношение к себе, а бизнес будет еще почувствовать за счет этого какую-то экономическую эффективность. Вот, мы стараемся как раз раскрывать такие механизмы, которые бизнесу выгодны, а семья чувствует себя привилегированной. Почему? Потому что сейчас, если мы там, не знаю, спросим, кто такой успешный мужчина у подрастающего поколения, даже у моего поколения, то скажет, безусловно, это квартира, машина, бизнес, если есть, хорошо, но мужчины у нас не акцентируются в общей массе на том, что он успешен, если у него есть семья, где он взял за себя ответственность. Кстати, вот моя субъективная позиция, что у нас очень сильно пристали к женщинам и совершенно забыли про отцов. Вот прям женщина, рожай.
2: Согласна.
0: А это очень сильное влияние, которое женщина, которая должна почувствовать уверенность и так далее. То есть с мужчинами нужно работать. Это родитель, который не меньше, чем мама, принимает решение в том, чтобы появились дети, чтобы они развивались. И представляете, если бы у нас была среда, в котором мужчина чувствовал себя нереализованным, если у него нет пару... Ну, хотя бы, давайте будем адекватны, хотя бы ребенка. Вот сейчас у нас там проблема в том, что у нас браки распадаются, хотя бы ребенка. Mm-hmm. Потому что сейчас тоже мы... Вторая проблема, что мы много говорим о многодетности, хотя реальность говорит о том, что мы должны говорить о браке, о семье в целом вообще, yeah. которую мы должны делать.
2: Yeah.
0: И позиция ассоциации, она не поддержка именно многодетных, а поддержка семьи в целом и рождения. Для некоторых компаний это многодетные, для кого-то один ребенок. Для себя выработал позицию, что для меня семья – это зарегистрированный брак. Вот зарегистрированный брак – это семья, потому что есть огромная проблема репродуктивных проблем, и так далее. Ну, вернусь к мысли о том, что если бы у нас была среда, в которых мужчины чувствовали себя нереализованными, потому что у них отсутствуют дети, мне кажется, мы с вами бы видели совершенно другую демографическую ситуацию. Ну, совершенно бы другую. А мы навешали ценности машины, карьеры, что все фактически, особенно люди, которые это получают, они понимают, что это не имеет ценности. Есть другая ценность. Ценность семьи, которая вот для меня, почему еще тоже отрадно заниматься ассоциацией, потому что в моем понимании семья – это площадка, где ты можешь отдавать любовь и получать любовь. А без этого реализация себя как человека, она, в принципе, невозможна. И все люди, которые понимают это, они понимают, что материальные блага вторичны, а вот самое главное, самое ценное, оно вот здесь и всегда было под носом. И как раз среда старается на это акцентировать. Давайте раскрою, как мы на это стараемся делать. Даже потому что у слушателей, возможно, среда. Как это работает? Хочу привести пример про одного из самых маленьких наших партнеров, но самого маленького в объемах, но большим с точки зрения позиции. Вот у нас есть член ассоциации, он ремесленник, ИПшник небольшой, он ремонтирует обувь. И его внутренняя позиция всегда была в том, что он ремонтирует детские размеры 30, до 35 размера абсолютно бесплатно. Вот просто это его внутренняя была позиция. Повлияет ли это на демографию? В единичном случае нет. Но прочувствовав свое особое такое отношение бизнеса, когда ты приходишь, и тебе говорят, у тебя детские сапожки, я тебе их сделаю бесплатно, это моя ответственность как предпринимателя. Перед этим, зайдя в другой магазин и почувствовав еще раз другое отношение, у людей начинает формироваться другое отношение в целом, что такое семья. Потому что люди, все окружение всячески пытается подчеркнуть, что если у тебя есть ребенок, ты молодец, ты должен получить какое-то особое отношение. Проблема этого предпринимателя как раз была в том, что об этой мере мало кто знал. Вот у нас был пилотный проект, еще есть в Восточном административном округе, где мы на пересечении четырех улиц решили подключить максимальное количество партнеров, где как раз человек, выходя из дома, вот на пересечении нескольких улиц, получает уже как раз эту максимально такую скомпенсированную среду, где он может получить. И мы пришли, а там уже у многих предпринимателей такие меры есть, но о них никто не знает. И вот наша задача – это как раз вытаскивать все эти меры, объединять, давать трафик об этом. Мы сразу рассказали об этом союзу многодетных и так далее. Вот местным жителям стараемся, чтобы, исходя из того, что у него есть такая мера, к нему пришли вот люди, которые говорят, спасибо за детские размеры, но почините еще мои, вот такие, просто из благодарности. Так оно работает. Угу. Вот так оно работает. Могу тоже на примере другого сказать, у нас есть партнер, у него его мера, если тебе приходит семья с ребенком, мама и папа, он бесплатно наливает какао ребенку или горячее молоко. Там выбор там с маршмеллоу. Себестоимость стаканчика там около 15-17 рублей. Какао, стаканчики мало что стоят. Но семья, когда получив особое отношение к себе, зная, вот чувствуя это, она к нему возвращается. То есть растет LTV, растет средний чек на клиента, когда он возвращается к нему. И вот как раз та комбинация, когда это и бизнесу выгодно, и клиенту выгодно, и в принципе все счастливы происходит. И вот ассоциация, она пытается погрузиться в бизнес-процессы разных компаний и найти комбинаторику, что можно сделать. Что можно сделать для внешнего клиента, что можно сделать для внутреннего, потому что сейчас большие вызовы сейчас и с сотрудниками компании конкурируют за кадров очень сильно, потому что у нас демографический голод. Поэтому среда – это набор огромного количества механизмов, где мы не покупаем ребенка, а повышаем престиж и самоощущение как полноты своей семьи. Вот где ты приходишь и говоришь, что... Потому что часто за... меры, и люди теряют самое главное отношение. Вы знаете, у нас есть классная мера, она еще такой с советских времен, это детский лагерь, который отправляют. Инициатива очень классная, здорово, кто это реализует, очень здорово, но очень часто все ломается на способ получения этой меры, потому что ты должен заполнить 50 тысяч бумаг, отстоять свое право, что ты имеешь, вместо того, чтобы прийти и сказать, я благодарю вас за детей, за нашу долгую работу в компании, вы за ребенка награждаетесь вот отдыхом, вот мы вам это вручили. И вот у очень многих мер как раз проблема тоже в донесении, в отношении, которое тоже нужно правильно формировать. Потому что меры, на самом деле, во многих компаниях есть меры, но вот с донесением и о том, чтобы об этом знали, тоже мы с этим работаем.
2: Угу. Спасибо, что поделились. Я напомню, что в этом часе с нами Михаил Топеречкин, предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью». У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». Мы вернемся после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
1: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы – и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Мария Сушенцова. И в студии сегодня с нами Михаил Топеречкин, предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью». И мы беседуем в рамках нашего цикла «Вера и дело». Михаил, а не могли бы вы поделиться с нами вот теми мерами просемейными, которые вы реализуете в рамках ваших компаний?
0: Да, могу, конечно. И здесь, пользуясь случаем, у нас на сайте есть такой раздел, называется «Демографическое меню». Демографическое меню, оно подразумевает набор более 400 мер. Это вот если сейчас кого-то своими мерами вдохновлю или подумает, что нет, это для моего бизнеса не подходит, вы там найдете и найдете, что подходит. Слушайте, начиналось, на самом деле, начну с самых простых, и даже некоторым сейчас порекомендую, которые работают и почти вообще ничего не стоят. У нас в компании поздравляют сотрудника с днем рождения его ребенка. Вот просто когда руководитель поздравляет тебя с днем рождения твоего ребенка, меня как руководителя тоже поздравили, мне было очень приятно. И в этот день у сотрудника сокращенный рабочий день. Вот, мы говорим, что у тебя сокращенный рабочий день, двигайся, иди поздравляй, отдыхай, слава богу, что у тебя сегодня родился ребенок. На одной из демографической конференций мне понравилась очень идея, что многодетным и в целом семьям не хватает времени. И очень здорово давать время, вот как раз время как ресурс, как вознаграждение, которое мы можем дать. Оттуда у нас тоже родилась мера еще, на самом деле, уже давно, о том, что многодетные в нашей компании имеют дополнительную неделю отпуска в году. Вот.
2: Прекрасно.
0: Да, да, да, прекрасно. Знаете, мера, которую, на самом деле, хочется сейчас ее отдать всем и призвать, когда рождается ребенок в семье, отец ребенка получает неделю отпуска. Почему? Ну, будем честны, он первую неделю не работает. Он работает плохо, у него случился ребенок в семье, у него, во-первых, он отмечает, во-вторых, он принимает новый статус, но дайте его этому неделю, ну, подарите ему эту неделю из благодарности, скажите, что привыкай к ребенку, будь с мамой сейчас, мама только приехала из роддома, побудь с ней, ну, у мамы, понятно, декретный отпуск, а вот у отцы обычно работают. Мы узаконили это право, сказали, вот родился ребенок, все, принимай новый статус отцовства, естественно, все оплачиваем и так далее. Также про время, 1 сентября, сокращенно, если после пятого класса до пятого выходной день для того, чтобы встретить 1 сентября со своим ребенком. Комплекс мер финансовых вознаграждений, это классическое на рождение, на заключенный брак, на убытие какого-то важного из семьи, смерти кого-либо компания поддерживает. Я вот первый, который вспомнил, если говорить про финансовое вознаграждение, которое mm-hmm. происходит. А на 1 сентября стартовый набор, портфель первоклассника и так далее, который происходит. Это если мы говорим про меры внутренние. А, мы дарим боди, у нас написано «Малышка, команда», название компании, и это у нас всегда вручает генеральный директор, либо я, либо руководитель подразделения, где происходит, он лично привозит бодик, и у нас есть коллекция малышей в наших бодиках, и это тоже о неком таком поддержки, что то, что у тебя случилось, это не вне контура, это не где-то у тебя, это у нас. У нас написано «Малышка команды», и написано «Наша команда» о том, что мы принимаем этого ребенка в нашу семью. Влияет ли это все на деторождение? Вот совокупность мер влияет, когда ты чувствуешь особое деторождение. У нас есть шутка, что девочки шутили, что бодик – это ключевая мотивация им завести ребенка, потому что он действительно прикольный, там задизайнен. Они говорят, вот это меня... Я хочу такой бодик у нас, как особое отношение. Поэтому, может быть, тоже к слушателям. Разные финансовые состояния в компаниях. Вот у нас есть в ассоциации компании, которые и миллион выплачивают. Это большие молодцы, и на них нужно равняться. Ты, ну, совершенно разный комплекс мер в зависимости от размеров компании. Но начните с сокращенного рабочего дня для детей, для сотрудников, у которых есть дети. Это почти ничего не стоит. Ну, или начните с поздравления личного. Вот это уже ничего не стоит, кроме вашего времени. Uh-huh. И это уже начало семейной центричности как раз компании, которая она разворачивается. Я вам сейчас рассказывал про комплекс мер именно внутренние, но есть внешние. А внешние – это как раз для внешнего клиента. И там в зависимости от типов бизнеса, который происходит.
2: А расскажите, пожалуйста, действительно про внешние меры. Как это выглядит, чтобы было более понятным?
0: Я вот постараюсь тоже рассказать через призму вин-вин истории, обоюдной выгоды. Вот в той бытовой технике, которую мы производим, особенно на этапе запуска продукта, мы даем скидку 35% для многодетных. Что мы получаем? Мы получаем сразу относительно повышенный спрос. У нас многодетные знают, они применяют промокод, мы сотрудничаем как раз с ассоциацией многодетных и так далее. Мы получаем дополнительный рынок, а они получают к себе особое отношение и возможность приобрести продукцию, ну, дешевле рынка на 35%, что в электронике достаточно много. Это почти фактически вся маржинальность уходит. Но мы получаем, соответственно, быстрый рост продаж, который нам необходим. Это как раз та вин-вин история, где И семья получает многодетная в нашем случае поддержку, и компания получает, и опять все счастливы. Дальше все в зависимости от типов бизнеса. В направлении B2B, где, в принципе, мы продаем фактически предпринимателям, у нас также скидка для многодетных, там большой средний чек, но если предприниматель пришел к нам многодетный, он также получает скидку. Мы бесплатно моем нейрохирургов Морозовской больницы. Полностью бесплатно моем. Так получилось, что ознакомился с их деятельностью, увидел, какой тяжкий труд, в том числе у детских хирургов и так далее. И было решено, что у нас сейчас 60 автомоек. На самом деле, топ-2 компания в мире по количеству робот-моек, достаточно крупные. И врачи Морозовской больницы, нейрохирурги именно, моются у нас бесплатно. Почему моются так скромно? Мне иногда хочется сказать, взяли ваши номера, моются. Нет, ну, моются, но скромно. Знаете, не злоупотребляют, не злоупотребляют этим. И здесь же, вот здесь какая история, могут спросить, Михаил, а в чем здесь может быть выгода для компании и так далее? Выгода в том, что сотрудники, они знают об этом. И им приятнее быть не просто в компании, которая, не знаю, моет автомобили, а она знает тот вклад, который они пришли. И они приобщаются к этому вкладу, потому что они и причастны к этому вкладу. Они строят компанию, фактически они также моют нейрохирургов бесплатно. Это уже как раз про некий HR-бренд, когда на дефиците кадров компания должна давать какую-то ценность, а почему сотрудник должен пойти к вам? И мы заявляем, у нас есть вот такой вклад. Ну, вот в зависимости от типов бизнеса, на самом деле, внешний контур, он сильно прорабатывается. Вот задача, на самом деле, делать так, чтобы предприниматель в этом увидел не только благую цель. Благая цель очень здорово, но при первых кризисах благая цель обычно уходит в сторонку. Ну вот, и поэтому наша задача не просто благую цель, а именно выгоды для своего бизнеса, и мы на это особенно акцентируем.
2: Да, вы знаете, это очень интересный подход, потому что он является устойчивым и долгосрочным, на мой взгляд. Возможно, здесь тоже каждая компания проходит свои этапы развития, да, там, не знаю, сначала какой-то такой там благотворительный бум, потом некое отрезвление, но эта мысль кажется достаточно свежей, на самом деле, и у нас в эфире радиостанции, что нужно на все это смотреть системно и комплексно, да, просчитывать на несколько шагов вперед, как это может работать друг на друга, как вы сказали, да, принцип обоюдной выгоды. Он называется win-win на английском, да, чтобы было понятно нашим слушателям. Действительно очень интересно, потому что вот, допустим, с христианской точки зрения не всегда такой вот, да, теоретической, не всегда кажется, что вот выгода и правильность поступка совместимы. Мы как-то привыкли вот воспринимать, что там, если делаешь добро, делай от чистого сердца, не думая о том, что ты получишь взамен, да. А здесь получается, что дело доброе, такое вот как бы устремленное к благу ближних, но в то же время оно подкреплено некими потенциальными выгодами для себя. Вот как вы для себя на этот вопрос отвечаете? То есть я не призываю к тому, что есть один правильный ответ, да, потому что для этого и существует наша программа, чтобы обсуждать эти темы.
0: Это очень сложная тематика. Вообще, тематика быть христианином и предпринимателем – это сложная комбинация. Вот как раз сейчас тоже хожу, стараюсь создать себе такое окружение, чтобы отвечать себе на эти вопросы. Потому что действительно мы должны делать доброе дело, вообще не думая о последствиях. Но предприниматель не может не думать о последствиях. Он должен считать. Особенно, когда у него там работает там 300, а то еще больше сотрудников, 1000 сотрудников. И, наверное, плохо тот руководитель, который сказал, здравствуйте, я все пожертвовал в детский дом, вы остаетесь без работы, без зарплат. Да, то есть мы оставляем. Отвечая себе на этот вопрос, а именно сейчас вот на как совмещать вот христианские какие-то принципы и предпринимательство, я, наверное, чуть больше углубился, что, во-первых, любовь, она бывает разная. В общем, бывает разная. Часто очень сильная любовь – это, наоборот, отрезвляющая любовь, где-то строгая, где-то рассудительная. Вот она еще... Мне стало так проще, потому что иногда ты смотришь на человека, и тебе по-человечески жалко. Но понимаешь, что это жалко часто от того, что ты не хочешь нанести ему или сказать неприятные слова, или нанести ему какое-то представление о его мире. Но если говорить о действительной любви, И если он действительно в этой парадигме мира отошел или неадекватен, то как раз любовь бывает строгой, и как раз вот эта вот проблема быть предпринимателем и христианином, она решается, чтобы самое главное, ты поступал по совести, по своей совести. Ну, то есть вот здесь, наверное, самое главное, что ты там, не должен обманывать, ты не должен там, эксплуатировать человека, но быть адекватен к его действиям, к текущей ситуации.
2: Да, кстати, из ваших слов такая картина складывается не только из ваших, да, из там рассказов разных наших гостей, что вы очень интересно сказали, что любовь бывает разная, да, не стоит под одну гребенку вот некий идеал такой пытаться выстроить. Понятно, что идеал нам задан Христом в Евангелии, но у предпринимателя любовь, она, как вы сказали, да, и наказующая,
0: ну,
2: и порой...
0: Твёрдая, ну, твёрдая.
2: Да, такая твёрдая, то есть не из серии «я буду сейчас добреньким для всех».
0: И это часто гораздо более глубокая любовь, потому что у нас тоже часто Господь, Он нас вразумляет, а по-другому мы многое можем не понять. Вот я по себе скажу, я по-другому много чего не понимаю. Я иногда очень только вразумительно понимаю, а по-другому не понимаю. И можно я тоже вас здесь перебью, раскрою мысль. Вот у меня дочка старшая, она ходит в школу. И вот как раз у нее первый был этап, когда она поняла, что у нее появилась зона ответственности, что нужно что-то делать и так далее. И как же мне хотелось бы ее обнять и сказать: дочка, да ничего не делай, все будет хорошо. Но будет ли это любовью? Это не будет ей любовью, ей будут дальше большие сложности и проблемы. И я здесь вынужден быть твердым, должен быть вот помогающим дойти, вот проявлять такую твердую любовь, которая помогает в будущем, ей гораздо сильнее поможет, чем какая-то обволакивающая или поддерживающая, что да, тебе тяжело и так далее. Но нет, соберись. Поэтому, да, любовь, она очень многогранна. И зачастую гораздо ценнее любовь, это как раз вразумляющий и поддерживающий.
2: Да, я думаю, каждый родитель, даже не только предприниматель, на своих собственных ошибках и набитых шишках к этой мысли приходит.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью» Михаил Топеречкин в этом часе с нами. У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем нашу программу «Вера и дело». Михаил, а вот скажите, мы сейчас говорили о таких вот важных аспектах того, насколько стыкуется выгодность каких-то решений и их моральная правильность, скажем так. А вот... Есть ли уже какая-то собранная статистика о результатах вот тех действий, которые вы рекомендовали членам вашей ассоциации, компаниям, значит, вот вести себя семейно-центрично, вводить комплекс различных мер? Вот какие-то уже можно подвести предварительные итоги, выражающиеся в чем? Да? В том, что непосредственно материальные результаты их деятельности улучшились.
0: Именно как выгоды бизнеса, вы знаете?
2: Да, с этой точки зрения.
0: Да, я думаю, что мы с точки зрения демографии, тут, наверное, хотел сказать, что вот первый вопрос, который мне задают, и как это работает или не работает, и тут, наверное, с точки зрения деятельности одна из самых больших проблематик, что демография – это очень долгий процесс. Вообще и формирование отношений – это очень долгий процесс. Я вот убежден, что человек, который бесплатно делал эту обувь, он посадил вот эту мысль большому количеству людей. Но когда она прорастет, это нужно будет чуть больше времени. И с точки зрения среды, наверное, отвечая на вопрос с точки зрения демографии именно, то, учитывая, что коэффициент рождаемости, он продолжает падать. Он продолжает падать, он ухудшается, но... Еще далеко не весь бизнес включился, и это нужно делать, это не значит, что нужно останавливаться, что это не работает, это значит, что нужно принимать не одно действие, а 15 еще действий и так далее, еще больше вдохновлять, еще больше рассказывать, поэтому я призываю, что если у всех есть какие-то меры, рассказывайте об этом, заражайте своих коллег, добавляйте новые, потому что это тот тренд, который мы должны изменить. Если говорить про экономический эффект, безусловно, локально мы стараемся отслеживать многие меры, но... рыночная среда сейчас для предпринимателя очень сложна. Сейчас вызовы внешние, экономические, которые происходят. И мы не можем прямо сказать, что вот эта мера, она сработала или не сработала, потому что предприниматель сейчас, в принципе, находится в ситуации достаточно сложной. Это измененная налоговая нагрузка, измененная покупательская способность, внешние экономические факторы, которые происходят. Но учитывая, что те люди, которые в ассоциации, и меры, которые у них есть, они продолжают быть, значит, они экономически обусловлены, как минимум, которые должны происходить. Да, предприниматель сейчас не сдается. И, кстати, хотел бы сказать, что как раз в этот сложный период, в период перестройки, как раз семейно-центричный бизнес, он имеет больше, в моем понимании, больше шансов на выживание. потому что где человек чувствует свое человеческое отношение к себе, как раз и подкупает, и хочется возвращаться. То есть вот мне кажется, как раз в кризис нам, наоборот, нужно топить на педаль семейной центричности внутри компании, как ответ на текущие вызовы.
2: Да, в том числе и связано с дефицитом кадров.
0: Дефицит
2: потому что
0: кадров,
2: это лояльность, да, сотрудников, как вы уже говорили об этом. А вот давайте немножечко сейчас, может быть, порассуждаем или даже где-то пофантазируем. Мы в основной части нашей программы беседовали о том, какие меры бизнес может предпринять для улучшения рождаемости. А вот если мы поставим себя на место, да, государства и, предположим, просто порассуждаем о том, какие меры государственной поддержки рождаемости вам, как человеку, включенному в эту тематику, да, самым плотным образом, показались бы эффективными вот на уровне государства.
0: Да, я здесь раскрою вам три показателя. Если нас будут слушать демографы, прошу прощения за, возможно, небольшую неточность, но в целом относительно будет точно. Есть у нас три показателя. Это ожидаемое деторождение, планируемое деторождение и фактическое деторождение. Ожидаемое деторождение – это то, когда вот мужчина с женщиной, они знакомятся, и они говорят, ну, сколько у нас будет детей? И вот на этом этапе этот коэффициент меньше двух. У нас вверх воронки, если говорить коммерческим языком, уже не будет. В планируемом деторождении влияет уверенность в завтрашнем дне, твоя зарплата, уверенность в супруге, в браках и так далее. И этот коэффициент уже падает вот до 1,40 и где-то вот так вот. Угу. И фактически это как раз включается репродуктивные способности и так далее, которые происходят. Поэтому я бы государству обратил внимание, что проблема в целом вверху воронки, что люди в принципе и не планируют, а это исключительно культурный слой. Это исключительно примеры, которые происходят. Это исключительно среда, которой занимается ассоциация. Потому что уже дальше уверенность в завтрашнем дне, это чуть позже они задумываются. Они пока об этом даже и не мечтают. И если брать примеры, там, какой у нас пример правильной семьи, как он у нас позиционируется, почему у нас не раскрывается отцовство, насколько это богато, здорово и классно в принципе, почему у нас недораскрыто материнство с точки зрения СМИ, пропаганды, здоровой пропаганды, о которой хочется говорить. Поэтому первое, что нужно исправить, это верх воронки. Семья должна быть привилегированной с точки зрения ценностной картины. Мужчина должен чувствовать свою реализацию через семью, женщина должна чувствовать свою реализацию через семью, и они будут счастливы. Поверьте, как из многодетной семьи, я вам говорю, вы тоже многодетная. Вот мы не только заставляем их рожать, мы делаем их счастливыми фактически. Мы возвращаем адекватные ценности, ради которых нас создал Господь. Вот мы должны там вернуться не в достижении карьерных каких-то успехов, а вот деторождения. Дальше с точки зрения важной проблематики, это не уровень заработка. Вот сейчас одна из самых растущих стран – это Узбекистан. Хотя вот казалось бы, там экономика не так себе. Но проблема урбанизации городов и пропадание хороших сельских поселений ведет как раз к снижению демографического потенциала. И средняя площадь в Москве сейчас для семьи это там 50 квадратов, 40 квадратов. Конечно, о деторождении мы можем говорить, но о многодетности на таких квадратах говорить не можем. Это тоже проблема, с которой мы можем сталкиваться. Поэтому вопрос в доступности жилья, но, наверное, даже не в городах, а в пригородах, либо в таких... Есть очень много классных проектов, которых тоже нас приглашают, мы делимся опытом. Я буквально две недели назад был на открытии Верно села в Орловской области, где восстанавливают село, открывают школу, и там уже коэффициент рождаемости растет. Есть такой город Доброград, может быть, тоже слышали, там коэффициент рождаемости выше планового, там больше двух. И вот как раз решить проблему с квадратными метрами для молодых, это тоже жизненно необходимо. Да, то есть, ну и в целом, деурбанизацию такую некую делать, чтобы тренд развития небольших городов или лучше сел, деревень нам жизненно необходим. Поэтому три направляющих для меня – это среда, которая формируется, доступное жилье И на самом деле большой кризис ценностей семьи, а именно почему нужен брак, какая в нем роль мужчины и женщины. Мы немножко все подрастеряли, на мой взгляд, когда вот последние лет 10-15 мы стали много делать акцент на себя, на свои зоны, на свои, как называется-то, личные границы, да, вот эта личная граница. И вот в многодетной семье личной границы не существует. Есть общая граница, да, есть общий круг общих границ. Это, наверное, важно, но мы слишком сделали на это огромный акцент. И сейчас в браках каждый думает о себе. У нас почему большое количество разводов? Потому что все думают о себе и так далее. И это подпитывается. Думать о себе нормально, но это подпитывается внешним контуром о нормальности, о том, что, в принципе, мы можем служить друг другу. Вот я служу жене, жена служит мне, мы друг другу отдаем. И это здоровые отношения. Вот эта семья, я бы назвал 2.0, что это нужно пересобрать, перераскрыть, потому что об этом... Ну, кто нам это преподает? Мы просто живем, как-то сами отвечаем все вопросы, у нас формируется картинка, потом страдаем. Давно бы уже вот ценности семьи пересобрали. Вот, на мой взгляд, решив вот эти три проблемы. Среда, квадратный метр, чтобы размножаться, и ценности семьи 2.0, где пересобраны, мы бы с вами, на мой взгляд, смогли бы перейти в... Ну, хотя бы изменить тренд, хотя бы поменять тренд. Ну, хотя бы остаться на 140 миллионах. Поэтому, еще раз, если нас слушают предприниматели, которые берут ответственность обычно за себя, за своих сотрудников, не оставайтесь в стороне от демографических вопросов. Это наша с вами ответственность, да, которая происходит.
2: Здорово, у вас прямо готовая, знаете, повестка для социально-экономической политики, демографической, проработанные три направления.
0: Но она гораздо сложнее. Вот мы с вами говорим сейчас только о рождаемости, но у нас, я готов поговорить и о смертности, и миграции. Это тоже огромная проблематика. У нас огромная смертность у мужчин. 55 лет средней продолжительности жизни, сердечно-сосудистые заболевания, миграция ребят из регионов, там, с Дальнего Востока уезжают, вообще в центры уезжают, у нас там оголяются регионы. Это прям проблематика, которой нужно заниматься, и это вызов, на мой взгляд, самый главный, если который говорить про устойчивые страны. Ну, то есть вот темпы сокращения мы озвучили.
2: Да, я совершенно согласна. Мне тоже кажется, что проблема, связанная с горизонтальным пространственным развитием, но она носит самый трудно решаемый такой долгосрочный характер. Потому что вот как... На самом деле, я тоже задаю себе этот вопрос, как жители мегаполиса, который привык ко всем удобствам, даже если у него есть дети, он уже привык, что у него все в шаговой доступности, вот как его замотивировать взять и переехать в какое-нибудь там село, где, ну, не очевидно, что будет хороший уровень образования для его детей, там, на уровне школы, да, доступность музеев и культурного пласта, да, таких вот, ну, учреждений культуры тоже очень под большим сомнением, да, то есть одно дело...
0: Но можно ну с, прочее, вами, прочее, с прочее. Вами подискутирую на этот вопрос. На мой взгляд, благосостояние сельских поселений, если есть вот за скобочки возьмем работу. Представим, что у кого-то есть работа, удаленка и так далее.
2: Да, работа еще, да, я не упомянула.
0: Вот это самое, самый главный вот это самая фактор. Главная проблема, да, чтобы была работа. Но если мы отпустим этот вопрос, потому что сейчас мы думаем, как предприниматель может прийти в село и что он может дать. Потому что на самом деле на селе нулевая конкуренция. И нулевой уровень, ну, правда, рынок небольшой, но не про это сейчас. В том, что сейчас из-за развития e-commerce, электронной торговли, маркетплейсов, вот не будем их называть, но всех в большой тройке, в любую часть России мы можем доставить уже что угодно. Это раньше можно было ничего не купить. Сейчас ты покупаешь все то же самое, что покупают москвичи. Абсолютно все то же самое. С точки зрения потребления, с точки зрения обучения. Если есть интернет, вопросов вообще нет. Обучение стало настолько быстрым, доступным, и можно подобрать на себя. Это репетиторы сейчас, я думаю, что очень многие испытывают. Это образовательные курсы, которые происходят. Зачастую ты... Я сейчас не говорю про домашнее обучение, я говорю про то, что если чувствуем, что, не знаю, сельская школа не справляется, все восполняется с образом жизни. Но в обмен мы получаем более спокойный ритм, понятное окружение, квадратные метры и так далее, и так далее. Но ключевой вопрос работы. Да, вот ключевой вопрос, который, если оно решится, то, на мой взгляд, вот такие инновационные поселения, они должны будут забрать свое, они должны будут развиваться, потому что жить на земле, жить не в такой суете, которая происходит в мегаполисах, это тоже огромный дар. Вот почему Конечно. Сейчас все пытаются сбежать на дачу или еще куда-то, но Москва, она изматывает, она очень сильно изматывает. Один момент предприниматели, которые здесь крутятся, вертятся, бегают, что-то делают, но они, в принципе, такие люди. Просто для того, чтобы жить, но мегаполисы как будто уже теряет ту ценность, когда я назвался вам про образование и про потребительский рынок, ну, уже можно, как минимум, ну, в ближайшем Подмосковье чувствовать все то же самое. Про досуговую часть, досуговую и культурно, да, здесь есть вопросы, но надо ставить задачи. Надо ставить задачи, надо думать, как решить эту проблему, которая есть. Но объективно на 50 квадратах, ну, не будет 3 деторождения, даже 2, очень сложно. Рыночная экономика работает так, что семья не может себе позволить большее количество площади. Все. И если мы гоним с вами за экономикой или за выживанием, потому что мы сокращаемся, тут нужно находить решение.
2: Да, абсолютно. Все вы так очертили. Действительно, так и есть. Тут много факторов влияет, и один другой фактор перекрывает. Получается, что действительно в конечном итоге, на самом деле, стратегически, в долгосрочной перспективе все упирается в наличие рабочих мест в регионах. Потому что если родителям есть где работать, конечно, гораздо более спокойный, там, экологичный образ жизни, и для них отсутствие всех этих психических расстройств, которых сейчас огромное количество, потому что, ну, бешеный ритм, он загоняет всех. Там, да, отсутствие, может быть, каких-то болезней, опять же, скорости распространения вирусов, да, в более спокойном месте. Все это огромные плюсы, по которым в душе, я думаю, скучают многие горожане, особенно жители мегаполисов. Mm-hmm. Но, да, действительно, вопрос работы ключевой, ну, потому что это вот как бы источник существования семьи и как бы востребованности вообще родителей, ну, за пределами внутреннего контура семьи. Поэтому здесь, безусловно, мы выходим на такой вот очень системный вопрос, который, помимо всех названных мер, которые может оказывать бизнес семье, тут, конечно, нужно какое-то долгосрочное видение государства, куда мы движемся, к чему мы движемся, и чего мы хотим в итоге добиться. Сокращение населения, но все будут жить сыто-богато в нескольких мегаполисах на всю страну, да, либо мы как-то плодимся, да, да, естественно, либо мы как-то плодимся и размножаемся, но тогда нам надо пересматривать парадигму вот все растущих мегаполисов, засасывающих все ресурсы из остальных территорий страны. В общем, непростая дилемма. Спасибо, Михаил.
0: Я бы здесь, знаете, дополнил, что впервые курица или яйцо, потому что если бы были люди в сельских поселениях, там бы открывали комплексы, потому что там есть рабочие места, и более, скорее более дешевая рабочая сила, нежели в мегаполисах. Но вот тут нужно, кто-то должен начать. Либо сначала что-то построить и привести людей, или сначала привести людей и что-то построить, потому что, да, так происходит.
2: Спасибо вам большое, Михаил, за этот разговор. Я напомню, что в гостях у нас был предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью» Михаил Топеречкин. У микрофона была Мария Сушенцова, и это была программа из цикла «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Спасибо, Михаил. Мне кажется, мы по острию атаки сегодня прошли, по самым насущным темам.
0: О важной тематике я бы хотел еще раз акцентировать людей, предпринимателей, возможно, просто руководителей в своих отделах, от вашего отношения к семье. Как раз зависит и отношение подчиненных, сотрудников и так далее. Как они будут сами относиться, насколько это ценно, в том числе от вашего отношения. Поэтому, если есть возможность сегодня что-то придумать, что-то сделать для того, чтобы их отношение укреплялось, это было бы здорово, это ваша ответственность.
2: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский и Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
6: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. о смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Продолжаем цикл бесед, посвященных Евангелию от Иоанна. Фактически такой мини-спецкурс у нас в эфире. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор спецкурса по Евангелию от Иоанна, собственно, для свято-тихоновцев. И теперь еще вот у нас в эфире тоже отец Александр нас просвещает. Спасибо вам огромное. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Всех тоже с праздниками, с преображением Господним. Мы уже говорили отчасти о знамениях в этом Евангелии. И сегодня мы будем говорить дальше. Дальше понимаем, почему как бы так Евангелие устроено и какой посыл несут это рассказы для читателей.
1: Ну да, сегодня в фокусе внимания у нас знамения или чудеса, которые совершает Господь. И, отец Александр, это принципиальный момент. Вот почему евангелист Иоанн чудеса называет знамениями?
2: Да, действительно, для него это очень важно, потому что он говорит их знамениями, то есть знаками, иногда делами, гораздо реже, поскольку знамение – это не просто одно из многочисленных событий земной жизни Иисуса Христа, это не просто чудо. Оно становится своего рода самооткровением. Христос приоткрывает завесу своей личности, объясняет его учение. То есть, например, Христос говорит «Я свет миру» и исцеляет слепорожденного. Или кормит множество людей в пустыне, а потом произносит в Капернаумской синагоге большую беседу о себе, как о хлебе, который сходит с неба. И тем самым каждое чудо, оно как бы нуждается в расшифровке, да? Оно нуждается в объяснении, что этим Христос хочет сказать. Да? Когда он исцеляет расслабленного, он потом говорит о себе как источнике воскресения и как о судье. То есть на самом-то деле действительно чудеса, они имеют такой характер откровения. Вот, не просто кому-то чем-то помогли, не просто залечили какую-то рану и болезнь, не просто человек стал больным, а теперь здоровым. Речь идет о гораздо большем. И вот евангелист Иоанн, он как бы расширяет это повествование, и поэтому само количество чудес у него даже меньше 10, их 8.
1: И эти... То есть других евангелистов больше чудес.
2: Конечно, гораздо больше, да, это целые рассказы, только в двух главах Евангелия от Матфея, 8 и 9, там 10 чудес, но это связано с особой символикой, 10 египетских казней, но в любом случае, да, там десятки чудес у каждого из евангелистов. А евангелист Иоанн, он, да, первый момент, он их минимизирует, да, меньше 10, вот, но знамения, о которых рассказывает евангелист, они связаны либо с восполнением недостатка в пище, вина, хлеба, рыбы, либо с исцелениями. И вот особенностью всех чудес, которые приводит евангелист Иоанн, является полная безнадежность обстоятельств, которые предшествуют чуду, когда каждый вот вообще здесь уже невозможно сделать, да, где взять вино, если запас его закончился во время свадьбы, как можно накормить бесчисленную толпу в безлюдном месте, возможно ли выздоровление паралитика, который болен уже 38 лет, или может ли прозреть юноша, который родился слепым, да, реально ли вернуть жизни четверодневного мертвеца, труп которого стал разлагаться, или возможен ли улов для рыбаков, которые за ночь ничего не поймали. То есть мы понимаем, что это ситуация, которая позволяет нам как бы почувствовать, что здесь безнадега полная, то есть ничего же не изменишь. ждать нечего. И вдруг вот в эту, да, казалось бы, полностью безнадежную, бесперспективную ситуацию приходит Христос. И происходит чудо. И мы понимаем, что говорили об откровении, что это только Бог. Только Бог может совершить. Не случайно даже вот в первом чуде, когда происходит умножение вина, когда вода превращается в вино, евангелист говорит, явил славу, и уверовали его ученики его. И тем самым как бы Бог являет свои возможности, он открывает Христа в каждый раз совершенно по-иному, и, по сути, во многом Евангелие от Иоанна является осмыслением этих чудес, этих знамений, вот, и дает возможность раскрыть различные аспекты того, что Христос пришел сотворить в этом мире.
1: Мы поговорим обязательно об этих аспектах. Для начала, вы знаете, все-таки вот еще один уточняющий вопрос. Практически там с детства, с юности, да, работая в журнале «Фома», я все время слышала, что вера, основанная на чуде, она не самая прочная вера.

0: как люди, становящиеся свидетелями чудес, творимых Христом, действительно обретают веру в Него, да, вот. Но получается, эта вера, она непрочная. Или все-таки это какие-то особые действительно знамения, чудеса, которые трансформируют и человеческую душу тоже?
1: Ну, конечно, это закономерный вопрос, тем более есть одно отличие четвертого Евангелия от предыдущих трех. Если в Евангелиях синоптиков Марка, Матфея и Луки, как правило, если поднимается в связи с чудом вопрос веры, то вера должна предшествовать чуду. То есть Христос спрашивает, веруешь ли ты, что я могу это сделать? И получив положительный ответ или испытав веру, как в случае, например, слепых тоже, которые идут за Христом, когда он не реагирует на эти слова, лишь в доме, когда нет уже свидетелей, посторонних лиц, Христос спрашивает у этих несчастных, что они от него хотят. Но в любом случае, как бы вера, она предшествует чуду. А вот в Евангелии от Иоанна действительно вера, она является следствием чуда. Самый простой пример – это исцеление, которое происходит сына царского слуги, и это конец 4 главы после посещения Самарии, и Христос говорит, если знамений и чудес не увидите, вы не уверуете. И исцеляя на расстоянии этого человека, Христос говорит, там говорится о том, что вот узнал отец, что это было в тот час, и что сын его жив, и уверовал сам и весь дом его. То есть здесь действительно вера, она является следствием чуда. Вот, хотя, конечно, нельзя сказать, что совсем нет веры у тех, да, кто его просит об этом, но, тем не менее, для четвертого евангелиста именно важно то, что это так часто бывает, что действительно люди сталкиваются не совсем другой для себя реальностью, и, но это еще не означает, что такая вера, она как бы непрочна, потому что мы понимаем, что за самой верой бывает стоит нечто большее. Вот в Евангелии от Иоанна есть такая уникальная особенность. Дело в том, что ну, мы привыкли, да, в предшествующих Евангелиях, каждое чудо – это вот какой-то кратенький рассказ. Раз там пришли, попросили, Христос исцелил, на этом все. А вот Евангелие от Иоанна совершенно не так. Дело в том, что все эти рассказы о чудесах, они имеют свое продолжение. То есть их нельзя просто так выделить из одного текста. Мы понимаем, что в каждом из трех первых Евангелий есть свой набор чудес. Где-то они пересекаются, где-то повторяются, где-то у каждого есть свои какие-то уникальные чудеса. А вот в Евангелии, ну, если, например, мы какое-то чудо, предположим, вымем, да, то все-таки как бы Евангелие от Марка и Матфея, оно останется в целом этим текстом. В Евангелии от Иоанна нет. Там, например, происходит чудо, да, в Кане Галилейской. Это вторая глава. А в четвертой главе, в конце, мы включаем, что Христос пришел в Кану Галилейскую, где он притворил воду в вино. То есть есть напоминание о том, что произошло дальше. Или, например, исцеление расслабленного. Да? Пятая глава, в седьмой главе люди в Иерусалиме, они обсуждают, что вот этот человек, они знают, да, что он исцелил расслабленного, и сам Христос ссылается на это чудо, вот, и говорит о том, что это не было нарушением субботы, потому что, он говорит, всего человека исцелил я. И доказывает это. Исцеление слепорождённого, 9 глава, и снова к этому рассказу возвращается повествование, и в 10 главе об этом говорится, когда говорят о том, что Христос безумствует, он говорит, может ли безумный человек исцелить слепорождённого, да, или воскрешение Лазаря вновь, когда Христа окружают множество людей, которые встречают его во время торжественного входа, да, с вербами. Евангелист объясняет, что они пришли не просто потому, что хотели увидеть Христа, а потому что они знали, что до этого он воскресил Лазаря. И поэтому вот это событие, оно привело их, как магнитом притянуло для того, чтобы таким необычным образом встретить. То есть мы видим, что эти знамения, они как бы вот, они в контексте, да, и опять бы вот в контексте веры, о которой

0: уже говорили, потому что всегда возникает этот вопрос о личности, да, человека, который это совершил. Кто он? Да, каким образом такое чудо стало возможным? Да? Мы говорили об этом, когда вот речь шла о исцелении слепорожденного, вот, о воскрешении Лазаря. Вот, личность Христа, она выходит на передний план. Она является, так сказать, предметом обсуждения. И даже к тому, что я сейчас говорил, это очень важно. Поэтому на самом-то деле да, вот, но... Я думаю, что таким образом четвертый евангелист, действительно, он поднимает эту тему как бы драматизма чуда, да? То есть как бы погружая в этот такой, вот, может быть, трагический, действительно драматический контекст, вот эти неоднозначные реакции, эти споры, которые происходят из-за чудес, чего предыдущих евангелистов нету, все они как раз показывают, по крайней мере, отчасти, вот эту проблематику чуда. Что это не просто событие, которое вот, ну вот помолился, попросил, тебе помогли, слава Богу, пошел дальше домой, перекрестился. Нет. Вот, и еще раз вернусь к тому, что именно воскрешение Лазаря, оно выносит Христу смертный приговор. Именно после этого чуда собирается Синедрион, который решается лучше убить.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета. Мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных Евангелию от Иоанна. И отец Александр, слушайте, почему Господь так часто совершает чудеса, творит вот эти знамения в субботу? Как будто бы, знаете, вот, ну, специально, что ли, даже, да? Mm-hmm. Ну, как это можно как провокация такая выглядеть, может быть, в глазах этих соглядатаев, которые там за ним следят, не исцелит ли он кого-нибудь в субботу. Ну, вплоть до каких-то парадоксальных вещей, когда ну, суббота оказывается настолько мощным камнем преткновения, mm-hmm. что в синагогах людям говорят, ну, что же вы опять пришли-то? Вот по субботам тут ходите исцеляться, да? Приходите mm-hmm. В другие дни исцеляйтесь. Как будто они в какую-то районную поликлинику пришли, mm-hmm. прости Господи, да? И в этой районной поликлинике сегодня, ну, неурочный день. Угу. То есть как будто бы, да, чудо можно каким-то образом регламентировать, и вот, собственно, угу. поклёп идёт и на Христа, что он тут по субботам разосцелялся, угу. да, и на них, что вы тут пришли, опять по субботам исцеляетесь, да, приходите угу. в другие дни. Ну, то есть это так выглядит немножечко сюрреалистично, так, Кафка такая, да, извините.
0: Да, я люблю.
2: Вот. Да, но вопрос-то на самом деле, почему так часто именно по субботам эти исцеления происходят, хотя Господь в любой другой день может вообще-то это сделать. Это специально или так получается?
0: Ну, наверное, мы можем говорить о всех чудесах, да, здесь действительно по-разному это излагают евангелисты, например, и каждый случай, наверное, может быть, имеет смысл рассматривать отдельно. Вот вы только что вспомнили 14 главу Евангелия от Луки, где говорится об исцелении скорченной женщины, которая, конечно, не пришла за чудом. И то, что дальше говорит начальник синагоги, оно не имеет никому какого отношения. Он просто боится напрямую Христа упрекнуть в том, да, тот его скомпрометировал, совершил исцеление, и тот не решается ему здесь сделать выговор, прилюдно сказать, что же ты, брат, подвел меня так. Вот. Он начинает всех обвинять, что они пришли исцеляться, что это не должно быть. И понятно, что эта скорченная женщина, которая 14 лет, она не за этим пришла. Но Господь говорит о том, что ее так сквернул сатана, и надлежало это сделать именно в день субботний, а никогда бы то ни было еще. Вот. Он демонстративно ее выводит, подзывает к себе, налагают руки, и она разгибается, что, казалось бы, уже не было возможно. И Там тоже интересная реакция людей на это событие. Но важно то, что действительно есть понимание того, что, во-первых, конечно, суббота – это, как правило, синагога, это собрание людей, это аудитория. И мы понимаем, что иногда как бы день субботний, это хорошо известно, он может быть крайне формализован. Что просто до сих пор существует государство Израиль, да, когда чего-то нельзя, много чего нельзя, вот, когда доходило до каких-то абсурдов, да, что вот нельзя было там нельзя было оказывать врачебную помощь, а можно было только, например, наложить повязку и ждать, когда суббота закончится, вот, ну и так далее. И Христос, в лице которого Бог действует, потому что когда совершается чудо, неизбежно возникает вопрос, кто этот человек, что он может такое, да, и от Бога он, или как, вот, как нам расценивать, кто он такой, какие его отношения с Богом, является он пророком, да, или является он мессией, или кем-то еще, или просто, да, от Бога этот человек. И тогда Христос каким-то образом хочет показать, что вот его действие, оно связано, да, с тем, что совершается Богом, и Бог непосилен даже в субботу. Вот, что суббота, она существует не просто для того, чтобы сидеть сложа руки или посещать в этот день синагогу, а в том, чтобы совершать именно действия Божии. А действия Божии, они и заключаются в этой помощи, потому что, да, Христос пришел сейчас в эту синагогу, но он потом уйдет и никогда с этими людьми, может быть, уже не встретится, не пересечется. Поэтому он должен совершить это именно сейчас, а не когда было иначе.
2: А я вот сейчас, кстати, вспоминаю, как звучит заповедь о субботе, о почитании субботы, да, помни, чти день субботний, значит, там 6 дней работы, да, вот 7-й же день, там же речь идет о том, что посвящай его Богу.
0: Да.
2: То есть Господь, когда творит чудеса именем Божьим, угу. Он как раз, он не нарушает заповедь, он ее реализует. По сути.
0: Да, да, он все время это хочет доказать. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить 5 главу Евангелия от Иоанна, о которой мы говорим сегодня, когда Христос исцеляет расслабленного, 38 лет, паралитика, как казалось, целая жизнь, да, проведена у этого источника села, отчего купили,
2: да.
0: Да, где он хотел получить исцеление. Вот, и тоже интересно, что это она была раскопана, сейчас ее можно посмотреть. Вот и устройство. И здесь интересный факт, просто исторический, как раз такая деталь, что в течение долгого времени не понимали, как это может быть 5 крытых ходов. Потому что, ну, если просто купили, то должно быть 4 хода,
2: по,
0: да?
2: По периметру, в смысле?
0: Да, по периметру, да. Вот, совершенно верно. А откуда брать 5-й? Это аллегория. И вот когда у церкви Святой Анны в Иерусалиме, он был частично раскопан, там дома еще есть, то оказалось, что он действительно, вода смещена просто, да, большой бассейн, но как бы две плоскости, две купели, вот, и действительно был...
2: Между ними еще один переход.
0: Да, да, то есть только вот современные уже раскопки, относительно недавние, они открыли то, как это было на самом-то деле, но для нас что важно, что Христос исцеляет его расслабленного, он вдруг, и когда его начинают обвинять в том, что он исцелил субботу, он говорит, что «Отец мой делает, и я делаю». То есть он начинает действительно говорить о себе, ссылается на продолжающее делание Отца, что Бог, сотворив этот мир, не отстранился от него. И дальше есть необычные какие-то вещи, когда он говорит о том, что он равен Богу, потому что какие ассоциации у нас с Богом, да? Бог – это судья, и Бог дает жизнь. И вот Христос говорит, что он может воскрешать мертвых, что ему дана власть, как Сыну Человеческому, совершать суд. И это, конечно, это провокационное заявление. не только как само исцеление, да, в субботу, но и то, что он сказал о себе. И он ссылается на свидетелей. Вот мы говорили, свидетели, слово очень важное для 4 Иоанна, в связи с верой, ссылается на свидетельство Иоанна Крестителя, на свидетельство дел отца и на Писание, которые хорошо известны его слушателям. То есть вот действительно такой происходит момент, как бы свидетели – это уже суд, да, то есть такое судебное заседание, когда Христос доказывает свое равенство Отцу, и на заседание вызываются как бы свидетели, которые подтверждают то, что он сказал о себе, что Отец отдал ему всю свою власть.
2: Слушайте, а можно я у вас по поводу вот этого исцеленного овчьей купели подробнее расспрошу?
0: Конечно.
2: Отец Александр, потому что, ну, как сказать, такой эпизод, который можно по-разному трактовать. У вас перед вами перевод владыки Кассиана Безобразова.
0: Да,
2: я буду читать, да, а я буду читать синодальный перевод, поэтому у нас немножко разные тексты. Значит, уже после того, как этот человек был исцелен, да, вот у него иудеи там спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус, я продолжаю, цитирую дальше, это уже 14 стих, 5 глава. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Первый пункт. Второй пункт. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Значит, пункт первый, отец Александр, по поводу связи физического состояния и духовного состояния. Тоже, наверное, из серии часто задаваемых вопросов, да, по поводу болезней по грехам и так далее. Особенно, знаете, бывает, что, допустим, современные даже родители, потому что в современном мире есть такая дикость, подойти к родителям особого ребенка, даже некоторые православные себе такое позволяют, вот, или соотносящие себя с православной традицией люди, да, вот, подходят и начинают говорить, что вот у вас-то нагрешили вы, раз вам Бог такого ребенка послал. Вот, звучит, конечно, это все бесчеловечно, дико, и людям от этого больно и очень тяжело, родителям такое слышать. Тем не менее, вот в этом эпизоде в евангельском, да, мы видим, что Господь каким-то образом подсказывает конкретно этому человеку, что то, что с ним произошло, вполне возможно, было результатом его жизнедеятельности, было его выбором. Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Есть ли какие-то варианты прочтения этого эпизода?
0: Несомненно. Более того, может быть, я отчасти еще запутаю, отчасти все отвечу, для того, чтобы мы действительно поняли особенности 4 Евангелия, насколько это разносторонний, в то же время связанный текст. Мне уже приходилось говорить об 9 главе, об исцелении слепорожденного. Так вот, между двумя этими повествованиями, казалось бы, не связанными друг с другом, есть на самом-то деле большое количество очень важных пересечений. И мне хотелось бы их озвучить. Ну, во-первых, ну, конечно, и то, и другое происходит в Иерусалиме, происходит оно в субботу, но важно то, что кто-то обратил внимание Иисуса Христа на этих людей, на их бедственное положение, хотя инициатива исцеления все равно принадлежала Иисусу Христу. И дело в том, что в первом случае Иисус Христос отказывается использовать воду как средство исцеления, когда, собственно, его просят о том, чтобы его опустили туда, робко выражая надежду, Иисус Христос поможет ему, потому что других путей расслабленный для своего исцеления не знает и не видит. Во втором случае, наоборот, Христос говорит, иди умойся, да, и слепец становится зрячим. И дальше как раз вот тема, которую вы подняли, тема греха. В первом случае грехи расслабленного привели его к этой болезни. Поэтому вместе с исцелением он и получает прощение грехов. 5.14 Христос говорит ему: «Иди и больше не греши». Во втором случае, мы это обсуждали, слепота не связана с грехом. «Не согрешил, – говорит Спаситель, – не он, о слепорожденном, не родители его». А дальше, конечно, есть вот эта вот тема суда, то есть фарисеи выясняют, что там произошло. Вот, и оба чуда, как я сказал, являются нарушением субботы. Христос объясняет, почему он это делает именно в этот день, а не в какой другой. То есть понятно, что, еще раз скажу, да, все эти моменты, они связаны, они переплетаются в Евангелии от Иоанна, но еще раз напомню, что тема греха – это не сколько каких-то нравственных нарушений или преступлений, сколько тема неверия. Она выходит на первый план, и поэтому, собственно, и слепой, он обретает эту веру, он исповедует ее, и этим заключается рассказ об его исцелении. Поэтому, в общем-то, мы действительно не знаем, почему так, и почему, ну, то есть, вот вследствие этой переклички между 5 и 9 главами, но очевидно, что действительно. И не совсем понятно, да, почему расслабленный пошел рассказывать о том, что с ним случилось, зная, что Иисуса Христа ищет. Но вот Иоанн Златоуст в своем толковании говорил о том, что он это сделал не для того, чтобы донести или выдать его властям, а для того, чтобы прославить. То есть он рассчитывал, что люди тоже поверят начальствующие, но, как мы видим, это не произошло. Все развивалось по противоположному сценарию, но это заставляет Иисуса Христа, опять же, произнести вот эту речь в свою защиту. Он объясняет, почему это так. И надо вспомнить о том, что этот отрывок – это, ну, самый не из часто читаемых у нас. Он читается на отпевании. Христос говорит о том, что он, да, будет воскрешать мертвых. Вот, и что этот процесс уже запущен, собственно говоря. То есть, понимаете, все имеет какой-то вот смысл. Если бы этого не произошло, то если бы, может быть, это некого проступка даже, если бы расслабленно не пошел и не сказал, то, возможно, этого диалога, этого беседы не состоялось, а здесь это вынуждает Христа говорить о себе как равном Отцу и привлекать в свою защиту свидетелей. Поэтому, конечно, вот, и это на самом-то деле показывает нам, в том числе, если не расслабленного, который не согрешил ни он, ни родители, показывает, да, что такая прямая связь, которая действительно проводится в Ветхом Завете, она очень условна. Я не хочу сказать, что этой связи нет. Это было бы опровержение. Замечиваю неправильный, да, но в то же время искать простой способ, да, и считать, что так и никак иначе, тоже мне представляется неверным.
2: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в нашей студии. Буквально на пару минут мы сейчас прервемся, потом вернемся к разговору о знамениях, то есть чудесах, в Евангелии от Иоанна.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Александр Прокопчук, автор спецкурса по Евангелию от Иоанна для Свято-Тихоновского университета, ну и спецкурс, по сути, и у нас на радио на этой неделе. Все пять программ в временном сегменте с 20.00 посвящены этому тексту, его смыслам, его глубине и, наверное, его загадкам и тайнам. Вот, отец Александр, поскольку у нас сегодня речь о чудесах, знамениях, да, может быть, вы бы поделились вашим личным опытом, а что для вас в Евангелии от Иоанна самое таинственное, что ли, самое загадочное и самое чудесное?
0: Вы знаете, у меня, может быть, я отчасти, да, об этом скажу еще, но меня на самом-то деле всегда удивляет, какая действительно глубина, и вот мы говорим сейчас о чудесах. Мы только что говорили о связи, которая, несомненно, существует между 5 и 9 главой, между исцелением расслабленности, исцелением порожденного, есть очевидные, да, переклички, но я вот расскажу еще об одной перекличке, просто чтобы быть понятным. Это перекличка уже между тремя главами, 2, 7 и 11. Мы говорили о чуде в Кане Галилейской, и вот на этом чуде присутствуют братья Христа, и чудо совершается, ученики приходят к Вере, а братья нет. В 7 главе братья Иисуса Христа обращаются с требованием совершить новые чудеса для учеников уже в Иудее. Почему? Потому что только что как раз была или недавно беседа о хлебе жизни. Большая часть учеников, которые сопровождали Христа, слыша его странные слова, да, как раз расходятся, и мы тоже здесь можем говорить об испытании веры. Ведь люди приходят ко Христу, они ищут его после этого чуда для того, чтобы поесть еще раз. Вот он вчера их накормил, отлично, вот, и сегодня они возвращаются и требуют от него точно такого же, да? А он говорит как раз о знамени, о том, что это чудо указывает на него, как на хлеб, сходящий с неба. Он не для того здесь, чтобы их все время кормить, а по первому их требованию, обращению. И когда он говорит о себе эти действительно загадочные слова, люди расходятся, даже ученики расходятся. И вот братья Христа, они говорят, ну, слушай, вы все вот разбежались, ты уже почти вот один здесь, да, вокруг тебя небольшое количество людей, давай-ка, слушай, может быть, займешься вот следующим, пойди в Иерусалим, вот, соверши там еще какое-нибудь чудо, и люди к тебе потянутся. Тем более там народу много, вот скоро праздник, кущи. Вот.
2: Это то примерно то же самое, ведь ему сатана в пустыне предлагает.
0: Вот, да, то есть проблема, вот понимаете, мы же говорим сейчас об этом с вами, да, о том, что вот как вот как вера и чудо, на чем она основывается, да, насколько она крепка, зыбка и так далее. И Христос говорит, нет, не пойду. Время еще не пришло. И он приходит в Иерусалим, но приходит спустя время, и никаких чудес не совершают, и все равно, как мы помним, люди слышат то, что он говорит о себе, в том числе о себе как источнике воды живой, веруют в него. И Никодим вынужден поэтому даже вступить на защиту его в Синедрионе. А вот 11 глава, мы тоже о ней уже говорили, воскрешение Лазаря в предыдущей передаче. Христос идет в Иудею, но ученики его пытаются остановить, они ему говорят, зачем ты туда идешь? Только что тебя искали там убить. И Христос все равно идет, чтобы показать ученикам новое чудо, чтобы они в него верили. И их протест, то есть несогласие, с его решением, оно как раз показывает, что их неверие, и, то есть полноты доверия, доверия, о котором мы говорили, уже тоже у них нету. И даже Марфа, как мы уже обсуждали, тоже не до конца верит. Она пытается остановить Христа, когда тот говорит, что нужно отвалить камень. Хотя только что она исповедовала его Христом, Сыном Божьим. То есть мы видим вот эти связи, которые существуют между этими главами. Иисус Христос вот идет как раз в Вифанию, к Лазарю, чтобы увидеть ученикам новое чудо, потому что время его уже настало, час его пришел. И вот эти переплетения, на самом-то деле, эта связь, она на самом-то деле всегда, ну, поражает, она всегда как бы меня лично заинтриговывает, потому что вот это непонятное, вот что, о чем просит брать в 7 главе? «Яви людям чудеса в Иудее». Эта просьба осуществляется. Но она осуществляется спустя время уже, когда Христос приходит к Вифанию, к Лазарю. Действительно, люди большей частью уверовали, увидев это чудо. То есть, конечно, это Евангелие, оно, как я уже говорил, оно наполнено каким-то смыслом, который открываешь для себя на протяжении всей своей жизни. И еще раз подчеркну, что это Евангелие, оно наполнено таким драматизмом. Да, таким предельным драматизмом, особенно в некоторых рассказах. И я не могу сказать, что прям какие-то есть любимые места, хотя, наверное, повествование о воскрешении Лазаря меня, как и Фёдора Михайловича Достоевского, тоже трогает, потому что когда в Лазарь в субботу ты слышишь эти слова «Лазарь, да. Гряди вон», да. Тебя пробирает просто насквозь. Да? Сколько бы ты ни читал эти слова, вот, сколько бы ты ничего об этом не говорил, все равно они как-то особенным образом вот, проходят через тебя, и, как и некоторые другие моменты. И на самом-то деле это помогает нам, наверное, и вот, наши встречи как-то действительно не просто быть читателями, да, а пережить, да, эту драму евангельскую, да, быть отчасти ее соучастниками, может быть, поставить себя или, по крайней мере, если не сделать участниками, то хотя бы зрителями, да, того, что происходит, и спросить себя о том, какова была наша реакция, да, увидеть, может быть, в каких-то персонажах, в том числе и в Фоме, о котором мы уже говорили, какие-то тоже свой скепсис, неверие, да, что мы, может быть, тоже не всегда можем вот так вот в полноте, в полной мере довериться Богу до конца, что мы тоже хотим с Ним надо поспорить, что мы хотим тоже опротестовать какие-то Его слова, что мы с Ним не согласны. Вот, и поэтому, как Христос, вот, дополнительные, как бы, новое чудо нужно, чтобы верили, так и для нас нужны какие-то дополнительные события, чтобы наша вера росла, да, чтобы вот эти знамения, эти знаки, они тоже не последнюю роль, несомненно, играют в нашей жизни.
2: Я сейчас слушаю тоже, да, и, конечно, особенно про Евангелие о воскрешении Лазаря, так это пронзительно. Я вспомнила картинку чудесную, которую, знаете, да, есть изумительный такой священник, поэт и, в общем, и художник тоже. Отец Сергий Круглов, живущий в Минусинске. И он у себя в социальных сетях время от времени выкладывает работы свои. Он бывал у нас здесь на Радио Вера. У меня даже в папке с моим ноутбуком лежит от него такой небольшой дружеский шарж. Я очень ценю, да, эту миниатюру. Но вот у него среди его таких вот миниатюр карандашных есть одна замечательная, посвященная Лазаревой субботе. Они такие, они в стиле шаржи, все вот эти вот его маленькие работы. Значит, там такая пещерка в виде двухэтажного, ну, вроде как, знаете, двухэтажная пещера, двухэтажный дом. Вот, стоит человек перед, и такой, ну, как сказать, знаете, похоже немножечко, ну, полуребенок, что ли, да, вот, стоит перед входом в этот дом и задравший голову наверх. Угу. И с балкона на него смотрит такая смерть с косой.
0: Угу.
2: Вот. А он стоит такой и говорит, а Лазарь выйдет? Угу. Как мы в детстве спрашивали разрешение, да, а Маша выйдет, да, а Таня выйдет, вот это вот, да, а выпустите, мы вместе, значит, вот здесь вот призвимся и поиграем. И мы знаем, да, то есть почему здесь вот, почему мне так дорога эта работа, почему она стоит у меня перед глазами довольно часто. Потому что в этом, вот в этой радости, да, в этом дерзновении художническом очень много вот этой глубинной, как мне кажется, божественной правды, богословской правды, евангельской правды. Вот это самое «А Лазарь выйдет!» Ведь это же выйдет, выйдет обязательно, и смерть не сможет его удержать, потому что смерть, где твое жало? В этом чуде Христовом воскрешения Лазаря восстановление мира до состояния нормальности. Ведь человек не задуман смертным. Мы задуманы бессмертными, поэтому наша душа каждый раз так сопротивляется вот этой встрече, переживанию смерти, когда близкие наши умирают, да, или когда мы сами оказываемся на пороге, да, вот этого перехода, да, через смерть. Мы сопротивляемся, нам страшно, потому что мы такими не задуманы. Это не, неестественное состояние для нашей души. И Господь вот в этом воскрешении Лазаря предваряет воскресение всех мертвых, да, он восстанавливает мир до состояния нормальности. Не задумано там так, что в мире есть болезни, поэтому каждый раз Господь, исцеляя людей, восстанавливает этот мир до состояния нормальности, ну, и так далее, да, и голод там, я не знаю, и бедность, когда не хватает денег для того, чтобы на брачном пиру в избытке было вина. Вот это все восстановление Господом Богом мира до состояния нормальности.
0: И в качестве, да, продолжения, на самом-то деле, в соучастии, мне хотелось бы вспомнить другую картину, Караваджо, воскрешение Лазаря, на Мальте она находится, вот, где известно для того, чтобы Караваджо написал, он даже выкапывал мертвого, когда люди разбегались, вот, он их ножом останавливал для достоверности, и там у него Лазарь, он как бы раскинут руки, вы даже вот сейчас вот раскидываете руки, я вспоминаю эту картину, вот, и действительно, Евангелие построено так, что в событии воскрешения Лазаря нам как бы уже предлагается и воскрешение Христа, потому что Христос говорит о том, что это смерть для того, чтобы явилась слава Божия. Он говорит о том, что некоторые детали, да, он говорит, я воскресение жизни, верующий в меня не умрет, а ему-то выносит смертный приговор. Лазарь выходит свитый, как мы видим, из пещеры, да, как Христос точно так же, эти все погребальные моменты, они особенно отмечены как раз в Евангелии от Иоанна, и поэтому на самом-то деле, как бы вот одно событие, вот эта перекличка, о которой я говорил, между разными событиями, оно позволяет нам действительно говорить о том, что все переплетено, и как бы Христос входит в Лазаря, и вот он как бы входит в нашу жизнь вот через те эпизоды, которые проходят. И действительно, это Евангелие, оно нам позволяет как бы задуматься над этим, да, что знаки, они все-таки есть в нашей жизни, знамения, и надо уметь их правильно прочитать.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Протоиерей Александр Прокопчук, лирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Дядя Александр, а можно тупые вопросы? Вы меня простите.
0: Да, любые, конечно.
2: Спасибо.
0: Вы знаете, я по специальности металлург, вот, и у нас...
2: Ого!
0: Да-да, и по первой специальности у нас были вот всякие там сложные предметы, вот, типа сопромата или что-то еще, которые просто название уже навеют страх на студентов.
2: Да-да.
0: И вот нас очень учили всегда, чтобы мы не боялись вот задавать вопросы, да, вот, то есть это очень важно на самом-то деле, потому что мы даже в Евангелии считаем, что люди иногда стесняются, вот. Но это неправильно. Так, слушаю. Просто вопрос, да.
2: Он действительно гораздо менее существенный, чем... Но мучает он меня. Воскрешенный Лазарь. обвитый пеленами, угу. выходит из пещеры. Угу. Как?
0: Нет, на самом деле, как бы, обитие пеленами, это забинтованность, это как бы уже на самом-то деле такая... Ну, просто люди уже не знали, каким образом хранили. А обитие, оно связано именно, прежде всего, с руками и отчасти с ногами. То есть, ну, как бы было обито, не значит, что полностью, что целиком и полностью. Это как туринская плащаница. Да? Mm-hmm. То есть лист, вот, его, да, иудеи. И, это, и эти особенности, они, кстати говоря, подчеркиваются именно в, и как в повествовании воскрешения Лазаря, так и дальше уже в повествовании о воскрешении Христа. То есть это продолжение того, о чем я только что говорил. И поэтому просто перевязывали рот, вот, клали наверх действительно покрывало. Да, такое почему? Потому что погребение было очень быстрым. И, ну, как бы это жаркая погода постоянно, и вот, и тело мгновенно разлагалось для того, чтобы этого не произошло, как сразу после смерти совершались похороны. Но, конечно, всегда была опасность, что человек может быть жив на самом-то деле, что ему была констатирована смерть, а он жив. И поэтому, если он начинал дышать, это вот то, что лежало на лице, оно должно было каким-то образом двигаться. Вот. И к этому предназначалось. Поэтому такая вот деталь, она указана как в случае воскрешения Лазаря, так в случае воскрешения Христа, что отдельно этот плат лежал. И дальше просто обвязывались руки и ноги. Вот они просто привязывались вот к этому плату. Вот. То есть было еще несколько ленточек, вот и все. Это не забинтованность, это уже воображение иконографии, которые просто не знали этого, не знали угу. того, как действительно совершалось погребение во времена Спасителя. И, но и Василий Великий говорил: «Подивись чуду в чуде». Вот, что не только Христос вызвал Лазаря, но он еще забинтованный вышел наружу.
2: Но, тем не менее, все-таки это не то состояние вот, как да. мумификации, да, когда да. пошевелиться невозможно.
0: Да, да, нет, этого не да. было, нет, ничего такого не было.
2: Ага. Да, поэтому... А ничего, что вы говорите, да, иконописцы не знали, видимо, когда формировался канон, иконописный соотнесенный с этим праздником, да, они ну, вот так вот изобразили.
0: Ну, мы же понимаем, что многие, да, изображения многих реалий земной жизни Христа, они не соответствуют археологии и так далее. То есть то, как люди себя представляли, как они изображали Пилата там, или как они изображали римских солдат, или еще кого-то, да, тех же иудеев в мусульманских тюрбанах, потому что они вот люди с Востока, это вот люди вот они же на Востоке mm-hmm. живут. Поэтому естественно, что изображали так, как им это представлялось. Вот, в этом не было никакого сознательного искажения, просто других фактов, других реалий перед ними не было. Поэтому это естественно и неизбежно, и в живописи, как мы знаем, было ровно то же самое.
2: Хорошо. А по поводу состояния Лазаря, ну, вот если это четверодневный угу. Скончавшийся человек, и действительно от него уже угу. ну, смердение угу. да, вот, исходит, и получается, воскрешенный Лазарь в неповрежденном теле предстал перед своими близкими? Угу. Или все-таки это какой-то процесс там, ну, залечивания? Или это не принципиально вообще?
0: Нет, я думаю, что на самом-то деле у нас ответ есть в Евангелии. 12 глава, 1 стих. «Итак, Иисус за 6 дней до Пасхи пришел в Вифанию, где был Лазарь, которого Иисус воздвиг из мертвых». То есть вот, пожалуйста, полностью Лазарь вернулся к жизни. Он, будучи мертвый, да, участвует в этой трапезе, которая происходит в Вифании, недалеко от Иерусалима. И действительно, там говорится дальше, узнав, тогда много народа из иудеев пришли не ради Иисуса только, но чтобы Лазарь видеть, который он воздвиг из мертвых. Первосвященники же решили убить и Лазаря, потому что многие из иудеев ради него приходили и веровали в Иисуса. То есть, опять же, ну, Лазарь, да, цел-целёхонек, но вот этот драматизм, о котором я уже говорил, да, он подчеркивает, вот нужно не только Христа убить, но и с Лазарем побыстрее зайти, чтобы никто не ходил, не смотрел и не веровали. Да, вот тоже то, о чем мы говорили, то есть каждое чудо, оно имеет какие-то свои последствия долгоидущие. Оно не просто вот помещено в рассказ какой-то, и на этом все заканчивается. Нет, есть еще что-то, что является продолжением, следствием этого чуда, и о чем упоминает каждый раз евангелист.
2: Поражает снова и снова, конечно, вот этот цинизм, что действительно, да, давайте пойдем и Лазаря тоже убьем, а то тут что-то стали опять приходить и видят, и восхищаются, и верить начинают. Упомянутый уже Федор Михайлович Достоевский, легенда о великом инквизиторе братьях Карамазовых, да, помните, Христос, ну там Иван Карамазов, он же, он автор этой поэмы, да, нелепой поэмки, вот, он, как он ее называет, он представляет мир таким, как будто бы Христос, после того, как он воскрес и вознесся, в мире отсутствует. И вот там проходит 15 веков, и второе пришествие да, Христа к людям, которые 15 веков его ждали, но его с ними не было. Вот, это такая подмена, да, понятие, которую там Иван производит. Вот, а дальше, значит, ну, вот Христос и... По сути, такой второй пришествует, он ходит, исцеляет болящих, воскрешает мертвых, утешает, там кормит голодных, ну, в общем, творит евангельские чудеса. И к нему приходит, подходит к нему вот этот самый великий инквизитор, да, который епископ города Севилья, и по, так сказать, инициативе которого, да, вот тут на кострах горят еретики, так называемые, вот, берет Христа под стражу, да, ночью является к нему сам в темницу, и говорит, зачем ты пришел нам мешать? Епископ говорит Христу, мы тут без тебя так отлично устроились, а вот ты пришел сейчас, да, вот ты нам оставил вот такой вот мир, вот он такой, сякой, всякий разный, ну ничего, мы тут навели порядок, а ты опять пришел нам мешать. Вы знаете, отец Александр, у меня ощущение, поскольку это ровно вот евангельская история, да, ведь Христу тоже говорят, ну, зачем ты пришел нам мешать, да, давай мы лучше тебя убьем, вот, и чтобы это ну, просто бред, да, но тем не менее мы знаем, что так и вышло. Вот, Достоевский атрибутирует свою историю, соответственно, историю Ивана Карамазова 15 веке. У меня ощущение, что произойдет такое в 21 веке, будет ровно то же самое.
0: Я думаю, что в любом веке будет то же самое, потому что действительно Христос всегда мешает. Вот, как бы там ни было, все равно он так или иначе, да, мешает всем. И потому что с ним трудно согласиться, может быть, в чем даже найти общий язык. И иногда, может быть, максимализм его требований и его призывы, они очень сложно коррелируются с нашей жизнью. Да? Мы на самом-то деле сегодня говорим о Евангелии, и понятно, что мы хотим с вами показать, что Евангелие, оно не укладывается в какие-то простые схемы, да, в какие-то вот уже существующие стереотипы, что она гораздо больше, что его нельзя просто вот к каким-то лубочным картинкам свести. Вот. В нем заложено очень много, какая-то нечерпая бездна, и мы пытаемся только вот как бы вот эту сверху что-то снять, вот, не особенно на самом-то деле глубоко погружаясь. И вот это и даже при любом чтении Евангелия, когда, может быть, есть вещи, которые на самом-то деле просто они проходят мимо, мы как бы их не слышим в субботних, воскресных чтениях и так далее, но все равно как бы они уходят на периферию жизни, мы то, что нам просто, да, мы оставляем на виду, а то, с чем сложно согласиться, как-то оно остается, в общем, во многом невостребованным и ненужным. И поэтому действительно кажется, что вот, по сути, конечно, личность Христа, она очень требует исследования, и Христос действительно предъявляет к нам, может быть, свои заповеди, да, свои ожидания, с которыми мы... все равно никто из нас, да, до конца не справляется и не может осуществить. И поэтому мне кажется, что это здоровая, нормальная, неизбежная реакция вот этой какой-то неуспокоенности, потому что, собственно говоря, мы помним, что в Евангелии от Матфея сформулировано следующим: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И тем самым планка, она такая, что ее достичь все равно невозможно, потому что совершенство Бога, оно для человека недостижимо. То есть это ты идешь как линия горизонта. Сколько бы ты ни прошел, сколько бы мне осталось позади, она все равно от тебя, она все равно уходит. Вот. Поэтому это путь, да, который не заканчивается никогда. Это путь, который займет всю твою жизнь от начала и до конца. И поэтому вот мне кажется, что действительно было бы, наверное, неверно считать, что если мы вот уже в какую-то систему строились, да, и в ней живем, можно потирать руки и сказать, что вот действительно, да, вот так все. Нет, на самом-то деле...
2: Мы уж точно спасены.
0: Да-да-да. Евангелие, оно всегда как бы ждет нас чего-то большего, да. Вот Христос – это всегда вызов какой-то успокоенности, самодостаточности, самоуверенности. Вот, он всегда немножко по другую сторону. Он всегда выступает как судья, как тот, кто тебя обличает, пытается разбудить твою совесть и зовет вот к этому совершенству, совершенству Отца, который Он явил нам сам.
2: Многоточие ставим. Прощаемся до завтра. Завтра нас ждет разговор о предопределении.
0: Угу.
2: Аж прям. Меня жду, не дождусь, чтобы вы нам объяснили, что имеется в виду, да, под этим понятием. Ну и, кстати, да, вот, пожалуйста, предопределены ли православные ко спасению, в отличие от всех остальных, да, христиан в этом мире?
0: Вот.
2: Да-да-да, вот и поговорим. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор спецкурса по Евангелию от Иоанна для студентов Свято-Тихоновского университета, ну и вот теперь еще и для слушателей Радио Вера. Поскольку наш спецкурс, он вот настолько мощный, замечательный, идет всю эту неделю. Отец Александр, спасибо вам большое.
0: Спасибо.
2: Прощаемся
0: вам.
2: До завтра. До свидания.
1: Светлый вечер. На радио Вера.
4: Литература во всех ее видах не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио Вера. Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 20 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Рассказ Василия Кимыча Никифорова Волгина «Яблоки». И рассказ Николая Семеновича Лескова «Лев старца Герасима». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кто это смотрит на меня так пристально, сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные и твари земные. Отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящее прохожих и себя саму. На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. Что есть время человеческое, если не волна, которая, отбежав от озера, покаялась, что оставила его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего, Ему все ведомо. На Него смотрите и увидите, где Отечество ваше. Для чего вам смотреть на меня, образ изгнания вашего, отражение быстротечности и временности вашей? Господи, прекраснейший убрус мой, серафимами золотыми украшенный, покрой меня, словно вдову, вуалью, и собери в нее мои слезы, в которых кипит горе всех созданий твоих. Господи, радость моя, будь гостем моим, чтобы не стыдился я наготы своей, чтобы жаждущие взгляды на меня обращенные больше не возвращались в свои дома жаждущими».

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Маленькая жена. По мотивам боснийской народной сказки.
2: У короля с королевой был единственный сын. Как он вырос, собрали во дворце пир. А вечером стали девушки хороводы в саду водить. Каждая хотела королевичу понравиться. Разошлись только в полночь. Когда королевич остался один, вдруг увидел в лунном свете красивую девушку с длинными волосами, в белом наряде с золотым шитьем. На голове ее сверкала корона. Но только девушка была совсем крошечная, словно куколка. Остановился королевич, глаз от нее отвести не может. А девушка невеличка и говорит голосом, похожим на звон колокольчиков: «Прекрасный королевич, меня тоже пригласили на праздник, да не посмела я подойти. А теперь хочу поздороваться с тобой при свете луны». Королевичу девушка приглянулась. Подошел он к ней и взял за руку. Но девушка выдернула руку и пропала. Осталась у королевича в руке ее рукавичка, такая маленькая, что лишь на мизинец налезть может. Опечаленный вернулся королевич во дворец. Не может забыть прекрасную незнакомку. На следующий вечер снова отправился в сад, но девушки нигде не нашел. Вытащил тогда он из кармана рукавичку и поцеловал. Тут и предстала перед ним невеличка. Королевич так обрадовался, что словами не передать. Стали они по саду прохаживаться да разговаривать. Королевич не заметил, как девушка подросла. Хотел он рукавичку ей отдать, а девушка и говорит: «Пусть у тебя остается, береги ее». «Я буду хранить ее у самого сердца», — воскликнул королевич. С тех пор встречались они в саду каждую ночь. А днем царевич только и думал про невеличку и понял, что полюбил ее, а девушка с каждым днем все подрастала. И на девятую ночь стала ростом с королевича. Тут она и говорит: «Теперь приду я к тебе, когда новый месяц на небе появится». «Нет, милая, не могу без тебя жить. Будь моей женой». «Хорошо», — согласилась она, — «только пообещай, что будешь любить лишь меня одну».

0: Кинулся с кладбища под руку со своей женой, то не заметил, как она стала меньше ростом. А когда дошли до сада, и вовсе исчезла. Королевич вскоре женился на девушке с рыжими волосами, но не прожил с новой женой счастливо и 3 дней. Стала та требовать покупать ей алмазные украшения и прочие драгоценности. А если что не по ней было, сразу начинала бронить мужа. И до того ему все это надоело, что однажды он расстался с красавицей. Только тогда понял, что наделал. Ходит он по сей день в сад и плачет, зовет свою невеличку. Но она так и не возвращается. Давши слово, держи его, ведь это знак верности.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: В августе 2021 года на главной площади города Кандалакши в Мурманской области был открыт памятник преподобному Феодориту Кольскому, выдающемуся миссионеру XVI века, просветителю народа саамов, земли Кольской заступнику, как поется в кандаке этому святому. Уроженец Ростова Великого, одного из важнейших культурных центров Древней Руси, в юные годы Феодорит изучил грамоту и получил духовную подготовку. Он прошел монашескую школу Соловецкой обители, был учеником преподобного Зосимы Соловецкого. Тяга к монашескому уединению, любовь к северу привела Феодорита в 1518 году на Кольский полуостров. Здесь он жил и трудился много лет, просвещая истинной православной веры народ саамов, или лопарей, как их называли на Руси. Люди эти жили неприхотливой жизнью. Святой Феодорит писал: «Тот народ лопарей – люди очень простые и кроткие, и совсем к какому-либо лукавству не склонны, к пути спасения же старательны и охочи». Преподобный ездил в становья лопарей у рек Тулома, Ваенга и Нива. Как писал князь Андрей Курбский, знавший святого Феодорита, он умел старые нечистоты, злобы разрушать и искоренять их из душ человеческих, нечистых и скверных очищать и просвещать, и к Господу обращать. Просветив множество лопарей, Феодорит не мог их сам крестить, не имея священного сана. Поэтому в 1526 году он отправил делегацию саамов к великому князю Василию Иоанновичу. Как сказано в Софийской летописи, «приехавши к Москве, лапляне били челом государю и просили священников церковь священти и просветите их святым крещением». Государь благосклонно отнесся к их просьбе, и в том же году был послан и иеромонах Илия, а в устье реки Нива был построен храм святого Иоанна Предтечи

0: ставший началом будущего города Кандалакши. Множество лопарей приняло крещение в этой церкви. В 1531 году такие же события произошли у рек Колы и Туломы после основания там двух церквей. А спустя еще два года преподобный Феодорит был рукоположен во священника, получив право и самому крестить. Как писал историк Николай Карамзин, святой Феодорит имел славу крестить многих диких лопарей, не убоялся пустынь снежных, проник во глубину мрачных хладных лесов и возвестил Христа Спасителя на берегах Туломы, узнав язык жителей, истолковал им Евангелие, изобрел для них письмена. Последнее обстоятельство особенно примечательно. Святой Феодорит был человеком образованным. Он составил первую в истории азбуку языка саамов, которая, к сожалению, не сохранилась до нашего времени, перевел символ веры и основные молитвы. В 1540 году преподобный основал Троицкий Усть-Кольский монастырь, ставший центром духовного просвещения обширного края. Что примечательно, многие монахи обители были лопарями. В 1551 году святой Феодорит покинул север, чтобы вернуться туда несколько раз уже на закате жизни. Слава о его духовной жизни и учености дошла до царя Иоанна Васильевича, который направил преподобного в Константинополь в качестве своего представителя, чтобы добиться признания греками царского статуса правителя Руси. С этой миссией святой Феодорит справился блестяще. В церковных молитвах он прославляется как апостолов-сопричастник. Вместе со своим сподвижником, преподобным Трифоном Печенгским, проповедовавшим в других местах, святой Феодорит является небесным заступником саамов.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, Отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Степа вот приехал, сынок наш. Хочет в город меня забрать. Квартиру он получает, так, чтоб 3 комнаты дали. Надо, чтобы я с ним жила. Вот и не зовет. Так поеду я, голубочек мой, а? Поеду.
1: Анна Тимофеевна всю жизнь прожила в белорусской деревне. В родных лесах, в Великую Отечественную, помогала партизанам. 40 лет прошло с тех пор, на дворе середина 1980-х. На краю деревни, на пригорке, давно выросла березка, которую женщина посадила в память о погибшем на войне муже. Это ему, словно живому, рассказывает Анна Тимофеевна о том, что переезжает в Минск, к сыну, невестке и внуку. Хоть и тяжело отрываться от дома, но надо помочь родным. Конечно, жизнь в Минске совсем не такая, как в ее любимой деревеньке. Но уж Анна Тимофеевна найдет себе дело. Сидеть сложа руки она не привыкла. Будет заботиться о семье сына. Готовить, убирать, стирать, ходить за продуктами. С такими мыслями оставляла родной сердце уголок героини киноленты «Деревья на асфальте». Фрагмент из него прозвучал в начале программы. Фильм снял белорусский режиссер Владимир Колос в 1984 году. Проникновенно и мудро кинолента рассказывает о жертвенности, о радости служения ближним и о том, как важно быть чутким к тем, кто рядом. Вовремя разглядеть, насколько они нуждаются в нашем внимании и тепле. У главной героини Анны Тимофеевны тепла хватает на всех. Она погружается в заботу о родных, берет на себя домашние хлопоты. Ведь сын и его супруга Ольга – люди занятые, все время на работе. А тут еще и радость, внук из армии вернулся. Да не один, а с женой. Надо помочь молодой семье встать на ноги. Родственники нарадоваться не могут на свою заботливую бабушку. А Анна Тимофеевна счастлива быть им нужной. Поначалу кажется, что картина «Деревья на асфальте» – пример семейной идиллии. Однако все меняется, когда Анна Тимофеевна попадает в больницу. Случился инфаркт. Перед выпиской врач дал сыну и невестке Анны Тимофеевны строгие указания – никаких физических нагрузок. Домашней работы, беготни по магазинам и прочего. Только отдых и постоянный уход. Но у родственников совсем нет на это времени. Так Анна Тимофеевна оказывается в пансионате для пожилых людей. Иными словами, в доме престарелых. Другого выхода из положения ее родные не видят. Потрясающе снят эпизод, когда жена сына объявляет бабушке об этом решении. «Детки, делайте так, как вам лучше. Мне везде хорошо будет», – с любовью отвечает Анна Тимофеевна. А на экране крупным планом ее натруженные руки. Они дрожат, и зрители понимают, женщине не просто принять неожиданную новость. И тяжело ей не от обиды, а потому что заботиться, помогать, оберегать близких она теперь не сможет. Родные, между тем, искренне уверены, что бабушке в пансионате будет замечательно. Там природа, лес, врачи, процедуры. Можно отдыхать, ни о чем не думать. Они не понимают, что Анна Тимофеевна только этим и живет, чтобы думать о ком-то. В одном из эпизодов семью Анны Тимофеевны втайне от нее самой навещает ее новый знакомый из пансионата. На то у него оказались веские причины. Дом он застает только внука, Гену. И у них завязывается разговор.
3: Ну, так как там, бабуля? Нормально устроилась?
4: Устроилась хорошо. Но скучает.
3: Ну, ничего, привыкнет. Главное, ей там лучше.
4: А здесь ей плохо было?
3: Ну, как же. У нее же сердце. Уход нужен. А у нас кому за ней следить? Отец все время по командировкам. Мать на работе с утра до ночи. Я на заводе. Учиться вот поступаю. А жена так она и вовсе... Стюардесса.
4: Да, действительно. А как ты думаешь, Гена, бабушке твоей легче было отца твоего растить одной в голодное время, выучить, на ноги поставить?
0: Нет, наверное. Но вы же сами сказали, что ей там хорошо.
4: Ты бы хоть навестил ее?
0: Конечно. Вот только сдам экзамен, обязательно приеду.
1: Найти время для самых близких порой бывает сложно. В суете будничных дел часто некогда подумать, насколько необходимы им наше тепло и любовь. «Жалейте друг друга, детки», — говорит в одном из эпизодов Анна Тимофеевна, обращаясь к родным. «Любовь — отзывчивость, безразличие — черствость, надежда». Обо всем этом фильм Владимира Колоса «Деревья на асфальте». А с вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
5: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. За какие конкретно благодеяния необходимо обязательно благодарить Бога? И что делать, если Господь не посылает нам в жизни ничего хорошего? Ответ на эти вопросы находим в Псалме 99, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Воскликните, Богове, вся земля!
3: Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с весельем! Идите пред лицо Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его! Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою! Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род.
2: И даже до рода и рода истина Его.
1: Только что прозвучавший псалом – это хвалебный гимн. Он весь построен вокруг глаголов в форме повелительного наклонения – «Воскликните, служите, идите, познайте, входите, славьте». Обратите внимание, псалмопевец не приглашает нас к размышлению о Боге или анализу Его деяний в этом мире. Он призывает к немедленному действию. Святитель Афанасий Великий поясняет, что этот псалом обращен к тем, кто уже приступил к вере. Он призывает их радоваться здесь и сейчас. Важно также, что в псалме содержится четкое объяснение, по какой именно причине эта радость. «Господь есть Бог, Он сотворил нас, и мы Его», — говорит псалмопевец. Это переворачивает нашу привычную логику. Ведь обыкновенно мы ждем, чтобы Бог сделал что-то явно хорошее, чтобы мы возрадовались. А здесь все наоборот. «Будь добр, радуйся, даже если у тебя полно нерешенных проблем». Как-то это странно звучит. На самом же деле ничего странного. Просто псалмопевец призывает нас перестать концентрироваться на своих проблемах. Он предлагает поместить свою жизнь в более широкий контекст. Он как бы говорит: «Раньше ты радовался, когда тебе удалось справиться с какой-то трудностью, ведь кроме них ты ничего не видел. Есть проблема – плохо, нет проблемы – хорошо. А теперь у тебя есть возможность радоваться постоянно, несмотря на трудности. Ведь ты не просто человек с проблемами. Ты – человек Божий, и Бог – основа твоей жизни». Вся она протекает на его фоне. Главное – увидеть этот фон, зафиксировать на нем свое внимание. И тогда радость станет постоянной. Как же это сделать? А вот как раз-таки при помощи тех действий, которые перечислены в псалме. Воскликните! Обратитесь к Богу с молитвой вместо того, чтобы погрузиться в мрачные размышления. Даже если это будет короткое «Господи, я здесь». Служите! Совершите хотя бы одно доброе дело, которое никому не покажете. Совершите его просто потому, что можете. Идите, встаньте и сделайте то, что давно откладывали, не дожидаясь подходящего настроения. Познайте, откройте Писание и прочитайте хотя бы один коротенький отрывок. Входите, зайдите в храм, даже если вам не хочется или кажется, что вы не готовы, и помолчите перед Богом. Славьте, произнесите хотя бы одно слово благодарности Творцу за то, что у вас есть, и за то, чего нет, и за хорошее, и за то, что вам кажется плохим. Подобные действия – не магический ритуал. Это тренировка для нашего духовного зрения. Если совершать их каждый день, понемногу, но регулярно, то можно будет заметить, как наш взгляд перестанет фокусироваться на проблемах. Мы начнем видеть все происходящее более объемно, будто все, что нас окружает и что с нами происходит, движется в каком-то незримом пространстве. И это пространство шире и глубже, чем что-либо в этой жизни. Оно есть тот, кто и есть сама жизнь.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полина – домохозяйка из Ярославской области и мама четверых детей. 2 года назад она увидела в интернете сбор в поддержку Ольги, которая одна воспитывает 2 дочерей с инвалидностью. Семье не хватало денег на лекарства, подгузники и пеленки. Средства на это собирала Марфа Мариинская обитель милосердия, которая помогает людям, оказавшимся в беде. Я увидела, что Ольге очень сложно. Ее дети не могут ходить, говорить, есть самостоятельно. Ссылка сбора вела на сайт «Поможем», рассказывает Полина. Женщина перевела небольшое пожертвование. Сбор поддержали еще 175 человек. Нужную сумму удалось собрать и помочь не только Ольге с детьми. Благодаря отклику неравнодушных людей, платформа «Поможем» помогла 84 одиноким матерям приобрести лекарства и уходовые средства, 170 пенсионерам купить продукты, 180 многодетным семьям собрать детей в школу, а более 650 людей с инвалидностью получили подарки на Рождество и Пасху. Теперь Полина регулярно поддерживает сборы на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Девушка жертвует на проекты для детей с церебральным параличом, помощь многодетным и малоимущим семьям, реабилитации для людей с зависимостью и поддержку раненых. Вы тоже можете принять участие в добром деле и поддержать благотворительную площадку Русской Православной Церкви, которая соединяет проверенные фонды с жертвователями. Если вы хотите регулярно помогать сразу всем, подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Для этого переходите на платформу «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
4: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие. Мы путешествуем по Подмосковью. Правда, сегодня мы с историком, краеведом Еленой Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: На самом деле находимся в Москве, но место, куда мы идем, оно такое очень подмосковное. Это одна из знаменитых подмосковных, хотел сказать, усадеб, но на самом деле самой усадьбы здесь сейчас как таковой нет, но место, оно вот больше, наверное, ассоциируется с загородом, с Подмосковьем, нежели с самой Москвой, хотя находится в пределах МКАДа. Мы в Троице-Лыково. Чтобы сюда попасть, мы от метро Строгино на 137-м автобусе, прямо в метро, прямо до Троице-Лыково и доехали.
2: И оказываемся мы на улицах совершенно не московского поселения, потому что оно сохраняет традиции старых-старых деревень. И часть домиков там уже, как во многих старых деревнях, нежилая, а в некоторых живут, продолжают жить одни и те же потомки, одни и те же фамилии. Интересно, что за столетия существования этого села есть несколько фамилий, которые здесь проживают. Это Крутовы, это Горбышевы и Шивалдышевы. Вот, на самом деле, вот такая интересная вещь. Чем же занимаются жители этих домов? Ну, конечно, теперь это уже обычные москвичи, спешащие по своим делам.
1: Стоит только голову поднять, такое чувство, что мы из Подмосковья назад в столицу вернулись, потому что вокруг этим прекрасным небольшим домиком подступает, конечно же, со всех сторон город. И это нас возвращает немного внутрь Московского кольца.
2: Да, и входит Троице-Лыково в район Строгино на западе Москвы, но расположено это поселение на очень красивом правом высоком берегу Москвы-реки между Серебряным Бором и Строгино. Включает в себя усадьбу Троице-Лыково с храмами Троицы и Успения Богородицы. Село Троице-Лыково стало частью Москвы только в 1960 году. А место-то особое. Например, здесь по пути в Саров останавливался преподобный Серафим Саровский. При советской власти здесь возникло при этом невероятное поселение. Это для рабфаковцев, переселенных из Туркменистана, будет сделано поселение, и в память об этом событии один из проездов до сих пор носит название Туркменский.
1: Да, собственно, с которого очень удобно на Одинцовскую улицу, по которой мы идем, заходить.
2: Да, ну, стал частью этой волшебной деревни. А вообще усадьба Троице-Лыково, ну, понятно, что Троица – это по храму названо. А вот Лыково. Лыково – это по первому владельцу в 17 веке князю Борису Михайловичу Лыкову-Оболенскому. Вообще село известно по документам 16 века, как раз считается, что это такая небольшая усадьба, полученная за заслуги Борисом Михайловичем, который был правнуком князя Ивана Владимировича Оболенского и носил прозвище Лыко. Очень красивое место на холме, над широким, около 2 километров, Строгинским заливом. Вот. Но вообще, на самом деле, когда-то в 20-е годы здесь был песчаный карьер, и из этого песчаного карьера добывали песок для канала Москва-Волга. И вот, в конце концов, все это было заполнено водой, и теперь вот это такое красивое, замечательное место. Ну, а через реку до Серебряного Бора здесь всего 300 метров. То есть тоже очень интересно. Надо сказать, что это удивительное место сейчас является подворьем Покровского монастыря. И там есть замечательная школа, в которой девочки обучаются. И вообще место, невзирая на то, что часть домов, как мы уже выяснили, пустует, тем не менее место это жилое, населенное. Вот. Ну, а теперь попробуем с вами еще коснуться некоторых документов об этом фантастическом месте. Вот, например, прежде всего, кто такой Борис Михайлович Лыков-Оболенский? Вот это вот тоже интересная тема. Надо сказать, что в смутное время он совершает множество ратных подвигов. И эту землю получают, собственно, не зря. Дело все в том, что Борис Михайлович участвовал в победном сражении на Ходынском поле с самозванцем, Лжедмитрием II. И способствовал победе даже над отрядами самозванца. Ну, кроме того, мы также знаем, что он разбивает войско гетмана Лисовского, освобождает захваченный поляками город Коломну и по просьбе Земского собора при царе Михаиле Романове принимает активное участие в умиротворении страны. Он обороняет Можайск от поляков. Он бесстрашно усмиряет разбойников банды лесовчиков, которые бесчинствуют под Москвой. А женат он был на Анастасии Никитишне Романовой, родственнице жены Ивана Грозного, царицы Анастасии, и сестре патриарха Филарета. Поэтому по жене князь приходился дядей царю Михаилу Федоровичу Романову. Это родство как раз и выдвигает его в первые ряды московской знати. С 1619 по 1642 год Лыков управляет важнейшими государственными приказами. Действительно, его можно назвать боголюбивым князем. Он строит храмы, он помогает монастырям. И, например, очень важная деталь. Боярин Лыков, собственно, был собственником земли у озера Селигер. И как раз остров Столобный, где еще в 1594 году был основан знаменитый монастырь Нилом Столобенским, Нилова пустынь, вот, собственно, Лыков считал этого святого своим небесным покровителем, и во многом этот монастырь строился благодаря помощи Лыкова.
1: Ну, надо сказать, возвращаясь к селу, что здесь мы видим такой достаточно важный маркер, который присутствовал в названиях того времени многих сел на протяжении нескольких столетий, но здесь он стал составной частью. То есть это село Троицкое, Лыково-Тош, да. То есть названное по фамилии Бориса Лыкова, Лыково-Тош. Обычно мы знаем, ну, товарищево, Григорьевское Тош, например, да. Или там Тума Окаемово-Тош. Это я вот из таких близких мне примеров называю. А здесь это стало, то есть Троицкое, Лыково-Тош. И вот это Лыково-Тош стало составной частью в итоге.
2: Да. Ну, надо вам сказать, что вообще очень интересно складывается история владения. Например, владелицей становится мать царя, великая государыня, инокиня Марфа Ивановна. Надо сказать.
1: Впоследствии уже инокиня, конечно, да.
2: Да. Вообще здесь много земельных владений. Помимо этого небольшого Лыкова-Тош, еще во владениях этой вотчины числится Павшина, Щукина, Острогина, Хорошева с деревней Татарова.
1: То есть Острогина – это Строгино нынешнее?
2: Да. Ну, то есть теперь мы с вами понимаем, что здесь острогой били рыбу. Происхождение названия нам становится вполне понятным. Ну, вообще, церковь первая деревянная во имя Святой Троицы была построена в деревне на пруде Новой Черепковой, что было село Старое Троицко. А там было 17 дворов крестьянских, было 5 дворов бобыльских. И об этом сообщает нам писцовая книга 1627 года. Так как передавать эту отчину было некому, вот она переходит в казну и переходит как раз к инокине Марфе Ивановне. Борис Михайлович Лыков-Оболенский умирает в 1643 году. За время его владения этими землями он строит первую деревянную церковь во имя Святой Троицы, и там пределы святителя Николая, мучеников Флора и Лавра. Позднее ее, конечно, разберут, и надо вам сказать, что дальше будет произведена перестройка этой церкви, и 18 век она уже войдет в каменном обличье. Надо вам сказать, что постепенно увеличивается количество жителей. Уже и 47 дворов крестьянских, и только один бобыльский. По документам 1689 года деревянная церковь оказывается во владениях Нарышкиных. Новый владелец – это Мартемьян Кириллович Нарышкин, дядя Петра по линии матери. Вообще здесь тоже очень много интересного, потому что указывается и то, что в церкви есть колокольня, иже под колоколы. Село действительно становится более основательным. Церковь в стиле нарышкинского барокко завершается к 1703 году, правда, уже без Мартемьяна Кирилловича. Он скончался в 1697 году, а церковь была закончена в 1703, повторюсь. Надо сказать, что происходят разные страшные события, в центре которых оказываются Нарышкины, и мы знаем, что это стрелецкие бунты, в ходе которых часть Нарышкиных погибает. И вот на самом деле после всех долгих неприятностей 11 января 1698 года по именному указу село Троице-Лыково с деревнями отдается во владение Льву Кирилловичу Нарышкину с его матерью, вдовою боярыней Анной Леонтьевной. И интересно то, что в разных вотчинах Нарышкиных строятся очень похожие храмы. Например, к сожалению, теперь уже не существующий храм, который стоял около Тимирязевской академии. Вот он был храмом Петра и Павла, он был построен в честь рождения Петра той же Анной Леонтьевной и Кириллом Полуэктовичем, бабушкой и дедушкой Петра по материнской линии. И этот храм в Троице-Лыкове помогает нам почувствовать, представить, как выглядел тот храм, потому что они были очень похожи. Теперь мы можем восхищаться нарышкинским барокко, глядя на, пожалуй, два замечательных храмовых здания. Это в Троице-Лыкове и в Филях, вот, собственно...
1: Борис и Глебов Зюзина еще.
2: А, ну да. Но вот очень похожи между собой.
1: Да, ну, к сожалению, у нас какое-то количество этих храмов осталось, но, наверное, ну, самый большой в этом смысле, он, конечно, не нарышкинский по фамилии, но ярчайший представитель этого стиля – это Успение на Покровке. Но,
2: да.
1: К сожалению, вот его уже нет.
2: Уже нет.
1: И, к сожалению, нету большей части усадебного комплекса Троице-Лыково.
2: Да.
1: Все, что мы сейчас исторически здесь можем увидеть, это Троицкий и Успенский храмы. Они на некотором расстоянии. Я хорошо помню, как я был маленький еще в конце 80-х годов. Мы гуляли, когда в Серебряном Бору, у меня бабушка с дедушкой там жили недалеко. Вот гуляли в том числе и возле этих храмов. Тогда они еще не были переданы, конечно же, церкви, но было интересно.
2: Но зато в эти храмы можно попасть, они открыты. И с 7:30 утра до 8 вечера приходите, смотрите.
1: Спасибо большое. Сегодня мы побывали в Троице-Лыково с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами. Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читает Григорий Перель.
1: Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край? Нет, правда, там моря, нет высоких гор, скал и пропастей, ни дремучих лесов, нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого. Да и зачем оно, это дикое и грандиозное? Море, например. Бог с ним. Оно наводит только грусть на человека. Глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод. И не на чем отдохнуть взгляду, измученному однообразием бесконечной картины. Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха. Они все твердят свою от начала мира одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания. И все слышится в ней один и тот же стон, одни и те же жалобы, будто обреченного на муку чудовища. Да чьи-то пронзительные зловещие голоса. Птицы не щебечут вокруг. Только безмолвные чайки, как осужденные, уныло носятся у прибрежья и кружатся над водой. Бессилен рев зверя перед этими воплями природы. Ничтожен и голос человека, и сам человек так мал, слаб, так незаметно исчезает в мелких подробностях широкой картины. От этого, может быть, так и тяжело ему смотреть на море. Нет, Бог с ним, с морем. Самая тишина и неподвижность его не рождают отрадного чувства в душе. В едва заметном колебании водяной массы человек все видит ту же необъятную, хотя и спящую силу, которая подчас так ядовито издевается над его гордой волей и так глубоко хоронит его отважные замыслы, все его хлопоты и труды. Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны, страшны, как выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикого зверя. Они слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь. И небо там, над скалами и пропастями, кажется таким далеким и недосягаемым, как будто оно отступилось от людей. Не таков мирный уголок, где вдруг очутился наш герой. Небо там, кажется, напротив, ближе жмется к земле, но не с тем, чтобы метать сильнее стрелы, а разве только, чтобы обнять ее покрепче, с любовью. Оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод. Солнце там ярко и жарко светит около полугода. И потом удаляется оттуда. Не вдруг, точно нехотя, как будто оборачивается назад взглянуть еще раз или два на любимое место и подарить ему осенью среди ненастья ясный теплый день. Горы там как будто только модели тех страшных где-то воздвигнутых гор, которые ужасают воображение. Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, резвясь на спине, или сидя на них смотреть в раздумье на заходящее солнце. Река бежит весело, шаля и играя. Она то разольется в широкий пруд, то стремится быстрой нитью. Или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчание которых сладко дремлется. Весь уголок, верст на 15 или на 20 вокруг, представлял ряд живописных этюдов, веселых улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогие берега светлой речки, подбирающийся с холма к воде мелкий кустарник, искривленный овраг с ручьем на дне и березовая роща — все как будто было нарочно прибрано одно к одному и мастерски нарисовано. Измученное волнениями или вовсе незнакомое с ними сердце так и просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому неведомым счастьем. Все сулит там покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть. Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг. По указанию календаря наступит в марте весна, побегут грязные ручьи с холмов, оттает земля и задымится теплым паром. Скинет крестьянин полушубок, выйдет в одной рубашке на воздух и, прикрыв глаза рукой, долго любуется солнцем, с удовольствием пожимая плечами. Потом он потянет опрокинутую вверх дном телегу то за одну, то за другую оглоблю, или осмотрит и ударит ногой праздно лежащую под навесом саху, готовясь к обычным трудам. Не возвращаются внезапные вьюги весной, не засыпают полей и не ломают снегом деревьев. Зима, как неприступная холодная красавица, выдерживает свой характер вплоть до узаконенной поры тепла. Не дразнит неожиданными оттепелями и не гнет в три дуги неслыханными морозами. Все идет обычным, предписанным природой, общим порядком. В ноябре начинается снег и мороз, который к крещению усиливается до того, что крестьянин, выйдя на минуту из избы, воротится непременно с инеем на бороде. А в феврале чуткий нос уж чувствует в воздухе мягкое веяние близкой весны. Но лето, лето особенно упоительно в том краю. Там надо искать свежего сухого воздуха, напоенного не лимоном и не лавром, а просто запахом полыни, сосны и черемухи. Там искать ясных дней, слегка жгучих, но не палящих лучей солнца, и почти в течение 3 месяцев безоблачного неба. Как пойдут ясные дни, то и длятся 3-4 недели. И вечер тепел там, и ночь душна. Звезды так приветливо, так дружески мигают с небес. Дождь ли пойдет? Какой благотворный летний дождь! Хлынет бойко, обильно, весело запрыгает, точно крупные и жаркие слезы внезапно обрадованного человека. А только перестанет, солнце уже опять с ясной улыбкой любви осматривает и сушит поля и пригорки, и вся страна опять улыбается счастьем в ответ солнцу. Радостно приветствует дождь крестьянин. «Дождичек вымочит, солнышко высушит», — говорит он, подставляя с наслаждением под теплый ливень лицо, плечи и спину. Грозы не страшны, а только благотворны, там бывают постоянно, в одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, как будто для того, чтобы поддержать известное предание в народе. И число, и сила ударов, кажется, всякий год одни и те же, точно как будто из казны отпускалась на год на весь край известная мера электричества. Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю. В газетах ни разу никому не случилось прочесть чего-нибудь подобного об этом благословенном Богом уголке. И никогда бы ничего и не было напечатано, и не слыхали бы про этот край, если б только крестьянская вдова Марина Кулькова, 28 лет, не родила зараз 4 младенцев, о чем уже умолчать никак было нельзя. Не наказывал Господь той стороны ни египетскими, ни простыми язвами. Никто из жителей не видал и не помнит никаких страшных небесных знамений, ни шаров огненных, ни внезапной темноты. Не водится там ядовитых гадов, саранча не залетает туда. Нет ни львов рыкающих, ни тигров ревущих, ни даже медведей и волков, потому что нет лесов. По полям и по деревне бродят только в обилии коровы жующие, овцы блеющие и куры кудахтающие. Бог знает, удовольствовался ли бы поэт или мечтатель природой мирного уголка. Эти господа, как известно, любят засматриваться на луну да слушать щелканье соловьев. Любят они луну-кокетку, которая бы наряжалась в палевые облака, да сквозила таинственно через ветви дерев или сыпала снопы серебряных лучей в глаза своим поклонникам. А в этом краю никто и не знал, что за луна такая. Все называли ее месяцем. Она как-то добродушно во все глаза смотрела на деревни и поле и очень походила на медный вычищенный таз. Напрасно поэт стал бы глядеть восторженными глазами на нее. Она так же бы простодушно глядела и на поэта, как круглолицая деревенская красавица глядит в ответ на страстные и красноречивые взгляды городского волокиты. Соловьев тоже не слыхать в том краю, может быть, от того, что не водилось там тенистых приютов и роз. Но зато какое обилие перепелов! Летом при уборке хлеба мальчишки ловят их руками. Да не подумают, однако ж, чтоб перепела составляли там предмет гастрономической роскоши. Нет, такое развращение не проникло в нравы жителей того края. Перепел — птица уставом в пищу не показанная. Она там услаждает людской слух пением. Оттого почти в каждом дому под кровлей в нетяной клетке висит перепел. Поэт и мечтатель не остались бы довольны даже общим видом этой скромной и незатейливой местности. Не удалось бы им там видеть какого-нибудь вечера в швейцарском или шотландском вкусе, когда вся природа, и лес, и вода, и стены хижин, и песчаные холмы, все горит точно багровым заревом, когда по этому багровому фону резко оттеняется едущая по песчаной извилистой дороге кавалькада мужчин, сопутствующих какой-нибудь леди в прогулках к угрюмой развалине и поспешающих в крепкий замок, где их ожидает эпизод о войне двух роз, рассказанный дедом, дикая коза на ужин, да пропетая молодою мисс под звуки лютни баллада. Картины, которыми так богато населило наше воображение перо Вальтера Скотта. Нет, этого ничего не было в нашем краю. Как все тихо, все сонно в 3-4 деревеньках, составляющих этот уголок. Они лежали недалеко друг от друга и были как будто случайно брошены гигантской рукой и рассыпались в разные стороны, да так с тех пор и остались. Как одна изба попала на обрыв оврага, так и висит там с незапамятных времен, стоя одной половиной на воздухе,

было одной рукой ухватиться за траву, другой за кровлю избы и потом шагнуть прямо на крыльцо. Другая изба прилепилась к пригорку, как ласточкино гнездо. Там три очутились случайно рядом, а две стоят на самом дне оврага. Тихо и сонно все в деревне. Безмолвные избы отворены настежь, не видно ни души. Одни мухи тучами летают и жужжат в духоте. Войдя в избу, напрасно станешь кликать громко. Мертвое молчание будет ответом. В редкой избе отзовется болезненным стоном или глухим кашлем старуха, доживающая свой век на печи, или появится из-за перегородки босой длинноволосый трехлетний ребенок в одной рубашонке. Молча пристально поглядит на вошедшего и робко спрячется опять. Та же глубокая тишина и мир лежат и на полях. Только кое-где, как муравей, гомозится на черной ниве палимый зноем пахарь, налегая на соху и обливаясь потом. Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют и в нравах людей в том краю. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывало там. Ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их. И какие бы страсти и предприятия могли волновать их? Всякий знал там самого себя. Обитатели этого края далеко жили от других людей. Ближайшие деревни и уездный город были в верстах в 25 и 30. Крестьяне в известное время возили хлеб на ближайшую пристань к Волге, которая была их Колхидой и геркулесовыми столпами. Да раз в год ездили некоторые на ярмарку. И более никаких сношений ни с кем не имели. Интересы их были сосредоточены на них самих, не перекрещивались и не соприкасались ни с чьими. Они знали, что в 80 верстах от них была губерния, то есть губернский город, но редкие езжали туда. Потом знали, что подальше там Саратов или Нижний, слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы, а далее уже начинался для них, как для древних, темный мир, неизвестные страны, населенные чудовищами, людьми о двух головах, великанами. Там следовал мрак. И, наконец, все оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю. И как уголок их был почти непроезжий, то и неоткуда было почерпать новейших известий о том, что делается на белом свете. Обозники с деревянной посудой жили только в 20 верстах и знали не больше их. Не с чем даже было сличить им своего житья-бытия. Хорошо ли они живут, нет ли? Богаты ли они, бедны ли? Можно ли было чего еще пожелать, что есть у других? Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно, и не может быть. Уверенные, что и все другие живут точно так же, и что жить иначе – грех. Они бы и не поверили, если б сказали им, что другие как-нибудь иначе пашут, сеют, жнут, продают. Какие же страсти и волнения могли быть у них? У них, как и у всех людей, были и заботы, и слабости. Взнос подати или оброка, лень и сон. Но все это обходилось им дешево, без волнений крови. В последние 5 лет из нескольких сот душ не умер никто. Не то что насильственную, даже естественную смертью. А если кто от старости или от какой-нибудь застарелой болезни и почил вечным сном, то там долго после того не могли надивиться необыкновенному случаю. Между тем им нисколько не показалось удивительно, как это, например, кузнец Тарас чуть было собственноручно не запарился до смерти в землянке, до того, что надо было отливать его водой. Из преступлений одно. Именно кража гороху, моркови и репы по огородам было в большом ходу. Да однажды вдруг исчезли 2 поросенка и курица. Происшествие, возмутившее весь околоток и приписанное единогласно проходившему накануне обозу с деревянной посудой на ярмарку. А то вообще случайности всякого рода были весьма редки. Однажды, впрочем, еще найден был лежащий за околицей в канаве у моста
видно отставший от проходившего

0: прибывший в город артели человек. Мальчишки первые заметили его и с ужасом прибежали в деревню с вестью о каком-то страшном змее или оборотне, который лежит в канаве, прибавив, что он погнался за ними и чуть не съел Кузьку. Мужики поудалее вооружились вилами и топорами и гурьбой пошли к канаве. «Куда вас несет?» — унимали старики. «Альшея-то крепка. Чего вам надо? Не замайте, вас не гонят». Но мужики пошли. И сажен за 50 до места стали окликать чудовище разными голосами. Ответа не было. Они остановились. Потом опять двинулись. В канаве лежал мужик, опершись головой в пригорок. Около него валялись мешок и палка, на которой навешаны были две пары лаптей. Мужики не решались ни подходить близко, ни трогать. «Эй, ты, брат!» — кричали они по очереди, почесывая кто затылок, кто спину. «Как там тебя? Эй, ты! Что тебе тут?» Прохожий сделал движение, чтобы приподнять голову, но не мог. Он, по-видимому, был нездоров или очень утомлен. Один решился было тронуть его вилой. «Не замай, не замай!» — закричали многие. «Почем знать, какой он? Ишь, не бает ничего. Может быть, какой-нибудь такой? Не замайте его, ребята!» «Пойдем!» — говорили некоторые. «Право слово, пойдем! Что он нам, дядя, что ли? Только беды с ним!» И все ушли назад в деревню, рассказав старикам, что там лежит нездешний, ничего не бает, и Бог его ведает, что он там. «Нездешний, так и не замайте», — говорили старики, сидя на заваленке и положив локти на коленки. «Пусть его себе, и ходить не по что было вам». Таков был уголок, куда вдруг перенесся во сне Обломов. Из трех или четырех разбросанных там деревень была одна Сосновка, другая Вавиловка, в одной версте друг от друга. Сосновка и Вавиловка были наследственной отчиной рода Обломовых и оттого известны были под общим именем Обломовки. В Сосновке была господская усадьба и резиденция. В верстах в пяти от Сосновки лежало сельцо Верхлёво, тоже принадлежавшее некогда фамилии Обломовых и давно перешедшее в другие руки, и еще несколько причисленных к этому же селу кое-где разбросанных изб. Село принадлежало богатому помещику, который никогда не показывался в свое имение. Им заведовал управляющий из немцев. Вот и вся география этого уголка. Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только 7 лет. Ему легко, весело. Какой он хорошенький, красненький, полный. Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает. Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки. Он не дается, шалит, болтает ногами, няня ловит его, и оба они хохочут. Наконец удалось ей поднять его на ноги. Она умывает его, причесывает головку и ведет к матери. Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней. У него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы. Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару. Потом взяла его за руку и подвела его к образу. Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы. Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени. «Мы, маменька, сегодня пойдем гулять?» — вдруг спрашивал он среди молитвы. «Пойдем, душенька», — торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова. Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу. Потом шли к отцу, потом к чаю. Около чайного стола Обломов увидал живущую у них престарелую тетку 80 лет, беспрерывно ворчавшую на свою девчонку, которая, тряся от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее стулом. Там и три пожилые девушки, дальние родственницы отца его, и немного помешанный деверь его матери, и помещик-семидушчик Минев, гостивший у них, и еще какие-то старушки и старички. Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами. Он едва успевал утирать следы непрошенных поцелуев. После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками. Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньки не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его во враг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурною репутацией. Там нашли однажды собаку, признанную бешеную, потому только что она бросилась от людей прочь, когда на нее собрались с вилами и топорами. Исчезла где-то за горой. Во враг свозили падаль. Во враге предполагались и разбойники, и волки, и разные другие существа, которых или в том краю, или совсем на свете не было. Ребенок не дождался предостережений матери, он уж давно на дворе. Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обежал кругом родительский дом, с покривившимися на бок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными пристройками и настройками, и с запущенным садом. Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтобы посмотреть оттуда на речку. Но галерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только людям, а господа не ходят. Он не внимал запрещениям матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кое-как поймала его. Он бросился от нее к сеновалу с намерением взобраться туда по крутой лестнице, и едва она поспевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы, влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и, чего, Боже, сохрани, во враг. «Ах ты, Господи, что за ребенок, за юла такая! Да посидишь ли ты смирно, сударь? Стыдно!» — говорила нянька. И целый день... И все дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготней, то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхом, что он упадет и расшибет нос, то умилением от его непритворной детской ласки или смутной тоской за отдаленную его будущность. Этим только и билось сердце ее. Этими волнениями подогревалась кровь старухи и поддерживалась кое-как ими сонная жизнь ее, которая без того, может быть, угасла бы давным-давно. Не все резв, однако ж, ребенок. Он иногда вдруг присмиреет, сидя подле няни, и смотрит на все так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления. Они западают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним.
1: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читал Григорий Перель. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Яблоки». Читает Евгений Булдаков.
1: «Не лето наливались, как яблоки. К преображению Господню они были созревшими и как бы закругленными. От земли и солнца шел прохладный яблочный дух. В канун преображения отец принес большой мешок яблок, чтобы пахло праздником, разложили их по всем столам, подоконникам и полкам. 7 отборных малиновых боровинок положили под иконы на белый плат. Завтра понесем их светить в церковь. По деревенской заповеди грех есть яблоки до освящения. Вся земля стоит на благословении Господнем», — объясняла мать. «В вербную субботу милосердный Спас благословляет вербу, на Троицу березку, на Илью пророка рожь, на преображение яблоки и всякий другой плод. Есть особенные Богом установленные сроки, когда благословляются огурцы, морковь, черника, земляника, малина, голубица, морожка, брусника, грибы, мед и всякий другой дар Божий. Грех срывать плод до времени. Дай ему, голубчику, войти в силу, напитаться росою, землей и солнышком, дождаться милосердного благословения на потребу человека». В канун преображения почти вся детвора города высыпала на базар к веселым яблочным рядам. Большие вазы яблок привозили на пыльных телегах из деревень Гдовья, Приноровья, Причудья. Жарко-румяные, яснозорчатые, осенецветные, багровые, золотоискры, янтарные, сизые, белые, зеленые, с красными опоясниками, в веснушках, с розовинкой, золотисто-прозрачные, индозернышки просвечивают, большие, как держава в руке Господа Вседержителя, и маленькие, что на рождественскую елку вешают. Лежали они горками в сене, на рогожках, в соломе, в корзинах, в коробах, ящиках, в пестрединых деревенских мешках, в кадушках и в особых липовых мерках. Торговали весело и шумно, с хохотом и прибаутками. Яблоки заставляли улыбаться, двигаться, громко говорить, слегка озорничать, прыгать на одной ноге, размахивать руками, прицениваться и ничего не покупать. Нельзя было избавиться от неудержимой смешливости. Все смешило. И бойкий чернобородый зубоскал мужик в розовой рубахе, стоящий на вазу, как Пугачев на лобном месте, и надсадно выкрикивающий: «А вот и яблочки, красавчики!» Загаристая девка с большим кошелем через плечо, давшая наотмашь леща по спине мальчишки, стянувшего яблоко, выпивший дядя, рассыпавший яблоки прямо в базарную лужу. Особенно смешил круглощекий 8-летний пузан, одной рукой показывающий на яблоки в телеге и спрашивающий торговца почем, а другой рукой залезающий под солому. Когда карманы его раздулись от наворованных яблок, он сказал торговцу: «Дороговато!» На воришку весело посматривал городовой и грозил полицейским пальцем: «Я тебя! Моли Бога, что я сегодня добрый!» Кому-то угодили яблоком в затылок и крикнули: «С наступающим праздником!» Вихрастый мастеровой угощал девицу сахарной коробовкою. Сделав губы бантиком, она ответила: «До священия не вкушаю». Под телегами спали разиня рот деревенские ребята с тятьками и мамками. Они всю ночь сопровождали яблочные вазы в город. Я встретил урку. Он грыз яблоко, и я сказал ему: «Разве можно есть неосвященное? Грех ведь?» Урка тревожными глазами посмотрел на меня и ответил, как серьезный ихний раввин: «У нас свой закон». В чайной с вывеской «Зайди, приятель» сидели мужики, пили чай с ситником и говорили только о яблоках. Сколько мер собрали, сколько пап тряс ветер, как их везли по дорогам, сколько взяли барыша, и что де Господь послал урожайный год, хорошую росу, дождь по времени, и теперь и чемыл зима не страшит, всего в волю. А поэтому можно еще сороковочку выпить. Чтобы угодить мужикам, половой завел органчик, но ему сказали: «Почтенный, нельзя ли повременить? Успенский пост еще не прошедший». А кругом чайный, дробный, полновесный звук отмериваемых яблок, зазывы торговцев, ржание лошадей, взвизги, смех, всплески голубиных и воробьиных стай, летающая паутина предосенница, жаркое, но все же замирающее солнце. Оно тоже созрело, как яблоко, и скоро уляжется на покой до новой весны и нового созрева. И это полнозубое, веселое, морозно-хрустящее слово «яблоки», раскатывающееся по всему базару и улицам. Ах, какое хорошее слово «яблоки»! Лучше этого слова не сыщешь по всей Поднебесной. Вечером пошли ко всеношны. В церкви пели яблоками и медом пахнущий преображенский тропарь. «Преобразился еси на горе Христе Боже, показавый учеником твоим славу твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет твой пресносущный. Молитвами Богородицы, святодавче, слава тебе». Вечером после ужина меня заставили читать Евангелие о преображении Господнем. Я читал по складам. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег. Ночь была душная, с далекими всполохами, с августовской тихо шумящей тьмою. От духоты в комнате я захотел снять с себя всю одежду, чтобы спать было повольготней, но мать строго мне внушила: «Никогда не спи нагишом, ибо сон смерти брат, преддверие к страшному суду Господню. Надо быть всегда в готовности, одетым в дорогу». При слове «дорога» она отвернулась к окну и как будто бы прослезилась. Утром встали с позарань. На дворе желтела заря, ранница. Она сдувала с крыш последний сон. Зачинающий день все шире и шире раскрывал золотые свои врата, и не успел я насмотреться досыта на восходе, так редко мной виденные, как показалось в этих вратах солнце, и зашагала по земле поступью великого государя, идущего от светлой заутренней. Долго я думал, отчего солнце слилось у меня с шествием великого государя, виденного мною на какой-то картине, и не мог додуматься. Отец, вымытый и причесанный, в жилетке поверх ситцевой рубахи и лакированных сапогах, ходил по комнате и напевал: «Преобразился, еси на горе Христе Боже». «Преображение! Преображение!» — повторял я. Как хорошо и по-песенному ладно подходит это слово к ширящемуся и расцветающему дню. С белым узелком яблок пошли к обедне. Всюду эти узелки, как куличи на Пасху, заняли места в Доме Божьем и на ступеньках амвона, и на особых длинных столах, на подоконниках и даже на полу под иконами. Румяно и простодушно лежали они перед Богом, вошедшие в силу, напитавшиеся росою, землей и солнышком, готовые пойти теперь на потребу человека и ждущие только Божьего благословения. Во время пения «Преобразился еси» нам вон вынесли большую корзину с церковными яблоками. Над ними читали молитву и окропляли их святой водой. Когда подходили ко кресту, то священник каждому давал по освященному яблоку. В течение целого дня на улицах слышен был сочный яблочный хрустень. Радостно и мирно завершился солнечный, яблочно-круглый день преображения Господня.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Яблоки». Читал Евгений Булдаков.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Николая Семеновича Лескова «Лев старца Герасима». Читает Елена Степанова.
1: 300 лет после Иисуса Христа жил на Востоке богатый человек по имени Герасим. У него были свои дома, сады, более 1000 рабов и рабынь и очень много всяких драгоценностей. Герасим думал: «Мне ничего не страшно». Но когда он один раз сильно заболел и едва не умер, тогда он начал размышлять иначе, потому что увидел, как жизнь человеческая коротка и что болезни нападают отовсюду, а от смерти не спасет никакое богатство. А потому не умнее ли будет заранее так распорядиться богатством, чтобы оно на старости лет не путало, а потом бы из-за него никто не ссорился? Стал Герасим с разными людьми советоваться, как ему лучше сделать. Одни говорили одно, а другие другое. Но все это было Герасиму не по мыслям. Тогда один христианин сказал ему: «Ты хорошо сделаешь, если поступишь со своим богатством, как советует Иисус Христос. Ты отпусти своих рабов на волю, а имущество раздай тем, кто страдает от бедности. Когда ты сделаешь так, ты будешь спокоен». Герасим послушался. Он сделался христианином и роздал все свое богатство бедным. Но вскоре увидел, что кроме тех, которых он наделил, осталось еще много неимущих, которым он уже ничего не мог дать. И эти стали его укорять, что он не умел разделить свое богатство так, чтобы на всех достало. Герасим огорчился. Ему было прискорбно, что одни его бронят, а другие над ним смеются, что он прежде жил достаточно, а теперь все раздавши и сам бедствует, и всех наследников обидел, а всех нищих все-таки не поправил. Стало от этого Герасиму очень смутительно, и чтобы не терпеть досаждений от наследников, Герасим поднялся и ушел из людного места в пустыню. А пустыня была дикая, где не жил ни один человек, а только рыскали звери да ползали змеи. Походил Герасим по жаркой пустыне и почувствовал, что здесь ему лучше. Тут хоть глухо и страшно, но зато наследники его не бронят и не проклинают, и никто над ним не смеется и не осуждает его, что он так, а не этак сделал. А он сам спокоен, потому что поступил по слову Христову: «Отдай все и иди за мною», и больше не о чем беспокоиться. Нашел Герасим норку под меловым камнем, натаскал туда тростника и стал жить здесь. Жить Герасиму было тихо, а есть и пить нечего. Он с трудом находил кое-какие съедобные коренья, а за водою ходил на ручей. Ключ воды был далеко от пещерки, и пока Герасим напьется да пойдет назад к своей норке, его опять опалит. И зверей ему страшно, и силы слабеют, и снова пить хочется. А ближе, возле воды, нет такого места, где бы можно спрятаться. «Ну, — думает раз в большой жар Герасим, — мне этой муки не снесть. Вылезешь из моей меловой норки, надо сгореть под солнцем, а здесь без воды я должен умереть от жажды. А ни кувшина, ни тыквы, никакой другой посуды, чтобы носить воду, у меня нет. Что мне делать? Пойду, — думает Герасим, — в последний раз к ключу, напьюсь и умру там». Пошел Герасим с таким решением к воде и видит на песке следы, как будто бы здесь прошел караван на ослах и верблюдах. Смотрит он дальше и видит, что лежит тут один растерзанный зверем верблюд. А невдалеке от него валяется еще живой, но только сильно ослабевший ослик. И тяжко вздыхает, и ножонками дрыгает, и губами смокчет. Герасим оставил безжизненного верблюда валяться, а об ослике подумал: «Этот еще жить может. Он только от жажды затомился, потому что караванщики не знали, где найти воду. Прежде чем мне самому помереть, попробую облегчить страдания этого бедного животного». Герасим приподнял ослика на ноги, подцепил его под брюхо своим поясом и стал волочь его, и доволок до ключа свежей воды. Тут он обтер ослу мокрой ладонью запекшуюся морду и стал его из рук попаивать, чтобы он сразу не опился. Ослик ожил и поднялся на ножки. Герасиму жаль стало его тут бросить, и он повел его к себе и думал: «Помучусь я еще с ним, окажу ему пользу». Пошли они вместе назад, а тем временем огромный верблюд уже совсем почти был съеден, и в одной стороне валялся большой лохмот его кожи. Герасим пошел взять эту кожу, чтобы таскать в ней воду, но увидел, что за верблюдом лежит большой желтый лев с гривою, от сытости валяется и хвостом по земле хлопает. Герасим подумал: «Ну, должно быть мой конец. Наверное, этот лев сейчас вскочит и растерзает и меня, и осленка». А лев их не тронул. И Герасим благополучно унес с собой лохмот верблюжьей кожи, чтобы сделать из нее мешок, в который можно наливать воду. Набрал тоже Герасим по пути острых сучьев и сделал из них ослику загородочку у самой своей норки. «Тут ему будет ночью свежо и спокойно», — думал старец, да и не угадал. Как только на дворе стемнело, вдруг что-то будто с неба упало над пещеркой, и раздался страшный рев и ослиный крик. Герасим выглянул и видит, что давешний страшный лев потряс первую сытость и пришел съесть его осла. Но это ему не удалось. Прыгнув с разбега, лев не заметил ограды и воткнул себе в пах острый сук и взревел от невыносимой боли. Герасим выскочил и начал вынимать из раны зверя острые спицы. Лев от боли весь трясся и страшно ревел и норовил хватить Герасима за руку, но Герасим его не пугался и все колючки повынул. А потом взял верблюжью кожу, взвалил ее на ослика и погнал к роднику за свежей водою. Там, у родника, он связал кожу мешком, набрал ее полную воды и опять пошел к своей норе. Лев во все это время не тронулся с места, потому что раны его страшно болели. Герасим стал омывать раны льва, а сам подносил к его разинутой пасти воду в пригоршни, и лев лакал ее воспаленным языком с ладони. А Герасиму было не страшно, так что он сам над собой удивлялся. Повторилось тоже на другой день и на третий. Стало льву легче. А на четвертый день, как пошел Герасим со слом к роднику, смотрит, приподнялся и лев, и тоже вслед за ними поплелся. Герасим положил льву руку на голову, и так и пошли рядом трое – старик, лев и осленок. У ключа старец свободной рукою омыл раны льва на вольной воде. И лев совсем освежел. А когда Герасим пошел назад, и лев опять пошел за ним. Стал старик жить со своими зверями. У старца выросли тыквы. Он начал их сушить и делать из них кувшины. А потом стал относить эти кувшины к источнику, чтобы они годились тем, у кого не во что захватить с собою воды. Так жил Герасим и сам питался, и другим людям по силе своей был полезен. И лев тоже нашел себе службу. Когда Герасим в самый зной отдыхал, лев стерег его осла. Жили они так изрядное время, и некому было на них удивляться. Но раз увидали эту компанию, проходившие караваном путники, и рассказали про них в жилых местах по дорогам. И сейчас из разных мест стали приходить любопытные люди. Всем хотелось посмотреть, как живет бедный старик, и с ним ослик и лев, который их не терзает. Все этому стали удивляться и спрашивали у Герасима: «Открой нам, пожалуйста, какой ты силой это делаешь? Верно, ты не простой человек, а необыкновенный, что при тебе происходит Исаево чудо. Лев лежит рядом с осликом». А Герасим отвечал: «Нет, я самый обыкновенный человек. И даже признаюсь вам, что я еще очень глуп. Я вот с зверями живу, а с людьми совсем жить не умел. Все они на меня обиделись, и я ушел из города в пустыню». «Чем же ты обидел?» «Хотел разделить между всеми свое богатство, чтобы все были счастливы, а на место того они все перессорились». «Зачем же ты их умнее не поравнял?» «Да вот то-то оно и есть, что равнять-то трудно тех, кое сами не равняются. Я сделал ошибку, когда забрал себе много сначала. Не надо бы мне забирать себе ничего против других лишнего. Вот и спокойно было бы». Люди закивали головами. «Эге!» — сказали. «Да этот старик-то дурасливый. А между тем все-таки же удивительно, что у него лев, осленка караулит и не съест их обоих. Давайте поживем мы с ним несколько дней и посмотрим, как это у них выходит». Остались с ними три человека. Герасим их не прогнал, только сказал: «Вместе жить надо не так, чтобы троим на одного смотреть, а надо всем работать, а то придет несогласие, и я вас тогда забоюсь и уйду». Три согласились, но на другой же день при них случилась беда. Когда они спали, заснул тоже и лев, и не слыхал, как проходившие караваном разбойники накинули на ослика петлю и увели его с собою. Утром люди проснулись и видят: лев спит, а ослика и следа нет. Три и говорят старцу Герасиму: «Вот ты в самом деле дождался того, что тебе давно следовало. Зверь всегда зверем будет. Вставай скорей. Твой лев съел, наконец, твоего осла и, верно, зарыл где-нибудь в песок его кости». Вылез Герасим из своей меловой норы и видит, что дело похоже на то, как ему трое сказывают. Огорчился старик, но не стал спорить, а взвалил на себя верблюжий мех и пошел за водою. Идет, тяжко переступает, а смотрит, за ним вдалеке его лев плетется, хвост опустил до земли и головою понурился. «Может быть, он и меня хочет съесть?» — подумал старик. «Но не все ли равно мне, как умереть? Поступлю лучше по Божьему завету и не стану рабствовать страху». И пришел он, и опустился к ключу, и набрал воды. А когда восклонился, видит, лев стоит на том самом месте, где всегда становился осел, пока старец укреплял ему на спину мех с водою. Герасим положил льву на спину мех с водою и сам на него сел и сказал: «Неси, виноватый». Лев и понес воду из старца, а три пришельца, как увидели, что Герасим едет на льве, еще пуще дивились. Один тут остался, а двое из них сейчас же побежали в жилое место и возвратились со многими людьми. Всем захотелось видеть, как свирепый лев таскает на себе мех с водою и дряхлого старца. Пришли многие и стали говорить Герасиму: «Признавайся нам, ты или волшебник, или в тебе есть особливая сила, какой нет в других людях?» «Нет», — отвечал Герасим, — «я совсем обыкновенный человек, и сила во мне такая же, как у вас у всех. Если вы захотите, вы все можете это сделать». «А как же это можно достигнуть?» «Поступайте со всеми добром да ласкою». «Как же с лютым быть ласково? Он погубит». «Эко горе какое! А вы об этом не думайте и за себя не бойтесь». «Как же можно за себя не бояться?» «А вот так же, как вы сидите теперь со мной и моего льва не боитесь».
2: «Это потому нам здесь смело, что ты сам с нами». «Пустяки! Что я от льва за защита?» «Ты от зверя средства знаешь и за нас заступишься».
1: А Герасим опять отвечал: «Пустяки вы себе выдумали, что я будто на льва средства знаю. Бог свою благость дал мне, чтобы в себе страх победить. Я зверя обласкал, а теперь он мне зла и не делает. Спите, не бойтесь». Все полегли спать вокруг меловой норки Герасима. И лев лег тут же. А когда утром встали, то увидели, что льва нет на его месте. Или его кто отпугнул, или убил и зарыл труп его ночью. Все очень смутились, а старец Герасим сказал: «Ничего, он верно за делом пошел и вернется». Разговаривают они так и видят, что в пустыне вдруг закурилась столбом пыль. И в этой пронизанной солнцем пыли веются странные чудища с горбами, с крыльями. Одно поднимается вверх, а другое вниз падает. И все это мечется, и все это стучит и гремит, и несется прямо к Герасиму. И враз все упало и повалилось, как кольцом вокруг всех стоявших. А позади старый лев хвостом по земле бьет. Когда осмотрелись, то увидали, что это вереница огромных верблюдов, которые все друг за друга привязаны, а впереди всех их навьюченный Герасимов ослик. «Что это такое сделалось и каким случаем?» А было это вот каким случаем. Шел через пустыню купеческий караван. На него напали разбойники, которые ранее угнали к себе Герасимова ослика. Разбойники всех купцов перебили, а верблюдов с товарами взяли и поехали делиться. Ослика же они привязали к самому заднему верблюду. Лев почуял по ветру, где идет ослик, и бросился догонять разбойников. Он настиг их, схватил за веревку, которую верблюды были связаны, и пошел скакать. А верблюды со страха перед ним прыгают и ослика подкидывают. Так лев и пригнал весь караван к старцу. А разбойники все с сёдел свалились, потому что перепуганные верблюды очень сильно прыгали, и невозможно было на них удержаться. Сам же лев обливался кровью, потому что в плече у него стремила стрела. Все люди всплеснули руками и закричали: «Ах, старец Герасим, твой лев имеет удивительный разум!» «Мой лев имеет плохой разум», — отвечал, улыбаясь, старец. «Он мне привел то, что мне вовсе не нужно. На этих верблюдах товары великой цены. Это огонь. Прошу вас, пусть кто-нибудь сядет на моего осла и отведет этих испуганных верблюдов на большой путь. Там, я уверен, теперь сидят их огорченные хозяева. Отдайте им все их богатство и моего осла на придачу. А я поведу к воде моего льва, и там постараюсь вынуть стрелу из его раны». И половина людей пошли отводить верблюдов, а другие остались с Герасимом и его львом и видели, как Герасим долго вытягивал и вынул из плеча зверя зазубренное острие. Когда же возвратились отводившие караван, то с ними пришел еще один человек средних лет в пышном наряде и со многим оружием. И, завидя Герасима, издали бросился ему в ноги. «Знаешь ли, кто я?» — сказал он. «Знаю», — отвечал Герасим. «Ты несчастный бедняк. Я страшный разбойник Амру. Ты мне не страшен. Меня трепещут в городах и в пустыне. Я перебил много людей. Я отнял много богатств. И вдруг твой удивительный лев сразу умчал весь наш караван. Он зверь и потому отнимает. Да, но ты нам все возвратил и прислал еще нам своего осла на придачу. Возьми от меня, по крайней мере, хоть один шатер и раскинь его, где хочешь, ближе к воде для своего покоя». «Не надо», — отвечал старец. «Отчего же? Для чего же ты так горд?» «Я не горд, но шатер слишком хорош и может возбуждать зависть. А я не сумею его разделить со всеми без обиды. И увижу опять неровность и стану бояться. Тогда лев мой уйдет от меня, а ко мне придет другой жадный зверь и опять приведет с собой беспокойство и зависть, и дележ, и упреки. Нет, не хочу я твоих прохладных шатров. Я хочу жить без страха».
0: На радио «Вера» Вы слушали рассказ Николая Семеновича Лескова «Лев старца Герасима». Читала Елена Степанова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, в спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи. От сотворения мира множатся грехи мои и опережают правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю, воистину, Господи, имя суду Твоему милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу в них и себя ими раню. И вот теперь проступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее словно мантия из скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь имя Твое перед другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною. Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямы, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пету. Господи, если сделал я хоть малое добро на пути земном, ради малости этой избавь меня от моих безбожных спутников. Господи, упование мое в отчаянии. Господи, сила моя в немощи. Господи, зрение мое во мраке. Одним лишь перстом своим коснись чела моего, и я поднимусь. Если же слишком нечист я для прикосновения Твоего, протяни мне луч из царства Твоего и воздвигни меня ради милости Твоей. Воздвигни меня из ямы полной червей.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Антуан де Сент-Экзюпери. Письма к заложнику. Читает Игорь Яцко.
1: Глава 6. Друг мой, мне так нужна твоя дружба. Я так устал от словесных расприй, от нетерпимости, от фанатизма. К тебе я могу прийти, не облачаясь в какой-либо мундир, ни в какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед тобой мне нет нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать. С тобой я обретаю душевный мир. За моими неуклюжими словами, за рассуждениями, в которых я могу и запутаться, ты видишь во мне просто человека. Как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли. В тебе я чувствую себя чистым, и я иду к тебе. Меня влечет туда, где я чист. Ты узнал меня таким, какой я есть. Вовсе не по моим рассуждениям и поступкам, нет. Ты принимаешь меня таким, какой я есть. И потому, если надо, примиришься и с моими рассуждениями, и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня вот таким, какой я есть.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника Веры Верховцевой, дочери начальника Екатерининской железной дороги Александра Верховцева. «Я утешаюсь не тем, что дети мои знатны или прославлены, или богаты, или красивы, или счастливы. Нет. Я утешаюсь тем, что все они знают и любят Бога, и чтут Его имя. Этим я утешаюсь, этим, быть может, оправдаюсь пред лицом Господа на Его суде».

глаза. Гаснут на проспектах фонари.

Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мученья за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: Зима на Валааме была по обыкновению суровой. Обледеневшие скалы поблескивали инеем в прозрачном морозном воздухе. Но монах Михаил холода не чувствовал. Он был занят строительством. Жаждущий тишины и уединения, отец Михаил решил уйти из многолюдного Валаамского монастыря и выстроить себе в лесу отдельную хижину-келью. Она была уже почти совсем готова. Оставалось только набрать еловых веток, чтобы утеплить ими крышу. В поисках подходящих веток отец Михаил бродил по крутому лесистому берегу. Узкая тропинка была скользкой, резкий ледяной ветер обжигал. Но монах смотрел на свою новую келью, виднеющуюся вдалеке, и думал: «Вот какая славная у меня келейка! Стану здесь молиться в тишине. Никто не будет отвлекать, мешать». В эту самую минуту порыв ветра сбил отца Михаила с ног. Потеряв равновесие, монах оступился и полетел вниз с обрывистого берега прямо на лед Ладожского озера. Приземлился отец Михаил довольно мягко. Встал на ноги, посмотрел снизу на свою келейку и решил не заканчивать строительство, а идти обратно в монастырь. Там, среди братьев, в многолюдии паломников и богомольцев, на душе у него стало тепло и радостно. «Слишком много я о себе возомнил», — улыбаясь, рассказывал спустя годы отец Михаил, которого за духовную мудрость и смирение в монастыре называли старцем. «Бывает ведь, что и за благими помыслами гордыня кроется», — говорил старец Михаил Валаамский. «Но Господь, заботясь о нашем благе, все расставляет по местам».
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Святые отцы советуют нам читать Евангелие каждый день. И потому меня, как священника, прихожане часто спрашивают, а как правильно читать Евангелие, главным образом имея в виду количество глав, прочитанных за день. Также спрашивают, читать ли до завтрака или после завтрака, а может лучше перед сном? Однако главное при чтении Нового Завета не время чтения и не количество глав. Главное – усвоить прочитанное и начать по-евангельски жить. Хочу поделиться с вами духовным советом святителя Игнатия Брянчанинова. При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи восторгов, не ищи блестящих мыслей, ищи увидеть непогрешительную святую истину. Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия. Старайся исполнять его заповедания, читай его делами. Это книга жизни, и надо читать ее жизнью.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Москва. У бабушки была своя компания. Мамонтовы, Якунчиковы, Прибытковы. Это все ближайшие бабушкины подружки. Они часто к ней приходили. Так и вижу их прекрасные лица в нашей передней на Долгоруковской. Им пришлось многое пережить. Все они были богомольны, соблюдали обряды. И, думая об очень уж праведном пути этих женщин, которых я застала краешком, я понимаю, как подлинно и органично была их вера. Сколько силы и достоинства они несли в себе. В моем раннем детстве у нас еще бывали домашние панихиды. Первой умерла баба Юля в 1924 году, а через год, в 25-м, пришло известие, что в Германии погиб от несчастного случая мой дядя, мамин младший брат, Володя Гучков. За 2 года у нас случилось 2 горя и 2 панихиды. Из соседней церкви приходили к нам священник вместе с диаконом, и они вместе читали. Церковь находилась в 5 домах от нас, тут же на Долгоруковской, называлась Николой Чудотворца в Новой Слободе. Из окна мы видели ее высокую красного кирпича колокольню. Теперь там киностудия «Союзмультфильм». А в 30-е был даже центральный антирелигиозный музей. Моя молитва была: «Господи, помилуй маму, папу, Таню, Марину, Сережу». Бог знает, сколько времени у меня эта молитва оставалась. Кровати у нас, детей, были железные, и в изголовье у каждого на тоненькой ленточке висела иконка. У Тани – Христос Спаситель, у меня – Богоматерь с младенцем. Священник покачивал кадила, в комнатах пахло ладаном. Наш большой фамильный золотой крест, которым служили домашние панихиды, хранился у бабушки, потом у мамы, теперь он у меня. Помню, как священник поднимал этот крест, и мы его целовали.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Купец, промышленник и пароходчик Иван Цыпулин прожил в Калуге всю свою сознательную жизнь. 16 лет был городским головой. На эту должность Цыпулин переизбирался 4 раза, побив все местные рекорды пребывания на столь ответственном посту. И след в истории Калуги Иван Казьмич оставил незабываемый, ибо незабываемы были его добрые дела. Рабочий стаж в Ване начался с 6 лет. Мальчик из крестьянской семьи села Ловцы Рязанской губернии помогал родителям сводить концы с концами, но успевал и учиться, в селе имелась школа. Всего в жизни он добивался сам, своим трудом. Перебравшись в Калугу, был перегонщиком плотов, трудился в судопромышленной конторе, управлял торговыми перевозками, а крепко став на ноги и заработав капитал, стал владельцем пароходной пристани. Позже Иван открыл собственное пароходство – пассажирское и буксирное. В числе прочих, по Оке тогда ходило судно «Цыпулин», но люди, глядя на него, не качали укоризненно головами, мол, скромнее надо быть. Ивана Казьмича любили за то, что приходил на помощь в трудную минуту и не жалел средств, чтобы облегчить жизнь землякам. Став городским головой, Цыпулин решил огромное количество проблем, связанных с благоустройством Калуги. Он провел в дома и на улице электричество, заасфальтировал дороги, высадил парки, положил начало трамвайному сообщению и привел в порядок рыночные площади. Иван Казьмич вникал даже в такие вопросы, как, например, установление фиксированных цен за проезд на извозчике. Цыпулин настоял на том, чтобы в Калуге построили библиотеку и военный лазарет. Но больше всего людям запомнился день 14 декабря 1887 года, когда заработал первый в Калуге водопровод. Это был бесценный подарок горожанам от Ивана Казьмича. Сверх всякой меры, загруженной государственной и общественной работой, Цыпулин находил время заниматься благотворительностью. Его щедрость не знала границ. Свой личный каменный особняк, который стоил 70 тысяч рублей, Иван Казьмич подарил техническому училищу, в придачу добавив 30 тысяч на его обустройство. Пожертвовал крупную сумму на ремонт мужской гимназии и на возведение церкви в военном лагере. Отдельное здание больницы и домовая церковь при епархиальном женском училище не были бы открыты, если бы не финансовая помощь Ивана Казьмича. Церкви по просьбе градоначальника дали имя великомученицы Екатерины. Цыпулин не просто так просил об этом. Катей звали его умершую дочь, и он хотел увековечить память о ней. Иван Казьмич входил в 5 калужских благотворительных организаций. Среди них было «Общество помощи бедным», отдел Императорского православного палестинского общества и даже «Общество страхования имущества от огня», которое учредил сам Цыпулин. А в 1887 году он создал «Судосберегательное товарищество». Оно выдавало материальную помощь рабочим. От них градоначальник получил подарок, которым очень дорожил – икону мученика Антипы в серебряной ризе. За особые заслуги Цыпулина наградили званием потомственного почетного гражданина Калуги. Но и своей исторической родине Иван Казьмич тоже охотно помогал. В Ловцах построил новую двухэтажную школу и церковь, реставрировал древние храмы и содержал действующие сельские церковные приходы по всей губернии. Материально поддерживал семьи бедняков и не давал в обиду детей-сирот. Ивана Казьмича не стало в 1901 году, но по Оке еще долго ходил пароход, названный его именем. Протяжный гудок судна зычно оглашал окрестности, и люди на берегу угадывали, не глядя. Цыпулин идет.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Смеркалось. Жаркий день бледнел неуловимо. Над озером туман тянулся полосой. И кроткий образ твой, знакомый и любимый, в вечерний тихий час носился предо мной. Улыбка та ж была, которую люблю я, и мягкая коса, как прежде, расплелась. И очи грустные, по-прежнему тоскуя, глядели на меня в вечерний тихий час. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Несторианство стало одной из самых опасных ересей, с которой пришлось столкнуться православной церкви. Еретик Несторий, по имени которого и назвали ересь, являясь патриархом константинопольским, в V веке распространил учение, что Христос был просто человеком. Бог же в нем обитал, как в храме. По мнению Нестория, Спаситель являлся пророком, избранным, но все же человеком. Соответственно, Дева Мария была не Богородицей, а Христородицей. Несторианство было побеждено во многом усилиями святого Кирилла Александрийского, но не исчезло вовсе. Оно проявило себя, например, в новом виде уже в 19 столетии. Жертвой ереси и ее распространителем стал писатель Лев Толстой. Он посчитал, что все чудеса Христа – это выдумка. С точки зрения Толстого, Спаситель был просто человеком, проповедником и пророком. Идеи писателя продолжают жить и сегодня. Среди наших современников есть те, кого также можно было назвать несторианами. Святые отцы, то есть великие богословы древности, понимали, что ересь несторианства опасна, может возродиться, а потому поместили в богослужение песнопение, содержащее верное учение о Христе Спасителе. Одно из таких песнопений – догматик третьего гласа, особой мелодии распева. Догматиком принято называть молитвословие с вероучительным содержанием. Прокомментирует его священник Антоний Борисов.
2: Всего в православном богослужении имеется 8 догматиков. Все они созданы святым Иоанном Дамаскиным, святым 7-8 веков. Дамаскин был одновременно богословом и поэтом. В свои богослужебные песнопения он вкладывал глубокий догматический смысл, как, например, в догматик третьего гласа. Послушаем его текст в русском переводе. «Как не удивиться нам, рождению от Тебя, Бога человека, всесвященное? Ибо общение с мужем, не испытав, пренепорочное, родила Ты без отца, сына по плоти, прежде веков от отца, рожденного без матери, и ни в чем не испытавшего при этом изменения, или смешения, или разделения, но свойства каждого естества, в целости сохранившего. Потому, Матерь Дева Владычица, моли его о спасении душ, православно Богородицу, исповедующих тебя». Святой Иоанн Дамаскин через догматик напоминает нам о великом чуде – пришествии Бога в наш мир. Сын Божий пожелал стать сыном Девы Марии. Та зачала Христа от Духа Святого и родила его, не перестав быть девой. Богоматерь родила Бога, а потому должна именоваться не Христородицей, а Богородицей.
1: Все догматики, составленные святым Иоанном Дамаскиным, поются на вечернем богослужении. Они напоминают молящимся о самых важных элементах православного вероучения, что, безусловно, важно. Ведь чтобы молиться Богу и идти к Нему, нужно знать, кто Он и что Он для всех нас сделал. Послушаем догматик третьего гласа в исполнении хора Регинского отделения Курской духовной семинарии.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио.
1: Антуан де Сент-Экзюпери. Письма к заложнику. Читает Игорь Яцко.
2: Внук. Он смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Волосы русые, глаза голубые, необыкновенной глубины, окаймлены черными ресничками. Вглядываешься в них, и сердце сбивается с ритма. Столько в них чувств, мыслей, вопросов. И кажется, что он хочет вобрать в себя весь окружающий мир, в котором столько нового и интересного. Правильные черты лица, папин нос, многое от мамы, что-то угадываю свое, форма головы, четко очерченные губы, от бабушек. Если и нет видимого, значит внутри. Я люблю подойти к нему спящему при свете лампадки. Поверх одеяла лежит маленькая ручка. Днем на ней видны тонкие голубые жилочки, прообраз будущей руки взрослого человека. Некоторые люди вкладывают огромные усилия, чтобы вырастить какой-нибудь куст смородины, яблоню, диковинный цветок. Насколько более трудна, интересна и благодарна задача вырастить из маленького красненького новорожденного человека. Ребенок – это самый диковинный цветок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой об императоре Александре I. Государь любил ездить по монастырям. И если слышал, что где-нибудь есть великие старцы и подвижники, непременно вступал с ними в беседу, просил их благословения.

0: «Для кого это?» «Для меня», — отвечал старец, «чтобы я не забывал, что все мы гости на земле, и чаще вспоминал бы о смерти». Уезжая из монастыря, государь при прощании с митрополитом прослезился. Выехав из Святых Ворот, он несколько раз оглядывался назад, чтобы посмотреть еще на Невскую лавру. Митрополит стоял у Святых Ворот и все благословлял его.
1: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях, а мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли. Анна Ахматова.

0: вера. Часть речи.
1: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Серебряная метель». Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на светлое Христово воскресенье спускается с неба на землю лествица.
2: Лествица в переводе с церковнославянского означает «лестница». Библейская книга «Бытия» содержит рассказ о том, как праотец Иаков увидел во сне лестницу, соединяющую небо с землей, и ангелов, которые восходили и нисходили по ней. Стоя на этой лестнице, с Иаковом говорил сам Бог. Этот образ дал название книге, написанной в VI веке игуменом Синайского монастыря святой Екатерины преподобным Иоанном. Полное наименование этого произведения звучит как «Лествица райская, скрижали духовные». Оно состоит из 30 глав, описывающих обретение добродетелей как ступени, по которым христианин восходит в небесное царство. В лествице нашли отражение духовные и аскетические традиции египетских монастырей. Благодаря своему сочинению преподобный Иоанн вошел в церковную историю с именем «Лествичник».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Мечтая вступить в брак, нынешние молодые люди, как правило, хотят от супружеских отношений максимального удобства. Даже термин такой есть – «удобный человек». Если человек оказывается неудобным, его легко оставляют и ищут другого. Это в корне неверное представление о супружестве. Хочу поделиться с вами мудрыми и глубокими строками из наставлений святителя Григория Богослова о супружеской жизни. «Необремененные житейскими заботами имеют меньше нужды в помощи великого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милой супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни, ему нужна большая помощь Божья, и он сам взаимно более любит Бога. Связанные узами супружества, заменяем мы друг для друга и руки, и ноги, и слух. Супружество и слабого делает вдвое сильнее. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости восхищают обоих. Для единодушных супругов и богатство делается приятнее, а в бедности само единодушие приятнее богатства. Для них супружеские узы служат ключом целомудрия и пожеланий, печатью необходимой привязанности».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Городской глава Якутска конца XIX века Федот Астраханцев совершал поступки не только огромной ценности, но и редкой красоты. Современники Федота Васильевича подчеркивали, что благотворительностью он стал заниматься сразу, как только у него появились деньги, считая, что богатством нужно делиться с людьми. Федот Васильевич родился в Якутске в семье военного, получил хорошее образование, окончив уездное училище. Женился на дочери священника, вырастил двух сыновей. Одновременно с сыновьями росло и благосостояние Астраханцева. Став купцом, он развернул широкую торговую деятельность и имел даже собственный завод. Плотный рабочий график Федота Васильевича не мешал ему заниматься благотворительностью в масштабах, каких до него Якутск не знал. В городе просто не было благотворительного общества, в которое не входил бы Астраханцев. Он опекал школы, гимназии, приюты и больницы, построил реальное училище, вложив в него баснословную сумму – 130 тысяч рублей. Был старостой граду Якутской Преображенской церкви, а будучи владельцем нескольких особняков, постепенно раздал их нуждающимся. Так, в 1888 году в городе открыли приют для детей, чьи родители находились в тюрьме. Его разместили в доме, который Астраханцев купил специально для малышей. И еще одному приюту при Якутском кафедральном соборе благотворитель подарил свое имение. В те годы Якутск считался средним городом, то есть не относился к разряду густонаселенных. Но, несмотря на это, появилась необходимость в ночлежном доме для нищих и бродяг. Строить его начали, как только Астраханцев вступил в должность градоначальника. Подписка для сбора пожертвований на устройство ночлежки принесла отличные результаты, откликнулось множество людей. Самый большой денежный взнос сделал Федот Васильевич. Спустя всего год приют для обездоленных осветили и открыли. А Астраханцев и дальше не оставлял своих хлопот о бедных. Его новый проект «Дешевая столовая» пользовался в городе огромной популярностью. Содержалось учреждение исключительно на средства Астраханцева. Бедняки получали здесь либо бесплатные, либо очень дешевые блюда. А на Пасху, Рождество, Новый год и в дни рождения императора и императрицы обеды отпускались даром. Но главное пожертвование Астраханцева произвело в Якутске настоящий фурор. В 1914 году Федот Васильевич передал городу 1 300 000 рублей. Это случилось за 2 года до смерти благотворителя. Чувствуя, что жизнь его подходит к концу, он составил завещание, в котором оговорил условия, на которых Якутск получит это огромное состояние. Федот Васильевич указал, что деньги нужно потратить на строительство бесплатных школ, женской гимназии, церкви, каменной хирургической больницы с аптекой и лабораторией с полным оборудованием. Когда завещание публично огласили, Астраханцева избрали почетным гражданином Якутска и вывесили его портрет в зале Думы. И долго еще не утихали разговоры обывателей о том, что бывают же на свете такие золотые люди, отказываются от богатства в пользу ближнего. Астраханцев успел совершить еще одно крайне полезное дело. В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, когда в Якутске объявили сбор средств и теплых вещей для русской армии, Федот Васильевич сделал солидное пожертвование – 1000 рублей. Это был самый крупный вклад, учитывая, что всего удалось собрать 1753 рубля. К сожалению, деньги, завещанные Астраханцевым городу, не успели поработать на благо Якутска. Федот Васильевич умер в 1916-м, а через год грянула революция, и почти 1,5 миллиона рублей канули в неизвестность.
0: Имена, имена милосердия.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Мотовиловой о своем супруге, помещике Николае Мотовилове, биографе преподобного Серафима Саровского. 40-е годы XIX века. «Многие святые, — говорил отец Серафим, — оставили нам свои писания, и в них все говорят об одном и том же — о приобретении Святаго Духа Божиего через различные подвиги, через делание различных добродетелей, но главным образом через непрестанную молитву. И воистину нет ничего на свете драгоценнее Бога. Чтение же их писаний служит для познания того, чего именно достигать следует. Вот часто Господь оставляет без исполнения прошения наши и даже лиц, именуемых духовными, а все от того, что по плоти живут, а не по духу. Живущие же по плоти Богу угодить не могут, говорит святой апостол, водимые же духом суть сыны Божии. Сим последним не может отказать Господь в их прошениях. Правда, Николай Александрович всегда имел молитву, возносимую к Богу в уме и в сердце своем, и очень часто при этом приступал к причащению святых тайн Божиих.
0: Голоса

Светлое радио. О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полина – домохозяйка из Ярославской области и мама четверых детей. 2 года назад она увидела в интернете сбор в поддержку Ольги, которая одна воспитывает 2 дочерей с инвалидностью. Семье не хватало денег на лекарства, подгузники и пеленки. Средства на это собирала Марфа Мариинская обитель милосердия, которая помогает людям, оказавшимся в беде. «Я увидела, что Ольге очень сложно. Ее дети не могут ходить, говорить, есть самостоятельно». Ссылка сбора вела на сайт «Поможем», рассказывает Полина. Женщина перевела небольшое пожертвование. Сбор поддержали еще 175 человек. Нужную сумму удалось собрать и помочь не только Ольге с детьми. Благодаря отклику неравнодушных людей, платформа «Поможем» помогла 84 одиноким матерям приобрести лекарства и уходовые средства, 170 пенсионерам купить продукты, 180 многодетным семьям собрать детей в школу, а более 650 людей с инвалидностью получили подарки на Рождество и Пасху. Теперь Полина регулярно поддерживает сборы на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Девушка жертвует на проекты для детей с церебральным параличом, помощь многодетным и малоимущим семьям, реабилитации для людей с зависимостью и поддержку раненых. Вы тоже можете принять участие в добром деле и поддержать благотворительную площадку Русской Православной Церкви, которая соединяет проверенные фонды с жертвователями. Если вы хотите регулярно помогать сразу всем, подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Для этого переходите на платформу «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что ты хотел бы вернуть? Дни эти манили тебя, как манит нежное прикосновение шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаши, полные меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полные обмана и греха. Смотри, как лужи при лунном свете напоминают чистые зеркала, а дни твоей беззаботности — прозрачные стекла. Но когда скользил ты из одного дня в другой, обманчивые стекла разбивались, как тонкий лед, и ты брел по воде и грязи. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом, о дне, который не закрывается вратами вечера, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни былые сладости прошлого. Какая из них принесла тебе больше горечи? И вот, с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить тебя и вырвать из плена царства лжи. Господи, счастье мое единственное, готовишь ли ты прибежище измученному страннику своему? Господи, вечная юность души моей, омоешь ты очи мои, и засияют они светом ярче солнечного. Господи, бережно собираешь ты слезы праведников, и как дождем мир ими освежаешь.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Букетик ландышей. В тот день я не могла усидеть дома и отправилась просто побродить по Москве, поразмыслить, помечтать. Жизнь представлялась мне светлым праздником, таким радостным, как теплый солнечный весенний день, утопающий в цветах уютных московских скверов. Мое приподнятое настроение настойчиво потребовало украсть его букетиком ландышей, которые в изобилии продавались у каждой станции метро. Я купила и спустилась в метро, и вошла в полупустой вагон, и выбрала место рядом с обаятельной женщиной лет 70 или больше, московской дамой в элегантной шляпке. Она приветливо мне улыбнулась, с упоением вдохнув нежный запах ландышей. Я неожиданно и для себя, и для нее протянула букетик. «Это вам». Дама слегка смутилась, но приняла мой скромный дар, поблагодарив меня сердечно. «Спасибо, деточка». А я, попрощавшись с ней, выбежала из вагона на следующей остановке, почувствовав необходимость убежать, иначе может исчезнуть обоюдная радость краткого мига общения.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма ученого-астронома Елены Казимирчак-Полонской художнику-иконописцу Юлии Рейтлингер. 20-30-е годы 20 века. В молодости и мы лучше, и порывы бескорыстия сильнее. Тогда я жила в полном смысле слова по Евангелию, работала в окружном суде, вечерами ходила в больницу к чужим детям-сиротам, обслуживала в больнице арестантов из тюрьмы, ставила им банки, приносила питание, и было непрерывное блаженство. И желание монашества, чтобы не нарушить той чистоты души, о которой сказано «чистое сердцем Бога узрит». Я перед этим любила одного юношу. Это была самая красивая и чистая любовь. Он действительно мне нравился и во всем мне подходил. Он остался в Киеве и мне писал в Луцк. Я все отставила, перестала писать. И делала только то, что Богу нужно. А потом через месяц начались такие испытания, которые нельзя описать в их ужасе. И драма заключалась в том, что я не имела духовного отца, который мог бы объяснить все. Я не могла понять, что со мной происходит. Теперь я поняла, что происходило. И отцы церкви об этом тоже говорят. Вдруг заслон. Небо молчит. Встреченные люди, которых я не ищу, говорят мне против Бога. Я не имею аргументов защитить. Сомнения в меня входят против моей воли. Я борюсь, а сатана одолевает до полного физического изнеможения, чувство богооставленности. Потом все опять исчезло, но познание реальности и Бога, и сатаны осталось. Это не сказки.
0: Голоса

Явись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный, не отдать души грехам.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Те, кто жили в Советском Союзе в 30-е и 40-е годы, хорошо знали формулу, пользуясь которой можно было спастись от арестов, лагерей и расстрелов. Люди называли ее «принцип трех У», что означало «угадать», «угодить», «уцелеть». Писатель Михаил Шолохов эту формулу игнорировал. Он предпочитал подвергать себя опасности, но только не идти против совести, особенно когда дело касалось человеческих жизней. Страна знала Шолохова как писателя, а вот о его заступнической и благотворительной деятельности никто особо не распространялся, и сам Шолохов в первую очередь. В 1937 году он вступился за актрису Эмму Цесарскую, которую, как жену врага народа, лишили жилья, отлучили от кино. Писатель ходил по инстанциям, хлопотал, и актрисе вернули квартиру, а потом и работу. В том же году Шолохов спас поэтессу Ольгу Бергольц. Ее арестовали по ложному доносу. Но Михаил Александрович вмешался, и Бергольц освободили. Писателю Андрею Платонову не давали ни печататься, ни устроиться на работу. Шолохов нашел для коллеги место и в самые трудные времена поддерживал его материально. А когда Сергея Ермолинского, автора сценариев к таким фильмам, как «Машенька», «Друг мой Колька», «Неуловимые мстители», в 40-м году незаконно арестовали, Шолохов написал письмо в Президиум Верховного Совета с требованием снять со сценариста судимость. Анна Ахматова, которой за 15 лет не удалось напечатать ни одного сборника, в 40-м году выпустила новую книгу стихов. Этого бы не случилось, если бы не Шолохов. Сочувствуя Анне Андреевне, матери арестованного сына, Михаил Александрович побывал на приеме в Кремле, ходатайствуя об освобождении Льва Гумилева, прекрасно понимая, что домой с этого приема может уже не вернуться. Шолохов знал, что ходит по лезвию ножа, знал о том, что крестьян, живших на его родине, в станице Вешенской, заставляли писать на него доносы. В семью Михаила Александровича даже внедрили инженера Погорелова из Новочеркасска. Он должен был следить за писателем. НКВД

0: Ростовской области фабриковало дело, по которому Шолохов проходил как руководитель заговора. Погорелов оказался честным человеком, предупредил Михаила Александровича об опасности. Шолохов выехал в Москву и встретился со Сталиным, после чего генсек приказал оставить его в покое. Самому же писателю было сказано, что он может возвращаться в Вешенскую и работать. Но в родной станице уделять много времени литературе Шолохову удавалось редко. К Михаилу Александровичу, депутату Верховного Совета и депутату местного и областного советов Донского края, то и дело приходили просители. Приходили с самыми разными проблемами. Кому-то был нужен совет по постройке дома, кто-то не знал, как воспитывать ребенка, кому-то требовалась работа. Шолохов помогал всем. После войны в Вешенском районе случилась засуха, погиб урожай хлеба, и писатель ездил в Москву, добывал деньги для закупки новой партии семян. Он контролировал организации, помогающие семьям погибших в Великой Отечественной войне солдат. Вешенцы говорили о Шолохове «золотой человек». Когда бы ни зашел к нему, выслушает, посоветует. А если у тебя несчастье приключится, глядишь, сам заедет, подбодрит, поможет. Делом он помогал землякам гораздо больше, чем словом. Еще в 1932 году Вешенская стараниями Шолохова была телефонизирована. Тогда же там заговорило радио. Потом открылось педагогическое училище. Этого тоже добился Михаил Александрович. Благодаря ему в Вешенской построили больницу, роддом, библиотеку, клуб. Писатель вложил в них средства из своей Нобелевской премии. В 60-м году за роман «Поднятая целина» Шолохову присудили Ленинскую премию. Все деньги он отдал на строительство школы в станице Каргинской. Шоссейные дороги, телевидение, санаторий, аэропорт, газопровод – все это появилось в Вешенской при активном участии Шолохова. Он ездил по министерствам, добивался положительных резолюций, словом, оправдывал надежды людей, избравших его депутатом. Сам Шолохов писал: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку. Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив». Михаил Александрович не лукавил. Люди, знавшие писателя, вспоминали, что его личное кредо укладывалось всего в два слова – «любить человека».
1: Имена милосердия.

слушаете радио «Вера». Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и к настоящему времени впитало в себя различные традиции, прежде всего, обычаи древнейших монашеских центров, а именно лавры святого Саввы Освященного в Палестине и Студийского монастыря в Константинополе. Две эти монашеские обители оказали на развитие православного богослужения огромное влияние. В частности, появилась традиция совершения полиелея. Полиелей – слово греческое и в переводе на русский язык означает «многая милость». Полиелей, как обряд, с самого начала был частью вечернего богослужения и продолжает ею оставаться. Название «многая милость» возникло потому, что во время полиелея поются и читаются молитвословия, которые говорят нам о пришествии в мир Спасителя, Иисуса Христа. То, что Спаситель родился на земле, это многая милость к нам от Бога. В древности полиелей совершался только на тех вечерних службах, которые предшествовали великим праздникам, например, посвященным событиям из жизни Христа. В остальных же случаях читались избранные библейские псалмы. В настоящее время такой особенности не существует, и полиелей служится довольно часто, в том числе в составе каждой вечерней службы накануне воскресения. В начале этого священнодействия поется особое молитвословие, содержание которого прокомментирует священник Антоний Борисов.
3: Начинается полиелей с пения строк из 134 и 135 псалма пророка Давида. «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, аллилуйя! Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, аллилуйя! Исповедайтеся Господеве, яко век милость Его, аллилуйя! Исповедайтеся Богу Небесному, яко благ, яко век милость Его, аллилуйя!» Слова эти говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Псалмы 134 и 135 были написаны во времена Ветхого Завета в преддверии освящения Иерусалимского храма. Тогда в единого Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где Богу служили, находился в центре древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится: «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Еще одна фраза, которая заслуживает пояснения, выглядит так: «Исповедайтеся Господеве, яко век милость Его». Эти слова нужно понимать так: «Славьте Господа, потому что навсегда с нами милость Его». А слово «Аллилуйя», которое постоянно звучит во время всего песнопения, означает «хвалите Бога».
2: С началом полиелея в храме зажигаются все свечи, светильники. Через открытые царские врата, центральные двери иконостаса, в центр храма выходит священник. Он встает перед иконой, которая лежит на специальной подставке. Она называется аналой. Затем священник начинает каждение всего храма. Этим он показывает, что благодать Божия присутствует вокруг нас, охраняет и освящает каждого верующего. Давайте послушаем начало полиелея в исполнении праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Один старец однажды прохаживался по горе, на которой он 10 месяцев никого не видел, и встретил охотника. Старец его спросил, давно ли он здесь? «Уже 11 месяцев я хожу по этой горе», — ответил охотник, «но не встречал никого, кроме тебя». Тогда подвижник пошел в свою келью и, ударяя себя в грудь, воскликнул: «О, неразумный! Ты полагал, что хранил строгое уединение, пробыв немного один. А вот мирянин, который пробыл в уединении дольше тебя и при этом не считает себя подвижником».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пока я был отроком, учили меня старшие держаться земного и небесного, чтобы не упасть. Затянулось детство мое, и долго опирался я на посох учителей моих. Но когда вечность застроилась по мне, ощутил я себя странником в мире. И земля, и небо, как хрупкий тростник, рассыпались в руках моих. Господи, сила моя, как бессильны земля и небо, пытаются выглядеть, как несокрушимая крепость, но рядом с тобой испаряются, словно дождевая капля на ладони. За оградами колючими прячут немощь свою, и детей малых пугают. Скройтесь от меня, солнце и звезды, отвергнись меня, земля. Не маните меня, друзья и женщины. Чем можете помочь мне вы, беспомощно стареющие, исходящие в могилы? Дары ваши, яблоки червивые, напитки, утробы многие прошедшие. Одежды ваши, паутина смешная наготе моей. В улыбках ваших затаилась печаль, утешать в которой меня же позовете, немощные немощного. Господи, сила моя, до чего же бессильны земля и небо? И все зло, что творят под небесами люди, лишь исповедание бессилия их, само бессилие. Только сильный решается делать добро. Только тот, кто от твоей воды пьет и от твоего хлеба питается, наполняется силой добра. Только у сердца твоего почивающий чувствует отдых. Только пашущий у ног твоих насладится плодами труда своего. Минуло детство мое, питавшее меня страхом и неведением. Пропала надежда моя на земное и небесное. Теперь на тебя одного взираю и твоего взгляда держусь. Колыбель моя и воскресение мое —

0: Светлое радио. Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Зимний вечер. Зимний вечер. В доме протоплена израстцовая печь. Душно. Меня готовят к прогулке перед сном. Одевают во сто одежек и закутывают в плед. На улице мороз. Папа выносит меня во двор. Морозный свежий воздух перехватывает дыхание после домашнего тепла. Фонарь у парадного подъезда освещает деревянные санки, покрытые желтым лаком с высокой спинкой, почему-то называемые шведскими. Папа меня укладывает в санки. Мы выходим со двора. Ночь, тишина, ни души. Только полная луна освещает нашу заснеженную улицу. Хрум, хрум, хрум – это папины шаги. Монотонно шуршит снег под полозьями санок. И тут я замечаю, что светлая круглая луна движется вместе с нами, слева от нас. Она живая! «Папа, папа!» – кричу я. А папа велит молчать, чтобы я не наглоталась холодного воздуха. Завороженно слежу за луной. Она плывет, папа идет, а я еду. Выходим на освещенную фонарями Сокольническую площадь. Перед нами темный силуэт храма. Возвращаемся той же дорогой. Только теперь луна плывет в темном небе с правой стороны. Ночь, тишина, только хрум, хрум, хрум, подошвы папиных ботинок и ш-ш-ш, полозья моих санок. Вот наш двор, освещенный лунным светом. Вот парадный подъезд. А луна? Луна лукаво улыбнулась мне вслед. Ты никогда не забудешь эту прогулку.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Цветковой о старце Аристоклии Амвросиеве. 1918 год. Москва. Батюшка принимал посетителей, жаждавших его духовных советов и руководства, на Большой Полянке, в Афонском подворье. Всегда утешал нас, молился и говорил, что будет. Однажды, когда и мой брат, и отец находились на Лубянке, и не было никакой надежды на то, что выйдут они оттуда живыми, и мне было невыносимо тяжело, батюшка вдруг весело сказал: «А вы уедете в другие страны». И открыто. Я просто оторопела. «Да ведь нет никакой возможности». «А вам будет». Говорил он об этом в 1918 году, незадолго до своей смерти, а случилось все, по его слову, в 1922 году. Брат неожиданно и необъяснимо вышел из тюрьмы с предписанием высылки за границу. Через несколько дней отца отпустили без всякой видимой причины. И нас отправили в Германию. Воистину, это было для нас чудом. Дорогого батюшки с нами уже не было. Я часто с болью вспоминала, как за 10 дней до его кончины я была у него, и он как-то особенно тепло меня благословил. Прощай, чадушка, прощай. Голоса.

табачок кончается. Но не все, не все так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой

не все так плохо. Не печалься, брат.

подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так, не так уж плохо, не печалься, брат.

тоской неутолимой. Войдешь во храм и станешь там в тиши. Потерянный в толпе необозримый, как часть одной страдающей души. Невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море и заодно с ним рвется в небеса.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: Монаху Михаилу подарили новую скатерть. Белоснежная, накрахмаленная, она буквально сияла на невысоком столе его маленькой кельи в Валаамском монастыре. Монаху скатерть очень нравилась. Утром просыпаясь, отец Михаил первым делом трогал скатерть рукой. Сразу ощущалось, что ткань у нее добротная, дорогая. Прочитывая молитвенные правила по четкам, он то и дело посматривал на обновку. Скатерть была такая белая, такая красивая, что даже ставить на нее что-то было боязно. Но однажды вечером отец Михаил зажигал лампаду перед иконой Божьей Матери, которая висела как раз над столом. Неосторожно шевельнув рукой, монах пролил на снежную белизну любимой скатерти несколько капель масла. Они расплылись по ней сальными желтыми кругами. От огорчения отец Михаил забыл потушить спичку, которой зажигал фитиль в лампаде, и машинально положил ее на стол, прямо на масляный круг. Скатерть тотчас вспыхнула. Отец Михаил всплеснул руками и, чтобы потушить огонь, вылил на стол яблочный компот из стоявшего на окне кувшина. Скатерть безвозвратно утратила былую красоту. Отец Михаил выстирал ее, сделал большие серые заплатки. Теперь это была просто неказистая скатерка, на которую можно было без опаски ставить и чугунок с картошкой, и чайник. Не отвлекала она монаха и во время молитвы. Словом, все вернулось на круги своя, и отец Михаил в глубине души был очень этим доволен. Старец Михаил Валаамский, как за духовную мудрость уважительно звали отца Михаила в монастыре, извлек из произошедшего полезный урок и часто рассказывал об этом случае, прибавляя: «К вещам привязываться негоже, ничего нам в этом мире не принадлежит. А если Господь по своей безграничной милости посылает нам, грешным, мирские блага, то, видя, что мы вместо благодарности начинаем ими упиваться, забирает назад ради нашего же спокойствия».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Когда вновь пришедшие к вере люди начинают глубже вникать в православие, то перед ними неизбежно встает вопрос, чем отличаются заповеди Бога в Ветхом и в Новом Заветах. Все знают 10 ветхозаветных заповедей. Они почти все что-то запрещают. У древних иудеев бездействие было возведено в ранг добродетели. А заповеди Христа, напротив, требуют от человека доброделания. Хочу поделиться с вами рассуждениями на эту тему святителя Василия Великого. «Всякое бездействие гораздо легче какого бы то ни было дела. Например, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Каждая из сих заповедей требует только бездействия и неподвижности. Люби ближнего твоего, как самого себя. Продай имение твое, раздай нищим. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вот уже действия, приличные подвижникам. И для совершения их нужна уже душа мужественная. Посему подивись мудрости того, кто через более легкое и удобопреступное ведет нас к совершенству».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1889-1892 годы. Помню, летом мы с братом читали Достоевского «Братья Карамазовы». На нас эта книга произвела сильное впечатление. Мы говорили друг другу, как бы хотелось найти этот монастырь, где живут такие старцы, как Зосима, и послушники, как Алёша. Книга прочтена, а я никак не могу с ней расстаться. Чувствую, что со мной произошел какой-то перелом. Надо сказать, что у меня в то время было особенно строгое отношение к поступкам других людей. В большинстве случаев я видела все в идеальном свете. Всякий факт, расходящийся с моим идеалом, меня глубоко потрясал, даже вызывал брезгливость. Около этого времени моя тетка, сестра отца, давно овдовевшая, имевшая почти взрослых двоих детей, решила выйти замуж за пожилого вдовца. Мне это казалось предосудительным и даже оскорбительным для памяти ее покойного мужа и детей. Мне трудно было побороть себя и заставить с прежним уважением и любовью относиться к тетке. Было тяжело. Я упрекала себя за осуждение, но ничего не могла с собой поделать. Осуждала я, помню, только в душе, никому не выражая своих чувств. Но это было еще тяжелее. И как раз в это время нам пришлось прочесть Достоевского, где он говорит, что не надо брезгливо относиться ни к какому человеку. Вообще, этот роман глубоко потряс мою душу. Я почувствовала себя как бы после глубокого сна. Долго-долго не могла опомниться. Долго я не возвращала этой книги. Может быть, боялась потерять то, что она мне дала. Только спустя много времени я почувствовала в душе облегчение и перемену. Осознала, что не имею права осуждать другого. Это мне принесло великое успокоение.

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Станислава Александровича Мартиросяна называли учителем с большой буквы. 26 лет он посвятил школе для слабовидящих и незрячих детей. 19 из них был ее директором. И сегодня эта школа в городе Верхняя Пышма носит его имя. А те, кто ее окончили, помнят о своем педагоге и именуют себя мартиросяновцами. Об этой удивительной коррекционной школе в Свердловской области мир никогда бы не узнал, если бы не Станислав Александрович. Да и саму школу удивительной сделал именно он. До него она была одной из многих, обыкновенных. Мартиросян точно знал, каким должно быть учебное заведение для детей с ограничениями по зрению. Знал, что оно должно быть лучшим, должно конкурировать с общеобразовательными школами. Ученики здесь будут развивать свои способности и вместе с аттестатом зрелости получать документ о том, что они освоили определенную профессию. Таким был план «Максимум» Мартиросяна, когда его в 1968 году назначили директором. Что же это была за школа, учиться в которую съезжались дети со всего Советского Союза? Станислав Александрович ввел 4 профиля обучения – математический, гуманитарный для филологов и историков. На медицинском обучались искусству массажа и было отделение рабочих профессий, которое выпускало специалистов для предприятий общества слепых. В школу Мартиросяна принимали ребят, которые уже окончили 8 классов. Приехав в Верхнюю Пышму, подростки выбирали профиль обучения и получали профессию по душе. Свою главную задачу учитель видел в том, чтобы его ученики не считали себя инвалидами, не думали, что они хуже зрячих. Он убеждал их в том, что в чем-то они лучше, сильнее, и дети начинали верить в себя. Но больше всех верил в таланты своих питомцев сам Мартиросян. Иначе он не превратил бы школу в оранжерею, где дети буквально расцветали. У ребят имелся даже телевизионный класс, в котором использовались оптические увеличивающие устройства для слабовидящих. И это в 70-е годы, когда даже лучшие московские учебные заведения о таком не мечтали. Директор открыл в школе фонозал для прослушивания звуковых книг. В каждом классе стояла прекрасная техника, а в 76-м году появился киноконцертный зал. Мартиросян превратил казенное заведение, коррекционную школу, в родной дом для ребенка. После уроков дети занимались спортом, пробовали свои силы в поэтическом клубе и фотолаборатории, ездили на экскурсии по всей стране, ходили в походы. Станислав Александрович упорно шел к своей мечте о том, чтобы его питомцы жили достойно и интересно. Ребятам были уверены, их директор всегда находится в школе. В его кабинете свет мог гореть и в 4 утра, и в 10 вечера. Станислав Александрович преподавал литературу, сам писал стихи и не стеснялся читать их своим ученикам, как не стеснялся петь вместе с ними в студии звукозаписи. На футбольном поле гонял мяч наравне с мальчишками и никогда не играл с ними в поддавки. Для ребят он привозил в школу артистов, писателей, профессоров и целые симфонические оркестры. В 1978 году Станислав Александрович, как лучший из директоров школ для слепых и слабовидящих детей, поехал во Францию представлять Советский Союз на форуме, организованном ЮНЕСКО, и привез домой награду – юбилейную медаль Луи Брайля. Для школы это стало событием грандиозного масштаба. Мартиросян вывел ее на международный уровень. Учитель ушел из жизни, когда ему исполнилось всего 48. Вспоминая о нем, друзья задавались вопросом, откуда у него была такая любовь к незрячим детям. И сходились на том, что корни этого милосердного отношения лежат в детстве Станислава Александровича. Его мама, врач-педиатр, в войну заведовала домом ребенка. Слава видел, сколько сил она отдавала сиротам. Видел, как после войны часть своей зарплаты перечисляла в фонд мира. Для сына Пример мамы, ее стремление помочь обездоленным детям стали собственным способом жизни. Недаром одно из стихотворений Станислава Александровича начиналось словами «Возводите дворцы детской радости».
0: Имена милосердия.

скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что

Владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиною. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мною. Афанасий Фет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Имя Николая Чудотворца известно далеко за пределами христианского мира. С большим почтением к этому подвижнику относятся и турки-мусульмане, которые ухаживают за его пустой теперь гробницей. Мощи святого вот уже несколько веков находятся в итальянском городе Бари. Николай Чудотворец жил в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции, в городе Миры-Ликийские. Теперь это турецкое поселение Демре. Все местные жители, не только христиане, но и язычники, уважали святого за его доброту и милосердие. Николай Чудотворец постоянно помогал нищим, давал кров бездомным, хотя сам жил довольно бедно. Ради любви к Богу и людям он отказывался от удобств и достатка. Известен случай, когда святой отдал последние деньги обедневшему мужчине, подбросил ему в дом мешочек с монетами. Этот дар спас от бесчестия дочерей несчастного, которых должны были продать в рабство. Святитель Николай обладал удивительной храбростью, считал, что надо смело проповедовать Евангелие язычникам, защищать православное вероучение от тех, кто желает его исказить. Он героически отстаивал истинное понимание Бога Троицы на Первом Вселенском соборе, проходившем в городе Никея в 325 году. После кончины Николая Чудотворца в его честь была составлена служба. Сегодня мы поговорим об одном из главных ее песнопений – «Тропаре». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: «Тропарь святителю Николаю Чудотворцу» был написан в середине первого тысячелетия и послужил впоследствии образцом для составления подобных песнопений в честь прославленных в лике святых епископов. Давайте познакомимся сначала с церковнославянским текстом «Тропаря». «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина. Всего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». Существует два варианта перевода с церковнославянского языка на современный русский. Первый, более традиционный вариант, звучит так. «Правилом веры и образом кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина, то есть Бог, потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство, отче святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших». Второй вариант перевода указывает, что под истиной следует понимать искренний образ жизни святителя, никогда не скрывавшего свои христианские убеждения, свидетельствовавшего о Христе каждым днем своей жизни.
2: Память святителя Николая празднуется 19 декабря по новому стилю. Тропарь в честь святого поется и на вечернем, и на утреннем богослужении. Так церковь выражает свое благоговение перед жизнью и трудами святителя. А еще напоминает прихожанам, что человек должен быть христианином не только на словах. Послушаем тропарь святителя Николая Чудотворцу в исполнении детско-юношеского хора «Умиление».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полина – домохозяйка из Ярославской области и мама четверых детей. 2 года назад она увидела в интернете сбор в поддержку Ольги, которая одна воспитывает 2 дочерей с инвалидностью. Семье не хватало денег на лекарства, подгузники и пеленки. Средства на это собирала Марфа-Мариинская обитель милосердия, которая помогает людям, оказавшимся в беде. Я увидела, что Ольге очень сложно. Ее дети не могут ходить, говорить, есть самостоятельно. Ссылка сбора вела на сайт «Поможем», рассказывает Полина. Женщина перевела небольшое пожертвование. Сбор поддержали еще 175 человек. Нужную сумму удалось собрать и помочь не только Ольге с детьми. Благодаря отклику неравнодушных людей, платформа «Поможем» помогла 84 одиноким матерям приобрести лекарства и уходовые средства, 170 пенсионерам купить продукты, 180 многодетным семьям собрать детей в школу, а более 650 людей с инвалидностью получили подарки на Рождество и Пасху. Теперь Полина регулярно поддерживает сборы на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Девушка жертвует на проекты для детей с церебральным параличом, помощь многодетным и малоимущим семьям, реабилитации для людей с зависимостью и поддержку раненых. Вы тоже можете принять участие в добром деле и поддержать благотворительную площадку Русской Православной Церкви, которая соединяет проверенные фонды с жертвователями. Если вы хотите регулярно помогать сразу всем, подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Для этого переходите на платформу «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вот еще немного, и путь мой окончится. Еще немного поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе.